0: Гостиная с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэбидзон Радио.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как я сказала вам в прошедшую пятницу, среди нас большое количество интересных людей в нашей русскоязычной общине. Ну, правда, образованных, начитанных, которым есть что рассказать в эфире. В нашем эфире на Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Так что приглашаем вас, уважаемые радиослушатели, участвовать в нашей программе, руководить полетом будет наш звукорежиссер Акмаль Тахиров. У нас все талантливые звукорежиссеры. И Паша, и Дима. Но вот так получается, что с Акмалем я работаю сейчас, и просто низкий ему поклон. Вы даже не представляете, какую он колоссальную работу ведет за кадром. Спасибо большое. И я просто призываю вас, если у вас появится желание, у вас, уважаемые слушатели, звоните, говорите в прямом эфире, например, что вы хотите поговорить на такую-то тему, или вы хотите рассказать о своей жизни, или у вас появилась вообще любая идея. Когда вы в эфире скажете, Акмаль Тахиров мне сообщит ваш номер телефона, я вам перезвоню. И можно это все делать точно в таком же режиме, как вы и звоните в эфир, прямо из дома. Ну, а первым на мое предложение и просьбу откликнуться откликнулся хорошо нам знакомый по участию в радиопрограммах и в моей передаче «Мысли вслух» благороднейший человек с большим багажом знаний, Геннадий. И он с нами на связи. Геннадий, я вас приветствую и благодарю.
3: Добрый день, Марина. Приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио.
2: Геннадий, ну правда, я просто вот низко кланяюсь за ваш отклик, за ваше благородство, за то, что вы человек очень занятый своим бизнесом и работой, и для которого радио является, можно сказать, хобби, да? И вы вот откликнулись и помогаете выстоять нам вот в этих тяжелых обстоятельствах. Низкий вам поклон от всех нас, работников радио и телевидения, и, я думаю, радиослушателей, потому что вы вносите свой огромный вклад вот в то, чтобы выстоять нашему радио. Спасибо, Геннадий.
3: Пожалуйста, я считаю, что я вношу скромный свой вклад, тем более я откликнулся на призыв Дэвидсон Радио, сделал пожертвование, призываю также всех радиослушателей сделать то же самое, независимо от того, какое это будет количество, какая сумма. Достаточно, если каждый из наших слушателей хотя бы сбросит по несколько долларов, я думаю, это будет очень ценный вклад в то, чтобы работало это радио, Дэвидсон Радио. И в ближайшем, я думаю, будущем нам воздастся по делам нашим.
2: Это правда. По делам, да. Геннадий, значит, ну, перед тем, как перейти к непосредственной теме, которую я тоже проанонсировала в пятницу, что вот мы с вами хотели поговорить про украинскую повстанческую армию, конечно, мы сейчас перейдем к этой теме непосредственно, потому что для меня, например, это очень интересно, это непаханное поле. Я совсем вне этой темы, и мне будет интересно вас послушать. Мне просто хотелось, чтобы вы, если хотите, чуть-чуть вкратце о себе рассказали. Откуда вы родом? Ну, если вам это удобно и хотите. Если нет, то перейдем сразу к теме.
3: Нет, я могу рассказать, тем более это непосредственно связано, почему, скажем так, с тем интересом, который я в свое время проявил к этой теме. Дело в том, что я из города Днепропетровска, столица черной металлургии Украины, кузница кадров, как говорили в свое время. Я окончил Днепропетровский индустриальный техникум, я окончил Государственную металлургическую академию по дневному отделению и на вечернем отделении параллельно уже, когда это были времена... То есть я поступил... В дипломе у меня было сказано, что я поступил в Днепропетровский металлургический институт, окончил Государственную металлургическую академию, потому что я поступил в 89-м, а окончил уже после развала Союза в 1994 году. На вечернем, также в факультете гуманитарном, созданном при академии, я окончил еще две специальности, также с красным дипломом, это политология, и вторая была менеджмент и реклама. Я занимался спортом, я был капитаном команды КВН и техникума и нашей академии, автором для других команд, автором сценариев. В команда «Что, где, когда» была у нас чемпион Днепропетровска среди вузов. Тема, вот если мы плавно можем перейти, да, уже к этой теме. Дело в том, что, Марина, что для меня, как выходца с Восточной Украины, скажу откровенно, до, ну, буквально уже до начала 90-х годов, как бы тема эта не особо волновала. Я не скажу, что в нашем регионе, как бы, особо кто-то интересовался вот, действием украинской повстанческой армии, организацией украинских националистов во время Второй мировой войны и после нее. Поскольку, ну, как бы советская пропаганда все, как мы считали, расставила точки над «и», да, было бандеровское движение, вот они там на Западной Украине зверствовали, боролись с советской властью, была украинская повстанческая армия, командир... Украинской повстанческой армии Шухевич был ликвидирован в 50-м году, в 59-м, как нам говорили, что покончил жизнь самоубийством Бандера в Германии, впоследствии уже стало известно, что его убил агент НКВД, КГБ Богдан Сташинский. И как бы, то есть, не вызывало сомнений в этой трактовке событий, как бы, результаты деятельности этой организации. Но уже после, ну, в 90-х годах и после распада Советского Союза в независимой Украине, как бы интерес к этому вопросу, этой теме, естественно, возрос. И особенно это казалось и в том числе тех, кто проживал на Западной Украине. Начали публиковаться различные работы, начали высказываться другие полярные мнения. И так получилось, что как раз в 94-м году, когда я защищался диплом политолога, мой руководитель Евгений Анатольевич Галаган, как все уже тогда преподаватели, профессора новосозданной кафедры политологии и социологии, они в основном были все бывшими преподавателями кафедры научного коммунизма, но тем не менее среди них были, вот, например, мой руководитель, он как бы позиционировался, что он был антикоммунист такой, очень был националистически настроен, и тема у меня диплома, благодаря в том числе его и социологическим исследованиям, которые он мне предоставил, была такая животрепещущая тема на тот момент, условия, при которых возможен социальный взрыв среди студенчества и молодежи в Украине. Я защитился, защита прошла очень успешно, мы втроем делали там проект, еще были двое ребят, этот диплом защитили, после чего нас вызвали на кафедру и сказали, что, ребят, через неделю приезжают, значит, представители Киевского университета, они хотели выслушать бы вашу защиту еще раз. Ну, вообще-то мы защищались на русском языке, да. Ну, как бы возникло такое ощущение, знаете, Марина, это когда как второй раз показывать один и тот же прогон генеральной репетиции перед комиссией, да, значит, как бы все вопросы исчерпаны, мы на все ответили, получили диплом. Ну, пришлось специально, как бы, наше сольное выступление, они приехали, и мы еще раз защищались. После чего один из профессоров поговорил со мной и сказал, не желаю ли я, что я знаю об украинской повстанческой армии и так далее. Но я озвучил то, что мне было известно, тем более любил читать. В тот момент уже появились различные издания, публикации, в том числе и бывших вояк, ну, как говорили, вояки УПА и вояки юнаки УПА, значит, те, кто воевал в составе украинской повстанческой армии, те, кто остался жив до того времени. И он мне сказал, что если хотите, вот есть тема, я вам рекомендую. Он предоставил мне копии самборского Это есть в Львовской области, Марина, город. Старый Самбор и Новый Самбор. Небольшие городки такие.
2: Что я даже слышала. Я хоть там и не была, но слышала.
3: Да. Я тоже не был, к сожалению. Он мне предоставил копии архива НКВД 50-х годов, выборочные, на украинском языке. Украинским я владел, да, я не говорил, но я мог читать, я понимал. Связанные как раз с арестом и действиями против провода украинской повстанческой армии в тех районах. Ну, мне была там переписка была арестованных там лидеров двух этих проводов. Там были какие-то характеристики, я увидел, какие, когда они были арестованы, кто был уничтожен, кого, какие приговоры были. Ну, в общем, достаточно для меня это было такое состояние, Марина, ну, как бы, сюрприз — это не то слово, но, как бы, я не думал, что настолько эта тема, как бы, еще не раскрыта. Понимаете, на сегодняшний день, если сравнивать там с 94-95 годом, каждый желающий, тем более с развитием интернета, да, может кликнуть в любую какую-то фамилию, какое-то название, найти в интернете всесторонние различные мнения, касающиеся этой темы, изыскания различных историков. Сейчас по этой теме, из того, что я изучал, наиболее интересные работы были у украинских историков. Это Петроляк, канадский Химка. Исследователь Холокоста Круглов посвятил очень много также украинской повстанческой армии публикаций. Там, по-моему, израильский или американский, уже не помню, историк Шпрингфильд, Романовский, Даниил Романовский, вот он, российский историк. То есть много очень интересных публикаций, тем не менее, как бы по некоторым вопросам, как говорится, согласия нет. То, что в Украине впоследствии... Понимаете, вот эта попытка как бы героизации вот этого движения и воинов УПА, она в 90-х годах могла, ну как-то она продвигалась еще, находила понимание на Западной Украине. У нас в восточных областях, на юге, в центре, ну как бы абсолютно одним цветом, как бы в черном цвете это все воспринималось.
2: Ну, простите, вот так же, как я вспоминаю свой опыт познания литературы, да, в советской школе. Нам говорили, допустим, трагедия маленького человека. И вот ты его воспринимал, гоголевского героя, как маленького человека, а может, он большой. Или там, я не знаю, лишний человек, да, в обществе, Печорин там и так далее. То есть навешивались ярлыки и заставляли тебя думать вот в этом направлении. И если ты шаг в сторону, направо или налево, тебе могли поставить двойку за сочинение, потому что ты не раскрыл тему. Вот так же и тут. Черное, белое, да, мы не в оправдании или говорить там, что это хорошо или что это плохо, но не давали возможности как бы поразмышлять, да, на эту тему.
3: Да, тема была закрыта, и тем более много подавалось как бы фактов, которые не подтвердились.
2: Ну, а все-таки сейчас... вот... Да. Хорошо, нет, говорите.
3: Да, просто тогда мне предоставили эти материалы, я была напечатана моя работа в нашей типографии институтской, мизерный был тираж, 500 экземпляров, она называлась довольно с претензией, так назвала ее, это 24 печатных страницы было, «Мифы и правда об УПА». И я должен сказать, ну, там я огласил 12 таких тезисов основных, которые я считал, что как бы это является опровержением определенных догм, которые существовали до этого. Но самое интересное, понимаете, Марина, сейчас, спустя эти годы и спустя то количество исследований, которые были проведены, я считаю, что то, что я публиковал, это был детский лепет. Хотя некоторые тезисы, удивительно, я не думаю, что это было плагиаторство, скорее всего, просто другие додумались позднее. Последствия озвучивались со стороны различных политиков, в том числе украинских или, допустим, российских. Иной раз я так смотрел по телевизору, думал, вот зараза, вот он сейчас говорит то же самое, что я публиковал 3 года назад. Хоть бы сослался на меня. Но это я с юмором, конечно, воспринимал, потому что я понимал, что просто с подачи материала, как только стала возможность, открылись архивы, доступны многие материалы, стали сведения, многие просто до этого уже додумывались. Но после того, как я опубликовал эту работу, одна из газет, которая это такая левокоммунистическая в Днепропетровске, ну, выступила со статьей, это русскоязычная была газета, они меня назвали, комментируя эту работу, бандеровским прихвостнем. А другая газета, которая была националистической направленности, такая украинскоязычная, они написали, что я агент Кремля. И я расстроен в чувствах, пришел к своему руководителю Евгению Антоновичу, он говорит, что ты расстроен? Я говорю, ну вот смотрите, эти это написали, это другое, я говорю, я вообще взялся за это дело. Ну, тем более я брался не как историк с точки зрения политологии, как бы оценки различных фактов. А он говорит, ну и дурак. Дурак, говорит, ты должен радоваться, говорит, значит, правду написал. Раз и тем не нравится, и тем. Ну, вот как-то он меня тогда подбодрил в этом
2: была,
3: плане.
2: А да? В чем была заварушка-то вся? Почему, как вы думаете, вот такие диаметрально противоположные мнения были и впечатления от вашей работы?
3: А как бы все это и сейчас эта проблема продолжается. Понимаете, ведь историк, я не историк, потому что человек, который учился, допустим, на истфаке, он обладает тем, чем не обладаю я, методологией истории, да? Об этом часто говорит, кстати, наш нью-йоркский публицист, историк Илья Люлечник, который пишет, что под видом историков часто публикуются какие-то люди, которые вообще понятия не имеют, что такое методология. И до сих пор, понимаете, историк не может быть равнодушным, да? Он может быть, он должен быть беспристрастным. Он должен быть объективным. Сейчас же некоторые факты как бы интерпретируются с разных сторон по-разному. И в истории такое действительно бывает. Но просто во времена еще, когда был президентом Леонид Данилович Кучма, витала очень хорошая идея, что давайте создадим независимую комиссию, в которую войдут еврейские историки, европейские, украинские, российские, и напишем всю правду. То, что как бы исследование действий, вот тут было же такое движение, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, да, витала эта идея, витала, но так эта комиссия не была создана. Сейчас об этом говорить бессмысленно в связи с последними событиями, с военным вторжением России в Украину. Украинские часто историки, когда, ну, я общался с некоторыми, например, они говорят, сейчас не то время, чтобы делать эти изыскания, сейчас герои должны быть только положительные, со знаком плюс. Я считаю, что это, Марина, уже не история, это политика. Потому что история должна как бы... Мы должны правду, ничего кроме правды. Мы можем по-разному интерпретировать факты, но излагать надо как бы так, как было. Например, понимаете, те некоторые тезисы, когда я изложил в своей работе, понимаете, я скажу честно, Марина, вот откровенно. Иногда, допустим, на Дэвидсон радио я слышу звонки, как-то касаются этой темы, и звонки некоторых слушателей с диаметрально противоположными мнениями. Это нормально, когда человек как-то по-своему интерпретирует и, допустим, отстаивает свое мнение. Меня поражает, что иной раз звонят люди, высказываясь по этой теме, не знают, ну, каких-то азов, каких-то самых известных цифр, фактов, не имеют представления ни о теме, ни о датах. Такое ощущение, что одни читают только какие-то брошюрки, допустим, организацию украинских националистов, а кто-то читает какие-то кремлевские передовицы из кремлевских газет, понимаете?
2: Но был точно как была оценка, как была оценка вашей работы. Геннадий, мы сейчас прервемся, у нас рекламный блок, и затем с удовольствием будем продолжать вас слушать.
1: До самой сути. Продолжение после рекламы.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Я повторю, что мы приглашаем к разговору вас. Вот именно вас, дорогие радиослушатели. Мы так и определились на конференц-колл, когда у нас было большое количество участников разговора во главе с Дэвидсон, руководителем, да, Грегори с нами был, и мы кумекали, как да что, и вот пришли к выводу, что всегда людям интересно сказать что-то свое. Во всяком случае, из опыта мы пришли к этому выводу. И поэтому вот эта передача под условным названием «Слушаем вас». «Вас» ударение. Вот чтобы вы нам что-то рассказывали, или какую-то тему поднимали, или то, что у вас наболело. Поэтому мы приглашаем вас к участию в эфире. И если у вас появится желание, звоните. Мы договоримся. Вы можете это делать прямо из дома. Ну и еще раз с большим удовольствием повторю, что первым на мое предложение и просьбу откликнуться, вот откликнулся хорошо нам знакомый Геннадий, благородный человек с большим багажом знаний. Геннадий, я надеюсь, что вы, опять же, все время с нами и никогда нас не бросите. Вот, кстати, а как давно вы слушаете радио?
3: Ну, с момента его начала, как она начала свои трансляции.
1: То есть, ну, уже 20, наверное, с лишним лет. Это вообще потрясающе, потому что, еще раз повторю, что Геннадий работает в крупной американской компании. Он менеджер, он человек независимый, назовем это так. И, видите, благородный, жертвующий. И вообще, вот, честь вам и хвала, Геннадий. Давайте перейдем, я никак вас не отпущу к непосредственной теме. Да, вот про УПА. Украинская
3: Повстанческая
1: армия.
3: Да, я хотел бы, поскольку регламент передачи, конечно, за отведенное время, Марина...
1: Нет, ну у нас первый день, сказать, во-первых, но... мы хотим пригантаться, как у нас говорили в детстве.
3: Да, я понимаю. Я просто хочу сказать, что то, что в свое время в своей работе я озвучил, на сегодняшний день, ну, не как бы... Существует различная трактовка, но тем не менее, благодаря тому, что мне удалось и работать с этими документами, и встретиться с живыми свидетелями тех событий, там у меня были определенные выборы, ну, как бы определенные сделаны выводы. Ну, например, то, что в том, что упрекают, например, Украинскую повстанческую армию, что вранье, что они воевали с немцами, вся их работа, подрывная деятельность и все, что было, они воевали исключительно против Красной армии. Это миф, это неправда. Украинская повстанческая армия, дело в том, что с момента образования этого военного крыла Организации Украинских Националистов в феврале-марте 43-го года, они, да, была выбрана выжидательная тактика, то есть они понимали, что немцы уйдут, нужно было копить силы, так как они своими главными противниками считали коммунистов. и то, что они на своей конференции также заявили уже впоследствии, так как все они скрывались и уже нелегально, на нелегальном положении были, прятались в лесах, да, они объявили также...
1: А до какого времени, по-моему, ходят прямо легенды, что чуть ли не до 60-х годов прямо они в лесу сидели?
3: Нет, боевые правда? Столкновения как таковые, было одно крупное боевое столкновение в Ровенской области в 44-м году с советской армией, когда, да, натолкнулись на их ожесточенное сопротивление, после чего применили артиллерию и авиацию, были очень сильные потери у частей украинской повстанческой армии, они отошли. После этого была выбрана тактика, то есть диверсии, диверсионные группы. То, что они использовали во многом во время оккупации, немецкой оккупации, часто говорят, вот они только грабили склады, они только обезоруживали немцев и так далее. То есть они... Нет, они действительно была, особенно как только стало очевидно поражение Германии, они активизировали свою работу. Тем более командир армии Шухевич, он ведь служил в немецкой армии. Он был замкомандира, это Абверовский был батальон «Нахтигаль», два батальона диверсионные были, «Нахтигаль» и «Роланд», составлен преимущество из украинцев, из тех, кто состоял в организации украинских националистов. Они вошли во Львов с частями немецкой армии 30 июня 1941 года. Впоследствии, ну это отдельная тема, до сих пор как бы нету, косвенные доказательства, что не принимали часть их состава, принимала участие в знаменитом львовском погроме, организованном так называемой украинской милицией, когда были убиты свыше 4000 представителей еврейской интеллигенции и польской. Также он как командир армии, разумеется, по военному принципу все было составлено, эта структура. Они действительно с уходом немецкой армии, они начали то есть вредить, убивать немцев, отнимать оружие. И кроме того, вы знаете, прослеживается некоторое, это как неувязки в советской истории, когда публиковались различные воспоминания ветеранов, в том числе, например, Федоров был командир большого объединения партизанского в Украине, а у него был комиссар по фамилии, человек по фамилии Попудренко, очень был кристально чистый, смелый человек, выводя отряд из окружения, он погиб, по-моему, в 44-м году. Когда впоследствии публиковали его дневники, там, видимо, цензоры допустили ошибку, Марина, или проглядели. У него была одна фраза, я эту книгу держал в своих руках, это было в советское время, где он пишет о том, что вот переходят боевые действия на Западную Украину, бьем немцев, так далее, тому подобное. Пересекаемся с украинскими националистами, тоже храбро сражаются и бьют немцев. У меня тогда волосы дыбом стали. Я думаю, вот это да! Думаю, куда смотрел цензор? Да. Куда он смотрел, да? Что такое позволил?
1: Пропустил, причем,
3: да, были случаи, когда определенные, ну, местами был заключен нейтралитет между партизанскими движениями в Украине с некоторыми националистическими формированиями, но это, ну, как бы временный нейтралитет по поводу, так как общий враг, немцы. Но это было такое, носило спорадический характер. Второй миф, то, что... Я быстро очень, Марина. Второй миф, то, что упрекают, украинская повстанческая армия уничтожала евреев. Дело в том, что обвинить эту организацию в уничтожении евреев невозможно по одной простой причине. Она была... Несмотря на то, что это плагиат, как бы Шухевич взял название у существующей до этого на Полесье украинской повстанческой армии Тараса Боровца-Бульбы, это отдельная личность там со своей историей, а тем не менее они были как бы официально объявили о своем существовании в февраль-март 43-го года. К тому времени евреи практически все были уничтожены в Украине. Они не могли уничтожать евреев. Да, они повинны, это установлено в Волынской резне в 43-м году, летом, осенью 43-го года, когда было уничтожено порядка 60-80 тысяч поляков на территории Волыни. Ну, по этническому признаку, потому что вражда была, поляки до 39-го года отношения к украинцам в этих районах, да, значит, были ограничены в правах евреев, украинцев. Но давали трое суток на уход населения из своих сел польских, естественно, не все это, подавляющее большинство это не смогло делать, это были пожилые люди, дети, они их потом уничтожили. Да, это, в этом принимали участие украинская повстанческая армия. Другое дело, что, как сейчас в Украине говорят, что все вояки украинской повстанческой армии были белые и пушистые, это тоже миф. А Шухевич, он считал, что когда он набирал людей, многие были, ну, как сейчас бы сказали, профнепригодны. Люди не держали в руках ни винтовки, ничего. Их сложно, надо было обучить и так далее. Поэтому он не гнушался тем, что принимали, туда уходили люди, дезертировавшие с различных, ну, полицейских батальонов, которые действовали на территории Украины, украинские, так называемые полицаи. А некоторые авуновцы набирались туда специально, чтобы знать как бы структуру, собирать данные о действиях германских войск, да. Впоследствии многие, в том числе, дезертировали некоторые, те, кто воевал за эсэсовскую дивизию «Галичина». В том числе они тоже дезертировали, были приняты в УПА 44-ми объятиями, потому что нужны были люди с боевым опытом. Поэтому начальный период создания этой организации, да, иногда их численность достигала, Марина, до 50-60 тысяч в Украине, в период особо активных действий. Ну, как минимум, порядка 2/3 воинов УПА это были люди, да, которые сотрудничали до этого с немцами, и у многих из них действительно были руки по локоть в крови, в том числе и евреев, которых они уничтожили до этого. Но самый интересный миф, это который был, российские историки часто публикуют, Марина, что был запрос в немецкий архив в свое время, сколько у них немцы, все же скрупулезно подсчитывали, какое количество немецкое командование считало, какое количество солдат немецкой армии погибло от рук украинской повстанческой армии. Из немецкого архива ФРГ ответили, что у них таких данных нет. Ага, данных нет, значит, они не воевали, они воевали только с Красной армией. Но это неправда. Дело в том, что да, действительно ответ такой был, но просто многие, я когда потом беседовал с немецким историком Таубе, он мне объяснил, что немцы как бы в своих документах и рапортах о нападении партизан называли партизан, но им сложно было, не у всех у них была такая агентура, да, в партизанских отрядах. Например, были какие-то диверсии, убивали солдат и так далее. Они точно не знали, кто это сделали. Поэтому они всех называли или партизаны, или бандиты. То есть как бы в одну кучу, независимо от того, кто это были, отряды украинских националистов или партизаны, действующие, ну, борящиеся за советскую власть. Поэтому произошел такой казус, да, когда всех загребли в одну кучу, и как бы сложно было определить все-таки, кто и когда конкретно какие-то действия. Но, естественно, много себе, ну, каждая сторона старалась себе приписывать. Ну и, наконец, еще существует такой миф, что якобы евреи воевали в составе украинской повстанческой армии. Дело в том, что мне удалось познакомиться, очень ценная была история, с человеком по имени Григорий Моисеевич Котлярский, выходцем из Львова, который воевал в составе украинской повстанческой армии. Уже в 94-95 году об этом можно было говорить. Понимаете, существовал миф, что якобы был под названием такой «Жидивский курень», это как бы организация в составе армии, структура, которые воевали на территории за украинской повстанческой армией. На самом деле такого подтверждения не было. Когда мне возражают, что многие как бы скрывали это после разгрома УПА, да, после окончания войны, и, ну, допустим, но потом уже кто-то же рассказывал своим детям, тем более уже когда Украина стала независимой, должны были какие-то данные всплыть. Эти данные не всплыли. Украинская повстанческая армия были... Они иногда принимали, ну, редко, но спасали евреев, которые были медиками, медбратья, медсестры, которые лечили раненых боевиков УПА, да. А вот я познакомился с господином Котлярским, который сказал, он был сыном аптекаря состоятельного во Львове. И когда пришло в 1939 году, вступили тогда советские, пришла советская власть, да, после поражения Польши, его родители были репрессированы, он пришел как-то к своей невесте домой, какой-то майор там Красной армии, он с ним познакомился, там попытался ее изнасиловать, он этого майора стукнул статуэткой по голове, убил. Ну, в общем, ситуация была аховая. В общем, через кого-то он вышел на подполье УПА, и он оказался в лесу в составе этих боевиков, которые сначала боролись против советской власти, потом против немцев, потом опять советской власти. Потом в 52-м году он был арестован, отсидел 5 лет. И когда его спрашивал, ну а в массовом порядке? Он говорит, в массовом порядке я этого не видел. Он говорит, это были единичные случаи. Ну, к сожалению, с более, как бы, да, мне удавалось также поговорить с различными, встречаться и с воинами, потому что в силу молодости, некоторым в 50-х годах было 20 лет, да, они дожили до 90-х годов без проблем. Тот, кто возглавил УПА после Шухевича, Василь Пук, он дожил до 2007 года, ему было 96 лет, он тоже отсидел. Ну, конечно, мне не повезло, как Виталию Портникову, знаменитому журналисту из Украины, который встретился с Ярославом Стычко в Киеве. Портников был первым украинским журналистом, бравшим у него интервью. Человек, который объявил о независимости Украины во Львове, акт о восстановлении независимости Украины. Потом был арестован вместе с другими руководителями ОУНа, включая Бандеру, посажен в концлагерь. И человек, тем не менее, который приветствовал Гитлера, который считал, что практика общения, то есть выселение евреев с территории в Украине должна быть перенята, как это сделали немцы при Гитлере, в том числе он подразумевал уничтожение евреев. Человек, который возглавил антибольшевистский блок, организацию после окончания войны, он скрывался в Германии. В США он приехал, президент Рейган его наградил орденом. Я помню, тогда были жуткие манифестации американских еврейских организаций рядом с зданием Капитолия. Вот. Ну, потом он вернулся в Мюнхен, и вот у него Портников брал интервью. Ну, в общем, вот такая личность была. Разные там были люди, да. Но это уже отдельную тему можно посвятить, конечно, деятельности Бандеры, Шухевича и так далее. Но просто есть какие-то определенные факты.
1: Вы перелопатели,
3: факты,
1: Геннадий. Мифы, да. Да, вы перелопатели, да, такое количество материала.
3: Да, да, да. Старался, я старался это сделать. Возможно, что-то вот новое, может быть, я открыла для наших слушателей, да.
1: Вот несмотря на то, что вы уже, ну, как бы опубликовали свою работу, вы все равно, наверное, продолжаете читать и не оставляете в стороне, вот если какие-то публикации или блогеры какие-то делают работы на эту тему.
3: Я стараюсь опираться на мнение вот, исследования различных историков и так далее. Но просто повторюсь, вот одной раз, вот, ну, к сожалению, ну, что можно сделать? Это правда. Когда я читаю очень достаточно глубокие, Марина, прочитали исследования на сегодняшний день украинских, канадских историков, посвященные этой теме, да, видно, что люди в материале потрясающе изучают, но вот их как бы направленность, ну, видно, необъективность определенно делается все для как бы полной героизации этих людей, мягко говоря, неоднозначных личностей, и таких как Шухевич, и таких как Лебедь, и Бандера, и тот же Стычко. И понимаете, самое обидное, что как бы не принимаются аргументы против. И хотя как бы документально было доказано, но это правда, но что нельзя упрекать в этом, что украинский народ изначально какой-то жестокий. Нет, конечно, это не так. Но это действительно, вот эта практика, ну, действительно, ведь они, власть была, как бы они старались, эти террор был страшный на Западной Украине, и в том числе убивали ведь просто сочувствующих и мирное население. И их поражение, в первую очередь, было обусловлено тем, я общался с людьми на Западной Украине, пожилыми, которые говорили, ну, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Они потеряли полную поддержку, они потеряли поддержку местного населения, которое не могло жить в страхе постоянном. И, в принципе, это была одна из причин, ну, поражения. Буквально сама деятельность, да, еще в начале 50-х были какие-то убийства и так далее, террористические акты. Но крупные боевые столкновения закончились зимой с 47 на 48 год.
1: Геннадий, любопытно, а у вас нет вот параллельно, допустим, тоже каких-то исследований в прибалтийских бывших республиках? Эстония, Литва, Латвия. Вы
3: по
1: это
3: Литве
1: не изучали?
3: Нет, по Эстонии и Латвии были. По Эстонии и Латвии были. У меня была дискуссия с одним латвийским политологом, да, который касалась моей публикации относительно Цукурса. Это был исследователь-летчик латвийский известный. Он действительно был бравый летчик, известный человек, герой Латвии. Но когда немцы пришли в Латвию, он возглавил организацию добровольную, члены которой, ну, они поддерживали существующий режим, то есть оккупация антикоммунистическая. И его члены этой организации приняли активное уничтожение в еврейском населении Латвии. Вот когда я общался, вообще меня поразило. Когда я спросил, я говорю, ну хорошо, ну да, человек может быть выдающимся исследователем, летчиком, но при этом вот обогрены руки его крови невинных жертв. Но он мне сказал, ну если такой национальный герой наш, что же мы можем сделать? Ну было, как бы это сопутствующее что-то такое, да? Но мне кажется, там далеко можно зайти с такими... в такой позиции.
1: Геннадий, дорогой, Господь вам воздаст. Я говорю, как вообще верующая, да, я не религиозный человек, я верующая, но не религиозная. Я вам приношу еще раз свою благодарность, высказываю огромное спасибо за ваше участие в нашей программе, за то, что вы откликнулись, за то, что вы пожертвовали и деньги Дэвидсон Радио. И очень надеюсь на следующие наши встречи. Благодарю, благодарю и еще раз благодарю. Я вам позвоню сейчас после эфира. Спасибо,
3: Геннадий. И вам спасибо. Всем хорошего дня.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ну, граждане, кто хочет поработать?
15: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
14: Кто хочет поработать?
16: Я!
14: Подождите.
17: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсхед Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Счастливее.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Море позитива. Сегодня 620-я волна. В Бруклине самая популярная русскоязычная радиостанция и программа «Караван». У микрофона Борис Овезов. Ну, а у пульта выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Я от души хочу поприветствовать всех тех, кто путем интернета уже пишет добрые слова. Приветствия, спасибо, ребята, с поздравлениями. Конечно, действительно было здорово. Спасибо вам огромное всем, кто действительно присоединился и

0: искренне поздравлять программу и, конечно, нашу радиостанцию, то, что мы имеем такую возможность иметь такую позитивную часть нашей жизни, когда по пятницам и воскресеньям мы включаем радиоприемники и понимаем, что прочь плохому настроению. А у нас сегодня прекрасная тема, господа. Лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой. И, конечно, каждый признает, что за окном у нас лето. Именно в это время, друзья, хочется обнимать и обнимать. Хочется, чтобы тянулось как можно дольше и никуда не торопилось это время года. Хочется найти время на нужности и немножко, конечно, на нудности. А еще больше хочется, конечно же, оторвать аппетитный кусочек времени для себя в этот момент и заниматься глупостями. И не только. Но, друзья мои, лечить душу красотой, а сердце наполнять добротой, для этого мы на волнах Дэвид Тун Радио предоставляем вам эту возможность. Я приветствую всех вас от души.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
0: Хочу напомнить, господа, что действительно мы перешагнули 20-летний рубеж и пошли в 21-й год. А точнее, всем спасибо тем, кто поздравили меня с 20-летием от души. Программа стоит на моем канале, телеграм-канале Борис Овезов на радио. Заходите, господа, и слушайте эту программу двухчасовую, конечно же, без реклам. И я думаю, что она получилась достаточно интересной. Спасибо вам огромное. Борис Овезов на радио, на телеграм-канале. Так пишите русскими буквами и заходите в мою группу. Спасибо вам огромное, господа. Хочу поблагодарить всех спонсоров, которые, конечно же, поддержали меня в этот юбилейный день. Это Expo Furniture, конечно же, и, конечно же, Heaven Grill Sushi Душанбе. Но сначала мебельный магазин Expo Furniture, господа. Я надеюсь, что вы помните, что этот магазин является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас уже давно появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Господа, но не это сегодня в приоритете, потому что времена поменялись. Сегодня самое главное, чтобы владелец был человеком большой души. Но я думаю, что Фархад и отличается этим от всех именно магазинов мебели. Он действительно человек большой души. Все те, кто были на юбилее, на 20-летие в его салоне, убедились в этом. Красота и уют в нашем доме создается исключительно мебелью Expo Furniture. Приходите по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, господа. Это все в Квинсе, в центре Квинса. И телефончик 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо за поддержку, за прекрасный юбилей. Я этого никогда не забуду. И тебе желаю крепкого здоровья и твоей семье. Спасибо, Expo Furniture, за все.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
0: Конечно, также хочу поблагодарить Heaven Grill Sushi Душанбе. Прекрасных владельцев. Я думаю, что они щедры душой не только потому, что только начинают здесь, потому что они действительно приехавшие из Израиля и действительно почувствовали и знают, что такое ценить дружбу и постоянство. Поэтому этот прекрасный ресторан сегодня вас радует Heaven Grill Sushi Душанбе изысками прекрасной кулинарии. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе – это уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас по адресу 6398 вот Heaven Бульвар. Это в Квинсе 718-500-3116. 718-500-3116. Да, господа. Heaven Grill Sushi Душанбе. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту, господа. И все это. Heaven Grill Sushi Душанбе. Не откажите себе в удовольствии, попробуйте кухню гладкошерного ресторана. Хочу отметить именно креативность владельца этого бизнеса. Они действительно в месяц раз собираются делать там концерты. Скоро пройдет еще одна реклама одного невероятного концерта. Но буквально об этом я, наверное, сообщу уже в следующей программе. Heaven Grill Sushi Душанбе всегда ждет вас, господа. Они действительно почитают субботу, работают в Моцей Шаббат, конечно же, и готовят также в пятницу или в четверг на субботу. Так что вы можете заходить или заранее заказывать по телефону 718-500-3116. В этом ресторане валит паркинг, господа. Конечно, кальянная и полный бар спиртных напитков. Они имеют на это разрешение, так что, господа, расслабиться и получить удовольствие можно в ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. 6398 Woodhaven Boulevard, господа. Это в Квинсе, еще раз напоминаю. И получайте удовольствие, позвоните предварительно 718-500-3116, 500-3116. И роскошный банкетный зал Wynn Palace в центре Main Street, они также открыли и также вас могут порадовать. Приходите, получите огромное удовольствие. Позвоните 718-500-3116 и полная информация, конечно, сразу же будет подана вам по телефону. Heaven Grill, Суши Душанбе, огромное спасибо.
2: В эфире музыкальная программа Бориса Абезова «Караван».
3: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
0: И хочу напомнить, господа, что у нас гость, прекрасный гость, главный врач медицинского центра Хорев из Хайфы. Это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Лекция 26 числа, 26 июля у нас в центре бухарских евреев на 71-й, это в Квинсе. Тема «Как прожить 100 лет». Доктор Барак записал этот ролик, и я приглашаю вас послушать то, что говорит сам врач. Пожалуйста.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
5: В эфире Борис Хавезов, сам спецпредсказатель. Программа «Караван».
0: Да, господа, я вам рекомендую прийти на эту лекцию. Это все бесплатно, господа, приходите, просто пообщайтесь, и часовая лекция, вы получите огромное удовольствие, общаясь с этим профессионалом. Ну, а если вы не знаете это имя или сомневаетесь, я вам советую в гугле набрать «Доктор Роман Барак». И там все настолько глубоко описано о нем, что вы влюбитесь и обязательно приедете, вне зависимости от такой, какой части Нью-Йорка вы находитесь. 26 июля вы обязательно приедете в Квинс. Роман Барак ждет вас, господа. Я думаю, что вы получите огромное удовольствие.
1: Тихий музыка сердцам услада мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
6: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
7: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
6: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
7: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
6: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
8: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
6: Звоните 646-427-5737.
7: 646-427-5737.
6: Вся подробная информация на сайте www.borisavezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
9: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
10: Бомбармия, Киргуду.
0: Мы сейчас, господа, перед тем, как я все-таки перейду к позитивной информации, мне бы хотелось заострить внимание на памяти моего друга детства, который скоропостижно скончался несколько дней назад в Израиле. Артур Кокзанов. Росли вместе, радовались вместе. В декабре буквально в Израиле я с ним встречался. Ничто не предвещало беды. Был, как обычно, весел, добр. Общались. Но судьба распорядилась иначе. Артур Кокзанов, друг детства. Я знаю, что сейчас путем интернета весь мир, кто знал его, слышит. И, конечно же, огорчению не было границ. И первую песню, первую часть своей программы я бы хотел посвятить памяти друга детства, Артур Кокзанов. Он навсегда останется в моем сердце. Ведь он был человеком, с которым связаны самые теплые и искренние воспоминания. Да, мы вместе росли, играли во дворе, мечтали о будущем, делились радостями и переживаниями. Казалось, что впереди нас ждет еще очень много счастливых моментов. Но судьба, господа, распорядилась так, что ушел безвременно. Артурчик запомнился мне добрым, отзывчивым, честным человеком. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом, делом, разделить как радость, так и трудности. Его искренняя улыбка, чувство юмора и умение находить хорошее даже в непростых ситуациях делали мир вокруг светлее. Рядом с ним было спокойно и легко, ну а дружба с ним стала настоящим подарком. Сегодня, вспоминая Артура как заново, я понимаю, насколько ценны были те годы, которые мы провели вместе. Время идет, многое меняется, но память о настоящем друге не стирается. Она живет в каждом воспоминании, в знакомых местах, в детских историях, которые мы когда-то переживали вместе. Артур навсегда останется частью моей жизни и моего сердца. Его доброта, искренность и жизнелюбие будут вдохновлять меня помнить о самом важном – ценить близких людей, дорожить дружбой и не откладывать добрые дела и слова на потом. Светлая память тебе, мой друг Артур. Ты навсегда останешься в наших воспоминаниях, а твой образ будет жить в сердцах всех, кто имел счастье знать тебя. Мы все, музыканты, когда-то вместе играли в Коканде и Уткир, наш друг Мадияров, который встречал тебя буквально недавно, и для него также был шок, узнав эту горькую весть. И он хотел тебе сегодня подарить песню. Да, именно тебе. Артур внезапно ушел. Как нежданно друзья покидают периметры мира. И шагреневой кожей щемит до нельзя нежилое пространство квартир. Нам потерю никак не осилить умом. Что ж сурово так судишь Всевышний? Доведется ли встретиться в мире ином нам с тобою под общей крышей? Только другу прощай, говорить не спеши. Сердце не разбивай на осколки. В память друга ты несколько строк напиши, чтоб душа не металась без толку. Да, ушел Артур навсегда. Продолжает свой бег круга жизни секундная стрелка. Остается лишь песня о друге для всех до скончания нашего века. Артур Кокзанов ушел, друзья, навсегда. Прощай. Это песня от Уткира Мадиярова, от всех наших друзей, которые с тобой когда-то играли вместе. Вечная память. Артур Кокзанов.
11: Буду жить и любить, наслаждаясь судьбой, буду жить и любить.

0: чтобы помнить всегда свою маму с отцом.
1: Вечная память, Артур Кокзанов. Ну, а мы продолжаем, господа, наш эфир. И я думаю, что тема «Лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой» понятна всем, огромной аудитории. Поэтому мы поговорим сегодня о том, что невозможно измерить деньгами. Невозможно увидеть глазами, но можно почувствовать сердце. Тема нашей встречи звучит просто и в то же время очень глубоко. Лечите, друзья, душу красотой, а сердце наполняйте добротой.

Жаль, господа, в этой песне поется, что мы пришли в этот мир радоваться исключительно. Ведь современный мир стремителен, друзья. Согласитесь, каждый день мы куда-то спешим, решаем десятки вопросов, переживаем из-за будущего, вспоминаем прошлое и порой совсем забываем жить настоящим. Но в этой бесконечной суете, друзья, человек иногда перестает замечать самое главное – восход солнца, шелест листвы, улыбку ребенка, добрый взгляд прохожего, искреннее слово друга. Поэтому радуйтесь, господа.

Да, господа, лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой. Красота, друзья, окружает нас повсюду. Она живет в природе, в музыке, в поэзии, в живописи, в человеческих поступках. В конце концов, красота не всегда бывает яркой и громкой. Иногда она приходит тихо, словно внутренний луч солнца, который осторожно касается нашего окна. Иногда она звучит любимой мелодией, вызывающей воспоминания о счастливых днях. Иногда она живет в словах поддержки, сказанных именно тогда, когда они особенно нужны. Поэтому, господа, радуйтесь жизни. Сделайте на лице красивое праздничное лицо, потому что вы действительно собой украшаете весь мир.

Не зря друзья говорят, что все-таки красота спасет мир. Но прежде всего она способна спасти человека от равнодушия, усталости и отчаяния. Красота пробуждает лучшие чувства, помогает увидеть свет даже тогда, когда кажется, что вокруг сплошная темнота.

Господа, вы обратили внимание, что я все время с вами, Дэвид Радио, призываю вас, что такое красиво улыбаться? Да. Обратили? Потому что душа человека похожа на сад, господа. А улыбка – это именно отзвук души. Если за этим садом ухаживать, он наполняется ароматом цветов, свежестью зелени и пением птиц. Ну а если забыть о нем, постепенно появятся сорняки, которые вытесняют все прекрасное из ваших душ. Господа, читайте стихи Ефрема Амирамова.

0: Ну и сейчас, господа, перед тем, как все-таки я приглашу ее величество рекламу, хочу напомнить, что с 6 по 16 октября Борис Авезов приглашает вас всех в солнечный Узбекистан. Если сказать честно, то группа почти уже набралась. Но в любом случае есть еще 6 мест. Господа, с 6 по 16 октября я вас приглашаю в солнечный Узбекистан. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Это гладкошерный тур. По всем вопросам, пожалуйста, господа, звоните, отвечу на любой. Ну а сейчас приглашаю ее величество рекламу. Оставайтесь с нами. Надеюсь, что реклама просто пролетит незаметно, и вы будете погружаться вновь во вторую часть популярной программы «Караван».
1: Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир «Караван». А ну заходи, реклама, Ян.
3: Очень правильное решение.
4: Только я лично к этому не буду иметь никакого
3: отношения. Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да. И не из нашего района.
3: Да, конечно.
5: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин выразил полную открытость к возобновлению прямого диалога с Трампом для обсуждения глобальной стратегической стабильности. Международные обозреватели связывают эту дипломатическую активность с недавним точечным ударом американских сил по ключевому железнодорожному мосту Актакехан в северной иранской провинции Голестан. Данный мост является важнейшим транспортным узлом евразийского грузового коридора, который связывает экономические системы Китая, Туркменистана и Ирана с Россией. В Японии Нижняя палата парламента утвердила важные изменения в закон об императорской семье. Данный шаг направлен на преодоление острого кризиса, связанного со стремительным сокращением числа прямых наследников престола. И сегодня же Министерство сельского хозяйства Японии ввело жесткую систему защиты национальных продовольственных марок, включая японский чай, чтобы остановить вал подделок на зарубежных рынках. Центральный банк Японии зафиксировал скачок оптовых цен сразу на 7,1% из-за удорожания поставок нефти со стороны ближневосточного узла. В Пекине начался официальный трехдневный визит главы кабинета министров Северной Кореи Пак Тек Сонга. Поездка приурочена к 65-й годовщине подписания договора о взаимной помощи между странами. Этот визит продолжает июньские договоренности лидеров КНДР и Китая о расширении военного и экономического взаимодействия. На этом фоне министр обороны Японии Синдзиро Кодзиуми объявил, что в ближайшее воскресенье в Токио прибудет его вьетнамский коллега Фан Ван Зянь для проведения четырехдневных переговоров по созданию единого оборонительного щита в Южно-Китайском море.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвидсон Радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.
2: تعزوبة زحت خد ميكروب زاد حاجة مسحكي توم مازك جنب بالجنب كله مش بحاش إنه جنبي.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз всех тех, кто только что подключился, господа, на нашей радиостанции, на нашей популярной радиостанции 620 М-волна. Русскоязычная Америка восхищает уже на протяжении 21 года. Дэвидсон Радио, браво, и хочу поблагодарить моего выпускающего редактора Пашу Куплин. Паша, профессионал, спасибо тебе, дорогой. Ну что, друзья, хочу сразу же поблагодарить всех тех, кто путем интернета, вижу сообщения. Спасибо, дорогие мои. Вот вы не поверите, весь мир, оказывается, слушает. А я все время думаю, ну раз не пишут, не звонят, наверное, никто не слушает. Неправда. Спасибо вам огромное. Вижу, все страны вижу. Спасибо вам. Господа, ну вы на правильной волне, сегодня музыка хорошего настроения. Самое главное, что наша программа – это именно тот самый носитель позитива, потому что все, что связано с нашей программой, в основном это текст и музыка. Ну а музыка, друзья, вы знаете, обладает удивительной силой, она умеет говорить без слов. Иногда одна мелодия, друзья, способна сказать больше, чем длинная речь. Она возвращает воспоминания, дарит надежду, конечно же, помогает пережить трудные времена и вдохновляет нас всех идти вперед. Поэтому вы на правильной волне. Радиопрограмма «Караван» продолжает свой бег по бескрайнему простору музыкального эфира. Проверенные временем мои спонсоры, которым я безгранично благодарен, потому что они поддерживают и дают авторитет моей радиопрограмме в лице всех тех, кто именно владеет этой радиостанцией. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер» является прямым поставщиком мебели в Америку, и у нас у всех действительно появилась уникальная возможность. Ну что, я все читаю. Я вам скажу просто. Вот я вчера зашел к Фархаду, смотрю, у него заказы. На улице выставлены огромные коробки. Их так много, что людям приходится сходить с тротуара на большую дорогу, на проезжую часть. Почему? Потому что действительно он даже не мог со мной поговорить. Столько у него было деливери, столько заказов, что он просто смотрел на меня и говорил: «Боря, спасибо тебе». Я говорю: «Это не тебе, это не мне спасибо. Это спасибо, что ты такой добросовестный, Фархад. Огромное спасибо твоему мебельному салону «Экспо Фёрничер». Много благодарственных слов слышу. Есть, конечно, кто-то недоволен, но, господа, бизнес без этого не бывает. Но в основном 98% благодарные клиенты «Экспо Фёрничер». 95-40 Квинс Бульвар, мебельный салон «Экспо Фёрничер», между 62 и 63 драйв, господа. Если хотите предварительно договориться о встрече, звоните Фархаду 718-459-0504. Но при этом не забываем говорить, что слышали эту рекламу в популярной программе «Караван».
4: Судный бары за рейдом, программа «Караван».
5: Бомбармия!
3: Сразу хочу вас пригласить в прекрасный ресторан «Влад Кошерный», «Heaven Grill», «Суши Душанбе», господа. Действительно, восхищаюсь их кухней, не потому что они рекламируются, а потому что действительно, дай бог, чтобы всегда было так. Готовят они изумительно. Любое блюдо, господа, не придерешься, потому что действительно все делается от души. Ну, потому что дорогие повара там не экономят на продуктах. Поэтому, господа, приходите. Heaven Grill, Суши Душанбе. Вы убедитесь в правоте моих слов, я вам отвечаю. 63-98, вот Heaven Boulevard, это в Квинси. И телефон 718-500-3116. 718-500-3116. Вдохновившись, конечно, великолепными отзывами огромной аудитории, не только квинсовцев, но и всех четырех гору нашего города, они решили открыть Кэтрин Холл. Называется он Wynn Palace в сердце Main Street. Это Глад Кошер, 6707 Main Street. Wynn Palace, потрясающий банкетный зал. Звоните напрямую прямо туда, 917-530-55-58, 917-530-55-58. Одни и те же владельцы, но кухня разнится. Heaven Grill, Суши Душанбе, вы почувствуете, что там немного что-то другое. А Wynn Palace – это зал торжеств. Там уже более уровень, там уже благородство больше и в сервисе, конечно, и в интерьере. Ну, заходите, увидите сами и, конечно, можете сказать, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Огромное вам спасибо, господа.
6: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
3: И хочу напомнить, что у нас 26 июля встреча с доктором Романом Бараком, главный врач медицинского центра «Хори» в Хайфе. Это Израиль, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хоры без границ» доктор Роман Барак. Я прочитал много о нем, и вы знаете, я хочу сказать, что я восхищаюсь, что наш соплеменник, казалось бы, доктор Барак, имеет такое влияние именно в мировой медицине. Это действительно светило, это действительно личность. Когда я ему задал здесь вопрос, я говорю: доктор, зачем вам это надо здесь делать, это бесплатные встречи? Я говорю: вы же самодостаточный человек, вас приглашают по всему миру на всевозможные консультации, второе, третье мнение. Он мне просто сказал: ты знаешь, говорит, жизнь настолько быстротечна, что максимально надо успеть оставить след. Вот я считаю, что вот это правильное видение именно своей преуспеваемости в жизни. Вот именно тратить свою популярность, свое умение огромной мировой аудитории. Поэтому доктор Роман Барак своим голосом хотел бы вас пригласить, господа, на встречу, которая пройдет 26 июля. Доктор Барак в Нью-Йорке.
0: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
5: Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
7: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
5: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
7: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
5: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
8: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
5: Звоните 646-427-5737.
7: 646-427-5737.
5: Вся подробная информация на сайте www.borisavezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
9: В эфире Борис Авезов, сам слушаю на Москве. Программа «Караван».
3: Вы знаете, господа, я думаю, что у каждого из нас есть песня, которая сопровождает важные события нашей жизни. Она нас сопровождает как спутник. Под нее мы мечтали, влюблялись, грустили, радовались, принимали важные решения. Музыка действительно для нас, для всех, это часть нашей истории. Вот я, например, вырос вот на этой песне. И я подумал, дай-ка я ее сегодня озвучу. Прекрасная песня, я думаю, что она знакома огромной аудитории поклонников нашего жанра. Наслаждайтесь, все, что мы делаем, это для вас.

Да, господа, именно наша программа и называется «Караван», потому что караван всегда находится в пути. Он проходит через пустыни и горы, через жару и холод, встречает разных людей и продолжает движение вперед. Так и жизнь каждого человека, друзья, это путешествие. Иногда дорога бывает легкой, иногда непростой, но самое главное – не останавливаться и не терять веру. Шарми ди хамтай!

самое важное, господа, в пути следования нашего каравана самое главное – сохранять доброту. Ведь доброта не требует богатства. Для нее не нужны особые условия. Доброта начинается с малого. С искренней улыбки, теплого слова, внимания к близкому человеку и желания помочь тому, кто оказался рядом.

Да, господа, иногда нам кажется, что один хороший поступок ничего не изменит. Да, может быть, но именно маленькие добрые дела именно делают мир человечнее. Одно доброе слово, господа, способно подарить человеку действительно надежду. Один искренний разговор может вернуть желание жить, мечтать и верить. Поэтому, господа, вспомните, как приятно, когда совершенно незнакомый человек улыбается вам. Как согревает простое пожелание доброго дня. И как легко становится на душе после разговора с человеком, который умеет просто слушать. Ну а музыка?

Да, господа, лечите душу красотой, а сердце наполняется добротой. Не зря сегодня тема прекрасной программы «Караван» именно звучит так. И добро, господа, обладает удивительным свойством. Оно всегда возвращается, может быть, не сразу, может быть, совсем с другой стороны, но оно обязательно находит дорогу обратно. Конечно, жизнь не всегда бывает простой, соглашусь. Но иногда нас обижают, тоже потерпел. Иногда мы сталкиваемся с несправедливостью, и это было. Иногда кажется, что быть добрым слишком трудно. Но именно в такие моменты доброта становится, господа, настоящей силой. Ведь ответить злом на зло легко, гораздо труднее сохранить достоинство, человечность и способность любить людей. Поэтому, господа, лечите душу красотой, а сердце наполняйте добротой.

0: сразу хочу поблагодарить прежде всего вас, кто сейчас прильнул к своим телефонам, к радиоприемникам. Спасибо вам огромное, что вы слушаете мои радиопрограммы. Все делается для вас. Поэтому сразу же хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нашу программу. А это мебельный магазин «Экспо Фёрничер Господа», который является прямым поставщиком мебели. Красота и уют в нашем доме создается исключительно мебелью из салона «Экспо Фёрничер» в Квинси, который находится 9540 Квинс Бульвар, мер 63-63 Драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо.
1: Студный Барри Забезу, программа «Караван».
2: Бомбармия, Киргуду.
0: Также спешу вас пригласить в прекрасный ресторан, гладкошерный Heaven Grill Sushi Душанбе. Получите огромное удовольствие, господа. Поверьте, неоднократно просто приходил туда, они меня угощали, и я, уходя, себе всегда говорил, пока мне все очень нравится. Ну, а я в гурман в еде, господа, по моему внешнему виду, разве не вид? Потому что сам готовлю хорошо, поэтому знаю, когда хорошо, а когда плохо. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас. 6398, вот Heaven Бульвар, это в Квинси, телефон 718-500-3116. Просто хочу сказать, ведь они не зря называются Sushi Душанбе. Там и такие стоят работники, японцы настоящие. Это не Казахстан, которые приехали, гастарбайтеры, и работают под видом японцев. Это настоящие японцы. Делают потрясающие суши, и у них постоянно очередь. Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Звоните 718-500-3116. И помните, что у них есть зал торжеств, который называется Wind Palace на Main Street. Друзья, ждем вас, получите огромное удовольствие. С такими людьми приятно работать. Ну что, господа, в завершение хочу вас всех поблагодарить за то, что сегодня были со мной. Спасибо, что пишете добрые слова, добрые сообщения. Вижу звонки, вижу сообщения. Сейчас ответить не могу в эфире, но после обязательно. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Пусть ваш жизненный караван уверенно, друзья, движется вперед, несмотря ни на какие испытания. Пусть рядом будут надежные друзья, любимые люди и прекрасная музыка, как эта, которая всегда согревает ваше сердце. До новых встреч в программе «Караван». Борис Овезов, Паша Куклин, берегите себя, цените каждое мгновение, господа. Дарите добро и помните, красота души и доброта сердца – это самые драгоценные сокровища, которые человек способен пронести через всю свою жизнь. Люблю вас. Оставайтесь на нашей волне. У нас самая популярная радиостанция 620 AM. Дэвидсон Радио, который знает во всем мире. Обнимаю вас. Пока.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Давайте держаться вместе. В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мы лучше.

коснусь и не услышишь. Уходила столько раз, не возвращаясь.

0: судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос. Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл.
2: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Жителям Нью-Йорка в этом году пришлось заплатить около $295 за традиционное барбекю на День независимости для компании из 10 человек. Это на $63 больше, чем год назад. Средняя стоимость праздничного набора продуктов выросла сразу на 31%. Сильнее всего подорожали сыр, говяжий фарш, соленые огурцы, пиво и кетчуп. Одной из главных причин роста цен называют сокращение поголовья крупного рогатого скота до минимального уровня за 75 лет на фоне

0: Рейл Роуд от Пен Стейшн или Гранд Централ до станции Саутгемптон. Дневной парковочный пропуск обойдется в $50. На побережье работают спасатели, оборудованы душевые кабинки, можно арендовать шезлонг. Данила Козловский начал выплачивать алименты на свою дочь Оду Валентину от экс-возлюбленной Ольги Зуевой, которая ранее подала на него в суд. Зуева с 6-летней дочерью проживает в Нью-Йорке, но обратилась в суд Москвы, чтобы не затягивать процесс. Приставы станут удерживать процент с доходов отца, а затем переводить на счет дочери. Все эти годы актер добровольно переводил деньги, но после новости о рождении у него сына, 39-летней Оксаны Акиньшиной, Зуева стала переживать по поводу финансового состояния наследницы. Козловский и Акиньшина 5 лет скрывали свои отношения и в этом году поженились.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

Ой, в такую погоду веселая музыка – это лучшее, что может быть для улучшения настроения. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Веселую музыку нам предоставил ведущий этого шоу Леонид Животовский. Это наш гуру, турагент под крышей большой американской компании. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И приветствуем Леонида Животовского с благодарностью за веселую песенку.

0: Леня, привет.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, интерпренеры. Здравствуйте, Лена Вишневецкая. И здравствуй...
0: Акмаль Тахиров.
1: Акмаль Тахиров.
0: Леня, давайте, мы сегодня никуда не плывем, мы сегодня работаем, мы сегодня по морям не ходим. Мы сегодня начнем с вашего рассказа, в чем суть бизнес-предложения и как стать независимым турагентом.
1: Окей, сегодня мы предлагаем вам заняться travel-бизнесом под крышей большой компании, которая 35 лет в бизнесе и у которой 145 тысяч агентов в 22 странах. И быть не independent travel agent, независимым. Что это значит? Это значит, что вы получаете все связи компании, все возможности компании, и вам никто не звонит, не спрашивает, что вы работаете, не работаете. Можете работать на своей работе, иметь это как дополнительный доход. Если он увеличится настолько, что станет больше, чем ваша зарплата, тогда вы можете заниматься полностью этим бизнесом. А если не увеличится, так будет дополнительный доход, дополнительно к вашей зарплате или бизнесу, то, что вы делаете. Это так вкратце, чтобы было понятно, что мы предлагаем.
0: Лень, ну вот знаете, такие были раньше работы, открывали малые бизнесы, там видеопрокат, какие-то телефонные справочники. Профессия тревел-агента, на ваш взгляд, она исчезнет или что будет?
1: Она модернизируется, она уже модернизировалась. То есть люди говорят, вот там появился искусственный интеллект, он такой умный, он все может сделать. Сегодня не интеллект победит агента, а агент с интеллектом победит то, что человек ищет сам. Почему? Потому что если агент не прогрессирует и не ищет новые технологии, он отстает. Наша компания все время идет впереди, и не просто так собралось 145 тысяч человек в этой компании.
0: Ну хорошо, 145 тысяч человек собралось. Да, вот как же вы говорите, что человек победит компьютер? В чем преимущество человеческого разума?
1: Не победит компьютер, а с компьютером станет сильнее. Вот что я говорю. Смотрите, я вам объясню одну вещь. Человек может сегодня зайти и там, я хочу круиз, например. Ему там 50 круизов выскочит. Да, это большая информация. Но в ней же надо разобраться, какой круиз. Если у вас дети, это одно. Если у вас там супруг-инвалид, это другое. Если вы на романтический какой-то только встретили с девушкой, это третье. Если вам за 60, это четвертое. Такой... агент, как я очень много вопросов задам, пока вам дам совет. А искусственный интеллект, он, вот вам 20 круизов и бейтесь головой в стенку. Сами выбирайте. Ошиблись — ваша проблема.
0: Лень, а вот что касается, допустим, каких-то крупных компаний, вот корпораций, богатые люди, какие-то знаменитости, у них есть свой тревел-агент или они доверяют это большой компании? Вот просто интересно, как они заказывают себе путешествия?
1: Смотрите, люди, которые там богатые, чем-то занимаются, у них есть какой-то основной талант. Например, киноактер. Он знает, что он сделает фильм, сделает 20 миллионов, и он не будет сидеть и вылавливать дешевые билеты или дорогие билеты. Он раздает все, в чем он не талантлив, людям, которые более в этом как бы продвинуты. Mm-hmm. Поэтому эти люди сделают основную вещь, зарабатывают деньги и дают всем остальным задания, что им надо. Тем более, не забывайте, что travel-агент не берет за свою работу денег у клиента. Или вы купили онлайн за $1000 круиз, или у агента это те же $1000, иногда 950. Вот в чем разница.
0: То есть вы хотите сказать, что любой человек в любом возрасте, если его интересует дополнительный заработок, Он может уже сейчас вот позвонить нам 718-303-8000, оставить свои координаты, свой номер телефона, имя. Вы с ним свяжетесь. И он может уже через 2 часа стать тревел-агентом? Как это работает?
1: Он может через 5 минут стать агентом, но я не хочу, чтобы он стал через 5 минут. Я ему пришлю презентацию, он послушает все детали, потом у него на 95% будет прояснение в голове, что он должен делать, как он должен делать, и у него останется 5-7% вопросов, на которые я отвечу. Я ему скажу все стороны этого бизнеса, хорошие и плохие, потому что я никогда не рассказываю сказки про царя колбаску, что деньги падают с неба, надо только с мешком ходить и собирать. И когда человек поймет, куда он идет, зачем он идет и подходит ли ему, тогда он становится тревел-агентом.
0: Леня, какие навыки должны быть у человека, который подумывает на тему дополнительного заработка? Какими чертами характера этот человек должен отличаться? И, наверное, основной вопрос, если у человека, вот он сделал ставку на этот бизнес, все сказал, вот я продал там удачно 2-3 поездки, буду этим заниматься всегда. Он может быть уверен в том, что его профессия будет востребована еще через 5, 10, 15 лет, скажем. Хотя я понимаю, что, может быть, этот вопрос звучит глупо, сегодня трудно прогнозировать, но все-таки...
1: Дело в том, что когда вы приедете в JFK и посмотрите, сколько народу туда приезжает и куда-то улетает, это все люди пользуются какими-то travel-агентствами, даже если они думают, что покупают напрямую. Потому что они заходят на Expedia, покупают билеты на самолет. А Expedia — это тоже travel-агентство, только там с вами не говорит человек. Вы кликаете без человека. А даже если вы звоните 1-800, попадаете в какую-то Латинскую Америку, там девочка на ломаном английском пытается вам что-то ответить. Это немножко другое, чем вы говорите мне. И мы с вами говорим на одном языке. Я понимаю ваш менталитет. Я понимаю, что вы хотите. И я всегда могу понять, что бы вам посоветовать.
0: Лень, если сегодня, скажем, вот молодой человек, ну вот он что-то закончил, колледж, не смог найти работу, как-то изменили жизненные обстоятельства. Но он продвинутый, он знает прекрасно, как работать с тем же искусственным интеллектом, как работать со всеми этими технологиями, которые развиваются. И он вдруг слушает, и он спросит: Леня, ну вот у меня какие перспективы? Могу ли я быть успешным тревел-агентом? Что бы вы ему сказали?
1: Я ему скажу очень простую вещь. Иди сразу двумя путями. Первый — ищи работу, которую ты по колледжу закончил, чтобы иметь постоянный инком. И второе — иди в тревел-агента как запасной вариант. Потому что он может первый месяц ничего не заработать, сказать: о, зачем ты меня сюда привел, я ни одного клиента не нашел. Чтобы этого не случилось, надо идти в его случае двумя путями. Найти работу и заниматься этим бизнесом. Работа дает стабильность и оплата биллов, а бизнес начинает тебе давать знания, и рано или поздно ты начинаешь зарабатывать денежку.
0: Леонид Животовский с нами в эфире, наш тревел-гуру, 718-303-8000, это я даю номер телефона всем тем, кто заинтересован в приобретении нового навыка, всем тем, кто заинтересован в дополнительном заработке. Если хотите себя попробовать в новой роли, в роли тревел-агента, вне зависимости от того, в каком вы статусе, сколько вам лет, каковы ваши преференции и политические предпочтения, звоните, оставляйте свое имя, номер телефона, Леонид Животовский с вами свяжется, и вы очень быстро сможете попробовать. Вы никогда не узнаете, если не попробуете. Как там, помните, в «Полете над гнездом кукушки»? Я хотя бы попробовал. Это главная идея величайшего произведения. Лень, у меня такой вопрос, как бы вне формата. Вот вы опытный тревел-агент, у вас очень большой стаж, вы работаете под крылом крупнейшей компании. Называйте какие-то совершенно невероятные цифры, для меня вообще фантастические, там 145 тысяч тревел-агентов. Скажите, вот кто, на ваш взгляд, успешнее в этом бизнесе? Мужчины или женщины? Кто чуть помоложе или кто чуть постарше? Вот ваши личные наблюдения. Я понимаю, что такой статистики, наверное, нет.
1: Ну, у меня есть статистика, я общаюсь, скажем, с русско-украинско-говорящими людьми. У нас там тусовка, где-то 1000 человек, наш бренч как бы. И в основном большинство это девушек, потому что более усидчивые. И, ну, большинство девушек. Но когда парень, ну, как бы начинает, так он попадает в это, в страну девушек. То есть это тоже приятно. Скажем, знаете, как в это, в Иваново есть этот, как,
0: город невест, город невест.
1: Да, и там один наладчик на всю фабрику. Представляете, как он там себе ходит? Гоголем.
0: Да-да-да, есть такое дело. Это вообще комплекс таких вот маленьких местечек, когда говорят, первый парень на деревне, а в деревне 3 двора. То есть есть такое. И когда парень вырастает и попадает в большой город, он привозит с собой вот эту свою статусность, когда было 3 двора, забывает о том, что приехал в мегаполис, и вот грудь колесом, он так и думает, что он первый парень. И ему очень тяжело адаптироваться, потому что люди, как-то им не очень удобно объяснить ему, что он далеко не первый, и поэтому вот иногда люди теряются. Ну, не суть, мы не об этом говорим, господа. Тревел-агенты будущие, желающие 718-303-8000. Звоните, оставляйте свои координаты. Леонид Животовский вам обязательно перезвонит. Кстати, если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать Леониду в прямом эфире, можете это сделать. 718-303-9090. Лень, сколько вы в этом бизнесе уже?
1: Я в этом бизнесе 3 года. Не так давно, скажем так.
0: Не так давно. Вы почувствовали разницу, имеется в виду, финансовую, что было 3 года тому назад и на сегодняшний день?
1: Я не только почувствовал финансовую, я почувствовал разницу в жизни. Я объясню, почему. Я купил вторую квартиру, я сейчас во Флориде с вами разговариваю. Mm-hmm. И мне надо было ремонтировать себе китчен. Когда я поговорил с людьми русскоязычными, мне сказали, каждый второй здесь берет депозиты и пропадает. То есть нельзя найти контрактора, которому можно верить.
0: Как это так?
1: Вот так вот, много аферистов. Я связался с мужем одной травел-агентши, которая здесь живет. Он прислал мне агента. За чуть больше месяца мне полностью сделали кухню. Просто красавица. Почему? Потому что у меня коннекшн с травел-агентами, которые по всему миру решают друг другу, помогают вопрос. Вот вам маленький пример помимо финансов.
0: Вы знаете, я вот мы не договаривались, и это понятно. Я вам хочу сказать, что вот эта огромная сеть единомышленников и в то же время конкурентов, понятно, тревел-агентов, это настолько разные люди, разные профессии, разные связи, но когда ты находишься с ними на одном поле, то, конечно же, вот связи работают лучше денег. Это всегда так было, это есть, и это наверняка так будет. Поэтому мне кажется, что прежде чем говорить о каком-то дополнительном заработке, что, естественно, очень и очень важно, но обрести новые связи, новые знакомства, использовать их в каждодневной жизни – это очень и очень важно. Вот мне кажется, что это огромнейшее преимущество, когда ты становишься членом такой огромной команды.
1: Ну, так я это на себе почувствовал, потому что когда есть с кем говорить, о чем говорить, ты не теряешь деньги. Это хорошо. И поэтому в травеле, если, скажем, мне кто-то позвонит и задаст вопрос про отель или резорт, где я никогда не был, первое, что сделаю, закину вопрос в нашу банду, и они мне скажут, туда не ходи, с ней голова попадет. Совсем мертвый будешь, совсем туда ходить.
0: Да, это точно. У нас есть звонок, попробуем, может быть, вопрос к вам. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
2: Доброе утро. А вот насчет ребенка я хотел спросить. Вот у меня зять, дочка, и у них трехгодичная девочка. Я хочу им подарить круиз. И надо же платить за ребенка тоже. Вот этот вопрос у меня. Это первое. Во-вторых, знаете, злодейство и день несовместимы. Эдуард, ваш друг меня банит каждый день. А вот травел агентство, я обязательно друг позвоню вам. Спасибо, я
0: послушаю
2: на радио.
0: Спасибо. Okay. Насчет Пушкина, не поняла, к чему вообще ремарка была, но в любом случае классика у нас всегда приветствуется. Насчет круиза сейчас Леонид ответит.
1: Значит, смотрите, если у вас есть ребенок, если вы зайдете на davidsontravel.com, найдете тот круиз, который вам надо, я не знаю, сколько человек едет, например, папа, мама и ребенок. Есть каюты, которые уже ребенок в каюте, там как bunky bed. То есть для родителей большая кровать, а для ребенка диван там развивающийся. Поэтому вы кликаете, ставите, кто едет, там взрослый 50 лет, 50 лет, и ребенок, например, 3 года, и оно в конце покажет вам сумму. Это не значит, что если цена $1000, то все 3 платят 1000. Может быть, 2200 или 2100 или 2150. Но для этого надо записать, кликнуть сколько лет, и в конце, перед тем, как оплата, вы увидите финальную цену. В некоторых случаях дети идут вообще там бесплатно.
0: А вообще, да, здорово было бы. Я думала, сейчас наш слушатель скажет, вот хочу подарить своим детям новую профессию. Позвоню, договорюсь с Леонидом, сам стану тревел-агентом, а потом обучу своих близких. И будем мы втроем зарабатывать себе на бесплатный шикарный круиз. А вообще такая схема, она возможна, кстати? Сказочная вот такая. На ходу придумала.
1: Ну, конечно, возможно. Только до того, как дарить кому-то бизнес, надо убедиться, что он хочет этот бизнес. У меня там родственники, подруга подарила парню собачку, а он не хочет с ней возиться. И он передал ее родителям. То есть, не, хоть она и красивая была, но он не собачник, так скажем. То же самое с туризмом. Вы не можете подарить человеку то, чему он не готов. Это не, вы понимаете, о чем я говорю. То есть человеку надо... Когда ты хочешь, я тебе это подарю. А если он говорит, я не хочу, тогда не нужно дарить это... то, что человеку не нужно.
0: Вы мне напомнили, я вчера, как обычно, спорила в хорошем смысле с молодежью, дружу с пацанами, с девчонками. Такой возраст мой любимый, там от 14 до 17-18. Очень интересно наблюдать за их взрослением. И вот вчера был любопытный, значит, спор по поводу того, что советы надо слушать только от тех, у кого много денег. Я, конечно, озадачилась, и они объясняли, по какой причине. То есть, если человек богатый, там корреляция такая просвечивала просто, значит, он умный. Я говорю, ну, не обязательно, ведь ему могли родители там что-то оставить, много денег, какой-то успешный бизнес. На что мне пацаны ответили? Нет, не обязательно. Главное не то, чтобы бизнес построить или его подарить или завещать. Главное, чтобы его сохранить. И девочка одна добавила. Да, и сделаться еще богаче. Вот такая у нас молодежь, представляете? Так что вы мне сейчас напомнили. Любопытно.
1: Я бы добавил, что если вы хотите слушать богатых людей, то желательно в роде деятельности, в которой они сильны. Если они занимаются инвестированием, то слушайте только инвестируемые советы, потому что в любви, может, они вам не дадут хороший совет, а именно в том, на чем они поднялись, они могут дать совет, если они с вами как бы желает вам хорошего.
0: Это абсолютно точно. Вот одна моя подруга, по-моему, последние 20 лет занимается поисками мужа. Очень тщательным образом она подготовлена к этому вопросу. Она, на самом деле, наверняка не очень хочет выйти замуж, иначе бы давным-давно уже вышла. И вот как только ей предлагают какого-то успешного программиста или айтишника, там что-то в этом духе, она отвечает так. Категорически нет. И я все время спрашиваю, ну а что-то, почему такое предвзятое отношение? Посмотри, какой парень хороший, посмотри, сколько он зарабатывает, посмотри, как он аккуратный. И выглядит чудесно, и спортивный, и интересуется там путешествием. Она говорит, нет, у айтишников голова работает по-другому. Вот если бы доктор, это совсем другое дело. Так что, ну, сколько людей, столько и мнений, кому, как говорится, кто на что учился, кому что нравится. В любом случае, всем нравится быть здоровым, богатым и успешным. Попробуйте себя в новой ипостаси. 718-303-8000, звоните, оставляйте свое имя, номер телефона. С вами свяжется Леонид Животовский, и вам обязательно повезет. Лень, спасибо за рассказ. До встречи в следующий вторник. Акмалюшка, обнимаю, и мы продолжаем нашу программу.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов, имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа, и там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома $670,000. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
17: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы любим нашу страну, обожаем просто, надеемся, что это взаимно. И очень надеемся, что все наши слушатели любят Нью-Йорк, нашу страну и наше радио. И еще раз здравствуйте. Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И мы с большим удовольствием, как обычно, приветствуем в этой студии Юлю и Олега, наши постоянные друзья, товарищи, соведущие, информированный источник прямо из первых рук, агентство Effective Home Care. Салют, ребята, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, продолжаются у нас текущие коррупционные скандалы, как известно. У нас в мэрии скандалы, у нас ужесточаются федеральные законы, с каждым днем все радостнее жить. Вот у нас идет такая, скажем, болезненная очень реформа сферы ухода на дому. Власти штата проводят, тоже не секрет. Сито такое устроили проверочное со стороны, так сказать, независимых медицинских комиссий, в кавычки я это беру, независимые, да, и идут просто поголовное сокращение оплачиваемых часов ухода. Бытовые нужды заставляют очень-очень-очень многих пожилых людей в Бруклине, в Манхэттене и в Квинсе чувствовать себя, ну, совсем не защищенными. Государство занято внутренней перестройкой, и вот мне кажется, что спасение сотен семей становится прерогативой вашего агентства, лицензированного, с доброй, хорошей репутацией, проверенные люди, высочайшие профессионалы. Я сейчас говорю об Effective Home Care, а вы как-то в сторону посмотрели и думаете, что это не про вас. Расскажите, какие тяготы? Как вы берете на себя всю эту тяжелую бумажную работу? Как вы правильно составляете все эти медицинские кейсы по новым этим ужесточенным правилам штата? И можете ли вы гарантировать защиту прав всех нуждающихся, престарелых, всем родственникам, чтобы легально сохранить максимум, вот, весь положенный максимум помощи, и чтобы улучшилось, естественно, и качество жизни, особенно в это нестабильное время.
2: Леночка, доброе утро. В это нестабильное время что-то гарантировать могут только идиоты.
1: Какая прелесть. Да. Это Олег, это Effective Home Care. Что неповторимый и неподражаемый.
2: Да, спасибо. Да. Что я могу сказать? Мы будем делать все, что мы знаем. У нас очень большой экспириенс, и будем делать все, чтобы помогать людям решать все вопросы. Есть надежда небольшая на то, что в связи с тем, что вот как ты начала сегодняшнюю передачу, идут проверки, идут инвестигейшены, и все, в связи с этим, вот есть такое чувство, вот, знаешь, сейчас вот у меня вот такой филинг там по делам, что происходит, что вроде бы какое-то движение пошло. Знаешь, в хорошем смысле слова. Там начали давать
1: уже. Твой филинг тебя довел уже до того, что вот это все началось. Ты мне полгода назад рассказал вне эфира что вот грядут такие перемены. Я говорю, ну зачем ты? Не будите лихо, пока оно тихо.
2: Леночка, это просто сложившееся логическое вот такое мышление наперед. Знаешь, что вот потому что вот так, вот так.
1: Это ваш вот политический, это аналитический опыт жизненный вам подсказывает, Олег. Я бы так сказала.
2: Не, ну политического опыта нету, и слава Богу, слушай, это не наш
1: бизнес. Нет, вы очень активно выступаете, так сказать, со своей гражданской позиции вне эфира.
2: А не только я, ты сейчас все на кухне, вся Америка, везде все, не только Америка, все выступают, все стали такие политические. Я еще помню, вот, я не говорю там, когда мы приехали, там, 30-40 лет назад, да, вот, 10 лет назад, 8 лет назад, кто об этом говорил?
1: Сейчас кухня уже выходит, сейчас жарко, сейчас уже на барбекю везде, это обсуждается. Везде. На воздухе как-то проще, на полянках.
2: Сидят люди на всем этом, и все, и вот смотришь, каждый второй идут разговоры, а ты, а вот так, вот так, вот так, короче. Но...
1: Тенденции какие? Будет хуже? Люди говорят?
2: Ты знаешь, вот мне кажется, вот честно, вот сейчас скажу такое, вот может быть, вот, может быть, даже и хорошо, что это все происходит. Значит, может, через это надо пройти. Но в этой стране, я считаю, все сюда едут нормальные люди. Большинство людей со здравым смыслом. Я думаю, что победит здравый смысл. Просто люди, те, которые...
1: Видишь, как политкорректно, да?
2: Я тебе объясню.
1: Юля просто пропала там, просто за компьютером пропала от этого.
2: Я тебе объясню, что люди, которые, допустим, на чем держится Америка? На middle-классе, которые работают, да? Бизнес, они бизнесмены, они пахари. Вот на них держится вся Америка. Они просто, им некогда выходить на улицы. На улицы выходит меньшинство, их проплачивают. Это мое чувство. А большинство сидит дома, они все это видят, все это понимают. Ладно, мы все равно проголосуем, как мы считаем правильно. Поэтому единственное, что, может быть, действительно, то, что говорится, надо как-то узаконить эти выборы, чтобы начать в них верить, понимаешь, вот что. Чтобы не просто показывать...
1: Ну, это высоко, выборы это высоко. Вот у тебя нет ощущения такого? Ты меня сейчас натолкнул на мысль. Помнишь, может быть, лет 15-20 назад, поправь, если не так, была какая-то тенденция, вот no-fault офисы, просто зачистка такая была. Вот просто государство накинулось на вот этот вот сегмент бизнеса. И как-то потом было очень... тяжко, очень много винтов залепили, закрутили просто. И все, и сейчас как-то это дело поутихло. У меня такое впечатление, что вот сейчас такой вот катком наезд на хоум-сервис.
2: Нет, Лен.
1: Смотри, запретили открывать агентства, хосписы проверяют, приходят, звонят. Бесчестных людей полно в вашей сфере, кстати, в вашей сфере. Когда звонят пациентам из других агентств, начинают какую-то ерунду говорить, запугивать. На Фейсбуке что творится? Да, адекватные люди с адекватными родственниками понимают вообще конечную цель вот этого.
2: Два слова. Смотри, вот то, что ты сказал за no-fault, смотри, вот то, что no-fault был там, допустим, 2000-е года, там, 2000 какой-то год. No-fault это private insurance, частные иншуринсные компании.
1: Так.
2: Да, там проверяли, да, там было много фрота, это там проверяли, а многие работали чисто, нормально, доктора. Так же, как физи, но это private insurance. Теперь, что касается home care, это всего, это federal funds, right? Это Medicaid, state funds. Это немножко different. Это постоянно идут проверки. И люди, которые работают неправильно, берут taxpayer деньги, они должны знать, что их не сегодня, но завтра их проверят. Вопрос только времени, когда. И когда не проверяют, там есть написаны ABC законы, как ты что должен делать. Если они что-то находят, там бешеные штрафы, там куча всего. Это постоянно проходит и будет проходить. Это нормально. Сейчас почему-то обострилось в связи с тем, что произошло в Миннесоте. Там ставили вывески, забирали деньги, которые должны идти на детей. С чем это? И вот это вот как бы возбудилось все, знаешь. Ага, надо всех проверить, надо везде проверить. Плюс это опять же политика. У нас идут выборы губернатора. У нас было непонятно с этой программой, которая это официально написано в газетах и везде, что губернатор подписал этот закон, чтобы передать этот CDPAP.
1: CDPAP.
2: А компания, которая консультировала CDPAP, значит, это компания частная. Значит, владельцы этой компании работники Medicaid штата офиса. Это прямой конфликт of interest. Это, там серьезно, там большие деньги. Или 9, или 11 миллиардов долларов. И сейчас они поднимают этот вопрос. Кто бы это ни был, губернатор или кто, я не знаю, чем это закончится, но я не знаю, я не знаю, как они говорят по-нашему, отмажутся от этого. Поэтому это будет интересно. Тем более, это обострилось на фоне будущих выборов губернатора и всего этого. Проверки идут постоянно.
1: Ну, я знаю, что ваше агентство трижды проходило вместе со всеми аудит, и все прекрасно.
2: Нет, это проходят все, каждые три года.
1: Изумительно, и у вас абсолютно все прозрачно, у вас кристальная репутация, поэтому ты всегда так смело декларируешь все то, о чем ты думаешь, откровенно.
2: Лен, мы небольшие, мы не сильно большие.
1: Дело не в этом.
2: Да,
1: это компания, которая помогает людям, сотням и сотням пациентов. О чем ты говоришь? Причем здесь большие? Ну...
2: Ладно, я не хочу сейчас говорить что-то чего-то, то быть сильно большими или большими, это, знаешь, это не так просто сделать нормальными путями. Вот это, что я пытаюсь сказать. Мы просто работаем, делаем свое дело, и мы довольны, что есть какая-то стабильность. Я еще раз говорю, я вижу какой-то свет туннеля. Вот сейчас об этом, может быть, больше расскажет Юля.
1: Юля, выходи из-за компьютера.
0: На этой позитивной
1: ноте. Да. Выходи наружу, да. Я назову твой номер телефона 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля ответит на все ваши вопросы. Вы можете, кстати, звонить уже. Там есть человек, который примет ваш звонок и переадресует после программы Юли. 718-806-1666, добавочный 115.
0: В это не очень нестабильное время, скажем, есть что-то стабильное, это есть Effective Home Care, и мы всегда стабильно рады помочь всем, кто в этом нуждается. А, к сожалению, вот все, что, с чем мы начали сегодняшний эфир, что все какие-то перетрубации, изменения, которые происходят там сверху, они, к сожалению, напрямую имеют влияние на не так, как на хомкера, как на самих пациентов, на людей, которые в этом нуждаются больше всего, потому что мы люди простые, и нам нужно просто, чтобы кто-то к нам пришел, нам помог, и это все, что, в чем мы нуждаемся в общей сложности. Программа, которую мы очень часто, которую мы затрагиваем почти в каждом эфире, это Waiver, который я часто рассказываю. Мы недавно говорили, что, к сожалению, на данный момент там сейчас немножко они не принимают новых пациентов с этого года из-за того же бюджета, с которым мы тоже очень часто разговариваем. Но так между нами говоря, надеемся, мы очень сильно надеемся на это, что в скором времени есть такой шанс, есть такой свет в конце туннеля, что можем это все возобновить. То есть,
1: послабления ожидаются какие-то?
0: Мы надеемся, в крайнем случае, на это, что что-то может произойти лучше, какой-то сдвиг в лучшую сторону. Как говорит Олег, что есть вот у него чуйка, назовем это так. Mm-hmm. Надеемся, что оно так и будет. Я хочу напомнить еще раз, для кого эта программа, если кто-то сейчас может себя узнать, какие-то свои диагнозы или состояния, вы можете меня уже набрать после эфира, и мы запишем всю вашу информацию на будущее, как только нам будет известно уже продвижение в этом, по этой программе, мы сразу же вас наберем. Это пациенты, если вы старше 65 лет, а у вас есть заболевания такого характера, как деменция, Альцгеймер, Паркинсон, вы забывчивы, вы, например, очень часто сейчас, скорее всего, меня могут слушать родственники, вы боитесь оставлять своих близких, родителей, дедушек, бабушек одних, они живут одни, они могут выйти вечером куда-то, потом не вернуться, забыть, куда они вышли, куда они шли, оставить электрический чайник, включить газ, включить воду, забыть. Таких ситуаций очень много. А если вы видите что-то похожее, что происходит с вашими родственниками, обязательно наберите нас, и мы поможем, потому что, к сожалению, есть тенденция, что для таких пациентов обычно иншурансовые компании не дают так много часов, к сожалению. Поэтому у нас есть пути, помощь, мы можем предоставить, где, благодаря которой пациенты могут получать и днем 7 дней по 12 часов, также и ночью, зависимо от состояния пациента.
1: Юль, извини, а ты говоришь, вот старше 65 лет и с определенным диагнозом, связанным с Альцгеймером, с деменцией. Это ты говоришь о том, что диагноз должен быть подтвержден? Или вот те родственники, которые сейчас услышали тебя, они боятся отпускать, как ты говоришь, узнали в описанной картине свою ситуацию. Они боятся отпускать своих старших родственников и оставлять их одних в доме. Но у них нет еще подтвержденного диагноза. Они просто стали бояться, потому что наблюдают какие-то психические изменения в поведении мамы, папы, бабушки, дедушки там и так далее.
0: Это очень распространенная ситуация, когда нету задокументированного диагноза, но, как обычно, он есть, просто, скорее всего, пациенты еще вовремя
1: не обратились
0: к врачам, да, потому что если вы замечаете уже что-то подобное, я не врач, но я могу давать 98-99%, что, к сожалению, эта болезнь начала прогрессировать или началась с вашими родственниками, поэтому это все просто время, все вопрос времени. И если вы еще даже не обращались, у нас есть профессиональные медсестры в нашем офисе, которых мы можем отправить напрямую к вам домой. Mm-hmm. И благодаря маленькому такому, назовем это, assessment, можем также выяснить, увидеть, наличие тех или иных диагнозов.
1: Ты знаешь, вот иногда бывают ситуации, ты мне сейчас напомнила, довольно много таких случаев, поправь, если я не права, когда детям очень тяжело признать, что психическое состояние мамы или папы ухудшается. И здесь, допустим, муж видит, что папе хуже, а жена говорит, что у него всегда был такой взрывной характер, он всегда и в молодости там кидал сковородку, он всегда там орал, он впадал там в агрессию, в состояние такое, знаешь, агрессивного такого ступора, или наоборот, мог лежать там по три дня в каких-то думах, то есть это его характер. И здесь конфликт между мужем и женой, один явно видит, что происходит изменение в худшую сторону, второй защищает своего близкого, отвергает вот это вот принятие, значит, никак не может принять, что человеку хуже. И что делать тогда? Если вам звонит человек, который видит явно изменение, вы приходите домой оказать помощь, совет дать, профессиональная медсестра, в этот момент человек, который вас попросил прийти, на работе, дома пациент и человек, который отказывается принять вот данность. Что делать?
0: Первое правило решения проблемы – это принять, что существует проблема. А мы как мы не можем никого заставлять. Мы показываем весь спектр услуг, которых у нас есть. Мы помогаем людям, которые нуждаются в помощи и которые готовы принять эту помощь. То есть, если есть один человек, который хочет помочь, а другой родственник, он не хочет ничего. У нас было очень много таких ситуаций, действительно, где мы видели, что действительно пациент нуждается, и у пациента есть эти диагнозы. Это просто нужно одно простое желание быть открытым к помощи. Мы, к сожалению, не можем заставлять, но мы показываем, вот, что мы можем делать. Мы каждый процесс мы не отпускаем на втек, или, как говорится, мы идем, мы помогаем просто каждый шаг за шагом. Вот мы сейчас будем делать это, потом мы будем делать это. Я вам помогу с этим, я вам напишу имейл, я вам составлю текст, я созвонюсь с доктором. То есть с каждым шагом, но главное, чтобы вы этого хотели, главное, чтобы вам это было нужно.
1: А скажи, поможет ли такому пациенту, я уверена, что нас слушает множество людей, которые узнали себя, допустим, вы приходите, ты объясняешь, какую помощь конкретно вы можете оказать вот этому пациенту, и ты предлагаешь, допустим, какой-то альтернативный вариант и говоришь, что давайте попробуем оформить вам сервис, пусть это будет, скажем, там 4-5 часов в день, мы понаблюдаем за тем, как протекает заболевание. Если мы заметим, Бог даст улучшение и какую-то стабильность, значит, мы так все и оставим. Но если вы сами увидите, и наш home attendant увидит, что болезнь прогрессирует, мы вам предложим, значит, вот либо увеличить часы, либо перевести пациента на какую-то другую программу и так далее.
0: В 9 из 10, я бы сказала, случаев мы именно это и предлагаем. А очень часто пациенты, люди простые, которые к нам звонят, благодаря радио, прежде чем начать какой-то процесс, мы им предлагаем, смотрите, мы сейчас можем, как вы сказали, вот там 5 дней по 4 часа, например, плюс 20 часов, мы по чуть-чуть будем смотреть. Пока вы получаете это, мы параллельно будем делать это и это. Потом есть еще определенная программа. Потом есть еще вот такие ряд услуг. То есть, смотрите, мы будем это все, вот мы начинаем процесс, и оно идет. И обычно оно так и происходит. Очень часто бывает, когда на каком-то этапе, когда пациент видит, вот у меня там, например, у нас был именно такой случай, кстати, благодаря радио, пациент получил повышение с 7 дней по 5 часов на 7 дней по 8 часов. И на каком-то этапе родственники сказали, нам достаточно, я вижу улучшение, не то что улучшение, но это именно то, что нужно вот пациенту. Прошло, наверное, 6 месяцев, они ко мне опять обратились и говорят, вы знаете, становится чуть-чуть уже хуже, надо, чтобы с пациентов был кто-то 12 часов, вот с 8 до 8. Вот. Uh-huh. И мы начали опять идти заново. То есть это не то, что вот мы начали какой-то процесс, пациенты не решили, что они не хотят, и все, мы больше никогда к этому не вернемся. Мы всегда говорим, что вы на любом этапе можете остановить, если вас уже все устраивает, но знайте, что мы всегда можем вернуться обратно и все начать заново или продолжить то, на чем мы остановились.
1: 718-806-1666, добавочный 718-806-1666, добавочный 115. Звоните Юле, Effective Home Care. Она подробно вам объяснит по вашей ситуации, что вам делать, что вам нужно оформлять, как вам нужно оформлять. И более того, она всю эту бумажную работу возьмет на себя. То есть Юля имеется в виду агентство Effective Home Care. Вопрос к вам обоим. Вот человек, ваш пациент, условно, давно, и вдруг выясняется, что ему не положено вообще ничего добавлять, а ему вообще положено, наоборот, что-то сократить, потому что, как выяснилось, у него там когда-то что-то, на него сын или дочь записали какое-то имущество, и сейчас это всплывает. Что делать? Можете ли вы помочь этому пациенту в рамках закона, разумеется, чтобы он остался и вашим пациентом, и чтобы он не потерял никаких льгот?
2: Да. Лена, очень много после передач поступает звонков именно от людей, которым нужно открыть Medicaid, которые работали, у которых есть какой-то какая-то недвижимость, есть какие-то деньги в банке, на Кайван, на еще каких-то счетах, и мы очень многим помогаем. Вот буквально после прошлой передачи звонила женщина, мы все узнали для нее, и она сейчас решает вопрос, или надо, или нет. Или она будет делать, или нет, но можно помочь. Очень много поступает звонков.
1: То есть, извини, ты хочешь сказать, что вы выслушиваете ситуацию, консультируете, и вы кооперируете с юристами, с профессионалами, которые могут четко, ясно по закону указать, что куда отправить, как что оформить, чтобы этот человек мог получить помощь от Effective Home Care.
2: Можно так сказать заочно. Мы вкладываем в это и финансы. Это каким образом? Значит, мы помогаем людям Home Care, да? Мы заинтересованы им помочь, поставить им сервис. Люди звонят и спрашивают, можете ли вы открыть нам Medicaid с этим. То есть мы бесплатно даем консультации. Им не надо идти платить лайерам или кому-то, мы берем всю информацию от них, они нам дают что, чего, как. У нас есть список, это и какую информацию от них надо. У нас уже готов лист. Девочка садится с ними, или Юля, или Фара, садится с ними на телефон, или берет их e-mail, или текст, если у них, отправляет список вопросов, которые нас интересуют. Они нам присылают. Мы консультируемся с нашими юристами, с которыми мы работаем, и даем ответ. Да, мы вам можем помочь. Сейчас очень скоро, сейчас в процессе, может приняться закон, при котором люди, которые подают на Medicaid, должны иметь траст не менее 3 лет. Значит, насколько я знаю, на прошлой неделе он еще не был принят. Я не знаю, в эти дни уже принят или нет, но еще не был принят.
1: Поэтому... А ты как чувствуешь? Вот давайте сейчас мы проверим. Как чувствуешь, примут или нет?
2: Я чувствую, что сейчас у них больше, ну, много других хлопот, может быть, еще продержится. Такой,
1: ага,
2: у
1: ну
2: меня
1: хорошо.
2: Есть какой-то момент. Но это к чему говорю? Пожалуйста, думайте наперед. Всегда хорошо, все приходит неожиданно. Но продумайте сейчас, если у вас есть что-то, чего-то, займитесь этим сейчас, хотите, позвоните нам, мы вам порекомендуем, чтобы вы начали процесс открытия правильного траста и правильно перевести свое имущество, движимое и недвижимое, в правильное русло, чтобы в будущем у вас не было проблем с получением медикейта и иметь сервис от государства, чтобы вам приходили, помогали на дому. Подумайте об этом сейчас.
1: Знал бы, где, говорит, упасть, подстелил бы соломку.
2: Да.
1: А у нас пожилые люди очень любят своих детей, безусловно. Но у нас такая ментальность, лучше там где-то под подушкой. Как это говорится, подальше положишь, поближе возьмешь, да?
2: Да.
1: А потом получается, что...
2: Ну, что касается твоего вопроса, извините, что ты сказал у человека внезапно, что пусть этот человек должен позвонить, мы должны проверить ситуацию, там есть разные варианты. Может быть, ему просто надо будет какие-то минимальную сумму доплачивать к этому сервису ежемесячно. Может быть, что-то еще надо сделать. Это каждый случай индивидуально.
1: А минимальные суммы тоже рассматриваются доплатой своего кармана? Такое бывает?
2: Да.
1: И человек, живя на пенсию... Мы говорим
2: 50-100 долларов в месяц.
1: Ага. Ну, это еще куда ни шло. Мне так кажется почему-то. Effective Home Care, Юлия Олег, 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. Звоните, и Юля ответит на все ваши вопросы. И помните, все те, кто нуждается в работе, это для вас. Можете звонить. Можете устраиваться на работу в Effective Home Care. Есть онлайн-классы на нескольких языках, и вы получаете сертификат PCA бесплатно, и будет вам работа, ну, хотя бы подработка. Во всяком случае, вы регулярно будете получать свою зарплату, все те, кто еще себя не нашел в этой прекрасной, благословенной стране. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля, Олег, я вас благодарю, прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Я желаю, чтобы не все ваши прогнозы, уважаемый Олег, сбывались. Пусть у нас будет мягче, лучше, полиберальнее, и пусть у нас для всех всего хватает.
2: Я за.
1: Вы за. Ну, хорошо. Вот. И за границей нам поможет. Всем хорошего дня. Акмалюшка Ташакур. Обнимаю.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400, 718-372-4500.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президент Дональд Трамп в ходе поездки на саммит НАТО встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом Ашара. Саммит пройдет 7-8 июля в Анкаре. Франция пребывает в состоянии нервного возбуждения в ожидании вторника, когда суд решит, сможет ли Марин Ле Пен принять участие в президентских выборах следующего года. Последние опросы общественного мнения показывают, что у 57-летней Ле Пен хорошие шансы стать следующей главой государства. Пол Маккартни впервые за 62 года сыграл вживую хит «The Beatles – I Want to Hold Your Hand» на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Килси, которая состоялась в Мэдисон Сквер Гарден 3 июля. Последний раз Маккартни исполнял эту песню на концерте в нью-йоркском Paramount Theater в сентябре 64-го, но сольно он ее не играл никогда. Маккартни и Свифт давно симпатизируют творчеству друг друга. В 2020 году они вместе появились на обложке Rolling Stone, а недавно Маккартни сравнил масштабы ее славы с битломанией. Страховка Medicare начала оплачивать лекарства.

0: экономических новостей с Генри Гринбергом.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас 6 июля. Америке 250 лет, и я надеюсь, что эти выходные вы провели достаточно хорошо и хорошо отметили день рождения Америки. Итак, прошлая неделя у нас была короткой и была хорошей. За прошлую неделю индекс Джонса поднялся почти на 2%, Standard & Poor's 500 прибавил 1.75%, NASDAQ поднялся на 2.1%, транспортный индекс плюс почти 0.9%, маленькие компании подскочили и упали на 0.3%. Сегодня нефть упала на 18 центов, один баррель Брента стоит $72.18, золото начало расти, золото плюс $41.70, $4167.40 стоит 1 унция золота, также серебро подросло на $1.56, 1 унция стоит $62.62, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,197%, за 10 лет госбумаг можно получить 4,461%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,981%, а это значит, что интерес упал, а цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия минус 5%, Франция минус 1,1%, Германия небольшой минус, и Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей практически без изменений, Шанхай небольшой минус, Гонконг плюс 1,1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 39 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 33 и NASDAQ плюс 365 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. WISE, overweight, и рейтинг overweight, с ними будет все хорошо. Advanced Micro Devices, надо покупать новый таргет $640. SanDisk надо покупать новый таргет $2200. Forbright надо покупать. IBM надо покупать новый таргет $330. Allstate, страховую компанию, надо держать. Netflix надо покупать. Новый таргет был понижен со 120 до 110, но оставили рейтинг покупать. Flagstar покупать, US Bancorp покупать. Microsoft будет вести себя хорошо. А Micron. Было сказано, что новый каталист на Micron. И Micron сегодня с утра подскочил. Я вижу, что они закрылись в прошлый четверг на 975.41, и сейчас они уже торгуются на $1010. То есть они уже подскочили. И с NVIDIA будет все очень хорошо. Их можно покупать. Ирак, все хорошо. Parabolis Medicines можно покупать. T-Mobile нужно покупать. Новый таргет $220. А Whitehawk Minerals покупать. Agnico Eagle Mines Limited покупать. First Solar. А тоже с ними будет все хорошо. Новый таргет $320. А Citizens и MT Bank теперь нейтральные. А Origins underperform. Лучше их не держать. Delta. А рейтинг понижен. Ранее был Strong Buy, теперь Outperform и JetBlue Underperform. JetBlue лучше не держать. Gilead надо покупать. Truist и Prosperity Bank Shares теперь Equal Way, то есть их можно держать. Lincoln National будет вести себя хорошо. И Datadog Market Perform. Ранее был Outperform, Market Perform. И акции, естественно, упали. Из компаний цены, которые изменились сегодня с утра, iShares, полупроводники, под индекс подскочил на 2.5%, Advanced Micro плюс 3%, Broadcom плюс 2%, Intel плюс 2.5%, Comcast поднялся на 0.5%, ASML Holding сегодня прибавил 4%, T-Mobile плюс 1.5%, Datadog упал на 2%, Lam Research, Applied Materials, HLA Corporation все сегодня ведут себя достаточно пристойно, и это были одни из лучших компаний на S&P 500. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего. Успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James.

ИМС. Телефон 1-833-981-5375. 1-833-981-5375.

0: Ну, граждане, кто хочет поработать?
1: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
0: Кто хочет поработать?
2: Я!
0: Подождите.
3: Медицинский офис врача «Падает Риста» Алины Васильевой приглашает на работу врача «Падает Риста». Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-38-46, 718-864-38-46.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я по понедельникам веду радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Прямо сейчас с нами на связь выходит адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-3145, 718-513-3145. 13-31-45. Алла, ценим вас и понимаем, как сложно выходить в эфир, в прямой эфир по понедельникам. Это уже стало хорошей традицией. Вы очень загруженный человек. И еще раз вам спасибо за то, что находите время. Доброе утро.
2: Спасибо, Наташа. Доброе утро. Ну вот всегда, когда начинаются передачи, для меня это такое вот вдохновление, да, когда я слушаю вот то, что мы говорим в начале. И в самом деле, в принципе, вот так и нужно консультировать людей, вот так и нужно доносить информацию. Мы говорим и про персональные, и про бизнес-долги. Мы говорим о том, как спасти ситуацию. И я очень горжусь тем, что во многих случаях мы можем действительно помочь человеку оказаться в намного лучшей ситуации, чем он был. Когда касается вот индивидуальных долгов, и в принципе это, опять же, это может быть любой вид банкротства, я всегда говорю в передачах, что не нужно вот заранее загадать, там вот я буду делать банкротство или не буду делать банкротство, я буду делать такое или вот такое банкротство, потому что в самом деле информации очень-очень мало. И когда люди приходят, зачастую есть ошибочные мнения, там, хочу закрыть, обанкротить бизнес, чего невозможно сделать, потому что нету такого банкротства, которое обанкротит бизнес, можно бизнес закрыть и списать долги или реорганизовать долги индивидуального гарантора, но сам бизнес просто тогда закрывается. А такое ликвидационное банкротство на бизнес не делается. Или же, это я просто говорю как бы об одном из самых популярных мифов, или же бизнес реорганизуется, тогда делается реорганизационное банкротство на бизнес, и бизнес остается работающим, вот так бизнес как бы спасается. А когда мы говорим про индивидуальное банкротство, очень часто тоже есть всяческие мифы, что определенные долги, допустим, как таксы, не списываются. И вообще, в принципе, в последнее время я очень часто вижу людей, пострадавших от мошенничества, связанного с mortgage modification'ами, людей, пострадавших от мошенничества, связанных с криптовалютой. К сожалению, очень много таких случаев. Разные есть ситуации, и очень часто почему-то людям, опять же, дают неправильный совет, что это нельзя списать в банкротстве, что это нельзя ничего с этим сделать. Нету такой фразы. Нельзя, есть разные варианты, и поэтому последние 25 лет мы не делаем просто один вид банкротства, мы научились и практикуем, и очень много в этих судах практикуем разные виды банкротства, потому что разные виды банкротства подходят под разные ситуации. Можно что-то, так сказать, сделать с таксами, можно реорганизовать таксы, можно списать таксы, которым более 3 лет, а если это income tax, если это sales tax, withholding tax, тогда, опять же, есть бизнесы и люди с бизнесами, которые закрылись или закрывались, или в активном бизнесе, которые сейчас responsible party за таксы. И все это можно действительно, смотря, опять же, я не хочу сказать списать, потому что есть разные ситуации, где можно списать, где нельзя, но адресовать долги по таксам абсолютно можно через процесс банкротства, просто нужно понимать, опять же, какой процесс подходит и смотреть по ситуации, потому что есть у человека, какое имущество и так далее. Поэтому, в принципе, это просто значит, что не нужно заранее это все определять, но выход есть. Очень часто людям как бы так вот убивают эту надежду заранее, и это совершенно не нужно и без причины, потому что действительно выход есть, нужно просто посоветоваться, нужно просто проконсультироваться вовремя. А также, когда мы говорим о бизнесах, тоже есть уйма всяческих мифов. Один из главных – это если у вас там какое-то судебное разбирательство в другом суде, нужно ждать до конца, нужно ждать джаджмента, апила, а потом вот уже что-то делать. Это ровно наоборот от того, как оно должно выглядеть, потому что если у вас судебное разбирательство, абсолютно неважно, это FLSA, это судебное разбирательство с рабочими, которые говорят, что вы не выплатили этого разбирательства с вендором, с лендлордом, абсолютно неважно. До того, что вы получили так называемый judgment или решение суда, есть намного больше опций пересмотреть, остановить и намного понизить этот долг, когда мы говорим о реорганизационном банкротстве. Но начинать его нужно до так называемого judgment. То есть, опять же, опции есть после judgment, но тогда их значительно меньше. Поэтому если вот такая ситуация или похожая ситуация у вас в бизнесе или по каким-то личным гарантиям бизнеса, обратитесь, скорее всего, что мы предложим вам вариант, который вам раньше не предлагали и который поможет. Также нужно сказать, опять же, один из долгов, когда люди приходят уже считая, что ничего нельзя сделать, это Medicaid, Medicare overpayments. Мы представляем всяческие медицинские офисы, Mobilet компании, которые столкнулись с этой проблемой. Опять же, проблема адресуемая. У нас есть довольно хорошие сеттлменты по оверпейментам, и это можно выплачивать за какое-то время. То есть это очень реорганизация, это очень хороший путь с этим справиться. Также, если у бизнеса проблемы с иншуренсом, это я так называю самые острые на сегодняшний день, очень часто, особенно это случается в траковых компаниях, очень часто это случается в construction компаниях, почему-то компании начинают отказываться страховать, предлагают иншуренсные компании, предлагают бизнесам очень высокий рейт, бизнес не может функционировать с таким рейтом, а иншуренсная компания может называть любую причину, это какие-то предыдущие неуплаченные премиумы или что-то поменялось, какая-то классификация бизнеса, то есть может быть миллион причин. И это приводит зачастую к краху бизнеса, потому что бизнес не может получить нужный иншуренс. Так вот, это еще одна проблема, которую можно решить в реорганизационном банкротстве, потому что судебные разбирательства любого плана, любые долговые судебные разбирательства останавливаются при банкротстве. Поэтому если у вас вот что-то происходит с иншуренсной компанией, вы не можете получить иншуренс, они требуют предыдущий пеймент или почему-то не дают новый иншуренс. У нас есть ряд случаев, где эта проблема была решена в пользу клиента через процесс реорганизации, поэтому это тоже не тупик, просто нужно вовремя обратиться. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я люблю рассказывать как бы про разные новые или проблемы, с которыми мы, может, реже сталкиваемся, и не так много о них слышим. И каждый раз мы вот освещаем какие-то новые последние проблемы, которые я вижу более острые у людей сегодня, у бизнеса сегодня. Но, в принципе, любая долговая проблема, с которой вы сталкиваетесь или по личным гарантиям, или, в принципе, в личных финансах, или в бизнесе, обратитесь, мы с удовольствием проконсультируем и, скорее всего, что найдем решение вашей задачи. Я всем желаю хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч, до новых встреч в эфире. Я просто констатирую факт, что наша с вами встреча, Алла, в прямом эфире, одна из самых рейтинговых встреч в эфирном пространстве. Напоминаю нашим слушателям, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь.
0: ошибочное мнение о многих, не были богатыми и, так сказать, нефиг начинать, это все не работает. Все-таки мир материален, и деньги, прежде всего, это свобода. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. И хочется... Не поговорили, забыла спросить. Ничего, в следующий раз обязательно спрошу насчет консультаций наших слушателей с AI, с искусственным интеллектом, который порой ошибается, очень жестоко ошибается, и перепроверить нужно обязательно, заниматься факт-чекингом, так называемым, обязательно перепроверять факты и обязательно на пенсию пора. Обязательно перепроверять советы, которые ей дает искусственный интеллект, он же Artificial Intelligence. Но еще хочется, конечно, поблагодарить Аллу Качан. По многочисленным просьбам я хочу номер телефона Аллы повторить. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Это в каком-то фильме герой главный говорил, в телефонной книжке обязательно должны быть три номера. Номер доктора, номер мясника, номер пекаря. И там еще мелкими буквами, мелким шрифтом. Номер киллера. Но в наши дни главное иметь номер Аллы Качан, нашей Аллочки. 718-513-31-45. Это сейчас очень и очень актуально. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Тевицм радио и никогда не переключайтесь, потому что мы лучшие.
3: Тевицм радио. Мы любим Нью-Йорк.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Прибавьте уровень звука на своем устройстве, потому что в эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 22-й лунный день, а символ дня Слон – луна убывающая и находится в знаке Овна. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайное знание, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овнам сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами, но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерты, а вечер обещает быть с приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют вам звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советую там светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь, возможно, финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Овна и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачные знакомства, приобретения и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам звезды советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам звезды советуют внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад, если не противопоказано, конечно. Водолей получит известие, касающееся родных и близких. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер приятно удивит. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя. Площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
4: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Вэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «Мэнс» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Вэр остановились на слове «Мэнса» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и к круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнси оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнси выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» Софи Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин две – нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички «Ботаник» или «Очкарик» получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнси, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранде из университета Уилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает, а вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнси до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнси и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терманом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснил, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнса выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Уильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности – пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Казначей Скотт Бессент продемонстрировал новую банкноту с подписью президента Дональда Трампа, которая вскоре должна поступить в обращение в честь 250-летия Америки. Апелляционный суд смягчил приговор Марин Ле Пен. Она сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. Канада примет участие в конкурсе песни Евровидения. Решение было принято после голосования на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Чехии, к итогам которого страна получила статус полноправного члена EBC. Турция и Азербайджан подготовили совместную заявку на включение пахлавы в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Страны предлагают зарегистрировать десерт под названием баклава и пахлава. Решение примут на заседании комитета ЮНЕСКО, которое пройдет с 30 ноября по 5 декабря в китайском городе Сэмянь. Пахлава остается предметом споров между странами региона. Греция заявляет, что похожие десерты из тонкого теста, орехов и меда существовали еще в период Византийской империи.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. С завтрашнего дня температура воздуха начнет повышаться.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звони.

0: Медицинская ошибка.
1: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
2: Мой адвокат.
3: Мой адвокат.
4: Юрий Прохин.
2: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Если зажмурить глаза и впитывать город, звуки его разложив на отдельные ноты, шорох осенней листвы, металлический скрежет ржавых ворот гаража, крик строительных боссов, скрип тормозов и гудки возмущенных таксистов, плач малолеток в бездушную душную маску. Дети, которые больше не видят улыбок, дети, познавшие сразу с минуты рождения, что за закрытыми ртами таится угроза. Грохот машинных колес по колодезным люкам, рев мотоциклов, оседланных стаей ковбоев, оттяжелевших от тон барбекю по субботам, вопли сирен полицейских машин и пожарных, гул небоскребов, скребущих антеннами неба, фон голосов, извлекающих верхние ноты, цокот подков лошадей, ошалевших от зноя, стрекот цикад пациентов психических клиник царства природы, где свой айболит исцеляет. Город поет, воспевает, рычит, умоляет, шепчет, воркует, урчит и бурчит, и вздыхает. Звук поцелуя хранится в его измерении. Книга учета его пополняется временем. К вечеру звуки дневные становятся хрипом. Город готовится спать. Он ложится, вздыхает. Сразу уснуть не получится после работы. Под облаками теплее становятся мысли. Можно свернуться клубочком, как в самом начале, где начинался он двориком первым зеленым, улочкой, окнами в сад и тутовником, смятым теплой ладошкой шагнувшего в мир человека. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет 40 с русой бородой, он сидит на скамье на пароходе.

0: Ходи у ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лопатках и жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула. «Хуже не будет», — говорит он и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка, не переселенец, с острым взглядом. «Будет хуже. Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные». Я гляжу на них и думаю порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной. Пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек. Герой. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Начала я программу со своего стихотворения «Если зажмурить глаза», а следом прозвучал фрагмент из очерка Антона Павловича Чехова «Из Сибири». Кому, как не Чехову, удалось видеть мир широко распахнутыми глазами ребенка? Если он их зажмуривал, то лишь для того, чтобы найти самые верные слова для своего героя. Тогда из-под его пера выходил очередной шедевр. Часто маленький по объему, но точный и емкий по смыслу. Чехов не говорил, каким должен быть человек. Нет, он ставил человека в такие обстоятельства, в которых тот проявлялся наиболее ярко как личность. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. Или жизнь сама ставила человека в тяжелые обстоятельства выбора. А писатель, будучи наблюдательным, передавал это своим точным языком. Да еще в самом сложном жанре литературы, в котором работал Чехов, писал маленькие рассказы. А в них нельзя не увидеть и его. Доброго и жизнерадостного, но неизлечимо больного человека, при этом не замечающего своей болезни. Его интересует все, кроме болезни. Он спешил зафиксировать жизнь, остановить ее неумолимый бег. И при этом Чехов без юмора уже не Чехов. В своих записных книжках он говорит о новых открытиях в области человеческой мысли. Итальянская танцовщица Вирджиния Цукки гастролировала в России с 1885 по 1892 годы. Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его будут звать Цуккин сын. Точен и скуп на слова был писатель в жизни. В речи его, прекрасного оратора, говорящего ясно и правильно, писатель не чувствовался. Он не впадал в эйфорию от себя, упиваясь удачно сказанным словом. Когда кто-то пожаловался Антону Павловичу: «Что мне делать? Меня рефлексия заела», — Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте». «Боюсь Толстого, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте», — писал Антон Павлович. Среди его советов начинающим литераторам был такой: «Высоким слогом не пишите, вас будут читать приказчики, лакеи, портные, сапожники. Литература дается с бою, позиция завоевывается. Требования литературы очень высокие. Попробуйте-ка потягаться с Мопассаном или с ним». И Антон Павлович кивал головой в сторону портрета Льва Николаевича Толстого. Тогда Чехов был молод, весел, беспечен, любил общество. Собственно, общество он любил до последних дней. Но и тихую беседу с друзьями, когда обязательным к исполнению оказывались его шутки. Уже в последней стадии туберкулеза он приехал на короткое время в Москву. И в квартиру к нему приходили с утра до ночи. У него не было ни минуты для себя, но это, казалось, больше радовало писателя, нежели утомляло. Чуковский писал: он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием. Человек только что выбился из многолетней нужды. Ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью, мать, брата, сестру, отца. У него нет ни гроша на завтрашний день. А он весь свой дом сверху донизу набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит. Антон Павлович со всеми людьми самых разных рангов был одинаково почтителен, но и всех держал на некотором расстоянии. В нем были сильны чувства собственного достоинства и независимость. Куприн говорил, что внешней механической памятью Чехов не отличался. Запоминание того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов, какие сапоги, какого цвета волосы, эти детали были для него не важны и не интересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок, и уже знал, как очертить его главную внутреннюю суть – двумя-тремя штрихами, как в рассказе неизвестного человека. Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости. Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявши одно, не ищем другого. Что, если бы чудесным образом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой? Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Мне кажется, я уже прожил 300 лет. Все скучаю, неинтересно. Дома он может ходить в косоворотке, пиджачке и всегда готов поговорить с извозчиком и лакеем. Мать писателя вспоминала, как студентом Антоша за чаем вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а она знает, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро и опять задумается. А чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь. Если прервется, надо начинать сначала. «Писатель должен быть нищим», — говорил Чехов. «В таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если будет не писать, а потакать своей лени. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились», — говорил он. «Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями», – рассуждал Чехов. «Как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден». А потом вдруг накатит на Антона Павловича что-то совершенно другое. Он говорит наоборот. «Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет, Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи». Толстой говорит, что человеку нужно всего 3 аршины земли. Вздор! 3 аршины земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю. Чехова поражало, что «Три сестры» и «Вишневый сад» – это драмы русской жизни. Он же был убежден, что писал комедии. И Сава Морозов, знаменитый меценат, доказывал, что пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии. А Лев Николаевич Толстой тоже приходил на спектакли по Чехову. В 1900 году после «Дяди Вани» в художественном театре Толстой расписался в книге почетных посетителей. А Антон Павлович как-то сказал о нем: «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям. Или лучше сказать не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. Отчего хвалит? от того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него – детские игры. Шекспир – другое дело. Этот уже взрослый. Раздражает его, что пишет не по-толстовски. А я недавно Толстого был. Он еще в постели, лежал, намного говорил обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал, а вы еще хуже». Антон Павлович сам с улыбкой говорил, что Толстой его пьес не любит. Горький считал, что Чехов умел, как никто, упрощать людей. При встрече с ним моментально сходила спесь, пафос и все лишнее. Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость. Горький говорил, что если бы он не умер 10 лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Сам же Чехов писал, что нерабочие, а правящие классы не могут без войны. Им скучно, праздность их утомляет, раздражает. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех. Улыбка у Чехова была особенной. Она быстро появлялась и столь же быстро исчезала, как меняются кадры в кино. Интересно, что так же улыбались его мать, сестра и брат Иван. И в жизни Чехова все менялось с кинематографической быстротой. Сам писатель, всегда бодрый и улыбающийся, даже в периоды обострения болезни, с которой он даже не боролся, а жил мужественно и терпеливо, без жалоб и почти без слов. Там, где Чехов, там шутка и смех. Только не пошлость и не пафос. В небольшой компании близких людей он как-то завтракал в ресторане, был весел, и господин за соседним столом поднялся с бокалом в руке: «Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Павлович, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Чехов побледнел, встал и вышел. Друг писателя, художник Константин Коровин, вспоминал о знакомстве с ним, 23-летним, в московской дешевой гостинице «Восточные номера». В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, наверху на втором этаже Илья Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества. Была весна. Мы с Левитаном шли из школы после третьего последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне: «Зайдем к Антоше», то есть к Чехову. В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар, тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача. Он сидел на краю дивана, на нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Они горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечал на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особое к нему доверие. От него как бы исходили флюиды сердечности и защиты. Чехов писал русскому: в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но почему же в жизни хватает он так невысоко? Русский человек, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Чехову, конечно, помогала его первая, вернее, вторая профессия врача. Константин Паустовский писал, что каждому писателю полезно бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею. То, что Чехов был врачом, не только дало ему знание людей, но и сказалось на его стиле. Если бы он не был врачом, то, возможно, не создал бы такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу, говорил Паустовский. Некоторые его рассказы, например, «Палата номер 6», «Скучная история», «Попрыгунья», да и многие другие написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. Ну а действительно, кто еще, если не Чехов, мог написать фразу «На лице у нее не хватало кожи, чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот» и наоборот. Или «Когда она приподнимает платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины». Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. О себе писатель говорил: «Меня ведь женщины не любят, считают насмешником, юмористом, а это неверно. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют». Чехов любил похулиганить, причем со вкусом. Еще в гимназические годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таганрог в дом к дяде и подал ему просительное письмо. Дядя племянника не узнал и подал ему 3 копейки. Вот как младший брат Чехова Михаил вспоминал о друге писателя Владимире Гедлеровском, будущем знаменитом авторе книги «Москва и москвичи», не случайно прозванным «королем репортеров». Приход его пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гедлеровский, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскала во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен. Он был знаком со всеми придержащими властями, все его знали, всех знал он, не было такого места, куда бы он не сунул своего носа. И он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят в чопорном английском клубе и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. «Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу на дне. Гедлеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить». И в то же время это всегда был очень корректный и трезвый человек. Гедлеровский обладал громадной силой, который любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья за заднее колесо извозчичьи пролетки, удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так и измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. И рядом с ним, с этим огромным дядем Гиляем Чехов, словно это два разных мира. Но они прекрасно находили общий язык. И Чехов писал о смысле жизни, загадке смерти, о судьбе России, о войне и мире, о просвещении и темноте, о бедных и богатых, о правде и лжи. И все, что он писал, необычайно современный сейчас. Ионыч Скрипка Ротшильда, соседи, моя жизнь, невеста. Все это поднимает вопросы чести, морали, политики. И у каждого из нас есть свой любимый Чехов. С него началась когда-то и библиотека в Таганроге, в родном городе писателя. Он отправлял туда книги, многие из которых сам покупал и просил директора. Впрочем, о чем именно? А также о воспоминаниях других людей о Чехове и почему он и сегодня так же вовремя. Об этом после рекламы я вернусь. Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: И хорошее настроение.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи. Мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами

0: Чехов стал родоначальником Таганрогской библиотеки, но просил директора, чтобы он никому не говорил об его участии. «Не люблю, когда треплют мое имя». Один из друзей писателя вспоминал, как однажды они разговорились о его рассказе «Степь». И он сказал: «Мне вспомнилась у вас в самом начале фраза, на которую я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла. Что-то в этом роде». «Быть не может!» — воскликнул Чехов. Тут же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Он рассмеялся. «Действительно, как это я не доглядел!» А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай. Эта фраза так и осталась в рассказе. Писатель говорил, что только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец, считал он. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. И как слог Чехова становится широк, когда он говорит о любви. Когда любишь, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». Но Чехов умеет взглянуть на одно и то же с разных сторон. Поэтому он же пишет и это. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Трудно с этим не согласиться во все времена. И тут Чехов объясняет. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей. Любовь есть благо. Недаром во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Или, как говорит чеховский доктор Астров, в дяде Ване, в человеке должно быть все прекрасное, лицо и одежда, и душа, и мысли. Счастье и радость жизни по Чехову не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами. За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье, писал Чехов. Человек – это то, во что он верит. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. У Чехова можно найти ответы, если не на все, то на многие житейские вопросы. Равнодушие он называл параличом души, преждевременной смертью. И говорил, жизнь проста, нужно очень сильно постараться, чтобы ее усложнить. Как врач он понимал, что его жизнь будет, увы, коротка. С годами из-за болезни он становился все более сосредоточенным, но не мрачным. Он не страшился будущего, не жаловался на неотвратимость судьбы. В этом смысле он был фаталистом. «Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда», – писал Антон Павлович. Или вот так. «Бывают люди, которые всегда говорят только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся, хорошо, что не в глаз. Ну и замечательный день сегодня, то ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны. Еще он говорил, что одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Антон Павлович часто кашлял и отплевывал мокроту в небольшую закрывающуюся наглухо плевательницу, которую носил в кармане пиджака. Кстати, дирекция первого отеля, в котором чеховы остановились, приехав в немецкий Баден-Веллер, эта дирекция отказала писателю в номере как тяжело больному. Уже во втором отеле «Зоммер» чеховым сначала дали комнату, выходившую на шумную улицу. Антон Павлович нервничал. Пришлось ждать, пока освободится более удобная комната. И когда, наконец, они получили большую, прекрасную комнату с балконом и видом на парк, он сразу успокоился и повеселел. После смерти мужа в этом номере Ольга Леонардовна Книпер-Чехова скажет: «Помните, как Антон торопил меня перевести его в другую комнату? Помните, как он нервничал, как будто человек перед смертью спешит найти свое последнее земное пристанище?» В своем руководстве «Как жениться» ее супруг писал: «Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. Исключения составляют только безумные и сумасшедшие. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай, эти злы и ехидны. Женившись, будь с женой строг и справедлив, не давай ей забываться, и при каждом недоразумении говори ей: не забывай, что я тебя осчастливил». В более серьезном жанре Чехов пишет, что одна из черт русской интеллигентной женщины – это умение увлечься в мужчине талантом. И сам писатель умел и пленить, и радоваться таланту, а слово «бездарность» было высшей бранью в его устах. К собственным литературным успехам относился он с иронией и даже горечью. «Знаю я эти юбилеи, бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею», — говорил он. Как-то Антон Павлович привез из Сингапура двух мангустов. Называл он их «мангусами». На вид – красивые, милые домашние животные с блестящей шерстью, истребляющие змей. Тело у него гибкое, переходящее в хвост. Он ни минуты не сидит в покое. Чехов называл их помесью крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, ведут себя как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Люди. Те, кто не знал хорошо писателя, нередко выражались о нем и так: «Он у меня все стулья промолчал». Действительно, к чеховской манере иногда в обществе, никуда не уходя, уйти внутрь себя, не каждый мог привыкнуть. А это его звала работа, которая в голове писателя ведется круглые сутки. Незнакомые люди принимали его за нелюдима, обижались. Дама одна рассказывала: «Ум и дарование совсем не одно и то же. Вот, например, Чехов – талант, а глуп? Пожалуйста, не защищайте, я лично с ним знакома, два раза обедала с ним в Ялте. Оба раза он глубокомысленно промолчал 3 часа, не улыбнувшись, отвечал «да» и «нет», уклонялся от интереснейших вопросов. И единственная самостоятельная фраза, которую мы от него услышали: «Если можно, то я попросил бы не кофе, но чаю». А сам Антон Павлович, кстати, днем любил пить кофе и говорил: «Чудесная вещь! Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон, а то насытый желудок плохо работается». К 40 годам у Чехова словно был набран опыт многих поколений. Признание и публикой, и критикой почти сразу. Журналы, издания, художественный театр, европейская слава. И при этом тяжелые сомнения в самой нужности себя как литератора. Успех свой принимал скептически, с насмешкой, даже над самим собой. Неоднократно говорил: «Больше пьес писать не буду». И постановка «Вишневого сада» в художественном театре ему не нравилась. Воображение он представлял все шире и грандиознее. Нужно только начать что-нибудь делать, чтобы понять, как мало у нас честных и порядочных людей, говорит его Лопахин в «Вишневом саде». «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать, а в то же время чувствовать себя порядочным человеком». Чехов получал много писем и писал их немало. Уверял, что не любит это дело. Вот рассказы были у него в иной категории. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» мог сказать он. «Оглянуть стол, взять в руки первую попавшуюся на глаза вещь, пепельницу, поставить ее и сказать: хотите, завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница. Скажите мне написать про эту бутылку, будет рассказ под заглавием бутылка. Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь правдиво и искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить. Я могу писать про все, что вам угодно». О русском человеке, в которого он верил, Чехов говорил так: «Наша бедность и недоделанность жизни – явление приходящее. Культура у нас еще очень молодая, в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник. По земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежести воздух». И добавил: «Хотелось бы прожить еще 10 лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета». С годами его взыскательность к своей литературной работе привела к тому, что он беспощадно вычеркивал страницы за страницами. Друзья возмущались. У него надо отнимать рукописи, иначе он оставит в своем рассказе только, что они были молоды, влюбились, потом женились и были несчастны. На это Чехов отвечал: так оно в сущности и есть. Впрочем, он давно уже, как никто, понял, что краткость – сестра таланта. Кто-то из критиков заметил, что, постигнув человеческую пошлость глубже и подробнее, чем кто-либо до него, он стал писателем роковым и страшным. Наверное, страшным для тех, кто боится увидеть в зеркале себя. Антон Павлович писал: где искусство, талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть в половину. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливы, умны, благородны, но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме. Но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется. А стало быть, нет и творчества. Напоминаю, Чехов писал это в «Скучной истории» в 1889 году. Оказывается, не так много изменилось. Вернее, совсем ненадолго России было дано пожить в лучах свободы, чтобы вновь вернуться туда же, в постоянный страх, боязнь власти, приспособленчество и как бы что ни вышло. Герои пьес Чехова думали, что лучшее впереди, а в итоге ощутили бездарность потерянного времени. И кто их обманул? Время? Они сами себя? Власть? Но это не значит, что пора стреляться. Чеховские герои принимают жизнь в ее философском смысле. Договор Чехова с издателем Марксом оказался грабительским для Антона Павловича. Все права на свои произведения принадлежали теперь издателю. Узнав об этом, друзья-литераторы решили написать письмо Марксу с просьбой пересмотреть условия договора, но Чехов отказался, ответив, что на такие условия он пошел сам и не считает себя вправе просить о более высоком гонораре. «Воспитанные люди не лгут даже в пустяках», — писал он. «Ложь оскорбительна для слушателей, опошляет его в глазах говорящего. Они не говорят, меня не понимают. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их». Так писал Чехов. А его жена Ольга Леонардовна говорила, что первое время после его ухода чувствовала его повсюду. В воздухе, в зелени, в шелесте ветра. «Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор». Да, наверное, Антон Павлович Чехов так и остался для нас земным и чуть выше земли, все понимающим и мудрым. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Our Exterminator» от остальных. «Our Exterminator» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Слышите аналитические прогнозы и уникальный взгляд на политику в США и в мире. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых актуальных событий.
3: Добрый день, дорогие наши зрители, наши слушатели. Я рад снова нашей встрече с вами. Сегодня будет специальный эфир, посвященный очень важной дате в истории нашей страны. 250-летию со дня приобретения независимости, со дня подписания Декларации независимости Великой Америки. И мы не можем обойти эту тему, тем более мы, иммигранты, выбравшие эту страну в качестве новой родины, где мы растим своих детей, внуков, правнуков, надеемся, и многое другое. И, конечно же, очень бы хотелось в этот день выразить благодарность американскому народу, тем поколениям, которые на протяжении 250 лет совершали невозможное. Причем Америка стала во главе западной цивилизации, Олимпом, который притягивает до сих пор миллионы-миллионы граждан с других континентов для проживания в этой стране. Массы иммигрантов постоянно направлены именно в сторону Америки. Нет ни одной другой страны, которая бы так притягивала к себе с целью обеспечения безопасности, благополучия. И в этом и есть гордость, которую мы все иммигранты испытываем, выбрав эту великую страну. Если бы мне задали вопрос, какое из самых больших достижений этой страны

мои дети имеют работу, они самодостаточны. У меня внук учится в одном из лучших университетов мира. То есть, казалось бы, великолепно. О чем еще можно мечтать? Да, сегодня мы благодарим эту страну за все, что она сделала для своего народа и для народов других стран. Если перелистать страницы современной истории, то невозможно не отметить огромный вклад Америки даже в становлении советской страны, той самой страны, откуда мы уехали, как беженцы. Именно Америка вкладывала и в развитие экономики бывшего Советского Союза в годы пятилеток, которые были при Сталине, потом при Хрущеве и при остальных режимах советской власти. Именно Америка внесла решающий вклад в победе над нацизмом во Второй мировой войне, о чем сегодняшний путинский режим пытается не вспоминать даже. И после именно Америка внесла огромный вклад в становление Европы, той самой Европы, которая сегодня, знаете, благоухает в комфорте, в котором живет Европа сегодня. И Америка сегодня является оплотом борьбы за демократию, за независимость многих стран, стремящихся к свободе. И это и есть наша гордость. Гордость, которой мы делимся с нашими детьми, близкими, друзьями в зарубежных странах. И вот это 250-летие, оно отмечается сегодня, вот до 10 июля оно будет отмечаться практически по всей стране. Эта дата не первая, когда в Америке так громко, масштабно, впечатляюще отмечается этот праздник. Напомню, вот эксперты напоминают нам о том, что вот таких же масштабов праздничества, праздники имели в Америке и в 1776 году, когда отмечалось 200-летие Америки. Потом в 1986 году Америка отмечала 100-летие статуи свободы, которая была передана Америке Франции, например. А в 1992 году Америка отмечала 500-летие открытия Колумбом Америки. И вот сегодня очередная потрясающая юбилейная дата – 250 лет. И я бы в связи с праздниками, которые сегодня отмечает наш народ, отметил очень интересную такую акцию, которая была предпринята в Филадельфии, когда капсула в честь 250-летия Америки, в которой было заложено iPhone, например, Декларация независимости, и Coca-Cola, вот самое интересное, и ряд других атрибутов, присущих нашей современной Америке, были погружены под землю с тем, чтобы через следующие 250 лет будущие поколения вскрыли эту капсулу и ознакомились с тем, что является сегодня лицом нашей нации. Вот это самое примечательное. И, конечно же, говоря о достижениях нашей страны, я не могу не коснуться тех вопросов, которые нас все-таки волнуют, именно нас, эмигрантов из бывшего Советского Союза. Я из всех проблем, с которыми сталкивается сегодня наше общество, я очень взволнован и имею опасения, и есть на то основание, что в Америке набирает обороты антисемитизм. Я не могу об этом не сказать. Почему? Потому что вот уже проживая в Америке 35 лет и зная современную историю Америки,

0: Я не помню, чтобы антисемитизм, который в Америке имеет место на бытовом уровне, стал проникать в государственные структуры. Ведь согласитесь, тот антисемитизм, который существовал в бывшем Советском Союзе, он был на государственном уровне. Мы сталкиваемся с антисемитизмом на улицах, когда убивают, когда нападают, когда угрожают. Но если можно сослаться на какие-то указы, постановления на местном уровне, к сожалению, на федеральном уровне в Америке не принят закон, привлекающий к судебной ответственности за антисемитизм. На федеральном уровне такого закона нет в Америке. Но он, есть указы, есть постановления по борьбе с расовой дискриминацией на штатских уровнях, например. И вот я считаю, это пробел нашего общества, когда на федеральном уровне нужен закон о борьбе с антисемитизмом. Вот это очень важно. И второе, что беспокоит, это в Америке бытовой антисемитизм начал проникать в государственные структуры. Самый наглядный пример – выборы. Выборы антисемитов в мэры, как вот самый наглядный пример Монтгомери в Нью-Йорке. Или в Сиэтле уже выбрали тоже очередную антисемитку. То есть эффект домино антисемитизма начинает уже проявляться и на государственном уровне. Я не говорю о том, что уже в Конгрессе есть открытые антисемиты, такие как Омар, например, из Миннесоты, или Тлалиб из Мичигана, например, или Пресли, афроамериканка, Окасио-Кортес, представительница Нью-Йорка, Бенни Сандерс, например, сенатор, открытый антисемит, ненавидит евреев. Вот вам пример. То есть идет сращивание бытового антисемитизма с государственным. Да, я отдаю, знаете, благодарность выражаю Трампу за то, что он впервые открыто стал бороться с антисемитизмом. Но, к сожалению, вот за полтора года, прошедшие с момента прихода Трампа в Белый дом, обещание Трампа о том, чтобы на корню, знаете, вот выкорчевать антисемитизм в Америке, пока продвижек больших не видно. Ибо, на мой взгляд, самым решающим шагом по искоренению антисемитизма в Америке было бы это проведение реформы образования в Америке. Ибо если взглянуть на состав протестантов, антисемитских выступлений с флагами Хамаса, антиизраильскими лозунгами, которые прошли в Америке последние несколько лет и до сих пор еще имеют место, и речь идет о выступлении молодежи в кампусах университетов Гарвардского, Колумбийского, Принстонского, например, Пенсильванского и многих других университетов, где отмечено выступление более 3 миллионов молодежи, это все говорит о том, что откуда у этой молодежи ненависть к евреям, откуда у этой молодежи ненависть к Израилю, это образование. Это семья и школа. Это закон. Откуда взялся Монтгомери? От того же его папочки, который является его родным отцом, да еще и профессор, преподает в Колумбийском университете его папочка. А чему учат такие горе-ученые в наших университетах? Учат ненависти к Израилю. Вот Монтгомери один из плодов вот такого воспитания. Но так Монтгомери не одинок, как я уже сказал, их вот по официальным данным более 3 миллионов молодежи выступало за последние полтора года на улицах, кампусах университета и сих пор продолжает, нет, да, в выступать с криками, возгласами, транспарантами, плакатами против Израиля, против евреев. Вот это настораживает сегодня, когда мы отмечаем 250 лет нашей страны. Это не должно иметь места. И чтобы мы были спокойны за будущее наших детей, и чтобы мы не подумывали о том, что не пора ли уезжать из этой страны, мы должны уже сегодня предпринимать меры. Пока Трамп в Белом доме, пока есть возможность принять законы о полной реформе, начиная от начальных классов, кончая университетами и колледжами, где акценты должны быть сделаны на те ценности юдохристианские, которые заложены в основу нашего общества отцами-основателями. Это равенство. Это уважение не по цвету кожи, не по религии, не по гендерной принадлежности. Вот это должно иметь место в нашей стране, и за что мы должны с вами бороться. Особенно сегодня, когда опять, и нет-нет, да появляются депутаты, кандидаты, которые будут переизбираться 3 ноября в Конгресс, отстаивающие опять свои антисемитские позиции. Самый наглядный пример – это победа 3 прогрессистов в Конгресс в округах Нью-Йорка. Причем открытые антиизраильские и антиамериканские, я прямо могу сказать, кандидаты, которые могут победить, учитывая, что подавляющее большинство жителей Нью-Йорка, они, знаете, очень агрессивно настроены против Израиля. И говорить о том, что на этих выборах прошедших, где победили прогрессисты, было всего лишь 17% от числа зарегистрированных, это не должно быть утешением. И те, кто не пришел на выборы, это не делает им чести. Это говорит о том, что они равнодушны к тому, что происходит в нашей стране. С этим мы должны бороться. Поэтому, воздавая должное тому поколению американцев, которые создали такую прекрасную страну, которая достигла необычайно больших высот в науке, в экономике, в обороноспособности, обеспечивая безопасность нашей стране, мы обязаны говорить о наших недостатках, чтобы с ними бороться. И завершая эту часть нашего эфира, посвященную великой дате, 250-летию, я хочу выразить благодарность всем поколениям Америки, которые создали эту страну. God bless America. Это самое большое выражение нашей благодарности этой стране, которой мы обязаны. Теперь я не могу не сказать о других важных вопросах, которые касаются сегодня событий мировых. Это продолжающаяся напряженная обстановка в Иране, где, к сожалению, Трамп, задавшийся целью лишить Иран доступа к ядерному оружию, сегодня уже почти об этом не говорит, а если говорить, действия его как раз-таки не говорят о том, что он этой цели достигнет. Трамп сегодня сфокусирован на Ормузском проливе, да, том самом проливе, который Ирану удалось навязать Трампу. Ведь до 28 февраля, то есть до начала атак Израиля и Америки против Ирана, разговора о Ормузском проливе не было. Ормузский пролив был открыт. Так вот, Иран взял в заложники Ормузский пролив, арабские страны, где находятся наши военные базы, и Ливан. И вот теперь у Трампа нет ни времени, ни, по-моему, никаких, знаете, интеллектуальных способностей добиться главного, ради чего начиналась война, это лишить Иран доступа к ядерному сырью, из которого можно было бы изготовить ядерное оружие. Сегодня уже Трамп больше сконцентрирован на Армузском проливе. Иран диктует сегодня политику, именно Иран. Самый наглядный пример, вот проходящие в эти дни похороны, это церемония прощания Ирана с аятоллой Хомейни. Так вот, прошу вас, дорогие мои зрители, слушатели, обратите внимание, что сегодня творится на улицах Ирана. Тысячи граждан Ирана, вышедшие на эти похороны, выходят с возгласами «Смерть Америки», «Смерть Израиля». И спрашивается Трамп, а чего ты добился? Ведь никакой победы над Ираном нет. Абсолютно. Напротив, сегодня своим отношением, знаете, таким миротворческим, отношением, основанным на сделке, ты превращаешь Иран, который был региональной державой, в, знаете, в глобальную. Именно Иран сегодня начинает набирать силы, да. Больше времени идет на так называемые переговоры, тем сильнее, прежде всего, в моральном смысле становится Иран. Сегодня те самые иранцы, которые возлагали надежды на Трампа, который поможет им избавиться от этого тоталитарного режима, уже потеряли веру в Америку. Подавляющее большинство иранцев сегодня опустили руки. И мы не можем забыть клич Трампа, обращенный к иранскому народу. Выходите на улицы, мы в пути. Но этого так и не произошло. Народ вышел на улицы, но Трамп так и не дошел до Ирана с помощью. Это послужило потерей жизни тысяч иранцев. 42 тысячи иранцев, которые были убиты своим же кланом аятолл, это на вине Трампа тоже. Мы не пришли на помощь иранскому народу, к сожалению. И сегодня, когда идут переговоры, уже по официальным только данным, более 500 иранцев уже арестованы, убиты, повешены, и иранская клика продолжает охотиться за теми, кто против власти нынешней иранской. И это по нашей вине, американской, на мой взгляд. К сожалению, вот это недостаток, который нас тоже беспокоит. И не случайно сегодня уже Биби Нетаньяху рвется на встречу с Трампом. Судя по всему, эта встреча состоится уже в ближайшие дни. И Биби Нетаньяху собирается привести, в этом нет никакого сомнения, новые разведданные Моссада об обстановке внутри Ирана, о том, что творится с Хамасом. Кстати, Хамас, по данным израильских спецслужб, снова получает оружие. Откуда, пока неизвестно. Но известно, пока есть спонсоры, такие спонсоры, как Катар, например, и иранская верхушка, Хамас будет существовать, в этом нет никакого сомнения. А что касается Хизбаллы, так там вообще замкнутый круг. Трамп сегодня больше склонен остановить Израиль, чтобы он не боролся и не отвечал на террористические атаки Хизбаллы ради того, чтобы Трамп смог обеспечить покой на Армузском проливе, неважно в чьих руках этот пролив, и чтобы это повлияло на цены на нефть на мировом рынке, а это, в свою очередь, на цены на бензин. Так что у Трампа главная цель – это любой ценой достичь снижения цен на бензин внутри нашей страны. Да, немножко цены пошли вниз, это правда. Но удовлетворит ли это нашего обывателя? Сможет ли наш обыватель, увидев цены на бензин ниже, чем это было в начале войны с Ираном, достаточно ли будет этого? И удовлетворит ли наш народ, тот уровень цен, который сегодня на товары первой необходимости, на мясо, молоко, хлеб в магазинах, я сомневаюсь в этом. Ибо Трамп, который сегодня, к сожалению, идущий на бесчестие, то есть уступив Ирану те цели, которые Трамп ставил, сегодня уже он, судя по всему, не достигнет, судя по всему, как народ этот наш оценит, я не сомневаюсь в этом. Это нас тоже беспокоит сегодня. И я продолжу. Не могу не вспомнить слова великого Черчилля. Политик, идущий на бесчестие ради того, чтобы избежать войну, будет иметь и бесчестие, и войну, к сожалению. И, потому что Израиль остается главной мишенью сегодняшней верхушки Ирана. Остается. И война неизбежна. Если даже Трамп будет дистанцироваться от Ирана, Израилю ничего не останется, как заступиться за себя, за свою безопасность, за свое выживание. Вот это нас всех ждет в ближайшее будущее. 7-8 июля в Анкаре будет проходить саммит НАТО, на котором обещает присутствовать Трамп. Саммит очень важный. Важный, во-первых, потому что он проходит в разгар войны в Украине. Это очень важно. И, конечно же, нерешенные проблемы. Вот мы уже начали говорить о ситуации в Иране. Европейские страны с нетерпением ждут приезда Трампа, ибо сегодня единство стран западной цивилизации в борьбе против агрессии Путина в Украине и решение проблемы с иранским режимом, они актуальны как никогда. И единство стран Европы с Америкой, оно просто является решающим в достижении тех целей, которые ставил перед собой Трамп. И которые стоят перед лидерами европейских стран. Я думаю, что саммит в Анкаре 7-8 июля будет иметь очень важное значение на пути сближения Америки с лидерами европейских стран. И с другой стороны, там же намечена встреча Зеленского с Трампом. И я думаю, что Зеленский будет просить Трампа в оказании помощи Украине в обеспечении ракетами системам «Патриот», который играет двойную роль, и оборонительную, и наступательную. Это то, в чем Украина остро нуждается, при всем том, что сама Украина уже стала востребована многими странами мира, прежде всего арабскими странами, и самой Америкой в вопросах производства дронов и антидроновой системы. Чем Украина сегодня потрясает мир, показав, что она не только умеет защищаться, но и, находясь в тяжелейших условиях этих варваров, российских варваров, которые бьют по жилым кварталам, по больницам, по школам, Украина находит в себе силы еще и изобретать, создавать и нанося огромный удар по нефтяной инфраструктуре России, что сказывается на успехах, так называемых, российских варваров в войне против Украины. Сегодня решающий момент. Сегодня мы с нетерпением ждем того, что Трамп наконец-то откажется от статуса посредника между добром и злом, а станет настоящим другом украинского народа, другом Израиля, по-настоящему, каким он был в первой каденции. И не будет говорить, что Америка и Израиль – это две разные страны на разных континентах. Нет. нас всех, и Украину, и Израиль, и Америку объединяет одно, самое главное. Это борьба за свободу, за независимость. Это то, что привело и к Олимпу благополучия этой великой страны Америки. Это то, что и было заложено в основу создания нашего государства 250 лет назад отцами-основателями. Трамп не имеет права это забывать. И никакие торги о том, что мы будем зарабатывать, у нас будут деньги, миллионы, триллионы. Нет, не это является главной ценностью нашего общества. Деньги – это вторично. Мораль первична. Мораль – это любовь к человеку. Это забота о человеке. Это борьба со злом. А деньги придут сами. Благодаря тому, что мы любим тех, кто нас окружает. Мы любим тех, кто в беде, кому мы помогаем. И вот тогда Всевышний нас вознаграждает за это. Вот таковой была всегда Америка. Я заканчиваю наш эфир, который в основном был посвящен юбилею великой страны, которой мы благодарны бесконечно за то, что она есть. И мы обязаны делать то, ради чего мы эту страну выбирали. И я всегда вспоминаю слова великого, одного из выдающихся президентов Америки, Джона Кеннеди, который обращался к иммигрантам словами. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ты всегда делай в своей стране то, что ты можешь делать. И не проси своего правительства, своего государства то, в чем ты нуждаешься. Вот это великие слова, обращенные к каждому из нас. И мы обязаны этому следовать. Хотя бы ради того, чтобы не потерять то, что до сих пор было создано в этой стране. Спасибо вам за внимание, за то, что вы слушаете. Пожалуйста, распространяйте наши эфиры. Нам нужна аудитория. Чем больше людей подключается к нашим эфирам, тем больше возможностей у нас улучшать качество наших эфиров. Заканчиваю эфир наш словами «God bless America», «Слава Украине» и «Ам Исраэль Хай».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих выпусках.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
5: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
6: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
7: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.

0: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
1: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
0: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Собственно, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Вот. Расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
1: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот так, ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала себе, для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось, что мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
0: Ну, а возвращение «я» – это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
1: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. А потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочем, так сказать, в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию, эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
0: Это вот ты о возвращении последний, 15-й год, когда ты уже уехал.
1: 15-й год, да, 11 лет назад.
0: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
1: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
0: помню
1: была.
0: Помню твой прекрасный дом, конечно, да-да-да.
1: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Ну, это начало проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла вот такое ощущение, что становится невыносимым.
0: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю. Сейчас, в смысле?
1: Да,
0: ну, если сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
1: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Ну, я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России, там, вот этого всего нет. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну, и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
0: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России? Там, 20-е.
1: Мы были, мне кажется, ну, я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны, Ну, то есть как, я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня, вот для моя, для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот чем моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
0: Открыты какие-то шлюзы.
1: Да, шлюзы, да, да. Открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. Угу. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый, изготовлять что-то такое, передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
0: да, за
1: жестко-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
0: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх. Живить уже на каком-то
1: вот там, этот страх
0: ДНК
1: уже такой.
0: Там, да, так сказать.
1: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. Вот в 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
0: С 70-го, если надо.
1: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
0: А сейчас система, как ты считаешь?
1: А сейчас система, я надеюсь, но не пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот это... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
0: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. То есть, мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
1: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра, Нина Литвинова. А я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила внимания, что ли.
0: Она была правозащитницей, то есть она же...
1: Она была зоологом, она была биологом.
0: Ну да, профессионально, да?
1: Угу. Но она была, стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таки, человек была, ну, эмпатичным, что ли. Она не могла видеть. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Мы... Ну, я, мне моя наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да. Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для... окружение, но очень заметное для людей, которым она помогала, я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала, она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости, я ее спрашивала, Нин, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, ну у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что она не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали. И, да, что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
0: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Ну, они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
1: Новые тихие,
0: да. А тебе кто ближе? Я понял, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, которые вот сейчас, на которые поделился наш
1: трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли. Что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. А вот, но меня они раздражают. А другие, другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь их, ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки. Да, да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. Вот, а мы это они делают, чтобы отработать гранты.
0: Угу, печенки.
1: А, да, и не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
0: Ну да, да? Риторика, да, да.
1: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, что эти стримы, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Фигня, слушают. Им обидно, в каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
0: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянул о стримах, я хотел спросить, вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да, они были в разных, так сказать, категориях жизни, не знаю, да. В правозащите, в литературе, в музыке, то есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди какие-то там, лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
1: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард. Ну, да,
0: песен, сонграйтер там.
1: Да, нет. Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
0: да?
1: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Как моральным авторитетом. Я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, водку, цены на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но
0: это говорит о многом.
1: О многом, понимаешь? Это 70-е годы. Сахаров не позволит.
0: Да.
1: Вот. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить на самом деле значение, вот исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное, людей уехало, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. Вот, так что это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
0: А ты как к этому относишься?
1: Да очень скептически. Вот, очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Вот, пытаются продолжать жить, как жили там какое-то, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Роль, непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята. Мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов. И мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации они
0: лишены.
1: Лишены,
0: конечно.
1: Да.
0: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
1: да, YouTube, да, да. И все равно,
0: лишены,
1: конечно.
0: Конечно, все это блокируется, все
1: да.
0: Это включается.
1: Да. Вот мне кажется, вот в роль иммиграции, ну, многих иммигрантов, или врастайте в эту жизнь. Или живите этой жизнью,
0: ну, частный
1: вы уехали,
0: уже,
1: частный, да.
0: Да.
1: Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно. Вот. А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
0: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный, вернувшийся, ну и погибший там, да, так сказать, это был правильный ход вернуться? Потому что, ну, очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но там, скорее всего, да, так сказать.
1: Да.
0: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
1: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Я вот чувствую, я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз, честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. как Карамурза, чудесный, достойный, умный человек.
0: Ну, на наш коллега, бывший, собственно,
1: да, и наш коллега. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
0: Да.
1: И очень много мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. О, это все. Это. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
0: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
1: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
0: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
1: Жень построил,
0: да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде, и это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
1: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. У меня тоже, опять же, счастливые качества. Какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были.
0: Благодать. Не цепляться за эту ностальгию.
1: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция, на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли... дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться. И я поняла, что надо делать усилия. Вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях. Впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности. Ну вот.
0: Здорово. Ну пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
1: они
0: драгоценности.
1: Со мной,
0: пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
1: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.
1: Тебе спасибо.

Ось подышал. Александр Герцич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И сласть с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную играл он наизусть. Что, Александр Герцич, на улице темно? Прось. Александр Скерцевич, чего-то все равно. Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких насаночках за Шубертом летит. Нам с музыкой голубую не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Герцович, заверчено давно. Брось, Александр Сердцевич. Чего там? Все равно.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире телеканала RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. За последние сутки война с Ираном прошла полный круг, от новых ударов до разговоров о мире. США вторую ночь подряд бомбили иранскую территорию, поразив около 170 военных целей, а Иран в ответ атаковал американские базы сразу в трех странах залива – Бахрейне, Кувейте и Катаре, где всю ночь выли сирены. Трамп заявил, что перемирие окончено, назвал иранское руководство мразями и пригрозил захватить нефтяной остров Харк. Но тут же добавил, что Тегеран после ударов сам вышел на связь и отчаянно просит о новой сделке. При этом президент явно колебался. «Они могут говорить, но, по-моему, они лишь тратят время», — сказал он, поручив решение своей дипломатической команде. Иран публично все отрицает и требует сначала прекратить удары. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
1: Приветствую вас и наших телезрителей.
0: Как вы понимаете стратегию Дональда Трампа по Ирану?
1: Как? Слушайте, он не верил, что с его талантами он сможет. Он верил, значит, что с его талантами он может обхитрить, как тот колобок. Я от дедушки ушел, я от бабушки. То же самое здесь. Но он ошибся очень-очень. Меня прямо интересует, я не успел, я должен найти официальное имя советника Трампа по иранским вещам. Понимаете? И вот это, может быть, я найду то, что он писал, я посмотрю. Но неважно. Я думаю, что он, да, говорил и представил Трампу, что это не более чем теоретическая возможность, что иранцы за всю историю постараются сделать, что делали и раньше, обхитрить. И поэтому мы находимся сейчас... После всех этих актов, первый, второй, третий, четвертый, пятый, этого обхитрения, где Трамп наконец-то понял, что происходит. Они, во-первых, создали два отдельных базара. Один базар – это экспорт нефти, второй базар – это ядерная мощь. И вот по этим двум базарам

0: их иранских умеренных провалились. Вы знаете, вот всегда это то же самое. Конечно, я не делаю уравнения, но где-то какое-то вот что искали в Германии умеренных, искали среди его офицеров, и это да нашли, но это было уже поздно в феврале-апреле 45 партии 45 года. До этого там никого не было. До этого, между прочим, в апреле, значит, в июне, если вы помните, был бунт офицеров, он провалился. Один из тех, которого обвиняли, это был глава немецкой разведки Канарис. И вот Канариса повесили на струнах рояля где-то в середине или в конце апреля 45 года. Понимаете, значит, были желания, искали, были люди где-то, понимаете, но они не вышли на поверхность и не кинули, значит, мы говорим об элите, не о массах. Масса продолжала верить, как и здесь, понимаете. Масса все-таки верит то, что им как-то приятно. Сейчас надо понять, вот где находится сегодня психологический, политический профиль Ирана. Конечно, это первым делом, что они даже не думают сдать режим. Они также понимают, если они проиграют в бомбе, которая имеет только два плюса, плюс и минус, значит, не можно иметь полбомбы, да, то они тоже потеряют режим. В то время, когда их второе поле, Хормуз, экономика, деньги Ирану, отношения с Китаем, отношения с арабскими производителями и соседями. Понимаете, здесь есть модуляция, здесь можно как-то выиграть. Поэтому они вот стреляют в арабов, а вообще-то идея была целиться в Трампа, в Соединенные Штаты, чтобы сделать их более умеренными. И вот обе стороны сейчас выкручивают локти, кто как можно заставить другую сторону, чтобы она была умеренным. Они и где-то здесь они правы, потому что трудно найти на этих двух полях, которые были расчленены, которые разные. По сути, опять, это ядерная бомба и контроль над Хормузом и экспорт нефти, они открыли себе вторую шахматную доску, и они перескакивают с одной доски на другую и обратно.
1: Вы говорите о том, что... Илья, вы говорите о том, что Дональд Трамп наконец понял, что Иран с ним играет. Вот это понимание, что нам открывает? Я имею в виду, это открывает, например, более широкие военные действия или захват острова Харк, или наземную операцию. Как вы видите, какие последствия этого понимания?
0: Окей, я думаю, не надо ломать голову над Трампом. Мы поняли, что он не представлял, что сегодня после трех дней, это было с конца февраля, начали эти вот, что у нас март, апрель, май, июнь, 4 месяца, 4,5 месяца идут переговоры, и мы находимся на мертвой точке. Конечно, он этого не представлял. Вопрос, почему, знаете, у меня, я знаю, почему в общем, я не знаю ту кнопку нажать, чтобы все стало ясно ночью. Он не представлял, он человек сделки. Сделка – это компромисс в цифрах. Всегда можно найти компромисс в цифрах, но нельзя найти компромисс, когда есть цель государства, и она ясна, и ни при какой погоде они не сдадутся. Германия упала, когда Гитлер застрелился, понимаете? Япония, когда сбросили две бомбы. Поймите, вот эти режимы, они не были религиозными, но они были радикально националистами.

0: что и есть в Иране. Понимаете, почему это у них есть, одним словом я могу сказать. Потому что они из последних таких, ислам вообще последняя из трех религий, молодая, значит, раз. Второе, там произошло что-то, передали, что главный имам не обязательно должен быть отпрыск, прямой отпрыск от Мухаммада, Хамди. И вот этого во имя Хамди раскололся ислам на шиитов и суннитов. Сейчас, более того, не то, что они сказали, Бог наш, мы ближе к Богу, но более того, они также объясняют и поясняют, что мир будет только тогда, когда ислам завоюет весь мир.
1: Вот. Но это... учитывая, что стороны все-таки не хотят уступать ни одна, ни другая, как вы сказали уже, Иран стоит на своем, потому что там религиозная составляющая, а Соединенные Штаты стоят на своем, и со стороны Соединенных Штатов это условие не разработка ядерного оружия. Так вот, кто же, по-вашему, должен пойти на компромисс и где?
0: Извините, это уже было 6 резолюций Совета Безопасности. Это был договор, что они могут только развивать ядерную энергию для электричества, это 3,5%, и также для исследований, понимаете? Что у нас находится сегодня, я вам скажу. Сегодня Иран имеет почти 19500 паундов, ну это что будет, 9750 килограмм в этом районе, значит, от 3,5 до 20%, и 992 фунтов, я думаю, или килограмм, это полтонны практически, когда у них есть чистота урана достигает 60%. 60% это только для одной цели. Ядерная бомба. И не хитрить, и не мудрить, понимаете? То они сами где-то уже появили, показались, и сегодня они манипулируют. Да, несмотря на то, что была бомбежка в июне 25 года, у нас есть все-таки осталось достаточно урана, полтонны урана, это для, как говорят эксперты, 3-4 ядерные бомбы. Им достаточно, чтобы угрожать. Так как вот, например, и было, мы не знаем, сколько чистого урана было в Северной Корее, но было понятно, у них тоже было то же самое. Ядерное оружие и дальнобойные ракеты. Вот вам и формула. Она довольно проста. Тем, которые хотят видеть, и здесь понятно, что это не Соединенным Штатам, это угроза первым делом Европе и на Ближнем Востоке. Понимаете, это не то, что Трампу хочется, чтобы там не было. Да, из-за чего? Из-за того, что есть угроза мирной части большого населения. Понимаете, мы даже не знаем, что произойдет, а вдруг это полетит не в ту сторону и полетит в сторону России. Понимаете, нету этого.
1: А по-вашему, скажите, можно ли описать эту ситуацию, что Трамп оказался, в тисках, что ли, с двух сторон? С одной стороны, это иранская так называемая сделка, которая просто не решается, и вообще вся эта ситуация с Ираном, как вы говорите, там просто компромисса невозможно найти, основываясь на религиозной их ситуации. И, с другой стороны, это американская общественность и промежуточные выборы, которые тоже давят, потому что Трамп, может быть, и хотел бы сейчас открыть военные действия, но не может, потому что это резко повлияет на все, на выборы, на цены на нефть, на бензин и так далее.
0: Не обязательно, если это будет сделано очень близко к датам выбора. Скажем, день-два. Понимаете? Потому что Трамп, у Трампа, как и у каждого политика, он должен сдержать свои слова. И особенно, когда они угрозы.
1: Сделать атаку за день-два до выборов или наоборот, раньше? Прекратить все за
0: день-два? Я бы сделал прямо в день до. И пускай они решают, кто... Значит, мы говорим о политике в Соединенных Штатах, и мы уходим далеко-далеко.
1: Но смотрите, мы же все-таки, вот то, что вы предлагаете, это большой риск. Мы понимаем с вами, что большой риск, на него Дональд Трамп не готов пойти. Все-таки сейчас еще 4 месяца до выборов. И это большой риск проводить какую-то очередную военную операцию, которая не будет поддержана Конгрессом. И это вызовет рост цен на все. Хотя цены с весны-то не опустились, да, после предыдущей операции.
0: Опять, я не хочу говорить о Трампе как единственным мотором в современной истории. Понимаете, Трамп, начались у него, трения с Европой, Западной Европой. У него были трения с Украиной. Смотрите, сейчас он взял и переменял свою позицию на 180 градусов. Да, я всегда говорил, что Трамп это первым делом, вот он сначала, его чутье, у него есть чутье такое, кто такие партнеры, насколько они надежны, сколько можно, скажем, потребовать, чтобы НАТО все-таки участвовало. Сегодня это принято всеми в НАТО. Кто их туда толкнул? Толкнул их туда Трамп. Понимаете? Для своей защиты не полагайтесь на Соединенные Штаты. Делайте, действуйте, развивайте. Я думаю, поэтому я не исхожу всегда из Трампа. Понимаете? Здесь ситуация, которая был пад с Северной Кореей, есть пад с Ираном, это намного, потому что если у Северной Кореи есть коммунизм, который находится на свалке, понимаете, то здесь другого рода контроль над народом, и это психика, несмотря что там очень-очень много больших меньшинств, главным образом курды, азеры, которые считают Северный Иран Азербайджаном, вы знаете, я говорил вам об этом, кажется, и все подобное. Поэтому здесь более сложно. И 20% нефти. Между прочим, когда вот были даже при президенте Обаме были вот эти ограничения экспорта нефти, вы знаете, кто получил свободный подход к иранской нефти? По решению Соединенных Штатов. Никто иной, как Китай. Они все время получали, так сказать, по условиям, которые были договорены. А как видно, Соединенные Штаты тоже как-то думали, Китай научит их, они получают большую скидку, громадную, но все-таки он научит, приучит их к этой тарелке или к столу, где они зарабатывают громадные деньги, если они экспортируют 20% от мировой нефти. Это громадные суммы для среднего государства, понимаете? И как-то думали, может быть, китайцы их научат быть более рациональными. Конечно, у Китая не было никаких целей, чтобы они стали прокоммунистически. Но Запад, я бы сказал, думал, что пускай они приучат их domesticated, вот как собака и как другие животные среди нас, они стали прямо частью человеческой жизни. То может быть. И есть же вот Эмираты, они арабы, и веруют в ислам, но они не радикальные. Например, Катар, да, с одной стороны у него двух лиций, если не трех лиций, они якобы за мир, за дружбу, но их Аль-Джазира сыпет соль, если не яд, во многие очаги в этом мире, понимаете? И они также, с другой стороны, были приучастниками Ирана, когда поддерживали Хамас и Хизбаллу, и также в Йемене. То вот это была стратегия Ирана «Кольцо огня». Они поддерживали одновременно то, и это были все, кроме Хизбаллы, все они сунниты. То здесь, понимаете, пересекается, здесь не две шахматные доски, здесь 3,5 шахматные доски.
1: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков.
0: До свидания всем.
1: На этом у меня все. Увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Всем привет, с вами Ян Матвеев. Жуткая авария с автобусом произошла в Москве на Нижегородской улице, недалеко от метро «Таганская». 25 человек пострадали. Водитель «Газели» грубо нарушил правила дорожного движения и подрезал автобус. Пытаясь предотвратить столкновение, водитель автобуса выехал на газон и протаранил рекламный щит. Людей доставали через разбитые окна. 11 человек увезли в различные больницы. Тем временем из-за проблем с топливом в стране может погибнуть часть урожая. В оккупированном Крыму, например, уборка зерновых уже остановилась. В Краснодарском крае продажу солярки ограничивают. На заправках установлены лимиты 100 или 200 литров в одни руки, тогда как один комбайн за одну смену расходует до 300 литров топлива. В Ростовской области фермеры прогнозируют потерю не меньше 15% урожая только из-за проблем с горючим. Уже сейчас уборочная кампания идет с запозданием. Власти Томской области рекомендуют чиновникам сократить количество служебных поездок и чаще проводить совещания онлайн, чтобы экономить бензин. А в Новосибирске компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу. По словам чиновников, это необходимо для экономии горючего. С 8 июля там введен режим повышенной готовности. Жителям региона посоветовали меньше ездить на личных автомобилях, а чиновникам рекомендовали пользоваться общественным транспортом. В Иркутской области хотят ввести электронные очереди на заправки по типу почты или МФЦ. По словам губернатора Игоря Кобзева, сейчас разработчики уже тестируют свои предложения. По задумке, водители смогут записываться на заправку заранее и приезжать к определенному времени, а не стоять в очередях. ФСБ сообщила о срыве беспрецедентного теракта Украины на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. По данным силовиков, украинский ГУР планировал разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав аэродрома Ростов-Центральный. Для этого собирались использовать 13 FPV-дронов, спрятанных в тайнике. Для проведения операции якобы был завербован гражданин России, которому пообещали деньги за подготовку теракта. Тот сразу же обратился к силовикам, передал им всю информацию, а дальше ситуацию контролировали в ФСБ. В итоге все беспилотники были деактивированы, а теракт предотвращен. Сирота из Псковской области рассказал, что его обманом заставили подписать военный контракт до совершеннолетия. По словам Антона Филимонова, полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Тогда парню было всего 17 лет. В учебном заведении он столкнулся с человеком, который уговорил подростка подписать контракт, обещая службу в абсолютно безопасных условиях. За это ему обещали хорошие деньги. В день 18-летия молодого человека отвезли в военкомат, где он прошел медкомиссию и подписал какие-то бумаги. Сотрудники военкомата убеждали его, что назад пути нет. Затем его отпустили домой с предписанием 11 июля явиться в военкомат для прохождения службы. Сейчас молодой человек хочет оспорить это решение, но сделать это в российских судах крайне сложно. Поэтому ни в коем случае не подписывайте контракт с Минобороны, не ведитесь на такие вот уловки. Плохая новость для владельцев сим-карт иностранных операторов. Они лишились доступа к сервисам, на которые зайти из России нельзя. При этом сохраняется доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в нашей стране, например, Netflix и ряду зарубежных нейросетей. В Минцифре пояснили, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов применяется общий режим фильтрации, действующий на территории России. Там отметили, что такой подход направлен на обеспечение безопасности в цифровом пространстве. Медиазона и BBC выяснили, что на войне в составе российской армии погибли как минимум 3589 иностранцев. 2304 человека из них солдаты КНДР и еще около 1300 представители стран буквально всех материков, за исключением Австралии и, конечно, Антарктиды. Российские вербовщики активно отправляли на фронт граждан Кубы, Непала, Индии, Шри-Ланки, Йемена. Также довольно часто вербуют жителей африканских стран, особенно тех, где уровень жизни очень низкий. Сегодня ночью украинские дроны массированно атаковали российские регионы. Под удары вновь попали нефтяные объекты. Минобороны отчиталось об уничтожении 376 дронов над регионами страны, оккупированным Крымом и Азовским морем. Одной из целей стал Ильский НПЗ, по которому били уже много раз. Очевидцы зафиксировали сильный пожар, о котором сообщил и оперативный штаб региона. А в Таганроге власти вообще объявили об эвакуации из зоны ЧС. Перед этим губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на территории порта, потому что дроны ВСУ атаковали местный нефтяной терминал. Таким образом, они последовательно ударили сначала по танкерам в Азовском море, а теперь и по нефтебазе, которая их наполняла в Таганроге. Кроме того, в городе пострадали частный дом и административное здание. На них упали обломки сбитых беспилотников. Еще две нефтебазы горят в Азове Ростовской области. Местные жители сообщают, что сирены воздушной тревоги заработали только после ударов дронов и начала пожара. Также в Азове мог быть атакован оптико-механический завод. Последствия налета беспилотников еще уточняются. По данным российских властей, в Белгородской области погибла женщина, а мужчина получил ранение в результате удара дрона ВСУ. Завершились шестидневные похороны Хаменеи в Иране. Церемония прошла на фоне опасений возобновления полномасштабной войны, вызванных ударами США и Ираном в последние два дня. Возле мавзолея, где похоронили бывшего верховного лидера, собрались толпы людей. Церемонию сопровождали антиамериканские лозунги и выступления. Например, участники процессии повесили, а затем сожгли гигантское чучело президента США Дональда Трампа, собранное из блоков в стиле конструктора Лего. В четверг утром туарегские сепаратисты и их союзники атаковали на севере Мали колонну малийских военнослужащих и российских бойцов африканского корпуса. Колонна направлялась в город Энефис на помощь силам, укрывшимся на территории местного военного лагеря. В субботу туареги и связанные с Аль-Каидой джихадисты провели серию скоординированных атак и заявили, что установили контроль над Энефисом. Российские военные из африканского корпуса и несколько малийских военнослужащих продолжают удерживать позиции на территории военного лагеря. 11 человек погибли в результате лесного пожара, охватившего провинцию Альмерия на юге Испании на фоне изнуряющей жары. Очевидцы сообщили, что пожар мог начаться из-за падения линии электропередач. Загорелась сухая трава, а затем пламя перекинулось на лесной массив. В последние годы Испания все чаще сталкивается с длительными периодами сильной жары, когда температура воздуха нередко превышает 40 градусов Цельсия, что создает условия для возникновения масштабных лесных пожаров. Китай впервые вернул на Землю первую ступень космической ракеты. Ну, а точнее на воду, но не так, как ускоритель ракет SpaceX. Китайские инженеры использовали систему тросов и крюков. Ракета-носитель Long March 10B была запущена с космодрома Вэньчан на юге страны. Примерно через 6 минут после отделения ступеней ускоритель вернулся на плавучую платформу. Во время миссии на орбиту был выведен спутник. Сегодня 10 июля и 1598 день войны. С вами был Ян Матвеев. Спасибо, что смотрите наши новости. Увидимся и удачи вам.
1: Не переключайтесь. Вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. По данным Пентагона, американские военные нанесли удары по 170 целям в Иране, при этом большинство пораженных объектов находятся вдоль побережья Ормузского пролива. Тегеран заявил, что ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Кандидат в Сенат от штата Мэн, демократ Грэм Платнер, объявил о приостановке своей избирательной кампании после обвинений в сексуализированном насилии. А сенатор Джон Феттерман, демократ от штата Пенсильвания, заявил, что его партии необходимо изменить свою стратегию. А стратегия демократов – мы ненавидим Трампа. Ну вот пора менять эту стратегию, говорит Феттерман. Производитель чипов искусственного интеллекта NVIDIA потерял менее чем за 2 месяца около 16% от пиковой стоимости, достигнутой 14 мая 2026 года. $1 триллион. Городской совет Нью-Йорка в ближайшие недели проголосует за законопроект о повышении зарплаты выборных должностных лиц города сразу на 18,2%. В городе у нас чиновники мало получают. На 18,2% им нужно увеличить зарплату в Нью-Йорке. Проживающая в Лос-Анджелесе актриса Лупита Нионго обвинила во время интервью Гомера, автора «Одиссеи», в том, что в его произведениях недостаточно представлены женщины. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. По данным Пентагона, американские военные нанесли удары по 170 целям в Иране. При этом большинство пораженных объектов находится вдоль побережья Ормузского пролива. Тегеран заявил, что ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Военная эскалация спровоцирована возобновившимися иранскими атаками на торговые суда, проходящие через пролив, говорят в Вашингтоне. Обмен ударами начался во вторник, накануне саммита НАТО в Анкаре, а в среду президент Трамп заявил, что считает завершенным срок соглашения о прекращении огня. Позднее президент США сообщил, что после новой волны ударов Иран якобы попросил Вашингтон о новой сделке. Но я просто не знаю, заслуживают ли они сделки, я не знаю, собираются ли они ее соблюдать, добавил Трамп. В четверг Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что в результате последней серии американских ударов за 2 ночи погибли 14 человек. По словам представителя Минздрава Хосейна Керманпура, после ударов США по объектам в 5 иранских провинциях, нанесенных 8 и 9 июля, были ранены 78 человек, 47 из них остаются в больницах. Тем временем губернатор округа Иран Шехр на юге Ирана сообщил государственным СМИ, что в результате удара Соединенных Штатов по зданию аэропорта погиб 1 человек. Иранское командование заявило, что в ответ на действия США нанесло удары беспилотниками по американским военным объектам в Кувейте, Катаре и Бахрейне. По утверждению Тегерана, целями атаки стали зенитный ракетный комплекс «Патриот» США в Кувейте, спутниковая система раннего предупреждения в Катаре, американские топливные хранилища в Бахрейне. В заявлении говорится, что для ударов было использовано большое количество беспилотников разных типов. Несколько стран Персидского залива, в том числе Бахрейн, Кувейт и Катар, сообщили в четверг о воздушных атаках или объявили повышенные меры безопасности. Иранские государственные СМИ сообщают, что во второй половине дня в четверг под удар ВВС США попала Бушерская атомная электростанция. По данным государственных информационных агентств, заместитель губернатора провинции заявил, что территория вокруг АЭС подверглась обстрелу. На данный момент независимого подтверждения информации об ударе по Бушерской АЭС нет. Если эти сведения подтвердятся, это станет одним из наиболее чувствительных эпизодов нынешней эскалации, поскольку Бушер является единственной действующей атомной электростанцией Ирана. Бушер также является крупным портовым городом. По данным иранских информагентств Фарс и Мехр, в четверг днем жители приморских районов сообщили, что слышали 2 взрыва. На данный момент неизвестно, были ли эти взрывы связаны с обстрелом атомной электростанции или относятся к инцидентам иного характера. Тем временем иорданское государственное агентство Петра сообщило со ссылкой на военные источники, что системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили 8 ракет, запущенных Ираном во второй половине дня в четверг. По данным агентства, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
1: Ранее в стране прозвучали сирены воздушной тревоги. Соединенные Штаты, располагающие военные базы на территории Иордании, пока не прокомментировали произошедшее. Американское посольство в Иордании призвало американских граждан найти укрытие, так как не исключено, что иранские ракеты и беспилотники могут снова войти в воздушное пространство Иордании. В дипмиссии заявили, что продолжают следить за развитием ситуации и будут публиковать дополнительную информацию по мере необходимости. Министерство обороны Кувейта сообщило в четверг, что один человек пострадал в результате падения обломков иранской ракеты. В заявлении, опубликованном в соцсети X, ведомство сообщило, что в ночь на четверг были перехвачены 3 баллистические ракеты, 1 крылатая ракета и 10 беспилотников. Судоходство в Ормузском проливе значительно сократилось за последние двое суток. По данным аналитической компании KPLEAR, КФЛЕР, 8 июля через Ормузский пролив прошли всего 23 грузовых судна и танкера. Это меньше, чем 7 июля, когда пролив пересекли 36 судов. Из тех судов, которые прошли через Ормузский пролив 8 июля, как минимум 12 воспользовались северным маршрутом через иранские воды, показывают данные КПЛЕР. Перед началом операции во вторник командование США заявило, что Соединенные Штаты, я цитирую, привлекают Иран к ответственности за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно перемещающихся по жизненно важному международному водному пути. По указанию главнокомандующего, силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. Так было сказано в сообщении командования соцсети X. Это месть за вчерашнюю бомбардировку судов Ираном. Если это повторится, будет намного хуже, написал тогда же Трамп в True Social. Новая волна ударов была нанесена по различным целям, включая системы ПВО, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическую инфраструктуру, расположенную вдоль иранского побережья. Государственное информационное агентство ИРНА сообщала о взрывах в нескольких городах вдоль южного побережья Ирана, вблизи Ормузского пролива, в том числе в Бендер-Аббасе, где расположен крупнейший порт страны и ключевые объекты, находящиеся в ведении как иранского военно-морского флота, так и корпуса стражи Исламской революции. Удары также затронули города Чабахар, Канарак и Сирик, а также остров Лаван. В некоторых районах Чабахара пропало электричество. По данным государственного телеканала IRIB, IRIB, в этом городе были атакованы 2 пирса и морская диспетчерская вышка. Государственный канал Press TV сообщил о взрывах в здании терминала и на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Иран-Шехр на юго-востоке Ирана. В аэропорту погиб пожарный, повреждены здания управления полетами и метеорологическая станция. Агентство ТАСНИМ передает, что ракета повредила железнодорожный мост на севере страны. По данным полуофициального агентства ФАРС, взрывы были также слышны в Бушере. В этом портовом городе расположена атомная электростанция Бушер, в строительстве которой участвует, кстати, и Россия. Агентство Nour News, связанное с Высшим Советом национальной безопасности Ирана, заявило, что станция не пострадала. Возобновление боевых действий, напомню, застало Трампа на саммите НАТО в Турции. Там его спросили, закончился ли срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного Соединенными Штатами и Ираном в июне и предполагающего 60-дневные переговоры, а также разблокировку Ормузского пролива с обеих сторон и смягчение американских ограничений в отношении Тегерана. Трамп ответил: «Это очень интересный вопрос. Мне кажется, что он, меморандум закончился. Я не хочу иметь с ними, с иранцами, дело. Они больные люди, ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело – просто пустая трата времени», ответил Трамп, анонсировав новую волну американских ударов по Ирану. Последняя эскалация подорвала надежды на превращение меморандума о взаимопонимании, подписанного 18 июня, в постоянное соглашение о прекращении войны, комментирует Reuters. В то же время на пресс-конференции в среду Трамп заявил, что не считает, что война возобновится. «Все, что произойдет, закончится очень быстро», заявил он, «и это только сделает ситуацию безопаснее, в том числе и для нефти». Конец цитаты. После последних ударов США нефть начала дорожать, но она все равно стоит значительно меньше, чем в конце апреля, когда цены достигли пика и составляли $120 за баррель. В среду представитель МИД Ирана заявил, что новые удары США нарушили меморандум о взаимопонимании, подписанном 17 июня, в котором есть пункт о праве Тегерана на определение условий безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Источник CNN рассказал, что решение Трампа о новой серии ударов по Ирану отчасти было вызвано его недовольством тем, что Ормузский пролив до сих пор не полностью открыт, и отчасти тем, что Иран атаковал суда, проходившие через пролив, как раз тогда, когда президент США участвовал в саммите НАТО. В итоге разочарование Трампа вылилось в публичное обсуждение темы во время его разговора с журналистами в Анкаре и резкие заявления об окончании перемирия. По словам источника CNN, Трамп теряет терпение из-за темпа переговорного процесса, в частности из-за того, что Иран, похоже, затягивает переговоры с Вашингтоном по ядерной программе. Но в этом плане, как мы понимаем, и Трамп это, я думаю, прекрасно понимает, Иран вообще не договороспособен. Цитирую дальше. «Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку», сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One на обратном пути с саммита в Турции. «Я просто не знаю, достойны ли они этой сделки. Каждый раз, когда они наносят удар по нам, мы наносим по ним 20 ударов», добавил президент США. Накануне главный иранский переговорщик Мохаммад Багир Галибаф обвинил США в нарушении соглашения о прекращении огня. Он сослался не только на последние удары Соединенных Штатов, но и на возобновление нефтяных санкций. Цитирую, «Эпоха запугивания и вымогательства закончилась», писал Галибаф в Экс, «мы не сдадимся». Но агентсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам перед саммитом НАТО, что новые атаки США на Иран были абсолютно необходимы. В четверг Галибаф написал, «Америка до сих пор не поняла, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходятся без последствий. Не стоит бессмысленно метаться, иначе вы утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только при договоренностях с Ираном, а не при американских угрозах», добавил Галибаф. Но это еще раз говорит о том, что иранская сторона просто не договороспособна.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
3: Если у вас боли, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам.
4: Центр восстановления сосудов и вен Pisinai Diagnostics. 718-615-41-00.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешный более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Кандидат в Сенат от штата Мэн Грэм Платнер, победивший в начале июня на праймериз Демократической партии, объявил о приостановке своей избирательной кампании после обвинений в сексуализированном насилии. Платнер пообещал официально снять свою кандидатуру, но только если партия гарантирует, что преемник будет избран, как он сказал, прозрачно и демократично. Мэн – один из ключевых штатов, в которых демократам необходимо победить на выборах в ноябре, чтобы получить большинство в Сенате. «Мы приостанавливаем кампанию», – сказал Платнер в 11-минутном видео, опубликованном в соцсети X, и он подчеркнул, что его заявление – это не признание вины, и заявил, что снимет свою кандидатуру официально, только если процесс выбора нового кандидата будет прозрачным и демократичным. По законам штата Мэн, Платнер должен снять свою кандидатуру до 13 июля, а партия должна назвать замену ему до 27 июля, чтобы новое имя было в бюллетенях на выборах в ноябре. Демократическая партия планирует выбрать нового кандидата в ближайшие 2 недели, если Платнер официально выйдет из гонки. Грэм Платнер – фермер, занимающийся разведением устриц и бывший морпех. Никогда не занимал выборные должности. Эта избирательная кампания – его первая. Он выступает за всеобщий доступ к здравоохранению, доступное жилье и налог на богатство. Такая демократическая повестка. Кандидатуру Платнера поддержали среди прочих сенаторы. Естественно, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. В итоге Платнеру удалось выиграть праймерис, несмотря на целый ряд скандалов. Татуировку с нацистской символикой – Платнер утверждает, что набил ее в 2007 году во время пьянки и с тех пор покрыл ее другим изображением. Также пренебрежительные комментарии в интернете о жертвах изнасилования, рассказы бывших подруг о его неустойчивом поведении и романтические переписки с другими женщинами после того, как он женился в 2023 году. Мы в свое время об этом в программе нашей говорили. Каждый раз Платнер признавал свои ошибки и извинялся. Однако в понедельник он оказался в центре еще одного скандала, который, похоже, и стал последней, что называется, каплей. Жительница штата Мэн Дженни Расико рассказала политику, что в 2021 году, когда она периодически встречалась с Платнером, он пришел к ней домой и занялся с ней сексом, несмотря на то, что она говорила «нет». В интервью CNN Пасико назвала произошедшее по определению изнасилованием. Это ее слова. Ну, по ее словам, Платнер в тот день оказался очень пьяным. После этих обвинений от поддержки Платнера стали отказываться многие заметные демократы, а Берни Сандерс рекомендовал ему, как он сказал, отойти в сторону. Сам Платнер отрицает обвинения в свой адрес. На выборах в ноябре кандидат от демократов будет бороться за место сенатора со Сьюзен Коллинз. Кандидатом от республиканцев она представляет Мэн в Сенате почти 30 лет, с 1997 года. Чтобы добиться большинства в Сенате, демократам надо будет сохранить все свои мандаты и забрать как минимум 4 у республиканцев. Мэн считается ключевым штатом на промежуточных выборах в ноябре. Среди возможных новых кандидатов экономист Нирав Шах, который боролся за пост губернатора Мэна в этом году, госсекретарь штата Шенна Беллоус и основатель Maine Beer Company Дэн Клебан. Ходили даже слухи, что за номинацию будет бороться актер Патрик Демпси. Он известный по роли в сериале «Анатомия страсти». Но в среду Демпси заявил, что не планирует участвовать в предвыборной гонке. Цитата. «Среди демократов Мэна наблюдается небывалая энергия и энтузиазм, во многом за счет преданных волонтеров и сторонников, которые вдохновились кампанией Грэма Платнера. Так заявили в Демпартии после того, как Платнер приостановил свою кампанию. Мы с нетерпением ждем возможности собраться вместе и обуздать эту энергию в поддержку нового кандидата, чтобы вместе бороться за победу над Сьюзен Коллинз в ноябре», добавили в Демократической партии. А сенатор Джон Феттерман, он демократ от штата Пенсильвания, который уже не раз расходился во взглядах с крайним левым крылом Демпартии, заявил, что его партии демократической необходимо изменить свою стратегию. Феттерман посетовал, что современная американская политика превратилась в крайне поляризованное противостояние двух партий, вовлеченных, как он сказал, в гонку ко дну. При этом он подчеркнул, что как сенатор-демократ представляет интересы всех жителей Пенсильвании, штата, который в итоге проголосовал за переизбрание президента Дональда Трампа в 2024 году. Цитирую, некоторые демократы сейчас фактически строят свою кампанию на лозунге «К черту Трампа». Я имею в виду буквально. Это даже звучит в некоторых их предвыборных роликах, если честно, сказал Феттерман. Далее он раскритиковал практику навешивания на политических оппонентов ярлыка «фашисты», предупредив, если вы называете людей с другой стороны фашистами, то получается, что люди, которых я знаю и люблю, которые голосовали за него, ну, то есть за Трампа, тоже должны быть фашистами, за Трампа, за республиканцев, но это не так. Это хорошие люди, говорит Феттерман. Они любят нашу страну ничуть не меньше, чем все остальные. Просто у них другие взгляды. И нам нужно найти способ двигаться вперед в стране, которая глубоко разделена. разделена. «Я отказываюсь так поступать», — сказал Феттерман, имея в виду политический племенной подход и навешивание оскорбительных ярлыков. «Люди забыли, что мы все американцы и что на самом деле нуждаемся друг в друге», — сказал Феттерман. Затем он вспомнил, сколько критики ему пришлось выслушать после того, как в 2025 году он получил приглашение на ужин с Трампом. «Я был рад, подумал, отлично, меня пригласили. Конечно, я пойду, не могу дождаться, это будет здорово. Мне нравится общаться и вести разговоры», — сказал Феттерман. По его словам, подобной готовности к сотрудничеству с представителями другой партии, которую проявил Трамп, со стороны демократической партии Феттерман не видит. «Сейчас нет ни одного демократа», — сказал он, охарактеризовав, собственно, нынешнюю риторику своей партии, «нет ни одного демократа, который был бы готов протянуть руку другой стороне. Если хотите оплачивать свои счета, к черту Трампа, и давайте все разрушим». Так он, в общем-то, это идеология такая, риторика демпартии. По словам Феттермана, в действительности все гораздо сложнее, потому что, как он сказал, я представляю не только демократов, я представляю всех 13 миллионов жителей Пенсильвании. Феттерман призвал к более цивилизованному политическому диалогу. «Демократы сердятся на меня», — сказал он, — «потому что все больше и больше партийный актив хочет слышать только к черту Трампа и ничего больше. Поэтому мои ценности отражаются в том, как я голосую», — сказал Феттерман. «Но в целом я хочу быть примером того, что даже при разногласиях можно вести себя уважительно, проявлять здравый смысл и оставаться разумным человеком посреди всего этого безумия». Конец цитаты. Производитель чипов искусственного интеллекта NVIDIA потерял менее чем за 2 месяца около 16% от пиковой стоимости, достигнутой 4 мая этого года. Его рыночная капитализация NVIDIA уменьшилась на $1 триллион. Обвал котировок NVIDIA связан не с ухудшениями показателей, а с изменением рыночных настроений. Инвесторы начали диверсифицировать вложения и перенаправлять средства в другие сегменты полупроводникового сектора, прежде всего в акции компаний, производящих память и накопители. Как следствие, за второй квартал компании Micron, Intel и AMD вместе добавили около $2 триллиона к своей совокупной рыночной капитализации. Городской совет Нью-Йорка в ближайшие недели проголосует за законопроект о повышении зарплаты выборных должностных лиц города сразу на 18,2% на основании рекомендаций консультативной комиссии по зарплатам, а комиссия была назначена новым мэром города Захраном Мамдани. Если предложение утвердят, зарплата мэра вырастет с $258 750 до $305 800. Спикера зарплата, спикер совета, со $164 500 до $194 400. Публичного адвоката зарплата со $184 800 до $218 400. Контролера с $209 050 до $247 100. Президента Бора со $179 200 до $211 800. А рядовых членов совета со $148 500 до $175 500. Следует отметить, что формально комиссия называет это не повышением, а давно назревшей корректировкой на инфляцию, указывая, что в последний раз зарплаты пересматривались более 10 лет назад, и с тех пор инфляция составила 31%. В случае принятия закон вступит в силу через 45 дней, но повышение будет ретроактивным с января 2026 года. Стоимость для городского бюджета в новом финансовом году оценивается примерно в $2,6 миллиона. На слушаниях поддержали эту комиссию организации, наблюдающие за качеством управления городом, в частности Citizens Union, чей исполнительный директор Грейс Раух заявила, что конкурентные зарплаты привлекают более сильных кандидатов и защищают от коррупции. При этом и сам мэр Захран Мамдани и спикер Джули Минин публично заявили, что лично от повышения откажутся, хотя формально предложение распространяется и на их должности. Возмущение противников данной меры вызвал тот факт, что при вступлении в должность Мамдани заявил, что дефицит городского бюджета превышает $12 миллиардов на 2 года. К середине мая, конституционному дедлайну 30 июня, дефицит удалось закрыть, но не за счет структурных решений, а благодаря помощи штата, около $4 миллиарда. новым разовым источником дохода, вроде налога на элитную недвижимость для нерезидентов и отсрочки пенсионных взносов почти на 1 миллиард 600 миллионов долларов. Независимые наблюдатели, включая Citizens Budget Commission, предупредили, что подобные одноразовые маневры не решают проблему, а лишь откладывают ее. На 2028 финансовый год город уже прогнозирует новый дефицит на уровне 7 миллиардов долларов. Проживающая в Лос-Анджелесе кенийско-мексиканская актриса Лупита Нуонго, лауреатка премии «Оскар» и «Эмми», она сыграла роль Елены Прекрасной в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Так вот, Нуонго обвинила во время интервью Гомера, древнегреческого автора этого эпоса «Одиссеи», в том, что в его произведениях недостаточно представлены женщины. Наказать бы надо Гомера за это. Ей задают вопрос. Представьте, что вы сидите в кинозале рядом с Гомером. И он говорит по-английски. Вы смотрите «Одиссею». Фильм закончился, вы наклоняетесь к нему и спрашиваете, что он думает о вашем исполнении. О каком аспекте вам хотелось бы узнать? Спросил интервьюер Джейк Хамильтон. И актриса ответила. Я бы сказала, окей, Гомер, что ты думаешь об экранном времени, которое получили женщины, учитывая, как мало ты с ними общался? Ты вообще о нас помнишь? Приводит ответ актрисы Fox News. Слова Нуонго вызвали скандал. Кинозвезде припомнили, какую роль в эпосах Гомера играет не только ее персонаж, но также богиня Афина, активно участвовавшая в Троянской войне на стороне ахейцев. Пенелопа, ставшая символом верности и достоинства. Цирцея, превратившая спутников Одиссея в свиней. Калипсо, на несколько лет задержавшая хитроумного царя Итаки на своем острове. Ну, отметим, что полемику вызвало и избрание Нуонго на роль жены Менелая, чье похищение Парисом привело к Троянской войне. Сам Гомер пишет, что похожа лицом на богинь, она вечно живущих. Однако древнегреческая традиция рисует ее все-таки белокожей и златокудрой. Ну, вспомните, как выглядит Лупита Нуонго.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей канала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
1: Сразу два объекта были переименованы в честь действующего президента Дональда Трампа. За один вчерашний день его имя официально получили международный аэропорт Палм-Бич во Флориде и мемориальный мост Фрэнсиса Бернетта Суона в Теннесси. Переименованный в честь Трампа аэропорт регулярно использует хозяин Белого дома, чтобы добраться до своей резиденции Мар-а-Лаго. Напомним, в марте губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис, подписал нормативный акт об изменении названия, вступивший в силу 9 июля. Трамп назвал событие очень важным днем для округа Палм-Бич, а голосование местных законодателей он охарактеризовал как впечатляющее. «Спасибо всем», — написал Трамп в True Social. Воздушная гавань на время сохранит код PBI, но с 18 августа его официально зарегистрируют под обозначением DJT. На самом деле это дорогое удовольствие. В стоимость входит обновление указателей навигационных систем, фирменного стиля, печатных материалов и других элементов инфраструктуры. Оплачивает банкет, как говорится, солнечный штат, выделивший на это 2,5 миллиона. Остальные расходы будут покрыты за счет операционного бюджета департамента аэропортов и программы капремонта. Изменение названия не повлечет за собой введение отдельной платы для пассажиров. Trump Force One, частный самолет, который Трамп использовал во время своей предвыборной кампании, стал первым лайнером, приземлившимся в аэропорту в 5 утра четверга после официального ренейминга. В тот же день глава казначейства Скотт Бессент выступил на церемонии в штате Теннесси, где в прошлом году в законодательном собрании проголосовали за закон о переименовании нескольких мостов и дорог, в том числе присвоение мосту в округе Джефферсон название «Мост имени президента Дональда Трампа». Сам тренд возник после его избрания на второй срок. Лик Трампа в этом году был внедрен в лимитированную серию паспортов к 250-летию независимости Америки. Он же разместился на памятной золотой монете. А также Трамп стал первым действующим главой государства, который попал на деньги. Его размашистая подпись появится на 100-долларовых купюрах. Кроме того, имя американского...
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали нашу сегодняшнюю программу с этой увертюры к одному из самых знаменитых произведений Жака Оффенбаха «Орфей спускается в ад» или «Орфей в аду». Потому что я решила сегодняшнюю и, может быть, программу в следующую среду посвятить Жаку Оффенбаху, как бы давая такой в качестве подарка для тех, кто не живет в Нью-Йорке и его окрестностях, и кто не может приехать на мои лекции. А у меня были лекции, посвященные Оффенбаху в гостиной Дэвидсон Радио, в русском самоваре. Но что делать тем, кто смотрит меня в Бостоне или в Торонто, или на западном побережье? Ну вот, вам от меня искренний подарок. Тем более, что, как оказалось, в результате этих лекций даже музыканты-профессионалы, даже те, кто серьезно занимается оперой, музыкой и так далее, очень многих вещей, о которых я рассказывала, не знали, не имели никакого представления. Поэтому давайте поговорим. Но тема, повторяю, очень большая. Много музыки, много фотографий, 40. И поэтому возможно, что сегодня в один час мы не уложимся. Приготовьтесь, слушайте внимательно. Кстати, я надеюсь добавить в мою сегодняшнюю программу даже то, что не было в моих лекциях. А начнем мы с воспоминания об истории оперы, потому что, как мы знаем, итальянская опера, опера возникла вообще в Италии в начале 17 века, и потом, поскольку она стала очень-очень популярна, стала потихонечку экспортироваться из Италии в другие страны. В частности, во Францию, поскольку французский двор был чрезвычайно богат, любил развлечения, то при французском дворе начали исполнять первые итальянские оперы, естественно, на итальянском языке, итальянские исполнители, итальянские композиторы. Но постепенно французы начали перенимать эту традицию и

мифические или исторические сюжеты. И особенность, кстати, французской оперы была в том, что французы очень не любили, чтобы не было диалога. Они любили поэзию, которую надо было декламировать. Не петь, а декламировать. И даже когда были музыкальные речитативы, то это была скорее такая мелодекламация. А что касается легкой, развлекательной оперы, или, как в Италии говорили, опера, комическая опера, опера буффа, опера, ну, веселая опера, которая вышла из комедии дель арте, то в Италии она процветала. Она стала, ну, можно сказать, народным искусством. Именно благодаря ее успеху публика ломилась в оперные театры и строились все новые и новые оперные театры. Но что было делать во Франции? Во Франции комическая сторона оказалась в некотором забвении. То есть она была, народу нравилась все равно. Надо было веселиться, надо было развлекаться. Но это было отодвинуто в качестве такого простонародного жанра в какие-то маленькие кафе, кабаре и так далее. И Королевская академия, которая была законодательницей нравов, очень серьезно следила за тем, чтобы веселые такие вот сценки комические, музыкальные, не выходили за вот рамки именно таких музыкально-сатирических миниатюр. Это очень важно помнить. А тем не менее нужда вот в таких, ну, более легких жанрах, но высокого музыкального качества, она была в стране, она росла на протяжении всего XIX века, особенно еще и потому, что Францию, как мы помним, сотрясали всякие революции и войны. Ну, начнем с того, что как раз Жак Оффенбах провел во Франции свою жизнь буквально вот от первой революции до последней. И его судьба была непосредственно связана с историей французских революций и войн. Фотография, которую мы сейчас увидим, это большое монументальное полотно, которое знаменует собой коронацию бурбонов на французский трон. Возвращение бурбонов, которое произошло в 1815 году, после того, как Наполеон был разбит, когда восстановили эту династию, вернули ее на трон. Но просуществовала она недолго, потому что народу не понравилась реставрация до наполеоновских законов. А Наполеон много хорошего сделал. И люди об этом помнили, хотели некоторые законы вернуть, и в 1830 году устроили революцию, покажите нам следующую фотографию, которая отражена в полотне Делакруа «Свобода на баррикадах». Эта революция 1830 года привела на трон нового короля и фактически новую династию. Покажите нам следующую фотографию. Луи Филипп был, в общем-то, ну, человеком достаточно просвещенным, любившим искусство и желавшим сделать что-то хорошее для Франции. Его права как короля были ограничены во Франции в то время. То есть началось как бы движение к парламентской республике. Ну, это была еще империя. А июльская, ее называли иногда июльская империя. А среднее сословие, которое фактически было инициатором всех этих революционных изменений, получило некоторые свободы, но народу этого было недостаточно. Начали появляться карикатуры, вроде вот этой, которые постепенно подрывали авторитет Луи Филиппа. Это карикатура Оноре Домье, который изображает его в виде Гаргантюа,

0: поглощающего булки, а народ в это время страдает, устроили следующую революцию, 1848 год. Следующая фотография, вот. Которая была, в общем, тоже достаточно кровавой, тем не менее, привела на трон племянника Наполеона Бонапарта, который сначала, вот вы видите, здесь он в виде такого скромного офицера, который сначала был объявлен президентом, но в 1852 году он объявил, устроил переворот государственный, объявил себя императором, как его дядюшка в свое время, и так началась так называемая Вторая империя. Или третья. Третья империя. Он объявил себя Наполеоном Вторым, а империя называлась Третья. Он тоже сделал много хорошего для Франции. Науки, искусство, промышленность, торговля пошли резко вверх. Благосостояние улучшилось, и Париж в это время расцвел. Париж, кстати, все эти годы оставался европейской столицей развлечений. Одно из мест любимых был Булонский лес, который в годы правления Наполеона II очень изменился, проложили красивые дорожки, вырыли там пруды, и в Булонском лесу стали прогуливаться аристократы, демонстрируя своих лошадей, свои наряды, своих возлюбленных и так далее. Интересно, что в будние дни это было место богачей. В воскресные дни сюда приходил простой люд, который работал в течение недели, но вот там он гулял. Другое очень важное место развлечений были Елисейские поля, которые вот здесь, это вид с Триумфальной арки на Елисейские поля, начало XIX века, как видите, очень много еще зелени, очень мало зданий. Елисейские поля были местом тоже прогулок, но кроме этого, местом, где можно было развлечься. Стали открываться кафе с музыкой, кафе «Шантан». Одно из таких знаменитых кафе называлось кафе «Тюрк», где проходили концерты. Причем в некоторых из этих кафе-шантанов, то есть это было кафе с садом, где можно было летом есть и пить, и слушать музыку. Были маленькие оркестрики, и, кстати, Жак Оффенбах еще в молодые свои годы, не будучи еще знаменитым автором оперетт, написал для кафе «Тюрк» несколько своих оркестровых пьес. А вот отсюда начались развлечения в кафе Шантана, о чем мы потом поговорим. Другое очень важное место развлечений во Франции был, конечно, оперный театр. Вот один из залов оперного театра. Это главное, тогда это называлось Королевская академия. Это еще не был театр Гарнье. Его построят во времена Наполеона II, как раз вот при Жаке Оффенбахе. А другое еще одно место была итальянская опера. Это было отдельное здание, очень красивое, очень большое, всегда переполненное. В нем шли только итальянские оперы, оперы Россини, Беллини, Доницетти и так далее. В общем, очень много было приятного. Всего было 5 театров, где шли это официальные государственные театры, то есть Королевская опера, потом была опера итальянская, потом была Комеди Франсез. Это был не оперный театр, это был драматический театр, но там тоже было очень много музыки. И был театр Одеон, где тоже шли музыкальные представления. В общем, было куда пойти, чем развлечься, и всюду была музыка. Теперь очень важная фигура, которую вот вы сейчас увидите его фотографию, это по фамилии Роже. Человек по фамилии, звали его Флоримон. А Флоримон Ранже не считается как бы создателем оперетты, но фактически он ее и создал. А Офенбах был уже, ну, чуть-чуть попозже, или, может быть, параллельно. Как бы то ни было, началось все с того, что Флоримон Ранже, любивший театр и имевший большие способности к актерскому мастерству, должен был где-то зарабатывать. И работал он руководителем церковного хора при психиатрическом госпитале или доме для душевнобольных. Это была своего рода музыкальная терапия. Со своими клиентами, прихожанами этой церкви, он должен был разучивать всевозможные хоры, песни, сценки. И во время репетиции слушал и взаимодействовал с этими людьми. И получал огромное наслаждение от того, насколько смешными были ситуации, которые там происходили. Он начал все это записывать. И это стало основой для маленьких сценок, которые он сочинял, сочиняя к ним и музыку, и со временем начал их показывать, под другим именем, конечно, в маленьких кафе-шантанах. Надо сказать, что было ограничение. В кафе-шантане можно было показывать сценку только с участием двух актеров, не больше. А песенок тоже не должно было быть очень много. То есть вот эти ограничения, которые Королевская академия музыки всячески вносила. И Ранже, тем не менее, его веселые эти смешные музыкальные сценки, они имели очень большой успех, и в конце концов он открыл первый театр, в котором показывал вот эти вот зачатки будущих больших оперетт. Со временем он начал пускать в этот театр, выступать и показывать там других композиторов, в том числе и Офенбаха. В результате Офенбах увидел, что его собственные маленькие оперетки могут иметь успех у публики, и открыл свой собственный театр. Но это будет потом. А сейчас самое время говорить о Жаке Офенбахе. Следующая фотография, вот это он в молодые годы. Жак Офенбах родился на самом деле совсем даже не во Франции, а в Кёльне, в семье немецких евреев. Его фамилия, вернее, фамилия его отца была Эберст. Его звали, отца звали Исаак Эберст. И Исаак Эберст до женитьбы сначала занимался переплетным делом, но, следуя традиции своих предков, которые были очень музыкальные, были кантерами, среди них были кантеры, он тоже начал заниматься музыкой. И в конце концов он стал, что называется, странствующим кантером. Он выступал в разных городах, в синагогах пел очень хорошо. Но кроме этого, поскольку в синагогах не так много платили, а ему надо было жить, он играл на скрипке и играл в трактирах, в кафе, сочинял небольшие пьески, в конце концов женился на девушке еврейской по имени Марианна, которая потом прославилась тем, что пекла очень вкусные пироги. Они обосновались в Кёльне. У них родилось, в конце концов, 10 детей. Жак по порядку был 7-м ребенком и 2-м сыном. Первый сын, Юлиан, играл на скрипке. Отец, обнаружив, что Жак тоже очень музыкальный, тоже начал давать ему уроки игры на скрипке. Но когда Жаку было 9 лет, он перешел на виолончель. В семье была еще девушка по имени Изабелла, которая была очень хорошая пианистка. И когда дети немного подросли, они стали давать концерты в качестве трио, в котором была Изабелла, Юлиан и вот этот самый юный виолончелист Жак. Надо сказать, что Жак, поскольку у отца уже появилось достаточно средств для того, чтобы давать ему серьезные уроки музыки, отец стал и получил работу кантора в Кёльнской синагоге, постоянную уже работу, которая достаточно хорошо ему платила, чтобы платить за уроки для своих учеников. И поскольку юный Жак был исключительно одарен, так что и сочинял музыку, сочинял пьески, такие сложные, что даже учителя пугались, потому что их больше никто, кроме Жака, не мог сыграть. Но в результате Жак брал уроки игры на виолончели у самого знаменитого в Кёльне виолончелиста. К тому времени семья уже имела фамилию Офенбах. Откуда пришла эта фамилия? Потому что когда Исаак Эберст разъезжал по разным городам, выступая там в качестве кантора, то все говорили: «А, Офенбахер приехал», по имени города Офенбах на Майне, где Исаак родился. И когда он переехал уже в Кёльн, то он взял себе фамилию Офенбах по имени вот того города, в котором он родился. Так Яков Офенбах, а звали его не Жак еще тогда, а Яков, а он стал Яков Офенбах. И когда ему исполнилось 14 лет, а Юлиану, старшему брату, 18, папа Исаак решил, что им надо серьезно заниматься музыкой, и снарядил детей вместе с ними, чтобы поехать в Париж. Потому что именно в Париже в это время была одна из первых и самых лучших в мире консерваторий. Возглавлял ее Керубини, Луиджи Керубини, знаменитый итальяно-французский композитор, писавший оперы. И, естественно, надо было ехать в Париж, если ты хотел стать серьезным музыкантом. Были рекомендательные письма, были собраны средства, благотворительность была, процветала, и снарядили семью по всем правилам. Путешествие заняло 4 дня. В 1833 году они приехали в Париж, который уже пришел в себя после революции 1830 года. Но Жака даже прослушивать не захотели. Во-первых, он слишком юный. Надо было быть 18-летним, по крайней мере, чтобы быть принятым в Парижскую консерваторию. А во-вторых, он не француз. За несколько лет до этого Керубини не принял Листа в Парижскую консерваторию. Но Исаак был человеком очень настойчивым и в конце концов добился аудиенции. Керубини начал слушать юного Жака, тогда еще Якова Офенбаха, и был так восхищен, что отменил все законы, сделал для него исключение. Оба сына, и Юлиан, и Яков, были приняты в Парижскую консерваторию. Тут же поменяли имена на французские. Юлиан стал Жюлем, а Яков стал Жаком, и начали заниматься. Папе пришлось вернуться в Кёльн, потому что он не нашел для себя работу во Франции. Но мальчики не бедствовали, потому что они давали уроки, особенно Юлиан очень много преподавал. Кроме того, они сами подрабатывали во французских синагогах, пели в хоре. Кроме этого, юный Жак начал работать в оркестре Комеди Франсез. Нет, не Комеди Франсез, а Опера Комик, комической оперы. Это был театр французский. Дело в том, что Жюль, старший брат, конце очень хорошо занимался, был прилежным студентом и стал, в конце концов, известным скрипачом, педагогом и потом даже играл в оркестре Жака. Жак, у которого он не мог усидеть на месте. Он создал общество борьбы со скукой. А в академические занятия в Париже, в Парижской консерватории, наводили на него скуку. Поэтому он проучился один только год и ушел. Но поскольку он зарабатывал и был принят в оркестр опера-комик в качестве виолончелиста, то он, будучи все-таки таким, ну, совестливым музыкантом, скажем так, и мечтая о большой карьере, брал частные уроки игры на виолончели и композиции, и занимался композицией с известным Галеви, автором оперы «Жидовка», который был в таком восторге от игры и композиции юного Жака Оффенбаха, что написал письмо его папе и сказал, что Жак будет большим композитором, что, конечно, очень порадовало Исаака Оффенбаха. Надо сказать, что юный Жак Оффенбах подрабатывал не только игрой в оркестре, где его все время облагали штрафами, потому что он был ужасный озорник, и все время делал всякие проказы. Например, в один прекрасный момент он попилил тайно пульты, которые были тогда деревянные, не металлические, и в какой-то момент они все рухнули, и ноты музыкантов разлетелись. Они не могли играть дальше. Так вот, он подрабатывал еще одним. Он переписывал ноты и познакомился с композитором по имени Флотов. Фридрих Флотов уже был тогда автором опер и разных других произведений, но ему нужен был переписчик. И они подружились и начали вместе сочинять, потому что Жак обладал невероятным мелодическим даром, а Фридрих обладал опытом аранжировки, как более опытный композитор. Они стали сочинять пьесы для виолончели и фортепиано и выступать с ними в салонах. Поскольку Жак был очень, покажите нам следующую фотографию, ужасно худой, то вот появились такие вот карикатуры на худющего Жака-виолончелиста. Надо сказать, что виолончелист он был действительно феноменальный. Успех у него был гигантский. А они начали, Фридрих Флотов имел контакты во всевозможных салонах, и они стали вместе выступать, играя свои общие произведения, которые им обладали очень большой привлекательностью и давали им большой успех. Таким образом, Жак мог в салонах, выступая, знакомиться с разными людьми, находить себе будущих потенциальных студентов, заказы. И там, в одном из салонов, он познакомился со своей будущей женой, которой было тогда 15 лет. Он был тоже совсем молодой, но все-таки ему было уже, по-моему, за 20. Она была очень симпатичная, испанка, дочь испанского генерала в изгнании. Католичка. Католичка, и надо было, что было делать. А это была любовь с первого взгляда и любовь горячая. А естественно, что о свадьбе не могло быть и речи, потому что Жак был еврей, и Жак был просто простой музыкант без денег. Как он вышел из этого положения, об этом мы поговорим после короткой рекламной паузы. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым. Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
4: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
5: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
6: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.

раз добрый день, дорогие друзья. Я продолжаю рассказ о Жаке Офенбахе, который в одном из парижских салонов познакомился со своей будущей женой. Жениться он на ней не мог, потому что он был всего-навсего музыкант и не обладал не только аристократическим именем, но и не обладал ни состоянием, и, кроме того, был еврей. Но финансовую проблему он решил таким образом. Он отправился в турне как виолончелист. А поскольку виолончелист он был выдающийся, то у него сразу появилось множество концертов с выдающимися музыкантами. Например, Антон Рубинштейн играл на фортепиано, а Жак играл на виолончели. Другой выдающийся музыкант, с которым он выступал, был Ференц Лист. Третий – Феликс Мендельсон. Ну, что может быть крупнее и важнее? Каждый из них уже в то время был очень известен, и это еще больше подняло славу Офенбаха и оплату его концертов. Особенно удачным были его выступления в Лондоне, где он выступал при Королевском дворе, о чем писали лондонские газеты, что Жак Офенбах своим искусством игры на виолончели покорил публику, покорил королеву Викторию, Альберта. На этом же концерте присутствовали другие королевские особы. Жак получил очень серьезную сумму денег и кольцо с бриллиантом. И таким образом вернулся в Париж с серьезными деньгами и обилием положительных рецензий. Он перешел в католичество и женился на Эрминии, которая стала ему прекрасной верной женой, родила ему 4 дочерей, вот эта фотография с дочерьми, и сына. Покажите следующую фотографию любимого сына, Шарль Огюст, который стал музыкантом. Но, к сожалению, прожил он недолго. И в возрасте 21 года, следующая фотография, пожалуйста, он скончался. Вот это его последняя фотография. То есть судьба Жака Офенбаха была усыпана далеко не одними розами. Надо сказать, что когда Жак женился, то проблема была еще и в том, чтобы найти себе постоянную работу. Он, конечно, мечтал сочинять музыку, и он сочинял целыми днями, как только была возможность. Но комическая опера, театр, в котором он играл на виолончели и куда он приносил свои новые сочинения, не хотели. По каким-то причинам никак они не могли собраться, чтобы поставить какое-то его произведение на своей сцене. Зато вот этот театр по имени Комеди Франсез, драматический театр, пригласил его работать своим музыкальным руководителем. Дело в том, что в Комеди Франсез шли драмы, комедии, но всегда с музыкой. И музыкальное сопровождение, как мы знаем, еще по образцу Бетховена, например, даже в драматическом театре было очень важным. Нужна была большая оркестровая увертюра, нужны были инструментальные связки между театрами, между какими-то сценами, между действиями, нужны были прелюдии для действий. В общем, и в этих театрах всегда был оркестр. И вот Жак Офенбах в 1850 году становится музыкальным руководителем Комеди Франсез. Он пишет музыку к 10 или 11 спектаклям. И это довольно большие, серьезные партитуры. А он пишет, он руководит оркестром, он дирижирует оркестром, он заботится о качестве этого оркестра. И по признанию руководителя этого театра, Жак Офенбах поднял музыкальную часть спектаклей на небывалую высоту. Но, как я уже сказала, ему очень хочется сочинять. Ему хочется, он был полон идей. И еще
во времена свои, когда он был, выступал как виолончелист в салонах, он начал писать для салонов маленькие комические сценки с музыкой. И эти комические сценки имели феноменальный успех. Но после Французской революции 1948 года жизнь салонов немножко утихла, как бы. И центр переместился в театры. А вот в это время уже Эрве начал показывать свои сценки в театрах и пригласил Жака Оффенбаха. И, как я вам уже рассказывала, Жак Оффенбах показал свои сценки там, они имели сумасшедший успех, и он решил, что надо снимать свой собственный театр. Вот на этой картинке этот театр, он был маленький, крошечный, всего 300 мест в зале, но уже можно было делать какие-то собственные представления. Эрве, конечно, страшно обиделся на Оффенбаха. Они поссорились на много лет, но тем не менее. А вот этот буф Паризьен, как назывался этот театр, это уже был театр Оффенбаха, в котором шли, как вы видите, короткие представления. Тогда еще были короткие, потому что Королевская академия ни в коем случае не хотела конкуренции и не разрешала ставить большие спектакли. Это правило было отменено специально для театра Оффенбаха как раз в середине 50-х годов, когда он смог написать и поставить в своем собственном театре свой первый абсолютный большой шедевр под названием «Орфей спускается в ад». Что это такое было? Вот это его афишка. «Орфей спускается в ад» – это пародия. Это капустник самый настоящий, только в четырех действиях и с большим количеством участников, и с большим настоящим оркестром, и с ариями, которые требуют очень хорошей вокальной техники. Почему это пародия? Пародия сразу на многое. Во-первых, на суперсерьезную оперу, которая, как вы помните, во Франции писалась только на мифологические сюжеты или на исторические сюжеты, и нужны были большие трагедии. Вот это Оффенбах высмеивал. «Орфей» – это знаменитая опера Глюка на мифологический сюжет, трагический мифологический сюжет. То есть в данном случае Оффенбах высмеивает еще и эту сторону французской жизни. Но кроме этого, это была еще и пародия на французское общество после революционной эпохи. Более подробно мы поговорим после того, как послушаем фрагмент из первого действия. А то, что вы увидите, это современная интерпретация, но идея все та же самая. Орфей – музыкант. В данном случае он учитель музыки. В консерватории он играет на скрипке. А Эвридика скучает, потому что ей кажется, что Орфей все время занят только своей музыкой. И ей надоело слушать его мелодии. Давайте посмотрим один из фрагментов.

вы поняли, что тут идет ссора семейная, каждый из них хочет избавиться от другого, и тут на помощь приходит подземный мир в виде Плутона, с которой договаривается с Орфеем о том, что он соблазнит Эвридику, поцелует ее и утащит за собой в подземелье, в свое царство. Плутон появляется под видом соседа орфеевского, действительно соблазняет Эвридику, действительно ее целует. Все замечательно. Орфей, наконец, один и может полностью отдаться музыке. Эвридика оказалась в царстве Плутона, но она не знала, что так получится. Посмотрим, что с ней будет дальше. Но пока что к Орфею приходит фигура по имени «Общественное мнение». И вот это самое «Общественное мнение» говорит: какое ты имеешь право наслаждаться жизнью, когда твоя жена в царстве Плутона? Мы должны отправиться туда, в ад, в подземелье, чтобы Эвридику выручить. И Орфей нехотя следует за общественным мнением. Так заканчивается первый акт комедии «Орфей в аду». Второй акт приводит нас сначала не в ад, а наверх, на облака, в рай, где живут и процветают боги Олимпа. Боги дремлят, покачиваясь на облаках, и поют о том, как сладко им спится. Но тут появляется Юпитер, который обвиняет их в безделье, в том, что народ на земле погряз в грехах, и что боги плохо за людьми следят. Богам очень не нравится это осуждение. Они устраивают бунт, революцию, бросаются на Юпитера со звуками Марсельезы. Вот вам ирония Офенбаха. Тут появляется общественное мнение с Орфеем, которая рассказывает о том, что Плутон утащил Эвридику, и они просят Эвридику вернуть на Землю. Юпитер заинтересован. Он привык, что никто не скрывает своих женщин от него, знатного красавца. И он решает вместе с богами и с Орфеем, и с общественным мнением отправиться в царство Плутона, чтобы выяснить, кто это Эвридика, что с ней делать и так далее. И вот следующая картина – это уже в царстве Плутона, где Эвридика скучает, потому что Плутон, у него полно других дел, он ее, правда, хорошо поселил в своем царстве, она живет в удобстве, но ей очень скучно, она одна. И тут появляется Юпитер в виде мухи. Чтобы проникнуть, он понимает, что Плутон будет скрывать Эвридику от него всячески, а ему очень хочется на нее посмотреть. И он проникает к ней в качестве мухи, и дальше следует очень забавная сцена взаимного соблазнения. Мы послушаем и посмотрим фрагмент из другого спектакля, где роль Эвридики совершенно феноменально исполняет моя любимая Натали Дюссей. Поехали! Хорошо.

Но на этом, конечно, дело не кончается, потому что появляется, естественно, Юпитер, то есть появляются Орфей, общественное мнение и остальные боги, и появляется возмущенный Плутон, который говорит, что ну что, мы должны вернуть тогда Эвридику Орфею, потому что не полагается, Юпитер должен показывать пример благонравия всем остальным. А Юпитеру ни от чего не остается делать, как согласиться на то, чтобы Эвридику вернуть Орфею и отправить ее обратно на Землю. Но ему очень не хочется это сделать. И поэтому они сначала возвращаются, значит, они начинают там... А Эвридике тоже очень не хочется возвращаться, и ей понравилось жить среди богов, где весело и пьют, и гуляют, и танцуют. И тогда Юпитер придумывает вот эту самую интригу с тем, что нельзя Орфею оборачиваться на Эвридику, он должен вести ее за собой, пока они не выйдут на поверхность Земли. И когда они отправляются, впереди общественное мнение, потом Орфей, сзади идет печальная Эвридика, но тут Юпитер вдруг разражается грозой, молнией, испуганный Орфей оглядывается, и Эвридика возвращается в мир богов. Вот этот финальный момент мы с вами тоже посмотрим, потому что он очень смешной и забавный. Поехали! Вот она говорит, а я же вернулась!

А ничего удивительного, что это оперетта, и тогда она называлась оперой, комической оперой. Она пользуется успехом, и ее ставят на многих фестивалях и во многих театрах. И ее, в общем, она стала одной из самых знаменитых произведений Офенбаха. Вот следующая фотография покажет вам сцену из одной из постановок начала 20 века. А надо сказать, что поначалу публика не очень так, особенно, так сказать, высший свет, с большой осторожностью относился к растущей славе оперет Офенбаха. А тот был очень плодовит и потом уже создал еще десятки оперет, о которых мы будем говорить уже в следующий раз, потому что там будет и прекрасная Елена, и Перикола, и еще другие, и у меня есть фрагменты из всех этих оперет. Но поскольку как бы хороший вкус это считалось серьезная опера, то все побаивались. Но надо сказать, что Наполеон II или III, Наполеон III, да, тогдашний император, он пришел в театр Офенбаха. Ему страшно понравилось. И настолько ему это понравилось, что он наградил его. Во-первых, он дал ему французское гражданство, наконец. Жак Офенбах до этого был немецким гражданином, что иногда вызывало проблемы. А в данном случае вот он получил французское гражданство, через некоторое время он получил орден почетного легиона, и слава его стала расти. Получилось так, что в один момент в 60-е годы 19 века, это пик славы Офенбаха как автора оперет, и одновременно его произведения шли в 5 театрах Парижа. Это огромная была слава, у него появились деньги, у него появились, кстати, у него были замечательные соавторы, и один из моментов успеха «Орфея в аду» было его либретто. Очень остроумное, очень хорошо написанное. Авторы этого либретто были Мельяк и Галеви. Парочка, которая писала либретто и для Кармен Бизе. Друзья, я не думаю, что нам надо продолжать. У нас, по-моему, осталось сколько там? Несколько минут, да? Ну что ж, давайте закончим нашу программу увертюрой к опере «Оперетте. Прекрасная Елена», на основе которой был создан фильм в бывшем Советском Союзе. И многие его узнают. А я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 20 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Мы любим Нью-Йорк.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И рядом со мной человек-легенда Эзра Мур, защитник Израиля. Вы, возможно, видите его по телевидению, а видите его в социальных сетях.
1: Может быть, вам так не повезло, да.
2: Привет, меня зовут Эзра Мор, а это очень независимый спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Римом Салем, которая уже дважды в своих отчетах, сначала в ноябре 2025, а затем в апреле 2026 года, заявила, что ни одно независимое расследование не установило факты изнасилования, совершенного террористами Хамас 7 октября. А любые обвинения террористов Хамас в сексуальном насилии являются дезинформацией, использованной для оправдания геноцида против палестинцев. И я сейчас даже не буду заострять твое внимание на том, что спецдокладчик ООН отрицает совершенные террористами изнасилования, потому что независимые эксперты этого не подтвердили. Но зато охотно обвиняет Израиль в геноциде палестинцев, чего за три года не смогли при всем желании доказать ни Организация Объединенных Наций, ни Международный уголовный суд, ни кто бы то ни было другой. Ага. Чувствуешь, попахивает лицемерием и двойными стандартами, как и полагается Организации Объединенных Наций. Но вот на этой неделе Римом Салем попала в совсем уж неловкую ситуацию, на протяжении часа делая вид, что она вообще не понимает, где находится и что вокруг нее происходит. Когда к Совету по правам человека напрямую, лицом к лицу, обратилась Илана Грицевски, находившаяся в плену у террористов Хамас и подвергавшаяся тому самому насилию, которое отрицает спецдокладчица ООН. И глядя на тошнотворную физиономию Римом Салем, которая изо всех сил делает вид, что этого разговора не существует, потому что сама для себя она уже решила, что никаких изнасилований не было, а геноцид был. В целом становится понятно, как же так вышло, что за три года все эти независимые эксперты не сумели доказать факт сексуального насилия со стороны террористов Хамас. Но это еще не все, и ты сейчас постарайся сделать удивленное лицо. Ведь дело в том, что специальный докладчик ООН Римом Салем, не желающая признавать факт насилия со стороны террористов, и обвиняющая Израиль в геноциде, который никто не сумел доказать. Одновременно с этим сама оказалась обвиненной в получении сначала 70 тысяч долларов от Саудовской Аравии, а затем еще 100 тысяч долларов от государства Катар. А в ответ на обвинение в получении денег от арабских государств, которые, к слову, были доказаны, в отличие от геноцида в секторе Газа, Римом Салем заявила, цитирую, что это никак не повлияло на ее решения, которые, мамой клянусь, остались независимыми. Да-да, верим, да, я поверил. А 170 тысяч арабских долларов просто сами запрыгнули ей в карман, потому что с хорошими людьми случаются хорошие вещи. Привет, меня зовут Эзра Мор, а это Рэйчел Энакурсо, более известная как мисс Рэйчел. Рассказывает о том, что 18 июня независимая международная комиссия по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях пришла к выводу о том, что Израиль целенаправленно нападал на палестинских детей на оккупированных палестинских территориях с 7 октября 2023 года, что является признаком геноцида. Кошмар, ужас просто, что же это делается? Хотя подожди-ка, ведь сам доклад указывает на то, что под словом «ребенок» тут подразумевает

0: палестинские дети. Дети, дети, дети, много детей. И если мисс Рэйчел или кто бы то ни было еще с таким же удручающим уровнем интеллектуального развития искренне не понимают, почему Израиль преследовал таких детей во время войны с террористами, то я сейчас попробую очень аккуратно это объяснить. Смотри. Дело в том, что это не дети, это вооруженные террористы. И мне плевать, сколько им лет, 18, 17, это вообще не имеет никакого значения с тех пор, как они взяли в руки оружие. Однако я все же скажу, просто раз уж речь зашла о детях, что в соответствии с официальными данными, взятыми из официальных источников, а не предоставленных какими-то независимыми комиссиями, индекс выживания еврейских детей во время Холокоста составил всего 6,5%, и это был геноцид. Индекс выживания детей народа тутси в Руанде составил 23%, и это был геноцид. Индекс выживания детей в Чечне в период с 1994 по 2009 год составил 94,5%, и это геноцидом никто не признает почему-то. А вот индекс выживания детей в секторе Газа составил более 99%, и вы пытаетесь меня убедить, что это геноцид. Нет, дорогие мои, это не геноцид, это война с террористами.
1: А мы предлагаем вам зайти вместе с нами вот сюда в помещение и поговорить на тему о том, что является силой, которая двигает Израиль защищать Израиль, но это самое главное. Что можете сделать вы для того, чтобы защищать свет и цивилизацию? Потому что эта война не только против Израиля, не только против евреев. Это война против всего цивилизованного мира. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, и не только на словах.
2: Я хочу открыть небольшой секрет. Когда мы встретились с вами на улице, вы приехали из славного города на немножко юге центре Израиля, Ришон ле-Цион. Я встретил вас здесь, на улице, и вдруг там подошла такая группа молодых ребят, школьников, правильно? Школьники.
3: Ну, мы же спросили, где вы смотрите, а если в ТикТоке. ТикТок — это школьник, да.
2: Ну, действительно, наверное, лет было, не знаю, 15-16, да? И попросили с вами сфотографироваться.
3: Я спросил, откуда вы знаете, как вы знакомы с этим, да?
2: И тот сказал ТикТок, да, кто-то сказал, я могу Ютуб, ТикТок, Ютуб. Скажите, а вот если говорить о наших телезрителях, то, может быть, кто-то еще не знаком с вами, но как он мог бы с вами познакомиться? Где вы?
4: На сегодняшний день я представлен на площадке Ютуб, это моя основная платформа, канал Ezra Mod Show в Инстаграм, Ezra Mod Show в Фейсбук, Максим Ezra Mod, потому что меня... Второе имя, светское имя — это Максим, я этого не скрываю. Меня можно найти в интернете, меня можно найти на канале Russian Television Network of America. Это у нас кабельный телеканал в Соединенных Штатах. Мне можно написать всегда личное сообщение, я всегда всем отвечаю, с радостью готов пообщаться, так что тоже с этим никаких проблем нет.
2: Интересно, что ведь вы из Москвы.
4: Изначально, да, из Москвы.
2: И вот я вспоминаю когда-то нашу первую с вами встречу, и... Действительно, даже вот сегодня, несколько лет спустя, я помню, что, по-моему, вы учились в актерской школе, не ошибаюсь, здесь
3: актерские курсы, это
2: актерские курсы, да? Тогда напомните ваше профессиональное становление.
4: Профессиональное становление до всей истории, когда происходит сейчас, изначально родился, да, соответственно, в России, в Москве. Первое высшее образование получил в Москве. По образованию я юрист по области авторского права. Оно мне не пригодилось сразу. Вообще, образование юриста в России — это очень переоцененная вещь на сегодняшний день, да, к сожалению. Это не с образованием проблемы, да, сами бываете. После этого я уехал в Испанию, прожил в Испании определенное время. Праздно прожил, то есть предавался праздности, жил в свое удовольствие. Оттуда переехал к Сербию. В Сербии получил второе высшее образование, режиссер массовых зрелищ. Вернулся обратно в Москву, работал в синагоге, чуть-чуть учился в Ешиве. И после этого, да, перепатриировался в Израиль. Вот 6 лет назад, в 2020 году, во время короны, переехал в Израиль, принес с собой корову, возможно.
2: Вы знаете, я слышал, что Любавический Рэбе говорил, если ты видишь недостаток в другом человеке и осуждаешь его, возможно, нашел что-то к себе, что нужно исправить. Если ты видишь проблему, которую ты хочешь исправить, ты нашел свою миссию. И я понимаю, что у вас разностороннее образование, разносторонний опыт жизненный, но сегодня, я не знаю, есть ли более вдохновенный, вдохновляющий защитник Израиля в интернете, чем вы. И откуда это?

0: Я не считаю себя защитником Израиля, честно говоря. Я считаю, что защитники Израиля — это солдаты армии обороны Израиля, это наши замечательные воины, наши замечательные службы безопасности, полиция, секретные службы. Это настоящие защитники Израиля, земли Израиля и народа Израиля. То, что делаю я даже информационной войной это назвать не могу, потому что Израиль в таком положении, чтобы информационно сражаться. Изначально, когда после 7 октября я начал делать то, что я делал, я это делал для себя. Мне это нужно было сказать, все, что я считал нужным, нужно было высказаться. А со временем я увидел, что мои слова отражают, судя по комментариям, потому что мне писали люди, мои слова отражают то, что многие чувствуют, но либо мне могут сказать, либо боятся сказать, либо стесняются сказать, думая, что они какие-то агрессивные, злые, с ними что-то не так. Я чувствую себя, вот, возможно, немножко ответственным за то, что я позволяю людям понимать, что с ними все в порядке. Они имеют право испытывать те эмоции, злость, плохие эмоции, злость, ненависть, да, которые они испытывают, что с ними все в порядке. Это не в них проблема, проблема в том мире, в котором мы живем. По поводу любавического Рэба, предпоследний любавический Рэба, когда он был в тюрьме, в советском, да, конечно, был момент, когда он испугался. Он ничего не боялся. На самом деле он ничего не боялся, он спокойно относился к ситуации, к тому, что, где он оказался, к тому, что он, его жизни угрожает опасность, что его допрашивали. Абсолютно спокойно это относился, но один раз он испугался. Он испугался того, что, сидя здесь, он не выполняет обязанности Рэбе, что он своими хасидами, что он не делает то, для чего он создан, что он пришел в этот мир. И он сказал, что каждый раз, когда ты тратишь время не на то, для чего ты был послан, не на то, для чего ты создан, не для того, в чем твоя миссия, каждый раз, когда ты тратишь время вот не на это, ты должен бояться, что ты не выполняешь ту волю, которая была вложена в твое общее создание и в твой приход в этот мир. Я в современном мире, как мы знаем, да, когда люди взрослеют позже, есть инфантилизм определенных людей, в принципе, найти свое место в мире, это занимает у многих долгие годы. В обычном обществе, я имею в виду, да, вот в светском обществе и все угодно, это занимает долгие годы. Я очень рад, что мне удалось найти мое место, и найти то, чем я хочу заниматься. Может быть, я в этом полезен, кто-то считает, что я в этом, наоборот, вреден кому-то. Но, тем не менее, я счастлив быть здесь.
1: Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас. Это лично для меня очень важный момент. Я не слышал о том, что Любавичский Рэбе это говорил, но я...
0: Это отец.
1: Да, я понимаю, да. Но я, тем не менее, думаю об этом. И поэтому это очень, так сказать, в моем сердце произвели впечатление, поэтому я буду стараться, да, я буду стараться.
0: Мы все будем стараться.
1: Мы будем стараться, да. И вы говорите сейчас о том, что вы делаете это, потому что вы любите и вы выражаете свои эмоции, свои мысли. А могли бы вы упомянуть несколько ваших видео, может быть, коротких или каких-то других, которые вы считаете важно, чтобы наша аудитория услышала эти ваши мысли? Что это были бы за эпизоды, с которыми вы хотели бы нас познакомить?
0: Мравари, тут такая ситуация, да, как раз недавно мой YouTube-канал отпраздновал небольшой юбилей, 1000 загруженных видеороликов.
1: Я поздравляю вас, 1000!
0: 1000 загруженных
1: видеороликов, да.
0: И 40 миллионов просмотров на всех вместе взятых. К сожалению, сейчас просто вычленить что-то отдельное уже не представляется для меня возможным, но глобально, часто я об этом говорю, есть радиостанция в Канаде, радио Вера, можно
1: сказать, да, полно.
0: Я там часто об этом повторяю. Наша война, ну, та война, которую мы ведем войну не с исламистами и даже не с какими-то ультралевыми радикальными движениями. И мы ведем войну не с какой-то национальной группой или религиозной, или кем-то еще. Война, которую мы ее ведем с необразованностью, с невежеством и вот с непониманием людей, зачастую непониманием людей, за что вообще они выступают. Поэтому, если выделять какие-то мои видеоролики, то это в первую очередь исторические образовательные видеоролики. Земля Израиля, становление государства Израиль, появление государства Израиль, потому что просто каждый раз, когда ко мне приходят люди и говорят, вы приплыли в Палестину в 1948 году, и на кораблях было написано, Гитлер уничтожил наши дома, не уничтожайте нашу надежду. Это самый яркий пример необразованности, именно того мракобесия, с которым мы воюем. Именно с этим надо бороться в первую очередь. Я верю, что если просто банально уровень образования поднимется, огромное количество врагов Израиля отпадет сами собой.
1: Продолжаю вашу мысль, такого рода пропагандисты говорят, арабы вас приняли гостеприимно, А вы захотели отнять у них их землю?
0: Конечно, да. Арабы, которые после поражения в Первой мировой войне не имели на этой земле буквально никаких прав, то, что Великобритания позволила их здесь остаться, одержав победу в Первой мировой войне, соответственно, одержав победу над Османской империей, в состав которой входила территория мандатной Палестины, британцы позволили арабам здесь остаться, позволили им здесь жить, не наделяя их никакими правами. Это очень интересный момент, потому что на самом деле первые, кто дал арабскому населению этой земли какие-то права, возможность самоопределения, возможность самоуправления, в конце концов, это было еврейское государство Израиль в 1995 году. До этого у арабов после окончания Первой мировой войны не было никаких прав и не было никакой возможности иметь какие-то свои частные права на этой земле. Это очень интересная тема.
1: Собственно, в 1948 году была предложена еврейской общиной, да, и Бен-Гурионом, который стал премьер-министром, арабскому населению создать свое арабское государство. То есть это было уже в 1948.
0: Это тоже очень интересная тема, отдельная, да, вот как, о таких вещах я очень часто говорю, у меня есть много видео на эту тему. Если мы возьмем историю становления Израиля на территории мандатной Палестины, то есть той территории, которая была под контролем Британской империи, мы увидим, что еще в 1921 году был реализован план, который сейчас называется «Два государства для двух народов», когда территория подмандатной Палестины была разделена на подмандатную Палестину и на так называемый Трансиорданию. Государство Трансиорданию, это было сделано путем приглашения к Лигу наций Трансиорданского меморандума. Это было первое разделение территории для двух народов. После этого были комиссии Пиля, много других комиссий, продолжали пытаться делить оставшийся вот этот кусочек земли, впоследствии ставший Израилем, вплоть до 1948 года, тогда действительно было предложено в соответствии с резолюцией ООН номер 181 создать еврейское государство и арабское государство на территории, которая уже делилась до этого, на что евреи ответили, да, мы согласны, конечно, мы согласны, мы 2000 лет жили в изгнании, уже дайте нам любую землю, мы согласны на что угодно. К сожалению, арабы, в том числе окружающие арабские страны, были не согласны с появлением первого и единственного еврейского государства, что привело впоследствии к войне. Но да, сам факт того, что было очень много возможностей создать арабское государство на этой территории, я не говорю про Палестину, такого названия не существовало, оно не упоминается ни разу в резолюции ООН, это уже новодел, если можно так выразиться, 60-х годов прошлого века. Но глобально, да, в общей сложности там 10 или 11 раз, в принципе, предлагалось создание арабского государства под разными соусами, разными людьми, на разных условиях. Я боюсь, после 2023 года, ну как, я боюсь.
1: Надеюсь,
0: что после 2023 года это уже больше никогда не повторится. Никакого другого государства от реки до моря, кроме Израиля, здесь не будет.
1: Амин. Но при этом мы хотим вспомнить также, что когда евреи приехали сюда в 20-е годы или еще до того, начались погромы.
0: Не обязательно приехали. Многие евреи здесь жили, но по
1: шаринвере истории совершенно никогда не покидали. Да, то есть, когда начался процесс возрождения еврейской общины, то местные арабы встретили это погромами, убийствами.
0: Да, это очень интересный момент, потому что вот этот промежуток времени, когда происходят описываемые события, люди почему-то очень любят об этом забывать, и я часто об этом повторяю, что такая неловкая ситуация сложилась, что арабы приняли евреев, и евреев здесь не было до этого. Ну вот причем, учитывая, что евреев не было, а еврейские погромы почему-то были. Были погромы и в Хевроне, были погромы и в Иерусалиме, было множество других погромов, инициированных муфтием на тот момент, верховным муфтием Иерусалима Амином Аль-Кусейни, соответственно, дядей Ясера Арафата, близким соратником Адольфа Гитлера,
1: союзником, который организовывал армии СС в Боснии.
0: Более того, СС Боснии, это же были конкретные армии. Дело в том, что муфтий Иерусалима Амин Аль-Хусейни познакомил представителей Рейха, соответственно, сподвижников Адольфа Гитлера, познакомил с королем Ирака. И первые формирования внутри вермахта СС, арабские и мусульманские формирования, были созданы из иракцев. И самое интересное, если мы сейчас посмотрим на флаг, который у них размещался на шевроне, это будет плат современной Калестины.
1: То есть, по сути, когда мы говорим о движении Free Palestine, да, освободите Палестину, то речь идет о национальном движении, которое возникло в союзе с фашизмом, а в 60-е годы к этому присоединилось также и КГБ, и всякие другие советские уже силы.
0: И да, и нет. Вы абсолютно правы, и в то же время полностью неправы. Потому что, на самом деле, движение Free Palestine,
2: появилось в начале 20 века как сионистское движение за освобождение земли Палестины, и как сейчас нам это пытаются ставить в укор, но да, действительно была колонизация земли Палестины, потому что она была пустая, лежала в руинах. Есть документы гораздо более ранние, чем декларация Бальфура, где описывается, что земля в очень плохом состоянии, но сейчас там начали идти дожди, и можно ее снова заселять именно евреями. Изначально Free Palestine, сам по себе слоган, это был абсолютно сионистский слоган, это были сионистские брошюры, сионистское движение.
1: А газета в тот момент называлась в Иерусалиме Jew Palestine.
2: Palestine Post, совершенно
1: верно. Это потом переименовали.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Много таких
1: вещей. И Golda Meir была палестинская, то есть мы все были
2: палестинцами. Совершенно верно, да. Очень много таких есть исторических, интересных, занимательных моментов, в которых, если разбираться, то все становится на свои места, и это опять возвращает нас к тому, что мы боремся с невежеством в мире. Но глобально, да, вот говоря о, возвращаясь к муфтию Иерусалима, Амину аль-Хусейни, и вот такой просто экспромт. Кто у нас сейчас, как у нас сейчас выражено вот то, что европейские страны пытаются признать палестинскими государствами? На данный момент существует палестинская автономия, созданная кем? Правильно, евреями в 1995 году. Кто представляет власть палестинской автономии сегодня?
1: Абу Мазен.
2: Организация освобождения Палестины. Возьмем чуть шире. Да? Глобальная организация освобождения Палестины представляет власть палестинской автономии и, следовательно, представляет вот то, что хотят признать палестинским государством. Проблема. Организация освобождения Палестины, представляющая власть палестинской автономии, расположенной на территории Иудеи и Самарии, которую, как мы знаем, люди, которых часто били головой в детстве, называют западным берегом реки Иордан. Так вот, Организация освобождения Палестины, представляющая власть палестинской автономии, была создана в 1964 году, за 3 года до того, как Израиль получил контроль над территорией Иудеи и Самарии в результате 6-дневной войны, и, соответственно, задолго до того, как была создана палестинская автономия. Так о чем же идет речь в самом названии Организации освобождения Палестины, когда еще не было никакой палестинской автономии, не было никакого намека на палестинское государство на этой территории? Речь идет именно об освобождении всей этой земли от реки до моря, и это их цель, которая буквально продекларирована в самом названии. Вот этого мы не можем допустить, мы это понимаем, и с этим мы боремся.
1: То есть уничтожение государства Израиля и всех его еврейских граждан.
2: Совершенно верно. Уничтожение единственного в мире еврейского государства, подразумевающее, естественно, уничтожение жителей этого государства. Очень интересная на эту тему есть журналистка американская, к сожалению, забыл, как ее зовут. Она проводила дебаты и спросила, что такое BDS. Движение BDS. Мы его знаем на русском языке как движение за бойкот Израиля. Но на самом деле вот эта расшифровка BDS, да, это бойкот, отзыв инвестиций и санкции. И они это делают только в отношении Израиля. Не в отношении ни одной другой страны такого нет. Хотя во многих других странах есть репрессивные режимы, которые притесняют собственных граждан, в том же самом Иране, например. Но не в отношении ни одной другой страны. Почему же Израиль заслужил такое особое отношение? Только потому, что Израиль — это еврейское государство. Это не движение политическое, это не движение экономическое, это движение против евреев, точно так же, как и Организация освобождения Палестины. Это не политическая структура, это структура, созданная для уничтожения израильского, еврейского государства Израиля и, соответственно, населения еврейского государства евреев.
1: Поэтому очень важный момент, когда, например, мэр Нью-Йорка, Мамдани, говорит, я дружу с евреями, я только не люблю сионистов, то есть я борюсь с сионизмом. По сути, вот этот антисионизм на самом-то деле является проявлением антисемитизма, древней ненависти к евреям.
2: Я вам больше того скажу, у меня на эту тему есть лекция, как раз несколько дней назад я выступал в Петахтикве, в молодежном центре Хабад в городе Петахтиква. В принципе, часто читаю эту лекцию в разных городах Израиля, обязательно приходите, анонсы будут. Лекция о происхождении антисемитизма. Вы говорите, вот древний антисемитизм. Но есть проблема. Само слово антисемитизм, сам термин антисемитизм возник в Германии не так давно.
1: Да.
2: Да, 2 века назад. Создателем этого термина является Вильгельм Марр. Человека звали Вильгельм Марр. Он впервые использовал в своей брошюре «Победа иудейства над германством». Он использовал термин «антисемитизм». На самом деле, когда он создает термин «антисемитизм» и предлагает его, он вполне четко обосновывает, почему он хочет так это называть. И буквально Вильгельм Марр говорит, «Мы все не любим евреев, вы все не любите евреев, но вы все делаете это неправильно». Вы не любите евреев, основываясь на теологии, на христианских догматах, на чем-то еще, а я сейчас научу вас не любить евреев правильно, основываясь на научной расовой теории. Так появляется антисемитизм, формально заменяя собой гораздо более древнюю форму ненависти к евреям, которая называется юдофобия. юдофобия переросла в антисемитизм, антисемитизм перерос в антисионизм. Это на самом деле просто разные блестящие обертки, блестящие фантики для старой доброй ненависти к еврейскому народу. Ничего не поменялось за последние 2000 лет.
1: Знаете, в первую очередь я хочу в одном вопросе не согласиться с вами. Сказали, что настоящий защитник Израиля – это воины с оружием в руках. Я соглашаюсь с вами, конечно, то, что и мои дети служат в армии обороны Израиля, защищают страну и народ. Но на семи фронтах мы побеждаем. А вот на этом фронте нужны такие воины, как вы. И хочу добавить еще и сказать, что ведь мудрецы говорят нам, не ненавидь ближнего своего сердца свое. В продолжении говорится, а возлюби его, как самого себя. Потому очень может быть, что придет время. И вот все то внимание, вся та информационная атака против евреев, которая стягивает внимание всего мира, и даже та интенсивная ненависть перевернется в любовь. И потому мы не только боремся рассеять тьму светом, но также сама эта тьма ведь в какой-то момент может привести к триумфу человеческой
3: истории. Амин. Хочу благодарить вас, Сивавай, воина света. Всего хорошего вам. Здравствуйте.
4: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели. Ну, конечно, все американские средства массовой информации нью-йоркские обсуждают итоги выборов, первичных демократических выборов в Конгресс США в городе Нью-Йорке. Кандидаты, которых поддержал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, социалист, победили. Причем они победили не только на выборах в Конгресс демократических, праймерис, но и на многих выборах в Ассамблею штата и в Сенат штата Нью-Йорк, опять же на демократических праймерис. Кандидаты, поддержанные мэром Мамдани, в 99% случаев победили. И хотя явка демократов на эти выборы была очень низкая, но результат налицо. И вот особенно меня возмущает одна женщина, которая выиграла в Манхэттене, в районе Вашингтон-Хайтс. Она победила у действующего конгрессмена-демократа Адриана Эспаята. Зовут эту женщину Дарья Лиза Авила Чевальер. Вот она социалистка. Вообще все кандидаты, которых поддерживал социалист мэр Мамдани, были социалистами. И вот она тоже социалистка. Вот молодая женщина победила. Она не занимала никакой политической позиции, никакой должности не занимала. Сразу выдвинулась в Конгресс США и сразу пошла против действующего конгрессмена Адриана Эспаята и победила. И в округе, где она баллотируется, где-то 90% населения – это действующие демократы. Ну, не 100%, но очень много, почти 90%. То есть ее шансы проиграть в ноябре нулевые. Она выиграет в ноябре и будет конгрессвумен США. Подчеркиваю, она будет конгрессвумен Соединенных Штатов Америки. Почему я так это акцентирую на этом свое внимание и ваше внимание? Потому что взгляды, которые излагает госпожа Чевальер, ну, даже я не скажу шокирующим. Вот ее взгляды. Например, она написала в социальных сетях, что когда у нее грязные руки, она их вытирает об американский флаг. Она ненавидит Америку. Она предлагает ровно на 50% уменьшить расходы на американские вооруженные силы. Она считает, что американская армия чрезмерная, и что, кроме того, американская армия, по ее мнению, несет зло народам мира. Она говорит, что Америка везде, во всех странах мира, это всегда зло. Ведет себя агрессивно Америка, и поэтому нужно наполовину урезать военные расходы Америки. И освободившиеся деньги, по ее мнению, нужно тратить на социальные нужды. Звучит вроде бы красиво, но мы с вами знаем, что происходит со странами, которые разоружаются. Если Америка начнет разоружаться, если Америка начнет радикально уменьшать свой военный бюджет, то это будет просто беда, потому что я не являюсь пацифистом, я не являюсь и вормонгером, я не считаю, что по каждому поводу нужна война, но я не являюсь и пацифистом тоже. Как хочешь мира, готовься к войне. Безусловно, нужно иметь очень сильную армию Америки для того, чтобы иметь возможность защищаться и бороться с любыми угрозами. К сожалению, врагов у Америки тоже очень много, и по-прежнему, к сожалению, есть и страны, государства, и люди, которые мечтают о уничтожении Америки. Поэтому, когда кандидат в Конгресс США говорит, что она вытирает руки об американский флаг, то это не только речь идет про вооруженные силы. Она также ненавидит полицию и говорит, что нью-йоркскую полицию, в частности, нужно бюджет уменьшить как минимум на несколько миллиардов. И опять же, освободившиеся средства, как она говорит, нужно пускать на социальные нужды. Она также говорит, что не нужны тюрьмы. Она говорит, что тюрьмы – это зло. Содержание в тюрьмах, она говорит, превращает людей просто в каких-то страшные жертвы. Это очень ужасно, содержание в тюрьме. Она говорит, то, что происходит в нью-йоркских тюрьмах – это катастрофа. Она, конечно, не бывала никогда ни в советских, ни в российских тюрьмах. Она никогда не бывала, кстати, и в тюрьме на Райкерс-Айленд тоже. Я ее посещал как депутат горсовета 4 раза. И скажу я вам, что, конечно, тюрьма – это не курорт, безусловно, но тюрьмы и существуют для того, чтобы там содержать преступников, людей, которые нарушили закон. И если тюрем не будет, то все преступники, включая совершивших насильственные преступления, окажутся на свободе и будут совершать новые серьезные преступления. Во время дебатов между конгрессменом Адрианой Спаятом и госпожой Чевальер у нее спросили, как она относится к депортации нелегальных иммигрантов, совершивших насильственное преступление. Вопрос был очень специфический. Сказали, что если человек пересек границу Мексики и Америки нелегально, и когда он находился здесь, совершил убийство, у него спросили, вот убийство, можно ли такого человека депортировать? Госпожа Чевальер ответила, я не верю вообще в депортации. Америка – это страна, которая должна всех людей сюда приглашать, она сказала, и никого не депортировать. Это наши братья и сестры, это наши соседи. Но ее спросили, мы говорим чисто про человека, который сюда попал нелегально и убил другого человека, жителя Америки. Тоже никакого наказания. Она говорит, я не верю в депортацию. Это был ее ответ. Она не верит в тюрьмы, она не верит в полицию, она не верит в армию, она не верит в депортации насильников и убийц. Также она заявила, что она считает, по ее мнению, огромное зло Америки – это от того, что корпорации, богатые люди очень мало платят налоги. Госпожа Чевальер не знает, кстати, что сегодня верхняя планка подоходного налога в Америке федерального – 35%. Налог города Нью-Йорка для состоятельных людей – подоходный налог – 10%. Налог штата Нью-Йорк для миллионеров сегодня в штате Нью-Йорк – подоходный налог – около 7%. Итак, я говорю только про подоходный налог на миллионеров в данном случае. Итак, человек, живущий в Нью-Йорке, имеющий доход $1 миллион в год или более, платит федеральному правительству 35%, городскому правительству Нью-Йорка, подоходный, я только говорю, налог 10%, и штату Нью-Йорк 7%. У меня с математикой, конечно, плохо, но если 35 плюс 17, это получается 52%. И это только подоходный налог. А есть еще масса других налогов. В среднем люди с высокими доходами в Америке приблизительно должны отдавать, самое скромное, 60 или более процентов своего дохода только в виде налогов. А сколько они создают рабочих мест? Сколько они берут людей на работу? Сколько они создают экономической активности, когда покупают дома, когда покупают продукты, когда покупают недвижимость, ювелирные украшения, туристические поездки, посещают рестораны и так далее. Это же они вносят огромный вклад в укрепление экономики Нью-Йорка, в создание здесь, в Нью-Йорке, если мы говорим про миллионеров, живущих в Нью-Йорке, создание экономической активности, поддерживают казну города и штата Нью-Йорк и всей Америки. Как же можно бороться вот таким образом с богатыми людьми, с корпорациями? Уже сейчас Chase Bank, крупнейшая американская корпорация, объявила, что открывает свои филиалы, в частности в Хьюстоне и в Майами. Новые филиалы. Не в Нью-Йорке, а в Хьюстоне и в Майами. То есть уходит в Техас и уходит в Майами рабочие места из Нью-Йорка. Вы помните эту историю, когда госпожа социалистка, конгрессвумен Окасио-Кортес в районе Астория в Квинсе была категорически против, чтобы там открылась штаб-квартира компании Amazon. После долгой борьбы с Амазоном, Амазон принял решение открыть свою штаб-квартиру в штате Вирджиния. И туда ушли вот эти самые 25 тысяч высокооплачиваемых, чистейших, без какого бы то ни было загрязнения окружающей среды, высоких технологий, профессий. Все это ушло в Вирджинию. А Нью-Йорк и район Астория Квинса, в частности, потеряли в целом 25 тысяч рабочих мест, высокооплачиваемых. Ну так кто же выиграл? Выиграла Вирджиния, а проиграл Нью-Йорк, благодаря тупости социалистки Окасио-Кортес, которая выступает против капитализма, так же, как госпожа Чевальер, которая ненавидит капитализм и считает, что правильно будет в Америке строить социализм. Ну и, конечно, красные нити среди избирательных кампаний всех кандидатов, которых поддерживал мэр Захран Мандани, шло тема Израиля. Израиль, конечно, обвиняли во всех смертных и других грехах и говорили, что все беды Америки только от Израиля, и в том числе от American Israel Public Affairs Committee. Недавно мэр Мандани, выступая, заявил, что он считает, что Американо-Израильский комитет общественных связей АИПАК — это монстры, он сказал. Он использовал термин «монстры», которые используют dark money, он сказал, которые используют темные деньги. Вот так эти проклятые евреи, да, которые поддерживают Израиль, используют темные деньги для того, чтобы контролировать тут все в Америке, контролировать власть, контролировать средства массовой информации, контролировать банки и Уолл-стрит, контролировать все, что только можно. Вам это, кстати, ничего не напоминает? Это самые типичные антисемитские ярлыки. Всю историю еврейского народа евреев обвиняли в том, что они там с помощью денег все везде и всегда контролируют. Но если евреи все так всегда контролируют, а население еврейской Америки, чтобы было понятно, менее 2% населения Америки – это евреи. Как же так все контролируют, что такая волна антисемитизма, что столько нападений, особенно в Нью-Йорке, что столько антисемитских актов? Как же евреи так контролируют, что Нью-Йорк Таймс все время обличает и обвиняет во всем Израиль? Как же евреи все так контролируют, когда вот такие уроды, как Чевальер, побеждают на выборах в Конгресс? Как же евреи все контролируют, когда у нас мэром города Нью-Йорка в прошлом году был избран явно открытый, на мой взгляд, антисемит Захран Мандани? Какие уж тут контроли? А почему ничего не сказал господин Захран Мандани про другие комитеты, политические комитеты общественных связей, про другие Public Affairs Committee? Например, есть китайский Public Affairs Committee, и ничего Мандани не говорит про то, что Китай притесняет там уйгур, например, мусульман, про то, что в Китае рабский детский труд используется практически, за копейки там заставляют работать, про то, что там нет никаких прав человека, что там коммунистическая партия всем правит в Китае. Почему ничего не говорит про геноцид в Конго, демократической так называемой республике Конго, ничего не говорит Мамдани, где за последние 10 лет убили 6 миллионов человек, потому что они не к тому племени относились. Тутси и хутси вырезали по этническому признаку. И это был чистой воды геноцид. Но все молчат, 6 миллионов, но Jews, но news, это же не евреи, значит, не будем говорить про геноцид в Конго. Почему Мамдани ничего не говорит про свою родную Уганду, где сажают и расстреливают гомосексуалистов и лесбиянок? Почему Уганду не осуждают? Почему не осудят арабский комитет, политический комитет общественных связей, так и называется, Arab American Public Affairs Committee, базирующийся в Мичигане, в Детройте. И тоже дает деньги политикам, еще какие деньги дает. Почему же он не осудит арабо-американский комитет, политический комитет общественных связей? Почему он не осудит Pakistani American Public Affairs Committee, Пакистано-американский комитет общественных связей? Только израильский. Вот только израильский комитет, кстати, не самый крупный, чтобы было понятно, вот этих political action committees в Америке сотни, сотни. Но только американо-израильский комитет общественных связей вызывает колоссальное негодование господина Мамдани и его приспешников, таких как Чевальер. Так вот эта госпожа Чевальер против полиции, против тюрем, против американской армии, против Америки, против Израиля, против капитализма. И она победила на выборах. Значит, за нее кто-то голосовал. Значит, у нее есть сторонники внутри демократической партии, в том числе в районе Вашингтон-Хайтс. Раз за нее проголосовали, Мамдани ее поддерживал. Значит, те, кто за нее голосовал, хотят вот всего этого. Хотят социализма. Ненавидят Америку. Ненавидят Израиль. Ненавидят частный сектор. Конкуренцию, здоровую конкуренцию. Я ехал в Америку, потому что здесь я знал, есть капитализм. Я знал, что в Америке будет борьба с антисемитизмом. Я знал, что в Америке равные права и свободы. Я знал, что в Америке правоохранительные органы, что-то правопорядок какой-то есть. Я знал, что здесь я смогу вести телепередачу, и я веду эту телепередачу 25 лет уже, и могу критиковать всех президентов пух и в гриву, хвост и в гриву, да? И все равно передача по-прежнему выходит в эфир. 25 лет я критикую всех президентов Америки. И тем не менее, моя передача у нас в Америке выходит в эфир со статуей свободы, и называется это «Свобода слова». Я сегодня об этом еще поговорю. Так вот, позор, конечно, Мамдани, мэру нашего города, который поддержал всех таких вот кандидатов-уродов. Позор тем, кто голосовал за этих кандидатов-уродов. И теперь, конечно, они будут заводилами в демократической партии. Не в Америке, а в демократической партии. И в Нью-Йорке набирает силу. Скоро социалисты полностью будут контролировать, уже практически. Будут контролировать. Раньше было здесь 3 человека, там 5 человек. Теперь будет гораздо больше. В ближайшие выборы в горсовет я ожидаю больше социалистов. В ассамблее будет больше социалистов штата Нью-Йорк. В сенате штата будет больше социалистов. Это не были выборы между умеренными и либеральными демократами. Это были выборы между испугавшимися демократами и динамичными, энергичными, наступающими социалистами. И социалисты победили в подавляющем большинстве округов и районов. К величайшему сожалению, конечно же. Единственный способ остановить наступление вот такого социализма, антисемитизма и антиамериканизма, это в ноябре этого года, 3 ноября этого года, на выборах в Конгресс США, на выборах в Ассамблею штата, легислатуры штата, губернатора штата, генерального прокурора штата, ревизора штата, на все должности, которые есть 3 ноября в бюллетене, голосовать за представителей республиканской партии. Последней партии, которая осталась как буферная зона, заслон вот к всему этому дремучему безумию. Это все не американское. Ну как? Социализм это не американское. Америка построена на конкуренции, на инициативе, на том, чтобы креативить, как говорится, творчестве, да? Как же можно говорить, что нам конкуренция не нужна? Люди, добившиеся успеха, это исчадие зла. Вот. Ну, я про Израиль еще сегодня поговорю. Недавно я принял участие в акции протеста возле одной кофейни в Вильямсбурге. Она называется официально «Поэтика». У нас есть фотография этого кофешап в Вильямсбурге. Вот она, эта фотография в Вильямсбурге. Я вам скажу, что это совершенно не кофейня, конечно. Никакого отношения она к кофе не имеет. Я сказал это в своем выступлении на этом протесте. По-моему, у нас есть даже фотография моего выступления. Я выступал с израильским флагом на плечах. Но прежде чем я вам расскажу, почему я положил израильский флаг к себе на плечи во время выступления, потому что этот митинг протеста был не против кофейни. Это было против антисемитизма, против ненависти. Мы стояли с плакатами «Поэтика кофе serves Jew hatred», что эта кофейня предлагает не кофе, а предлагает ненависть, предлагает антисемитизм. И почему мы такое говорим? Вы, конечно, уже знаете эту историю, но я еще раз о ней расскажу. Конгрессмен США, демократ, между прочим, левый демократ, еврей, его зовут Дэн Гольдман, он поддерживает Израиль. Какой ужас! Конгрессмен поддерживает Израиль, демократ поддерживает Израиль. Он был на параде «Салют Израиля», я его там видел на Пятой Авеню. Я с ними согласен почти по всем вопросам американской политики. Но я, конечно, поддерживаю то, что он солидарен с государством Израиль. И вот он зашел в это кафе «Поэтика», вот этот эпизод, сделанный с видеокамеры, между прочим. Когда он расплачивается за кофе, пока его 7-летняя дочка воспользовалась услугами туалета, он в это время заказал себе стаканчик кофе, дал еще чаевые, заплатил $9.84. И вот этот момент, когда он платит за это кофе. Какой же криминал сделал Дэн Гольдман? Зашел в кофешап, купил кофе и вышел. Это весь криминал, который сделал еврей Дэн Гольдман. А вот хозяин этой кофейни так не считает. У него еще есть несколько кофейн у этого хозяина. Зовут его Парвиз Мухаммадкулов. Он иммигрант из Узбекистана. Так вот, господин Парвиз Мухаммадкулов, который владеет несколькими кофейнями, «Поэтика», ничего поэтического в этих кофейнях нету. После того, как поднялся большой скандал вокруг этих кофейн, стало известно, что, во-первых, он не платил десятки тысяч долларов в виде налогов штату Нью-Йорк. Стало известно, что там в некоторых его кофейнях абсолютно антисанитария, даже крысы бегают. Стали известны другие неприглядные вещи про его кофейни. Но самое главное, стало ясно, что он предлагает не кофе, как я уже сказал, а ненависть. Он написал в сети Инстаграм, написал, что «О, тут пришел конгрессмен Дэн Гольдман. Ну что, попробовал наше кофе? Наше кофе не предлагает геноцида. Чтобы ты сюда больше никогда не приходил. Мы возвращаем тебе эти деньги, потому что мы не поддерживаем сторонников геноцида. И чтобы мы тебя больше здесь не видели. Чтобы мы тебя больше здесь не видели». Это что ж теперь получается? Если я Ари Каган, меня зовут Ари Каган, я еврей, я гражданин США, я поддерживаю Израиль, и я зайду куда-то купить кофе, то мне кофе не продадут? Если я зайду куда-то купить булочку, мне булочку больше не продадут, потому что я еврей, гражданин США и поддерживаю Израиль. Все, мне нельзя больше никуда зайти. Мне нельзя в парикмахерскую зайти, мне нельзя в прачечную зайти, мне нельзя в магазин зайти что-то купить. Да, так получается. Это чистой воды антисемитизм, дискриминация, нарушение всех гражданских прав еврейского населения. И также еще чистой воды политизация всех этих кофейн. Это что, политический клуб у нас? Это у нас что? Организация борьбы с Израилем или у нас кофешап, где должны welcome, добро пожаловать всех. Любой медицинский офис должен обслуживать всех пациентов, независимо от их политических взглядов, национальности, религии, там, за кого они голосовали и так далее. Иначе тогда не открывай медицинский офис или не открывай кофейню. Открывай что-то другое. Открой политическую организацию по борьбе с Израилем. Если ты так ненавидишь Израиль, господин Парвиз Мухаммадкулов. Вот. Наверное, не разобрался господин Парвиз Мухаммадкулов, в какой стране он живет. Он живет в Соединенных Штатах Америки. Стране, где есть первая поправка Конституции, где есть у людей свои взгляды. И если ты открываешь кофейню, ты должен продавать кофе, булочки и так далее людям независимо, всем клиентам независимо от их взглядов. Я понимаю, если кто-то зашел, то там начал мусорить, там начал бить стекла, начал всех оскорблять. Конгрессмен еврей зашел, дочка пошла в туалет, он купил кофе, еще чаевые щедрые дал. И это все преступление, которое он совершил в этой кофейне? В этом его преступление? Нет. Просто господин Парвиз Мухаммадкулов ненавидит евреев, терпеть не может. Но раньше он хотя бы сдерживался, наверное, в Узбекистане, может быть, сдерживался или еще где-то. А последнее время он прекратил даже сдерживаться. Он недавно написал в социальных сетях, еще до этого инцидента, теперь уже известно, он все поудалял. Он удалил свои аккаунты и в Инстаграме, и в Твиттере, и в LinkedIn, и другие. Все поудалял, чтобы никто ничего не увидел. Но он не знает, что в интернете все остается в интернете. Написано, как там это? Все, что написано пером, не вырубишь топором, тем более в интернете. Все нашли и публикуют один за другим. Каждый день мы узнаем, что этот Парвиз Мухаммадкулов, который ненавидит Америку, на мой взгляд, ненавидит человечество, ненавидит свободу слова. Он ненавистник, понимаете? Он написал, что Израиль, так и написал, я уверен, что Израиль организовал 9-11, 11 сентября 2001 года. Израиль организовал 11 сентября, взрыв башен-близнецов. Не исламские террористы, которые ненавидели Америку, и которых все угонщики самолетов, которых все поименно знают, не Осама бен Ладен, не Аль-Каида, а Израиль организовал все это дело. И другие вещи он писал в социальных сетях. Ну, поэтому организовали мы митинг протеста возле этого кафе в Вильямсбурге. И я доволен, что я туда пришел не один, что там были другие люди. Я там выступал и сказал, что я выступаю на канале RTN, в студии RTN. И у меня статуя свободы. 25 лет в студии, я сказал, во время моих передач. Вы знаете прекрасно, что я люблю Америку, я сказал. Но я сказал, что вот это кофе, кофешап, это не кофешап. Они не продают кофе, они предлагают ненависть. Они предлагают антисемитизм. И я призвал закрыть эту кофейню, потому что эта кофейня сеет ненависть, вражду между народами, вражду между людьми. Можно иметь любые политические взгляды. Можно голосовать за того или другого кандидата, можно не соглашаться. Но если ты открыл кофейню, ты должен предлагать кофе, там булочки или бублики или что угодно, всем, кто к тебе приходит. Независимо от того, кто за кого голосовал, кто кого поддерживает и так далее. Причем конгрессмен не пришел туда, в отличие от меня, с израильским флагом. А я часто прихожу в многие места с израильским флагом, с американским флагом. И что же дальше? Вот на этом митинге протеста я держал американский флаг. И вот со своей коллегой из Мидвуда, ее зовут Стефани Беншимол, мы держим плакат, что мы гордимся тем, что мы евреи, что мы нью-йоркцы. Мы любим Америку, американский флаг и израильский флаг. А почему нет? А почему нет? Я очень надеюсь, что Министерство юстиции США, Генеральная прокуратура США, которая уже возбудила дело против этого так называемого владельца кофейн, доведет дело до конца. И он должен получить наказание за дискриминацию по этническому, религиозному признаку, в данном случае за дискриминацию еврейского населения, и за то, во что он превратил свои кофейни, которые пышут ненавистью. Вот в таком протесте я принял участие и не скрывал. Это был будний день, мне надо было на работу, поэтому я к 9 успел приехать, выступил и тут же убежал. Там стоял еще один человек, который держал плакат «Поэтика кофе», кофешап вот этот предлагает ненависть к евреям. Я согласен полностью с этим плакатом. Там была еще горстка дебилов из секты Нетурей Карта, которые всегда прибегают, они притворяются евреями. Почему я говорю, что они притворяются евреями? Когда я узнал, что секта Нетурей Карта ездила к президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду на международную конференцию на лучшую карикатуру по теме Холокоста, когда я узнал, что так называемые евреи ездили в Тегеран, целовались с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, который кричал, что Израиль нужно стереть с лица земли, и который организовал международную конференцию на лучшую карикатуру по теме Холокоста, карикатуру по теме Холокоста. А евреи, так называемые, поехали в Тегеран с ним целоваться. После этого уже никак. Как бы они ни были одеты, какие бы длинные у них ни были пейсы или там сюртуки, как бы они ни были, выглядели как евреи, я не могу их считать евреями. Потому что еврей не поедет на международную конференцию на лучшую карикатуру по теме Холокоста. Это я вам говорю, как человеку, которого бабушку расстреляли в Минском гетто с двумя детьми. Это выродки эти, не турекарта, выродки, оплаченные выродки. Им, конечно, платят. Или Иран, или Катар, или еще кто, я не знаю. Но они приехали туда, вот 12 человек, и кричали, что мы child baby killers, что мы убиваем детей, что мы поддерживаем убийц детей. Это речь идет про израильскую армию, которая была вынуждена зайти в сектор Газа после терактов 7 октября 2023 года и вынуждена стрелять по хамасовским позициям, по хамасовским пусковым установкам, которые Хамас специально размещал в госпиталях, в школах, в детских садах. Даже заложников они держали иногда в таких местах, заложников, которых они держали, чтобы специально Израиль не мог их найти. Вот все госпиталя Газы превращались в командные пункты Хамаса. Специально, чтобы Израиль стрелял по больницам и обвинить Израиль в преступлениях против человечества. Вот такая кофейня, которая называется «Поэтика». Ничего поэтического там нету. Пышет ненавистью. Я очень надеюсь, что эту кофейню оштрафуют, закроют. И мне говорят, вот вы им делаете рекламу. Ничего подобного. Смотря какая реклама. Я уже знаю, что у них большие проблемы. Вот всплыло, что они должны заплатить очень много денег в виде налогов. Они не платили. Что у них там крысы и тараканы бегают. Всплыло также другие проблемы. Я думаю, что они вряд ли обрадуются такому publicity. И, конечно, хотел бы сегодня рассказать о том, что работаю главным советником выдающегося сенатора штата Стивена Чена, который 6 лет был морским пехотинцем, 27 лет был сержантом Нью-Йоркской полиции, 10 лет на волонтерских началах был президентом родительской учительской ассоциации, а сейчас замечательный сенатор штата, в офисе которого я имею честь работать. Вот вы видите на своих экранах эту фотографию, 6605 Форт Хамильтон Парквей, это адрес нашего офиса. Сенатор Стивен Чен представляет Бенсонхерст, часть Боропарка, часть Бэй-Риджа, Бест-Бич, часть Грейвсенда и Сансет-Парк. И когда мы работаем, я и мои коллеги, каждый день приходят люди, которым мы помогаем. Мы делаем все возможное, чтобы выслушать каждого человека. Не всегда можно решить проблему, но в очень многих случаях мы помогаем людям со всеми проблемами, которыми они приходят. По мере возможности, конечно. Недавно пришла женщина, и она платила $30 компании National Grid за газ. А ей пришел счет $604. Она звонила в компанию много-много раз. Она не сразу пришла в офис сенатора штата. Ей говорили, вам нужно счетчик поменять. Прислали инспектора, поменяли счетчик. Ничего не изменилось. По-прежнему ей требуют от нее сотни долларов. Новые счета. Она звонит, она плачет. Она говорит, что такое? Один раз она дрогнула и послала им $128 вместо 30. Но этого оказалось недостаточным. Теперь у нее просит, я уже сказал, $604. Она пришла к нам, говорит, я сама справиться больше с National Grid не могу. Я сделал фотокопию ее счетов и отправил руководству компании National Grid. И спросил, эй, вы там, наверху, вы что там, с ума посходили, что ли? Они там извиняются, ну, сори, ошибочка вышла, знаете, компьютер, как всегда, виноват. Ну, она не должна платить, извините, пожалуйста. Я говорю, пересчитайте ей все счета и верните ей, кредит дайте ей на всю сумму, которую она переплатила. Я думаю, она до конца года больше платить ничего не будет, потому что они с нее взяли уже слишком много денег. Но я к тому говорю, вот приходят люди со своими проблемами. Я вижу, как мои коллеги решают и жилищные проблемы помогают. Помогают, счет на воду космический пришел. Страховая компания обманула. И многие другие проблемы. Пришел владелец бизнеса. Пришла женщина, говорит, что светофор на углу не работает. Я говорю, вы звонили в 311? Да. Вы обращались в департамент транспорта? Да. Ничего не помогло. Я написал в департамент транспорта. Они туда приехали, посмотрели и сказали, да, действительно, не работает. И восстановили, отремонтировали этот светофор. Но это, конечно, только в нашем округе, потому что к нам обращаются, даже с Нью-Джерси звонят. Я подчеркиваю, только один округ представляет сенатор Стивен Чен в Олбани. Хотя борется он, конечно, за всех нью-йоркцев. Выступал против этого безумного решения демократов Ассамблеи Сената штата отменить термины «мама» и «папа», заменить их на какие-то другие термины. Родитель номер один и родитель, который может рожать детей, который не может рожать детей, номер два. Мозги им нужно отменять, а не рождение говорить. Отменять термины «мама» и «папа», да еще в канун Дня Отца они за это проголосовали. И сенатор Стивен Чен, республиканец Стивен Чен, конечно же, голосовал против. И его коллеги-республиканцы тоже голосовали против. Поэтому нам нужно больше республиканцев и в Сенате штата Нью-Йорк, и в Ассамблее штата Нью-Йорк, и в губернаторском офисе, и на всех позициях, чтобы был хоть какой-то здравый смысл.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
6: тараканы. Для чего природа вас произвела? Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

Ну что, у всех сразу возникли ассоциации потрясающего, совершенно незабываемого танца Умы Турман, музы Квентина Тарантино. Это удивительная вещь. Спасибо Чаку Берри, спасибо Акмалю Тахирову. Всем привет, я Лена Вишневецкая. Мы все дружно желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Почему начала с этой музыки, попросила Акмаля, согласился, потому что на протяжении каждой недели

Уважаемая, а знаете ли вы, что в переводе на наш язык общечеловеческий имя Ума в переводе с санскрита означает «блаженство»? Я сама об этом узнала совсем недавно, потому что сохранила удивительное интервью папы Умы Турман. Вот сейчас мы выключим свет голливудских прожекторов на минуточку и подумаем о человеке, который произвел на свет эту прекрасную актрису. Я не знала, что отец Умы Турман, ушедший в мир иной, покинувший тело, как говорят буддисты, 16 июня в этом году в возрасте 84 лет Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Он прожил на самом деле невероятно насыщенную жизнь, оставил после себя колоссальное наследие. Если кому-то интересно, почитайте его интервью. Он смог соединить, его обожали студенты, называли его Боб, он смог каким-то волшебным образом соединить между собой мир Запада и мир созерцательного Востока. Поразительно, человек, состоящий в браке 44 года, живя в нашей стране и пользуясь всеми благами цивилизации, являлся другом Далай-ламы и проповедовал буддизм, несмотря на то, что читал лекции прогрессивным студентам Колумбийского университета, одного из лучших университетов нашей страны, выпускающий из своих стен лучших специалистов, которые нарасхват во всем мире. Он размахивал руками и рассказывал о квантовой физике. Он рассказывал о теории относительности. Он цитировал Кастанеду и Вуди Айлана. Он рассказывал какие-то буддийские притчи. Он рисовал на доске какие-то непонятные формулы и схемы, и в его аудитории всегда царила гробовая тишина. Поразительный был человек. К чему я вам это все рассказываю? К тому, что я не предлагаю и не агитирую вас стать буддистами ни в коем случае. Просто оказывается, люди, которые ведут осознанный образ жизни, люди, которые готовы в чем-то уступать, люди, которые готовы заглушить в себе гнев, люди, которые готовы наблюдать, люди, которые готовы расти над собой, узнавать что-то новое, они, оказывается, уже немножко буддисты. И я узнала, что благодаря Роберту Турману, я узнала, что и Будда на самом деле был ученым, потому что он отвечал на вопросы жизни и смерти. И Будда в свое время, как выяснилось, предсказал бесконечную делимость атомов. Вообще, те вещи, о которых говорит этот мыслитель, мне кажется, они могут пригодиться человеку в любом возрасте. Тем более, что, как говаривал Будда, по словам профессора Турмана, мы перерождаемся ровно через 49 дней после ухода, что тоже интересно. Я охотно в это верю, мне это нравится. Еще он говорил о счастье. Он говорил, что счастье, реальность – это счастье. Он говорил о том, что жизнь сама по себе – это нирвана. И каждый из нас ее способен ощутить, потому что она живет в каждом человеке. И реальность намного сильнее вымысла, потому что те истории, которые нам подбрасывает жизнь, жизненные сюжеты, они, конечно же, намного интереснее любого телесериала. И правда мощнее иллюзии. Иллюзии мы как-то создаем сами, стараемся, а реальность уже существует. Почему я сегодня про
Турманов начала, потому что наткнулась на любопытную

0: новость, вернее, на две. Это три фрагмента таких небольших, прежде чем мы поздороваемся с Викторией, которая обязательно присоединится к нашему эфиру чуть позднее. Жительница штата... Нет, сначала вот про, сначала про монаха. Индийский монах, вот я сегодня прочла, уже 5 лет непрерывно стоит на ногах. Можете себе представить? 5 лет. И он говорит, что его цель – очистить душу и приблизиться к богу Шиве. И для выполнения обета своего он полностью отказался от сидения и сна в лежачем положении. И вот он выдерживает эту экстремальную нагрузку на протяжении 5 лет. Он использует, значит, такие специальные подвесные конструкции, которые его поддерживают за руки, как будто на качелях он немножко раскачивается. И он на руках может облокачиваться на такую деревяшку рамообразную. Ему там помогают в этом монастыре волонтеры. Конечно, у него жуткие проблемы с ногами, но между тем он жив и относительно здоров, потому что они там используют всевозможные мазилки. У человека есть цель. Я не знаю, является ли он примером для подражания. Это вопрос, так сказать, каждый может задать самому себе. Но то, что это пример какого-то стоицизма невероятного и телесных возможностей, и силы духа, это безусловно. И третий момент. Вот здесь, в штате Висконсин, Сара Левин отпраздновала свой 109-й день рождения. Я всегда обращаю внимание на долгожителей, не тех, которые просто дожили и находятся в очень плачевном состоянии, это просто человек функции остался, когда немощь, а люди, которые сохраняют здравый ум и остаются активными. Вот 109-й день рождения Сара Левин встретила в окружении своей многочисленной семьи внуков и правнуков, друзья, соседи, товарищи по интересам. И когда, разумеется, ей был задан вопрос о том, чтобы она поделилась своим секретом долголетия, Сара ответила очень просто: много ходить и избегать фастфуда. Все очень легко и просто. И по ее словам, она всю жизнь старалась придерживаться относительно здорового питания. И даже после 100 лет она продолжала вести активный образ жизни, перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и зимой в прошлом году успешно справилась сразу с 2 серьезными вирусными заболеваниями. Почему меня так сильно заинтересовали возможности вот таких людей? Потому что возможности рядового американца, они совсем не совпадают с потребностями. Мы поговорим об этом сегодня непременно. А то, что касается здоровой еды, так я всегда настаиваю на том, что мы можем поправить свое здоровье, нам для этого всего лишь нужно изменить рацион питания и чуть-чуть подкорректировать образ жизни. Да, двигаться нужно непременно, но это просто обязанность человека, который хочет жить в здравии. А для того, чтобы показатели вас не подводили, показатели там сахара, состояние ваших анализов крови и так далее, попробуйте немножко разнообразить свой рацион морепродуктами, овощами и фруктами. Потому что морепродукты – это не только удовольствие, это здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Там и омега-3, там и йод, там и натуральный белок. Словом, все, что требуется для того, чтобы поддержать и сердце, и сосуды, и показатели крови. Направляю ваши стопы к нашим друзьям. 282 Брайтон-Бичевеню между вторым и третьим Брайтоном. Есть такой морской бутичок, называется он Number One Cover. Там есть и Руша, и Веруша, которые вам предложат на выбор великолепную зернистую, никогда не замороженную черную икру, паюсную икру, каспийскую икру, осетровую икру, мою обожаемую Калугу, и на выбор невероятное количество всевозможной рыбы и красной икры. Словом, это не бутик, это просто песня здоровья. 718-701-0506, 718-701-0506. Этот бутичок выбирают люди, которые ценят свою жизнь здесь и сейчас. Ну, а если нужно кому-то чего-то поболее, то звоните моей подруге Анастасии. Настёна, привет тебе, привет. И там можно затариться. Там, где все начинается, там, где вы можете полюбоваться на все сертификаты, убедиться в том, что Brooklyn Seafood – это дистрибьюторы, которые распространяют по всей территории нашей страны лучшую икру и морепродукты. 718-715-09-69, 718-715-09-69. Банка черный, банка красный. Жизнь удалась. Brooklyn Seafood. Всегда и навсегда. Сейчас чуть прервемся и займемся, так сказать, основным меню, когда потребности среднестатистического американца ну никак не могут сравняться с возможностями.
1: Hi, my name is Opie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
1: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
2: Продолжаем нашу программу. Еще раз всем салют. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И обычно мы к нашему эфиру приглашаем Викторию Салкиндер, с которой говорим о заботе, о социальной поддержке, о качестве жизни наших старших близких. Виктория – эксперт, которая знает всю абсолютно подноготную этой системы изнутри. И вот, Вика, привет, если ты с нами, сразу отвечай.
3: Привет,
2: на...
3: я с вами, конечно, привет. Лена, привет, Акмаль.
2: Ну, что нам
3: привет,
2: делать,
3: дорогие
2: Вика?
3: Радиослушатели.
2: Что нам делать, дорогая Виктория?
3: Как всегда, быть спокойным, и, как всегда, нужно сосредоточиться на том, что идут очень большие перемены, точнее, они уже пришли. Очень много чего меняется, и лучше становиться оно не будет. Поэтому нужно сосредоточиться и постараться максимально понять систему для того, чтобы получить как можно больше услуг для себя и своих близких, тем, которые в этом нуждаются. Паниковать по этому поводу абсолютно не стоит, потому что изменить все равно мы ничего не можем. Остается только понять и принять.
2: Вика, так ты буддист, получается, потому что ты...
3: Да, я да.
2: Ты буддист, потому что вот... Например, ты слышала, я сегодня вспоминала ушедшего от нас профессора Колумбийского университета Роберта Турмана. Он говорил, что вот, например, если вы с чем-то не согласны, очень многие люди, которых коснутся и коснулись уже изменения в системе медицинского страхования, они, конечно же, не согласны. И если кого-то кто-то обидел и закипает гнев, он рекомендовал сделать паузу, вот как ты говоришь, не волноваться, да, что мы не можем это изменить, схватить реакцию за хвост и спросить себя, зачем мне гневаться? Зачем мне на кого-то орать и что-то выплескивать? И как еще можно на это среагировать? Задайте себе этот вопрос. Он говорит, вот в этой паузе, когда вы задаете себе этот вопрос, вы глотнете немножко свободы и побудете немного Буддой. А без свободы, говорит, ну никак никуда, потому что и сравнивает ум людей с радиоприемником, у которого настроена только одна станция, и люди не подозревают, что может звучать совсем другая музыка. Но, Вика, у тебя есть пульт управления, который может...
3: Этим радио?
2: Да, не только радио. Путь управления, который может помочь человеку настроиться, скажем, на какую-то другую эмоциональную волну и пойти по правильному пути, дабы не потерять все то, что сегодня урезают. А я почему так это витиевато пришла к этому вопросу? Потому что у меня очень близкая приятельница пришла в аптеку в очередной раз за так называемым рефилом, а это оказались всего лишь какие-то там витаминные добавки. А ей говорят, что, а вы знаете, да, рефил есть, но ваша страховка больше не покрывает это лекарство. Она говорит, как не покрывает? Ну вот так. Так в прошлом месяце же все было нормально. Но это разбирайтесь, пожалуйста, со страховкой. И все. И она мне позвонила в такой панике. Я говорю, ну что ты, не нашла там 27 рублей или что-то для того, чтобы купить вот это лекарство? Она говорит, нет, нашла. Они мне там подсказали вот примерный аналог, то, чего мне нужно. Она говорит, да, конечно, я купила. Она говорит, ну как тебе нравится, куда звонить, куда обращаться? Вот, пожалуйста. К чему нам готовиться? К чему готовиться, Вика? Расскажи.
3: Ну, смотри, все возвращается на, скажем так, на круги своя. Просто за время пандемии и за время предпандемии и вот таких политических, скажем так, неурядиц, то одни, то другие, белые пришли, скидывай сапоги, знаешь, а красные пришли, одевай сапоги. А вот во время этого всего люди немножко потеряли реальность. И люди потеряли реальность, потому что все начало восприниматься как должное. Как должное то, что люди, которые приехали сюда и не имеют никаких документов, имели полностью все бенефиты, медицинские страховки, допустим, там пенсии и так далее, тому подобное. Не принимайте меня превратно, я не против этого. Я просто за то, чтобы система была упорядочена. И еще больше я за то, чтобы системой пользовались люди, кому это действительно нужно, потому что когда действительно нужно, это беда, а не просто так, потому что я хочу. И еще я за то, чтобы люди прежде всего, в чем самая большая, я считаю, вот проблема, это не в переменах, а проблема в том, что никто никому ничего не объясняет. И незнание рождает панику, незнание процесса, незнание того, что может произойти. Например, раньше люди все привыкли, что вот человек, у которого есть Medicaid, допустим, пожилой человек, у которого есть Medicaid, Medicare, у него re-certification, то есть переоформление документов, да, подтверждение того, что ничего не изменилось, что человек жив, что находится на своем месте, происходило раз в год. Сейчас это не так. Сейчас это может происходить раз в полгода. Это может происходить раз в 3 месяца. То есть больше такого, что... если что-то, систему, как бы триггер какой-то есть в системе, например, вы получили какую-то компенсацию, допустим, у вас была гипотетически авария когда-то, прошло 5 лет, и вам государство выплатило деньги. Да, вам заплатили $12,000, например, там какая-то страховая компания, вы их положили на свой счет, или пошли в кеш-кассу, окешили эти деньги, и вы считаете, что их не видно. Все закончилось, потому что все видно. И буквально через пару месяцев или сразу же иншуренсная компания Medicaid получает информацию о том, что вот у этого человека там 3 месяца назад прошел вот такой-то вот чек на $12,000. Или это кошмар, и все заканчивается на этом жизнь, и у вас никогда не будет Medicaid? Нет. Или вам на какое-то время могут закрыть Medicaid? Да. Или его можно переоткрыть? Конечно. Поэтому, что злиться, что пугаться и чего бояться? Бояться ничего не нужно. Нужно просто правильно сложить свою документацию так, чтобы вы могли доказать, что вы эти деньги потратили на ваши нужды. То есть вы заплатили, например, рент квартиры, потому что вы не знаете, что будет с вами дальше, вперед. Или вы... я не знаю, купили там за это время, вы сидели на специальной диете, у вас есть, допустим, чеки из магазинов, или вам для этого нужен был какой-то дополнительный supply, или вы покупали какие-то витамины, сапплименты. Это просто нужно правильно все сложить, показать то, что денег у вас больше как бы нет, если их нет, И дальше как бы ваш Medicaid можно переоткрыть и получать все бенефиты, так сказать, дальше. Теперь Essential Plan. Это план, который был придуман во время пандемии, Обамы, я уже не знаю чего, вот, под который попадали в основном люди, которые были, в основном это люди, которые были с непостоянным статусом проживания в Америке, которые приезжали, уезжали, или у тех, у которых был такой достаточно колеблющийся инком. Ну, как-то так, скажем, грубо. Вот. А после этого, сейчас этот Essential Plan отменен полностью, его больше нет. И теперь не надо пугаться слова «straight Medicaid», то есть просто Medicaid. На сегодняшний день становится, как это было годы назад, самой лучшей страховкой. Самая лучшая страховка, которую раньше врачи не хотели принимать, теперь все врачи очень хотят принимать Medicaid и Medicare. «Straight Medicaid» теперь номер один, потому что покрывает абсолютно все. Если у вас есть какие-то вопросы, которые происходят с тем, что у вас вам прислали ресертификейшн, допустим, два раза подряд, и вы не понимаете, что происходит, почему это случилось. Может быть, когда вы оформляли вашу страховку, которая была вашему супругу или супруге дана. И вы писали, это называется spouse refusal form. Больше это не работает, так как было годы назад. Для того, чтобы сделать spouse refusal form, должны быть очень-очень веские как бы аргументы для этого, они просто так, заполнили, но мы живем в одной квартире, и все хорошо у нас. Больше такого нет. Теперь вы все оценивается, если вы состоите в официальном браке, то оценивается это все, сколько лет вы прожили вместе, какие у вас совместные накопления и так далее, так далее, так далее. Опять же, пугаться этого тоже не нужно. Нужно просто правильно все распределить. Ребята, раньше было все то же самое. Я начинала работать, когда была еще только касса. Не было никаких managed long-term care, не было никаких дополнительных фактически программ. То есть они были, PACE-программа была, и были еще другие программы, но о них мало кто знал. NHCD-программа существовала, CDPAP существовал, но о них мало кто знал. И попасть, например, на CDPAP-программу занимало где-то около полугода. И так же, как на NHCD в то время. То есть и весь вот этот процесс, долгий процесс, он действительно как бы оставался только тем, кому он реально был нужен. Окей? А тем, кому он был не нужен, люди, наверное, о нем даже и не знали.
2: Вик, давай вот я твой номер телефона назову, чтобы люди звонили, обращались за помощью. Наверняка кто-то возжелает стать вашим пациентом. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Она эксперт, знающий всю подноготную систему Home Care и вот все те сдвиги, которые переживает сфера ухода на дому. Вот Виктория вам объяснит, расскажет, как защититься, как не потерять, как найти, как получить, как сохранить. Вот очень важный вопрос, на мой взгляд – Люди уже многие ощущают то, что происходит, происходит определенное сокращение. Никаких добавок еще пока никто особо не видел и сильно не хвастался. Сегодня по закону кому положена бесплатная сиделка, вот, например?
3: А человек, который обладает медикейтом.
2: Вот этим чистым, о котором ты только что сказала, правильно?
3: Неважно каким, неважно каким. То есть, если человек болен, и у него, например, Blue Cross Blue Shield, или Fidelis, или, я не знаю, Health First, или любой, но Medicaid, потому что только Medicaid покрывает систему хоум-кера. Единственная страховка, которая это покрывает, это Medicaid. Только они дают. Вот если у человека есть Medicaid, любой, желательно, если есть Medicare, тогда это немножко проще процесс оформления. И, хотя они очень похожи. И у человека есть заболевание, при котором этому человеку нужна помощь, вот таким людям мы помогаем добиваться того, чтобы был им дан сервис. Сейчас не так, как это было 1.5 лет назад. Это совсем не так, когда давали всем подряд сервисы, лишь бы подписал какой-то доктор или пришла медсестра, и там две баночки с лекарством непонятно каким, и дали всем все подряд. Сейчас все не так. Сейчас система вернулась полностью, как это было вот где-то, ну, я начинала лет 25 назад, где-то вот в это время было такое оформление вот начала вот этих как бы хоум-керов. То есть что это означает? Вам нужно подтверждение вашим заболеваниям, вам нужно, чтобы у вас были лекарства, которые подчеркивают, что у вас эти заболевания. И нужно правильно пройти assessment, то есть интервью двойное с медсестрой от штата. Ровно так же, как это было раньше. Если вы проходите все это, то тогда вы можете получить сервис, постоянный сервис по уходу на дому. Есть очень много таких маленьких зацепочек, которые, ну, вот знаете, как хороший адвокат, наверное, или хороший доктор знает какие-то свои маленькие принципы работы, где можно помочь людям, как бы, чтобы это пройти. Потому что наши люди, бедные, несчастные наши люди, которые иммигранты, всего боятся. А не надо бояться. Просто нужно правильно говорить о своих заболеваниях. Мы вообще выходцы из бывшего Советского Союза, а сейчас это поколение, это вот поколение уже не моей бабушки, это поколение моего папы, которому уже вот по 80 лет. И это те люди, которые не привыкли жаловаться. Они стойкие оловянные солдаты, которые не привыкли жаловаться. И когда к ним приходит, допустим, медсестра и что-то их спрашивает, то они рассказывают очень скудно. И порой даже стесняются говорить о том, что с ними происходит. Ну, вот мой папа, например, в жизни не скажет там, что там, как ему тяжело там снимать или одевать штаны, например, вот, что он совершенно не такой человек. А хотя я знаю, рядом с вами должны быть ваши дети, которые должны быть очень правильно подготовлены. Или если у вас нет детей и доверительных людей, пожалуйста, а обращайтесь к нам, мы поможем вам максимально правильно и законно обойти все острые углы для того, чтобы вы могли получить хоум-кер-сервис. Мы это делаем ежедневно, мы это делаем очень успешно, мы это делаем с большим трепетом и любовью к вам, к нашим пациентам. Наши пациенты всегда номер один.
2: Вигда, еще раз номер телефона твой назову. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Да, Вик, продолжаем, еще пару вопросов будет по теме,
3: соответственно. Теперь еще такие перемены. Мы продолжаем поднимать часы. Не верьте в то, что говорят, что это невозможно. Если человеку действительно нужно, это возможно. Не так, как мне вчера позвонил человек и сказал, а я хочу маме на 3 дня лив-ин. Окей, пожалуйста, давайте разберем. У мамы заболеваний никаких. А почему вы хотите, чтобы у мамы было 24 часа сервис? Но меня не будет в эти дни дома, и я бы хотел ей 78 лет, чтобы за ней присматривали. А какие у нее заболевания? Никаких. А вот такого я сделать не могу. А просто не могу. Мне на что опереться.
2: Да ладно, человеку, Вик, у человека уехать надо. Но ты что, не можешь маме помочь, в конце концов? Может, человек едет жену себе подбирать куда-то в соседний штат?
3: Может быть, и God bless, то есть всем все. Но я, к сожалению, вот такие моменты поправить не могу. Этого сделать не могу. А что могу сделать, это помочь людям получить медикейты. Если у вас, например, пенсия превышает, допустим, ваша пенсия 2500, а, допустим, допустимый максимум на медикейт – это 1850 на одного человека. Могу помочь сделать пултраст, оформить правильно сервис. Могу помочь вот с такими сервисами. Обязательно, пожалуйста, ребята, я могу ответить на вопросы, но, пожалуйста, пожалуйста, очень вас прошу. Я не, как вам сказать, книжка 911, которой можно позвонить и по 40 минут рассказывать про то, что вы планируете через 8 лет выходить на пенсию или как вам спланировать вашу старость через 20 лет. А простите меня, пожалуйста, у меня не хватает на это времени, ни у меня, ни у моих девочек. И мы занимаемся теми людьми, в первую очередь, которым реально нужна помощь. И реально нужна помощь в данную минуту. И те, кто становятся нашими пациентами, мы, конечно, их опекаем
2: со всех сторон, они в безопасности.
3: Да. Они в безопасности, у них нет проблем, когда они получают бумаги, они не нервничают. У них, а точнее, они начинают нервничать, но успокаиваются. А у них нет проблем, мы максимально стараемся людям, которым положено, не всем, как оказалось, положена продуктовая помощь. Оказывается, вот Manage Long-Term Care, то есть иншуренсные компании, не пропускают определенные, как бы вот, ну, чтобы были продукты, то есть не всем дают продуктовые наборы на еженедельной основе, ежедневной основе, у кого как. То есть это процесс, и это не зависит от нас. Но зато спешу обрадовать людей. Сейчас лето, кондиционеры стоят очень дорого. Если у вас старый кондиционер, от которого вы задыхаетесь, если у вас есть проблемы с дыханием, какая-нибудь у вас аллергия, астма, сердечники. Вот этим людям мы помогаем подать на то, чтобы получить кондиционеры и кухонный суплай тоже, то есть все, что есть, это холодильнички, это макровейв, это какие-то вот supply, то есть мы помогаем все это оформлять через наш замечательный партнер, это Kings Bay Y, вот, с которым мы работаем очень плотно, и девочкам огромное спасибо там, которые очень хотят и поддерживают как бы нашу русскоговорящую комьюнити. И очень много делают для того, чтобы все-таки наша комьюнити получала как можно больше бенефитов, доходила до наших иммигрантов. Это касается деток, всех деток. Не обязательно детки должны быть больны. Это касается деток с продуктами, а деткам больше помогают на питание. Это не инкам никакой, это не дополнительные деньги, это не идет вам в инкам, это не влияет на ваши статусы. Это вот мамы, дорогие, любимые мамы, у которых по четверо детей, по трое детей, и в семье есть, не дай бог, больной ребенок, да, ребенок солнышко. Пожалуйста, вот мы помогаем получить этому ребенку сервисы и остальным деткам помогаем получить продуктовые наборы. Точно так же вот с пожилыми людьми есть различные программы, которые мы максимально стараемся как бы помочь. Где-то вы не заплатили за макровейв, и вам это дает лишние 200, 300, 400 долларов для того, чтобы купить себе дополнительные продукты. Теперь есть программы, которые покрывают, если у вас Medicaid и Medicare, есть определенные программы, которые дают даже по $960 на раз в 3 месяца. Это либо на еду, либо на уплату квартиры. Окей. Если вы находитесь, например, в реабилитационном центре, с вами что-то случилось, вы находитесь в реабилитационном центре, или вы уже после госпиталя дома, и вы не можете, вы одинокий человек, вы не можете полностью, у вас нет денег оплачивать ваш рент. Ребята, платите столько, сколько вы можете. Если вы становитесь нашим пациентом, то тогда мы помогаем вам оформлять программу, которая оплачивает вашу задолженность, называется One Shot Deal. Мы проходим с вами все круги ада. Я не делаю это для всех, сразу говорю, не звоните мне, пожалуйста, не называйте меня Викуленька, я таковой не являюсь. Не забирайте мое время, пожалуйста, потому что есть люди, которым очень нужна помощь.
2: И для этих людей, сейчас... для этих людей напомню номер телефона Виктории Салкиндер 917-834-33-43. 917-834-33-43. Если нет возможности записать или запомнить, да, вы, пожалуйста, перезвоните нам на фронт-деск. Лена вам подскажет номер телефона Виктории Салкиндер. Да, Вик, продолжай.
3: Да, еще раз извиняюсь за моих четвероногих друзей.
2: Да ничего, тут все нормально. Это главные, да. Это главные буддисты семьи.
3: Это главные буддисты семьи, они вообще руководят всем домом постоянно.
2: Скажи мне, пожалуйста, вообще, из всего вышесказанного как-то мне не сильно весело, конечно, стало. Потому что я...
3: веселей.
2: Да, ты... Нет, не в этом дело. Ты всегда очень спокойно, здраво рассуждаешь, очень ты успокоить можешь аудиторию, и что это нет безвыходных ситуаций, всегда можно найти легальный, законный выход, даже если человек вот случайно попал в госпиталь, а у него ничего нет, ты до этого рассказывала много об этом, что вы поможете, ваше агентство, ты скоординируешь все действия там и со страховкой, и с больницей, и пациент придет домой, вот, и там его уже будет ждать, так сказать, человек, который будет за ним ухаживать. Дело не в этом. У меня вопрос в следующем. Как ты видишь вообще вот все это будущее? Как тебе, как говорит мой сын, высматривается будущее в плане ухода на дому? Надо только на себя полагаться? Или все-таки за граница нам поможет?
3: Нет. За граница нам поможет.
2: За граница нам поможет.
3: Это просто сейчас идет момент. Эта программа никогда не уйдет. То есть помощь пожилым людям никогда не уйдет. Сейчас просто мы попадаем в такую как бы часть процесса, когда идет очередная перестройка. Не буду говорить некоторых слов, с чем это связано, да? Не у всех.
2: Не волнуйся, твое междустрочье, да, мы прочли очень внимательно.
3: Да. Не у всех с головой порядок, вот то в одну сторону побежали, то в другую. И сейчас происходит, то есть все идет в обратную сторону, так как я уже сказала. Значит, что будет происходить? Все откатится назад к программам, которые будут убирают middleman. Стараются максимально убрать вот эту вот средний пласт, то есть вот manage long-term care, они сейчас терпят самую большую, так сказать, перетрубацию. Останется всего лишь 4-5, может быть, иншуренсных компаний, которые будут продолжать делать MLTC, это Managed Long Term Care, но вообще все уйдет в программу MAP, уйдет все назад в так называемую, ну, может быть, будет по-другому называться, кассу, это Medicaid, Medicare, анализные программы NHTD, и, конечно, всех толкают на программу PACE, которая, в принципе, очень хорошая программа. Ничего плохого в этом нет. Окей? Ничего плохого в этом абсолютно нет. А значит, для работающих людей, которые, я не хочу никого оставить за бортом, для работающих людей, для моих золотых хомотендов, которые сейчас очень тяжело работают на филдах и действительно достойны, чтобы у них была страховка или хотя бы спокойствие. Ребята, мы, во-первых, для всех моих хомотендов, те, которые со мной, ничего никогда не боимся. Вы знаете мой номер телефона. Я объясню, как обращаться с теми страховками, которые у вас остались. У нас есть в офисе брокер Анечка, которая занимается страховками, и она доступно объяснит, как ушел Essential Plan и что пришло на место Essential Plan'а. Особо ничего не пришло, но, по крайней мере, как с этим правильно обращаться. И еще мы очень стараемся и спешим. Пока говорю это заранее, но мы стараемся создать свою... Для, опять же, своих работников мы стараемся создать такую нишевую продукцию. Очень спешим сделать такую страховку, которая будет покрывать нужды, хотя бы минимальные нужды людей. То есть это доктор, это лаборатория, это вот, ну вот все, что нужно до госпиталя.
2: Вика, не рассказывай, чтобы не сглазить. Я тебя очень прошу.
3: Не буду. Просто хочу успокоить людей. Не буду.
2: Пожалуйста.
3: Да, не запатентировала свои изобретения. Знаю, потом начнут говорить, что вот все, мы так. А что там Виктория сказала?
2: Ничего.
3: Что они там с Леной
2: говорят? Вика, главное, чтобы говорили, как говорят те же мудрецы. Если тебе говорят, там в спину плюют и кидают камни, запомни, значит, ты впереди. Так что это нормально.
3: Вот всегда.
2: Плохо, когда не говорят. У нас время просто заканчивается. Я напомню еще раз, господа, всем нуждающимся. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. 917-834-33-43. Не знаю, куда движется система, но обеспечить себе спокойное будущее вам помогут в офисе Виктории Салкиндер грамотно, вовремя, легально. Все будет оформлено как надо, пройдете все комиссии без потерь, а самое главное, что сможете выжать максимум из того, что положено по закону. Так что, как говорится...
3: И с вами будут разговаривать очень вежливо.
2: Защита есть, и Виктория умеет за нее бороться. Вик, спасибо, как обычно, за интересный и честный ответ.
3: Ребят,
2: до
3: спасибо.
2: Встречи. Акмалюшка, обнимаем с Викторией в четыре руки. Спасибо.
3: Очень,
2: пока.
3: Очень сильно. Пока.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Метеослужбы бьют тревогу. Беспрецедентная по своим масштабам морская тепловая волна охватила около 13,5% всей водной поверхности планеты в Тихом океане. От Филиппин до Перу, затронув побережье Гавайев и Калифорнии. Ученые предупреждают, что этот перегрев океанской воды неизбежно спровоцирует формирование разрушительных тайфунов, мощных тепловых куполов над материком и ускорит подъем уровня моря, что ставит под угрозу прибрежную инфраструктуру США. Бывшие биологи Агентства по охране окружающей среды из Миннесоты официально подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что их незаконно уволили за критику государственной экологической политики. Санитарный департамент Нью-Йорка, DSNY, ускоряет реализацию своей масштабной и амбициозной программы по контейнеризации бытовых отходов. Согласно новому постановлению, городские власти разрешат владельцам небольших жилых зданий совместно использовать специальные придорожные контейнеры Empire Bins. Эта мера призвана убрать мешки с мусором с тротуаров, сделав город чище по европейскому образцу. Однако реформа натолкнулась на сопротивление автовладельцев и СМИ, которые утверждают, что новые контейнеры уничтожают дефицитные парковочные места. В ответ на это DSNY опубликовал данные лазерного и компьютерного картографирования. Реальное количество парковочных мест в Нью-Йорке составляет 1 миллион 960 тысяч. Ведомство подчеркивает, что под контейнеры уходят зоны, где парковка и так была запрещена, то есть вблизи гидрантов и погрузочных платформ, поэтому права автомобилистов не ущемляются. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Сегодня пасмурно, дожди, относительно влажность воздуха 99%, 73 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.

0: телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
6: Сегодняшняя программа будет посвящена одной из самых выдающихся джазовых певиц Элле Фицджеральд. Это моя самая любимая певица, думаю, что не только моя. И вот отмечать день рождения с песнями этой изумительной певицы, на мой взгляд, будет очень празднично. Но, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
5: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

0: Биовокал по праву считается самым изящным во всей истории джаза. Наделенная природой и великолепным голосом с широким диапазоном, Элла Фицджеральд могла перепеть кого угодно. Она была непревзойденной скат-певицей и обладала практически идеальной элоквенцией. Это я читаю выдержки из цитаты, которые было написано очень серьезным музыковедом, который занимается исключительно джазом. Люди всегда понимали, что именно она поет, и каждое ее слово. Что говорить, дорогие друзья? Я думаю, что вы услышали этот голос. Я обожаю Эллу Фицджеральд. Это моя, наверное, самая любимая певица джазовая. И сколько я себя помню еще в России, я заездила, была единственная пластинка, и она уже скрипела, урчала. Но я все равно продолжала ее слушать, потому что это такое наслаждение слышать этот голос. И мы не случайно вот начали с такой одной из ее ударных песен. А «Summertime» — это музыка Гершвина. Это вообще-то фрагмент из оперы «Порги и Бесс». Итак, вот обладательница голоса диапазона в 3 октавы Элла Фицджеральд была воспитана матерью-одиночкой в штате Нью-Йорк. В 17 лет она дебютировала на сцене Нью-Йоркского театра «Аполло». Но перед этим надо сказать, что у нее в удостоверении личности в графе даты рождения стояла 25 апреля 18 года. Но в Государственном архиве штата Вирджиния сохранилась запись, в котором черным по белому написано «Элла Джейн Фицджеральд». Родилась 25 апреля 1917 года. Отец Уильям Фицджеральд, мать Темпи Уильям Фицджеральд. И когда 6 лет спустя Темпи повела дочку в школу в Янкерс в штате Нью-Йорк, она все же указала точную дату. 17 лет. И она, Элла, росла в Янкерс и с матерью и отчимом. И отец ее испарился, когда ей шел всего 2-й год. Ее мать, работавшая всю жизнь прачкой, дотянувшая лишь до 38 лет, вышла замуж за португальского эмигранта Джозефа да Силва. А в квартале жили греки, итальянцы, афроамериканцы, ирландцы и поляки. Их объединяло одно – бедность. И, как позже вспоминала Элла, сегодняшнюю бедность просто невозможно сравнить с бедностью тех дней. И в детстве, и в юности Элла мечтала стать танцовщицей. Дорога в школу была для ее друзей спектаклем. Элла останавливалась и начинала откалывать самые последние дерзкие па новейших танцев. Затем пела что-нибудь любимое. Затем снова пускалась в пляску. Вообще она была крупной, сильной и смекалистой девочкой. Но жизнь готовила ей жесточайшие испытания. Но как и в детстве, так и в зрелом возрасте, она была невероятно стойкой оптимисткой. И во всем видела почти неуловимую и для других положительные свойства. И вот в каком-то смысле эта великолепная дива джаза сохранила до конца дней свою самую прекрасную наивность. Вот, дорогие друзья, если вы выйдете на YouTube и посмотрите вот сегодня ее записи, старые, новые, средние, ну, в смысле, новые последних лет, вы везде увидите, во-первых, дикую жизнерадостность. Это, надо сказать, был ее большой минус, как отмечают, как бы большой в кавычках, потому что даже какие-то очень такие лирические, трагические песни, она все равно не могла скрыть вот эту бьющую жизненную энергию через край. Она все равно просвечивала через все ее грустные песни. И вот ее наивность, она так потрясающе совершенно чувствуется в ней, вот это сочетание очарования девичьей влюбленности и умудренности молодой женщины. И надо сказать, что она принадлежала к поколению подростков, выросших под звуки радио и проигрывателя. И вот это впервые, пожалуй, музыка была доступна всем. И вот эта техническая революция, конечно, изменила и саму музыку, так же, как и кинематограф. И демократизировала то, что было театром, и радио, и пластинки давали возможность слышать концерты из концертных залов. Тем более, что Элла очень любила бывать в клубах. И в 21-м году, когда Элле, по идее, было всего 4 года, звукозаписывающая индустрия США уже производила 100 миллионов пластинок в год. Конечно, Элла подражала Луи Армстронгу, но ее любимыми вокалистами, вернее, вокалистками, были сестры Босуэлл из «Нового Орлеана». В общем, она годы юности, которые прошли на 145-й Вест-стрит в Гарлеме, были, конечно, самыми трудными в жизни Эллы. Она бросила школу и, дабы заработать несколько баксов, связалась с уличной мафией. Она либо продавала билеты нелегальной трехгрошовой лотереи, либо, как говорят в одной стране, стояла на тасе у входа в публичный дом. Поэтому с теткой, которая ее пригрела после того, как ее отчим очень досаждал ей, она испортила абсолютно отношения, потом жила у другой тетки. Но в итоге Элла стала уличной певичкой и танцовщицей. И улица стала ее домом. Она шаталась по 7-й Эвеню между 130-й и 140-й улицей. Этот район назывался Черным Бродвеем. И здесь, когда она, безусловно, потела в кулисах, когда на сцене танцевали сестры Эдвас и состязалась с ними. Но это был конкурс, в котором она должна была принять участие. Но Элла понимала, что танцевать с ними, как бы и конкурировать с ними было совершенно бесполезно. И потом в последний момент она объявила, что будет петь. И вот здесь-то началась ее совершенно феноменальная карьера.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Политические активисты усиливают давление на мэра Мамдани, требуя ускорить расширение открытых улиц Open Streets и обезопасить велосипедные маршруты от Бруклина до пляжей. Глава МТА Джана Либер публично поддержал расширение программы льготного проезда Fair Fares для малоимущих граждан, а на линии метро D начали курсировать новые, более технологичные поезда. Городское сообщество историков скорбит в связи с кончиной выдающегося исследователя и литературного летописца Нью-Йорка Майкла Уоллеса. Легенда соревновательного поглощения еды Джоу Чеснот снова подтвердил свой статус, одержав очередную триумфальную победу на ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов. Поп-культура Нью-Йорка взорвала неожиданная новость. Накануне суперзвезда Тейлор Свифт провела тайную свадебную церемонию прямо в помещении вокзала Penn Station, что вызвало паломничество фанатов к транспортному узлу. На Ямайке вспыхнули массовые протесты гражданского населения против секретного соглашения с администрацией Трампа. Официальный Кингстон согласился принять депортированных лиц из других стран, то есть транзитных мигрантов, задержанных американскими службами. Несмотря на заверения властей Ямайки в том, что ситуация находится под контролем, секретность вокруг сделки с Вашингтоном вызвала панику среди местного населения. Люди опасаются, что в страну хлынет поток иностранных граждан с криминальным прошлым.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
9: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дорогие друзья, ну, мы продолжаем нашу программу, посвященную этой выдающейся певице Элле Фицджеральд. Вот я хочу, чтобы вы это послушали.

Эта песня «Сломин Инсовой» считается вершиной вокального таланта певицы. И мы слушаем с вами запись 58-го года. Кстати, здесь ей аккомпанирует трио Оскара Питерсона. Но, возвращаясь к ее, так сказать, начале ее деятельности, она вышла на сцену «Аполло» с двумя песнями сестер Босуэлл «Джуди» и «Предмет моих чувств». И несмотря на то, что она была одета в уличные тряпки, неуклюже, некрасиво, немыто, как только она запела, зал замер. Многие из присутствующих вспоминали, что ощущение у всех было одно и то же. По спинам слушателей побежали мурашки. Короче, Элла перевернула «Аполло» вверх ногами. Она выиграла конкурс, но не получила ничего, никакую, так сказать, неделю работы в клубе, которая должна была получить победительница. Но на этом концерте в «Аполло» присутствовал саксофонист Бенни Картер, который был потрясен талантом Эллы. Он привел ее к своему шефу, одного из знаменитых банд-лидеров эпохи, Флетчеру Хендерсону. Но Флетчер, для которого внешний вид и особенно и красота певицы были решающим фактором, ее не взял. И поэтому Элла пошла в другой театр, который конкурировал с «Аполло». Это была «Опера Хаус» в Гарлеме. И там вот она вновь выиграла конкурс, ей дали неделю, и, так сказать, дальше она попала в руки 26-летнего ударника из Балтимора Чика Уэбба. И вот там же, в его небольшом оркестре, который, кстати, конкурировал с очень большими признанными оркестрами, в том числе и Дюка Эллингтона, она и начала свою практически вот эту восходящую карьеру певицы. Вы знаете, дорогие друзья, я не зря остановилась так на ее детстве и тяжелейшей юности, потому что она, безусловно, в своих песнях использовала ее феноменальную, вот эту феноменальную историю жизни. Она хлебнула столько всего горя, нищеты и реальной жизни, что, будучи в 40 лет уже миллионершей, она никогда не забывала про свои тяжелейшие годы. Вообще, она была чудесным человеком. Как-то при ней не ходили сплетни. Ее карьера шла только вверх. И поэтому я думаю, что вот оставшееся время, я очень коротко вам буду что-то о ней говорить, но я думаю, что давайте как можно больше послушаем ее замечательный голос и ее песни. Что говорить? Она... При ее жизни уже было продано более 40 миллионов пластинок. Она 14 раз получала премию Грэмми. Она была награждена медалью национального искусства Рональдом Рейганом и президентской медалью свободы Джорджем Бушем. Она награждена французским орденом искусств, литературы и так далее. Ну, давайте, дорогие друзья, послушаем сейчас следующую песню, которая тоже вам, безусловно, очень хорошо известна. Она называется «Night and Day».

Итак, когда она попадает в группу к известному барабанщику Чику Вебу, он очень быстро понял, что эта девушка очень имеет большой коммерческий потенциал. И начиная с 1935 года она записывалась в Вебс Оркестра. В 1937 году больше половины песен группы исполнялась ее участием. И в это время были записаны разные хиты. Она являла собой, наверное, поп-свинговую певицу в то время. Сильную в балладах, с необыкновенно юным голосом. Ее голос уже набрал должную силу. Но до импровизации ската она еще не дошла. Эти таланты проявились позднее. И вот когда в 1939 году Чик Вебб скончался, по всеобщему решению Элли пришлось возглавить оркестр. Это несмотря на то, что до этого она мало занималась репертуаром и наймом, и увольнением музыкантов. Но ей удалось удержать популярность. И когда в 1941 году она распустила группу, то не составляло большого труда удержать и начать свою сольную карьеру. И она начала выступать, сотрудничала с самыми выдающимися певцами, оркестрами. И затем в 1946 года вместе с Норманом Крансом «Джаз» она, так сказать, связывает свою долгую творческую жизнь. Он был ее менеджером. Но для того, чтобы переманить певицу на собственный лейбл, ему понадобилось около 10 лет. И за это время в пении Элли случились большие изменения. И во время тура с биг-бендом Дизи Гилепси она освоила бибоп, и ее в манере пения появились моменты нового стиля. И вот я, дорогие друзья, хочу, чтобы мы послушали, вот я, по крайней мере, это моя одна из самых любимых песен «Fever», и я думаю, что вы ее тоже хорошо знаете.

Итак, до 1942 года Элла Фицджеральд выступала преимущественно в составе биг-бендов, в том числе Каунта Бейси. В конце 50-х записала практически все песни классического американского репертуара. Несколько альбомов были специально посвящены шлягерам братьев Гершвинов. Айра, один из братьев, заявил, что именно она раскрыла ему подлинную глубину его песен. Дюк Эллингтон, который лично аккомпанировал ей, Ирвинг Берлин, также выступали с ней. Тогда же вышли два альбома, записанные вместе с Луи Армстронгом, «Ella and Louis» и «Ella and Louis Again». Ну вот то, что мы начинали нашу программу как раз «Summer Time» Гершвина, это вот, где она вместе с Луи, которую мы с вами уже слушали. Ну вот, дорогие друзья, следующая песня, которую я очень хотела бы, конечно, вместе с вами послушать, это, конечно, опять же, песня, и напомнившая вам и Армстронг, конечно, это «Караван». Давайте послушаем.

Друзья мои, вот последуйте моему примеру и выйдите на YouTube, и вы услышите там несколько фантастических концертов. Дело в том, что джазовые певцы, записывающиеся в студии, это изумительные, конечно, записи, но все же это несколько отличается от живого, так сказать, исполнения. И там есть концерт, например, в Лондоне, который был записан 30 лет, пролежал, его нигде никогда не показывали. Потом, в 58-м году он был сделан втихую, где певцы, оркестры и Элла не знали, что их записывают. Поэтому фантастическая атмосфера раскованности царила там. И вот еще один изумительный концерт, который был записан в Берлине. Называется он «Mask the Knife». Это очень веселый альбом, и в котором Элла, кстати, полностью забыла слова и придумала на ходу собственные. Вот, и этот вот несколько таких в Париже грандиозный концерт. Так что вы получите огромное удовольствие. Я вчера до 2:30 ночи не могла сойти вообще с интернета, готовилась к программе. И вот получила такое удовольствие, которое я сегодня делюсь с вами. И я не хочу углубляться в имена великих джазистов, продюсеров и так далее, фирм звукозаписи, которые работали с Эллой. Это все равно, так сказать, занимает время. Давайте лучше послушаем очередную ее песню. Давайте послушаем. Песня называется «Satin Doll».

Это вот такой вокалист замечательный будет звучать у нас с подстрочником, а мы, я просто расскажу, что вам по прошествии 70-х годов голос Эллы стал заметно увядать, сказывалось, конечно, возраст, особенно в 80-х годах, карьера певицы подошла к закату. Ну, тем более, возраст давал знать, но у нее появились проблемы со зрением, у нее был диабет, и она практически ослепла. И сердце было тоже у нее совсем нехорошо с ними. Оно временами заставляло надолго забывать Эллу о музыке. Но ее редкие выступления всегда отличались великолепным чувством свинга и неизменной радостью в голосе. Вы знаете, когда я приехала в Америку в 1991 году, я, к сожалению, не знала еще, как быстрее ориентироваться. И только постфактум узнала, что Элла дала последний концерт в Карнеги-Холл именно в 1991 году. Я рвала на себе просто волосы. И, к сожалению, все. Это был ее последний выход на сцену. А в 1994 году она окончательно ушла на пенсию. Она говорила о том, у нее отняли две ноги до коленей. И она сидела в своем, значит, прекрасном доме в Лос-Анджелесе и наблюдала за своей внучкой. Она говорила, что теперь жизнь ее состоит именно вот из этого. И она, к сожалению, скончалась, и ее хранил весь город. Остановлено было движение, и всегда лежат цветы на ее могиле, а ее голос и наша бесконечная любовь всех любителей джаза в мире навсегда остается с ней, потому что этот феноменальный талант забить невозможно. И первая леди джаза по сей день остается первой леди джаза. И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу с очень знаменательной песней «It's all right with me». Это вот ее ощущение жизни. Все в порядке в этой жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Бер...
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Петербурге 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня пятница, 10 июля. Вчера на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 139 пунктов, чуть чем 0,25%. 52 487 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 61 пункт, 0,8%. 7544 была конечная точка. NASDAQ плюс 356 пунктов, 1,4%. 26207 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился на 1,2%. Сегодня нефть плюс 37 центов, 75 долларов, 92 цента стоит 1 баррель Брента. Золото минус 29,54, 1111 долларов, 30 центов стоит унция золота. Этот портал вообще самый плохой для золота. Серебро минус 94 цента, 59 долларов, 81 цент стоит унция серебра. 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,26%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,533%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,53%. За границей сегодня Англия минус 0,15%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,9% и Швейцария у нас плюс 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 1,4%, Шанхай плюс 1,2% и Гонконг минус 0,7%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 92 пункта, Standard & Poor's 500 минус 8 и NASDAQ минус 146 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Один из банков написал, что Shopify может подняться очень хорошо из-за Artificial Intelligence. Они видят его подъем на 22% и говорят, что акции могут достигнуть до 150 долларов. Также еще один банк сказал, что Toll Brothers имеет смысл покупать, и они могут дойти до 176 долларов за акцию. И это тоже хороший подъем, 19%. Также был опубликован лист компаний, которые один из больших банков считает, которые надо покупать из листа NASDAQ 100. Это Autodesk, Constellation Energy, Intuit, Meta Platforms, Microsoft, Strategy, Micron Technology, Netflix, Nvidia и C-Model. Но для конкретных действий говорите с вашими консультантами. Я бы не брал весь этот лист и сразу бежал покупать все эти компании сразу. Также Delta сказала, что они ожидают, что стоимость полетов будет держаться достаточно высокой до конца 2026 года, и что они в этом году станут прибыльными, Из компаний, которые изменились уже сегодня, WD-40 компания сегодня подскочила на 15%. Они объявили свои квартальные результаты, они были очень хорошие. Delta Airlines упала на 3%. Circle Internet подскочил на 13%. Сегодня Vodafone Group, они сегодня подскочили на 13%. Netflix сегодня с утра повыше. Marvel Technology, Intel, SanDisk. Они все сегодня, поскольку сегодня выходит на биржу SK Hynix, на NASDAQ это южнокорейская компания, то все наши компании Marvel, Intel, SanDisk поднялись примерно на 2,5% соответственно. Twilio, Shopify сегодня тоже у нас поднялись на 2%. Strategy, Coinbase поднялись 5%, это связано с биткоином, и мета поднялась на 3,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему. вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, твое! СК Learning Center.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
5: Интернет-сайт David Zone Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Хочу всех вас с удовольствием приветствовать на нашей волне, на волне 627 Американское радио на русском языке. Наташа Быстрицкая зовут меня. Я веду программу «Аттракцион». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И мы начинаем, друзья. В первой части программы мы послушаем группы, которые немного по стилю похожи. Их постоянно сравнивали в свое время. Я хочу напомнить вам о том, что все познается в сравнении. И всегда, во все времена, люди сравнивали музыку, звучащую отовсюду. Люди сравнивали исполнителей, люди сравнивали, в конце концов, себя с другими людьми и приходили к определенным выводам. Так вот, в свое время, друзья, группу, ну, давайте начнем издалека. Допустим, сравнивали группу Ария с группой Iron Maiden. Я имею в виду музыкальный, естественно, материал, подачу, звукоизвлечение, темпоритм и так далее. В свое время сравнивали, давайте так, что, группу Технология. Вот, пожалуйста, на поверхности лежит пример. Сравнивали группу Технология, говорили, что Технология один в один передирает нота в ноту, передирает музыкальный материал группы New Order. Было такое? Конечно, было. Конечно же, по-моему, только Киркоров пострадал, когда его сравнили с фронтменом группы Space. Он, по-моему, даже собственноручно принес чемоданчик с наличкой и отдал юристу, значит, Маруани. И там был конфликт улажен. Было такое, ему сказали, что ты просто-напросто сплагиатил, мягко говоря, песню у Маруани. Маруани, ты ответишь за это, и там каким-то образом эту историю уладили. Но это совсем другая история, это поп-музыка. А мы немножко сейчас копнем глубже, мы поговорим о стиле фанки, друзья. Родоначальниками этого стиля выступили в свое время, как звучит. Звучит достаточно интригующе. Родоначальниками этого жанра, жанра фанки, жанра соул, выступили джаз-рок, я бы даже сказал, выступили прекрасные музыканты, их много на сцене было, их много, но, значит, Морис Уайт один, эта группа «Земля, ветер, огонь». О! Как, друзья, сегодня мы послушали в самом начале шоу замечательную песню, визитную карточку просто. Нет, ну кто кому-то нравится, например, Sing the Song, например, или у кого-то в плейлисте, там, я не знаю, Boogie Wonderland. Есть такая буква? Есть. Или, например, Shining Star кто-то любит. О вкусах не спорят, но мы сегодня выбрали действительно часто звучащую песню на различных радиостанциях, наиболее часто звучащую песню «Септембер». Ну, может быть, это даже немного знаково, потому что сентябрь проходит, и мы каким-то образом обязаны его просто проводить, друзья. Ну и, конечно же, о похожестях сегодня говорим и послушаем молдавскую группу. Вот интересно, группы, возникшие на разных континентах, похожи по звучанию. Это, естественно, не случайно. Так вот, когда Морис Уайт умер он во сне, а говорят, только счастливые люди умирают во сне, в 2014 году, ему было 74, так в то время отреагировали все. Брат его, он об этом сообщил, сказал, что я потерял самого лучшего друга, моего учителя, человека-легенду, ну, это он так, что называется, в тренде побыть. А потом отреагировали люди, с которыми он сотрудничал. Он сотрудничал со многими известными артистами, среди которых Барбара Стрейзанд, Шер, Нил Даймонд. Соболезнования в связи со смертью Уайта выразили Бет Мидлер. Он написал, что это великая музыка, великий дух. «Должно быть там наверху, Богу нужен бенд», — сказала Мидлер. В свойственной манере высказалась женщина с хорошим чувством юмора. Марк Ронсон назвал созданную Уайтом музыку одной из величайших в жанре соул и R&B. Ну и, конечно же, всех переплюнул кто? Ленни Кравиц. Он сказал, что Уайт — это король, это гений, это учитель, это продюсер, это мультиинструменталист, это мистик, в конце концов, это мотиватор. И его вклад в музыку будет всегда храниться в наших сердцах и душах. Друзья, что из себя представляла Я могу уже говорить о прошедшем времени, потому что последний концерт музыканты играли вместе в декабре 2014 года на рождественском концерте в Вашингтоне. Что из себя представляла группа? Это, конечно, был сплав энергии, сплав голосов. Специально для гастролей группа привлекала музыкантов, чтобы на сцене было много людей, чтобы они что-то делали, чтобы они двигались. Они нанимали музыкантов, различных дополнительных, не экономили на духовой секции, следили за последними инженерными разработками. Эдакий сплав и исполнитель, и музыки, и, конечно, шоу, потому что Columbia Records, с которыми ребята подписали контракт, настаивала на вот этой составляющей, чтобы было и все красиво, чтобы выдали, что называется, Мэрайу Кэрри, как говорят музыканты, выдали шоу на гора. Друзья, конечно, если мы сегодня в первой части нашего шоу говорим о похожестях, то группу «Аризонт», молдавскую группу «Аризонт», часто сравнивали с группой «Earth, Wind and Fire». Почему? Да все потому, что звучание многоголосное, да все потому, что на сцене представителей группы «Аризонт» было тоже много, да все потому, что не брали, друзья, был жесткий кастинг, группу не брали в группу «Аризонт» с улицы людей. Не брали, брали только с хорошим музыкальным образованием, брали только голосистых, только харизматичных, только тех, кто болел музыкой, только тех, кто считал, что музыкальная стезя, творческий путь – это такой осознанный достаточно выбор. Друзья, вокально-инструментальный ансамбль «Аризонт» прекратил свое существование в 1994-м. Там, правда, потом музыканты, по-моему, в начале нулевых решили возродить творчество на эстраде, но что-то пошло не так, и уже эффект был не тот. Но мы должны благодарить за создание группы. За создание группы мы кого должны благодарить? Человека тоже с прекрасным образованием. Если я не ошибаюсь, то основатель группы закончил консерваторию, музыкальную консерваторию. И так же, как и группа «Земля, ветер, огонь», ансамбль «Аризонт» числился самым многочисленным вокально-инструментальным ансамблем на эстраде. Они исполняли сложную музыку. Это было ново для так называемой советской эстрады. И еще раз повторюсь, что первые концерты ансамбля «Аризонт» состоялись в 1977 году, были приурочены к ежегодному музыкальному фестивалю искусств «Мерцишор». Обычно праздник «Мерцишор» в Молдавии проводится в начале марта. И дебютную программу тепло приняли, но все пошло не так, когда вмешался в творческий процесс, кто бы вы думали, худсовет. Конечно же, худсовет, который сказал: вы делаете все не так, вы сдираете, вы работаете по западной кальке, вы своей манерой звучания портите умы и людей. Давайте-ка меняйтесь, давайте-ка привлекайте больше лиц молдавской национальности, и хватит вам надевать такие яркие костюмы. А Нина Гуцу, модельер, которая работала с ансамблем, всегда настаивала на яркости и на сложности костюмов, на объемности. И худсовет все это зарубил на корню и сказал: ребята, есть народная музыка, есть народный фольклор, пожалуйста, придерживайтесь этого направления. Ну что ж, давайте послушаем и сами оценим, похожа ли группа «Земля, ветер, огонь» с молдавской группой «Аризонт». И сейчас в исполнении «Виа Аризонт» прозвучит одна из главных композиций в творчестве «Калина».

Ваша память способна на большее. Оглянитесь, и вы поймете, что все было только вчера. Аттракцион Натальи Быстрицкой. Продолжение после рекламы.

0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре число 26, а символ не жаба. Луна убывает и находится в знаке близнецов. Ох, и непростой день. Людей так и тянет поругаться. Они попусту болтают, суетятся, зря тратят энергию. Этого надо избегать. Сегодня лучше воздержаться от чрезмерной активности. Делайте обычные повседневные дела. Какую-нибудь рутинную работу, где не требуется много думать и принимать решения. Деньги лучше экономить. Есть опасность растратить их впустую или потерять. Но вполне удачный день для овнов. И противоположный пол будет очень внимателен. Но новые знакомства нежелательны. Лучше созвониться со старыми друзьями и прекрасно провести время. А вот тельцы сегодня полны силы и энергии, звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. Но одно важное условие. Не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. Близнецы получат известие относительно ваших ближайших планов. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Пейте достаточное количество воды. Раков звезды убедительно просят заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Давно не решались сказать слова любви партнерам по браку или избранникам, то звезды настаивают сделать это сегодня. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. Отличный день у Дев. Прекрасное время для общения с самыми близкими. Семья выйдет на первый план. Во взаимоотношениях с противоположным полом возможны сюрпризы. А какие именно, звезды умалчивают. Вполне удачный день для Весов. Возможны судьбоносные знакомства. А еще вы рискуете влюбиться с первого взгляда. Старайтесь проявлять спокойствие и не реагируйте на критические высказывания оппонентов, потому что у вас сегодня на повестке дня только любовь. Скорпионам светило советует быть внимательнее к знакам судьбы. Луна перешла в знак близнецов, а значит, день будет полон сюрпризов. Больше внимания младшим членам семьи, они вас очень нуждаются. Если стрельцы сегодня будут думать только о цифрах, то ничего хорошего все равно не выйдет. Этот день не для умственной, а скорее для творческой деятельности. У козерогов день будет перенасыщен разговорами по телефону, так что вам придется разрываться между партнером по браку и друзьями. Звезды советуют отключить телефон и назначить встречу на кухне, совместив приятное с полезным. Водолеям желательно избегать конфликтных ситуаций, используя природное чувство юмора. Откажитесь от дел, связанных с оформлением документов или любых других, требующих повышенного внимания. Рыбы сегодня очень сентиментальны и чувствительны. Отложите откровенные разговоры на другой день. А сегодня настройтесь на положительную волну. И еще больше уверенности в себе, а то ведь так можно и форму потерять, переживать за вас звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня и прекрасного настроения. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
9: тараканы. В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
10: Все, что есть у нас, это память. Память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Я хочу всех вас поприветствовать на нашей волне, на волне 620М, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио. Друзья, Наташа Быстрицкая зовут меня, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Шоу «Аттракцион» вас приветствует. И, друзья, оглядываясь на повестку дня, событийную повестку дня, конечно же, напрашивается в плейлист композиция «Нетленка», не побоюсь этого слова, Бобби Макферрина «Don't worry, be happy», друзья. Кстати, музыка эта песня была записана без... Она полностью акапельная, и при записи не использовался ни один музыкальный инструмент. Бобби Макферрин издавал разные звуки просто хаотично. И потом музыканты все это свели воедино и пришли к какому-то общему знаменателю, и получилась песня «Не волнуйся, будь счастлив». И, конечно же, мы могли бы начать наше шоу именно с этой композиции, но не стали этого делать, потому что пообещали всем поклонникам Рика Эсли поставить в пятницу именно эту композицию и послушали эту композицию, которая многих вводит в состояние эдакой невесомости, потому что действительно Рик Эсли, обладая таким баритоном объемным и вообще какой-то аурой, особенно волшебный, он действует магически на людей, на слушателей. Ну, раз пообещали, мы, конечно же, выполнили, потому что также говорили и о музыкотерапии. Разные средства. Все средства хороши во времена экстраординарной неопределенности, поэтому мы также прибегаем к музыкотерапии и пытаемся добрать положительные эмоции путем прослушивание любимых композиций. Друзья, вот такая вот история. А пока вспомним, что Рик Эсли, друзья, в свое время Рик Эсли тоже дал себе слово стать знаменитым и богатым. Потому что, наверное, все-таки сыграла какую-то роль маленькая трагедия, которая произошла в детстве. Его родители разошлись. И он родился в Британии, в семье фермера. И так получилось, у них было много детей в семье, мало-мало-меньше. И так получилось, что он остался с отцом. Хотя обычно дети, в общем-то, с мамой остаются. А тут он остался с отцом. И отец говорит: ну, я из тебя, конечно, настоящего-то мужика вылеплю, слеплю, потому что ближе к земле, как говорится, я фермер, ты будешь у меня работать. Вообще, агропромышленный комплекс будем развивать, и вообще сельское хозяйство – это наше все, как говорится. И ты давай-ка, ну, не надо летать тебе в облаках, ты о музыке мечтаешь? Ну, вот, пожалуйста, тебе какой ты хочешь музыкальный инструмент? Барабан? Пожалуйста, купил барабан, но знай, что это так. Бирюльки. Это так. Разлюли малина. А на самом деле ты будешь самым лучшим фермером в Британии. Я тебе покажу, как это все делается. Научу. И, конечно же, Рик Эсли, может быть, даже испытал такой культурный шок и думает: ну, хорошо. Он вначале поддался уговорам отца, стал изучать все это дело изнутри. Конечно же, поигрывал в группе, в школьной группе. Это было модно и тогда, и сейчас. Сейчас, наверное, не очень. А тогда было модно создавать группы на базе школьных, на базе школ. И такая же группа возникла, была сформирована практически на коленке в школе Рика Эсли. Его туда тоже взяли барабанщиком. И он думает: ну, хорошо, сейчас поиграю, а потом будет видно. На самом деле уже моя, в общем-то, жизнь предрешена отцом. Но не вышло. У судьбы свои были планы на Рика Эсли, у высших сил. И, как, конечно же, голос был услышан
Рика Эсли продюсерами, и ему сказали, что мы с тобой заключим контракт, потому что у тебя абсолютное сочетание несочетаемого. Ты молодой, ему было 20 лет, когда его песня выстрелила, а ты молодой, ты такой еще, в общем-то, не оперившийся, юный, и ты поешь таким каким-то взрослым голосом чернокожего 40-летнего мужика. Как такое возможно? Вот именно на это клюнули продюсеры. И вообще мы сейчас плавно-плавно потихонечку перейдем к тому, что буквально на днях сказала певица Мадонна. Она говорит, что я сниму о себе самой фильм. Культом личности попахивает, но в этом вся поп-королева. Она говорит, я сниму о себе фильм, сама буду сценаристом, режиссером и расскажу о том, как я испытала, какие трудности я испытывала, когда играла в эти мужские игры, казалось бы, в мире мужчин, когда мне было сложно. Я испытала спектр эмоций, грусть, разочарование, радость, уродство. Все это я испытала на себе. И, в общем-то, я хочу снять о себе фильм. Рик Эсли, в отличие от многих-многих-многих людей, не хочет о себе снимать никакие фильмы. Он даже, по-моему, ни одной книжки не написал. И вот об этом немного тоже мы поговорим. Почему действительно жанр байопик сейчас расцвел пышным цветом? Почему фильмы биографии так любимы режиссерами и студиями, киностудиями, телебоссами? Почему именно вот эта тема сейчас развивается и сейчас как никогда, в общем-то, на гребне волны? Почему? Об этом тоже поговорю. Вот Рик Эсли, по-моему, стал жертвой своих собственных сомнений. У него все получалось хорошо, и он действительно осуществил все свои мечты, но на каком-то этапе поверил в то, что он поверил другим людям, не себе, а поверил другим людям, и ушел, в общем-то, в подполье, что называется, он не писал. Он писал песни для других исполнителей, он сотрудничал с исполнителями, но решил, что это не его. И в итоге вот как-то карьера не получилась. У него пару-тройку песен, потом он перепел Нета Кинг Коула и так далее, но как-то такой вот стабильной карьеры, однородной карьеры у Рика Эсли не получилось, в силу его характера. И вот мы и говорим, друзья, о том, что все-таки характер, как говорила моя Михайловна Плесецкая, это судьба. У Рика Эсли все шло хорошо, ему повезло, факт везения тоже имеет место быть, и потом он сдался. Когда пошли какие-то сложности, трудности, он сдался и сказал, нет, я буду запрусь в Саратове, образно говоря, и буду там сидеть и смотреть на мир и заниматься поисками экзистенциальными. Но, друзья, Элтон Джон, Мадонна и многие-многие другие не пошли по этому пути, не заняли такую пораженческую позицию. Они, друзья, решили идти до конца. И следующий наш исполнитель, мы сегодня, так я уже предупредила вас о том, что мы в мультиформате работаем и вспоминаем фильмы-байопики. Почему люди стремятся, чтобы о них сняли фильм «Ныне живущие звезды»? Хорошо это или плохо? Это действительно полноценный киножанр, автобиографический фильм? Или это такая киножвачка, или это все временно, или действительно сейчас сейчас этот жанр расцветет как никогда. Особо-то там делать нечего, это калька обычная, да, мальчику или девочке на начальном этапе было плохо, практически всем известным людям говорили, с тебя ничего не получится, ты бездарность, ты никто, ты безголосая курица и так далее. То есть начало у всех одно, потом продюсерская стезя пошла, продюсерская тема, продюсер верит или не верит в подопечного будущего, у них складывается какой-то альянс или мезальянс, или токсичные отношения, все это развивается. Потом всплеск, выхлоп, и потом уже перья снимает артист или снимает блестящий костюм в пайетках и остается в домашнем халате и либо рад своей карьере, либо говорит, что я не рад. Вот такая вот калька, друзья. Поэтому давайте подытожим. Рик Эсли рад
100% рад, потому что он как-то признался, иного пути творческого я себе и жизненного я себе не мог даже представить. У меня получилось, я рад. Да, я ушел потом в тень, но это мой выбор. Элтон Джон, про него был снят также фильм с Эджертоном. Элтон Джон рад, очень рад. Кто еще не рад, друзья, не рад? А это пусть останется загадкой. Давайте послушаем песню в исполнении Элтона Джона и подумаем над тем, друзья, о чем поет все-таки Элтон Джон.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: форума «Свободная Россия». Начинаем наш очередной стрим. Гарри Кимович, я хотел начать разговор с скандала, который произошел на чемпионате мира по футболу. Но сейчас тема такая злободневная. Вы говорили, что вот Трамп как бульдозер. Он сносит все международные организации. Там и ООН, и по НАТО наносит удары, и так далее, и тому подобное. Ну вот получилось так, что Трамп нанес достаточно заметный удар по футбольному сообществу. Речь идет о, значит, отмененной дисквалификации нападающего сборной США. Как вы вообще оцениваете эту ситуацию? И мне интересно, как американское общество на это отреагировало. Потому что ну, вопиющий, как бы беспрецедентный факт. Но вроде как внутри Америки-то такое ощущение, по крайней мере, извне, что это не привело к каким-то там очень серьезным возмущениям.
1: На фоне вообще других действий Трампа, если оценивать деятельность Трампа с точки зрения американского обывателя, ну это вообще мелкий эпизод. Трамп просто сносит все нормы. Вот, как бы, и уровень коррупции трамповской администрации, ну, в первую очередь, конечно, самого Трампа и его семьи, конечно, он давно зашкаливает. А законы писаны, как говорится, не для Трампа. Вот. А эта история, ну, тут надо понимать, что для американцев вообще футбол, вот, мировой футбол, не американский, а именно мировой футбол, он представляется чем-то достаточно таким туманным, в том плане, что надо правила какие-то. Ну, в общем, немножко игра отличается от того, к чему привыкли американцы. Мы не будем сейчас вдаваться в эти нюансы. И, кроме того, ну, надо сразу сказать, красная карточка, конечно, была показана не по делу. То есть тут опять американец, он воспринимает все это, ну, в общем-то, восстановил справедливость. Очевидно, что эта красная карточка там не ночевала. Почему ее сделали, это другой вопрос. Но это как бы второй вопрос, мне кажется, вторичный. Важнее то, что ты сказал. Произошло действительно там вопиющее нарушение. А вот здесь надо сказать, я не побоюсь, надо сказать спасибо Трампу, потому что, в принципе, он вскрыл вот эту консервную банку вот с гнилой начинкой. Вот это, ведь коррупция же там постоянно, на самом деле. Просто сейчас выяснил, что это можно сделать вот в такой форме. Уровень коррупции зашкаливает. И в FIFA, и в FIDE, и вообще во всех этих организациях. Вот сейчас, мог сейчас восстанавливать Россию просто.
0: Да.
1: Вот это понимать надо. Это все коррумпировано, на самом деле. Все эти международные системы, структуры от ООНа до спортивной федерации, это просто гнездо, в котором там коррупционные черви просто размножаются просто вот, там, ежеминутно. Там, значит, прям период полураспада у них там минимальный. Поэтому как бы для меня ничего не произошло нового. Мы просто увидели, как это работает. Но это же многое происходит за кулисами. Ну, как бы, если даже вот смотреть на чемпионат мира по футболу. Ну, совершенно очевидно, там, я уже как гражданин Хорватии скажу, то, что случилось в матче Хорватии, Португалия зашкаливает же просто совершенно. И совершенно понятно, что никакой компьютер не учитывает фактор Рональдо. Что FIFA, pardon, работает на свой бизнес. Вот, поэтому как бы понятно, что должна была выйти Португалия, потому что там это было бы интереснее. Ну и кроме того, Рональдо, это там, надо еще думать, это Саудовская Аравия, может быть, там еще есть какие-то нюансы нам неизвестны. Ну, к счастью, эта команда сейчас отправилась на заслуженный отдых. Вот. Скандалы, они являются просто самой сутью этих международных федераций. Они вне закона. Вообще сама идея, что есть федерации, которые сами себя регулируют вообще. Ну, а над ними стоит как этот олимпийский судебный, как вот этот примоки, вот этот олимпийский суд, который тоже коррумпирован. Вот. Они вне закона. И это на самом деле очень важный фактор сегодняшней международной жизни. Вот. Ну, как бы на вершине этого находится ООН. Абсолютно бессмысленная, насквозь коррумпированная структура. Ну, там и деньги, и политика, естественно, как бы смешались. Поэтому, ну, что мы еще раз убедились в том, что значительная часть вот этой сегодня архитектуры мирового порядка, она абсолютно никак не регулируется. Это все равно отношение. Трамп просто показал, что он позвонил и тут же отменили. Ну, не было такого прецедента, да, там, ну, вспомнили, отменили один раз красную карточку только в истории до этого, Горинча в 62-м году, не знаю, как говорить, я детали не знаю, но вот был один был эпизод, вот, все-таки Горинча, 62-й год, не знаю, с чем это было связано, вот, Но тут мы получили Трампа в чистом виде. И в данном случае, я повторяю, как говорится, надо его благодарить, что он просто показал, что вся эта фанерная вот эта законность, она просто там щелчком разрушается, когда приходит там бегемот и просто бьет.
0: Ну да, кстати, вспоминаем чемпионат мира 2018 года, чемпионат мира в Катаре. Но это очевидно коррупционная схема. Это недоказуемо как.
1: 22-й, 18-й был в Москве.
0: 18-й Россия, я имею в виду, да, 22-й Катар.
1: А, да. Не, ну опять, это гигантский бизнес, совершенно очевидно, гигантский бизнес. И в общем, ну, видно, что в целом, как бы, ну, судьи, ну, кроме вот этого хорватского эпизода, совершенно, конечно, чудовищного, когда все-таки на последней секунде гол забивают.
0: Там с Аргентиной тоже скандал большой был с Копа Верде с этими.
1: Ну, не, ну, а то, что, в принципе, ну, там, опять, фавориты должны двигаться вперед, потому что это бизнес. Потому что совершенно очевидно, что там нельзя было допускать, чтобы там фавориты оказались за бортом, потому что это скажется на просмотрах, на, в общем, на общем бизнесе. Ну да, ну что, тем не менее, кстати, чемпионат он неплохой получается. Вот я вчера порадовался за испанцев, которые все-таки отправили португальскую команду. Я даже пошутил в Твиттере, что Бразилия и Португалия вылетели, никто об этом не... Португалия отправилась за Бразилию, никто об этом жалеть не будет. Вот. А вот всем жалко, кто боролся, как говорится, на кого было любо-дорого посмотреть. Вот.
0: Гарин, чтобы закончить тему чемпионата мира, это мне просто вот интересно. Здесь проблема ухода вовремя встала вчера. Ну, не вчера, она, в общем, обсуждалась уже в контексте того самого Криштиану Роналду, безусловно, великого футболиста, который, очевидно, уже там, ну, не дотягивал для того, чтобы как бы Португалию там, доминировать и быть там без замены играть. Вот вы в свое время ушли на пике, там, первым номером, да, получается?
1: Как бы, я ушел первым номером. Ну, опять, да. Ну, очевидно, что очевидно для меня было, что дальше...

0: по мячу. Вот. Ну, вот это история. Но опять, она тоже связана с этим культом. Вот, вот, ну, для человека, видимо, очень, очень мелочного, но внутри, видимо, такого гниловатого, это такая среда просто. Вот он, вот ему платят какие-то совершенно безумные деньги там, в Саудовской Аравии сейчас, он считает, что он по-прежнему что-то может. Ну, наверное, может ударить, наверное, как-то, но вот все эти фотографии, там, и вот, там, видео там, из зала, я там 40 лет, ну да, ну и что, в принципе, да, Месси выглядит по сравнению с ним просто там явно, явно там уже там возрастным там пенсионером, потому что он не качается, ну, он голы забивает просто, он просто в футбол играет. А Рональдо перепутал, видимо, он в качки решил записаться, ну, там, но он соревнуется не со Шварценеггером молодым, а с футболистами. Жалко, конечно, команду, но опять, это еще раз показывает, что ну, ну, должны быть какие-то внутренние нормы, которые даже люди с таким талантом от Бога должны соблюдать.
1: Да, ну я так понял, что у нас сейчас будет рекордное количество отписок, потому что уровень противостояния там Месси, Рональдо достаточно существенный. Надеюсь, у нас немного футбольных болельщиков смотрит. Поэтому, потому что фан-база Рональдо такая, как бы, вот то, что вы сейчас сказали.
0: Вот надо разделить две вещи здесь. Отписки и отписки, то есть, в принципе, ну, вот сейчас как вот популярный мем был там просто, вот они пока, перед этим матчем был, что Месси 7 голов, Халанд 7 голов, Мбаппе 7 голов, Рональдо номер 7. Вот как бы это, вот. Ну, совершенно очевидно, что очень много людей молодых, талантливых оказались, в общем-то, ну, играли в неравных условиях. Ну, их просто жалко просто. Нельзя гробить таланты. Да, человек сделал там много-много там там, великого в своей игре. Просто, да, действительно, там можно говорить про его там достижения, но совершенно очевидно, что как бы вот если смотреть в исторической перспективе, ну, они рядом не стоят. Просто Месси – человек, который ведет команду. Вот, то есть Месси – это команда, которая может, ну, я сомневаюсь, что может повторить триумф, но это команда идет за ним. А этот человек просто тормозит команду. Он просто Месси идет вперед, а этот тянет ее назад. Вот все, что надо знать. А Месси и Рональдо на сегодняшний день.
1: Да, нужно вовремя ходить. Ну, собственно, я вам вопрос задал, потому что вы, как великий спортсмен, наверное, как бы вот один из немногих, кто может это комментировать. Гарри Кимович, проходит саммит НАТО в Анкаре. Вы давно уже говорили, что НАТО – это организация, которую можно похоронить. Исходя из той информации, которая вот оттуда поступает, есть какие-то шансы на оживление НАТО или это уже продолжающаяся агония и во главе этого Трамп, который продолжает, значит, претензии там бесконечные европейцам предъявлять?
0: Ну, вот смотри, здесь надо же просто понимать, что есть нужда в такой организации. И ясно, что она вообще полностью не исчезнет и будет формироваться там на основе вот того, как бы, первого НАТО, вот, как бы, будет формироваться оборонный союз. Я по-прежнему придерживаюсь того, что я сказал еще в Халифаксе, повторял много раз. НАТО в том виде, в каком мы его знали, больше нет. Другое дело, что сохраняются внутренние связи, сохраняется инфраструктура, но это все сейчас будет работать по-другому, потому что НАТО впервые столкнулось с реальной угрозой, ну, я неправильно сказал, 50-е, 60-е, 70-е годы, там были другие угрозы. Впервые после окончания Холодной войны НАТО столкнулось с реальной угрозой, более чем реальной, даже скажем, военного противостояния с Россией. По факту, вообще, как бы оно уже идет. И мы говорим просто про то, что это столкновение может перейти как бы из противостояния через украинский фронт вообще в прямое военное столкновение. Также очевидно, что натовская структура, которая создавал в 49-м году, который априори подразумевала, что эта организация находится под контролем американцев, она больше не функционирует. То есть такой структуры больше нету. Ровно потому, что Америка трамповская не собирается участвовать ни в каких боевых действиях. Более того, совершенно не очевидно, что Америка послетрамповская будет готова выполнять те же функции, которые выполняла она в оригинальном НАТО. Вот в том самом НАТО 1.0, как бы, вот в первой версии. Может быть, в этом есть объективные, как говорится, какие-то причины, мы сейчас их не разбираем. Мы просто по факту говорим, что НАТО того, какого было, нету. Потому что в том НАТО все управляло.

0: Америка. Сейчас остались анахронизмы вот такие вот как бы из той организации, вот атавизмы, правильно сказать. Там, например, да. НАТО фактически подчинено Вашингтону, потому что командующий всеми войсками НАТО американец, американский генерал априори подчиняется президенту США. То есть, в принципе, если сегодня начинаются боевые действия, там, Россия нападает на Эстонию, на Латвию, на Литву, на Финляндию, в любой форме, дроны пересекают границу, ну, то есть пересекает границу, начинаются боевые действия какие-то, то формально, чтобы НАТО вступило в бой, надо, соответственно, подавать заявку, 5-я статья, Брюссель, американский генерал докладывает Вашингтон. Вопрос теперь. А Трамп не будет в гольф играть в это время? Вот как бы... Потому что мы же слышим бред, который несется. Ну, опять, то ли это бред, то ли это уже, как говорится, ну, это результат того, что там полностью, как говорится, находится под, скажем, путинским влиянием. Опять, не вдаемся, почему. Но человек, который буквально там день назад рассказывает, что мир очень близок, он говорил с Путиным. 4 июля, правда, хочется материться, Трамп звонит Путину. Ну, вероятно, так и было, потому что это сказал Ушаков, а опровержение американцев не последовало. 90 минут говорит с этим маньяком 4 июля. А потом рассказывает нам, что мир близок. Но опять, мы не вдаемся в адекватность Трампа, в то, что как бы он, ну, там, его речь носит, ну, скажем, она уже давно стала, мне кажется, этим предметом разбирательства там, людей с медицинским образованием. Вот. Но совершенно очевидно, что есть зависимость. И, в общем, исходя из этого, надо просто делать выводы. Я полагаю, повторяю чисто мои аналитические, как говорится, вот представления, что эти выводы все, кого может интересовать действия НАТО в момент российской агрессии, они все эти выводы уже сделали. Понятно, что невозможно игру закончить сразу. Поэтому есть как говорится, ну, вот есть правила. А, кстати, совершенно непонятно, вот вопрос задавали многие. А для чего проводить каждый год саммиты НАТО? В чем смысл вот этих мероприятий больших? То есть это же формальность. При этом тут нам не надо забывать, что еще в НАТО есть, как говорится, страна под названием Турция, где, кстати, сейчас проходит вот саммит в Анкаре.
1: Да.
0: А тут вообще возникает вопрос. Там, проблема на вступление в НАТО, например, вот Украина, она связана там не только с боевыми действиями, а вот есть ли соответствие нормам НАТО там, это страны демократические, ага, Турция, там крупнейший оппозиционный деятель, мэр Стамбул сидит в тюрьме просто. Недавно проведены аресты еще сотен активистов. Эрдоган там бесчинствует. При этом разорван дипотношения с Израилем. Он откровенно угрожает Израилю, союзнику НАТО, между прочим. То есть, ну, по всем параметрам вообще как бы, ну, вот все это, потому что происходит в Анкаре, это действие, это декорация, абсолютно никому не нужно. Нам единственное, что там делают под этот интерес, там приезжает Зеленский. И, кстати, говорит уже просто в нормальной такой манере, вот, я не знаю, там, с одесским привкусом или нет, но говорит, что, знаете, в общем-то, мы вам нужны. И они это все понимают, что на самом деле, там, Трамп уедет, там, приехал в плохом настроении, в каком-то, и вообще никого уже не интересует. А потенциальный конфликт, который может разгореться уже и после этих так называемых выборов в этом году, и, в общем, вероятность его, как мы много раз уже говорили в этой программе, я говорю в каждом интервью, она только повышается. Вот с ростом маниакальности Путина и с ухудшением ситуации для Путина в Украине, ну и сейчас в данном случае в России еще тоже, означает, что страны НАТО, непосредственно вовлеченные в конфликт, должны будут принимать какие-то решения. Все указывает на то, что эти решения будут приниматься без всякой оглядки на Вашингтон, там, через Брюссель. Вот. А поэтому, ну вот... Это еще одна иллюстрация того, что международные институты должны быть адекватны тем вызовам, на которые они по определению отвечают. А НАТО, как и, впрочем, вот вся вот эта структура безопасности в Европе, она давно отжила свое. Вообще, в принципе, вся структура международной безопасности закончилась в феврале 2014 года. Ну, кто-то сейчас скажет, раньше, когда Путин фактически напал на Грузию, хотя у нас там у президента был этот алкоголик был, в принципе, тогда на время сидел. Но это не имеет значения. Понятно, что это путинское правление. Так вот, но формально, конечно, это февраль 14 года. Все, закончилось. Вот все разговоры, все, что строилось вот, на основе 45-го года, Ялтинские договоренности, потом ООН, потом безопасность Европы, границы, все кончилось. Вот этот акт о безопасности, как это вот 75-го года. Вот, и причем СССР тогда, в принципе, наставил на нерушимости границ, чтобы ГДР признать. Вот, вот все, Путин все это перечеркнул в 2014 году. Поэтому попытка сказать, что мы вот продолжаем жить в рамках каких-то правил, она просто, ну, она игнорирует реальность. Но реальность, она имеет такое неприятное свойство, она влезает во все дыры, там, как они законопатят. И реальность означает, что для балтийцев, для эстонцев, латышей, литовцев, для скандинавов, для поляков, для румын, вот, это реальность связана с тем, что когда настанет этот день, вероятность этого, я говорю, повышается ежечасно, им надо будет что-то делать. И также это понимают немцы, англичане, ну, в принципе, те, кто, в общем-то, связан с системой европейской безопасности и должны будут адекватно на это реагировать. Но при этом разорвать вот эту пуповину, связывающую со старым миром, опять, уже это кадавр, это уже мертвое все. Они пока не могут. Но это, опять, это отсутствие политического калибра, это страх потерять статус-кво. Это в целом вообще страх смотреть реальности в глаза. Реальность такова, что Путин на самом деле ждет выборов 27-го года с большим нетерпением. Вот там сегодня новость, Ле Пен может баллотироваться. Вот, ну и как, я думаю, я еще не проверял вот эти ставки букмекерские, подозреваю, что она будет явным фаворитом выборов 27-го года. То есть Путин ведет войну с Европой, и опять, Украина делает все, что может, спасает свободный мир невероятной ценой, вот, но спасает свободный мир. Ей помогают те, кто, ну, в общем, понимает, что их судьба связана с Украиной. Но в целом, в общем-то, как говорится, большие игроки свободного мира, пока даже вычли Америку, они не в состоянии признать реальность и начать реагировать, вот как это реальность требует. То есть фактически, вот я был сейчас в Вене на конгрессе вот, либеральных партий, там вот и выступал, и там давал интервью просто. Ну так Европа в состоянии войны находится не потому, что она хочет этого, а потому, что Путин с ней выиграл. И опять, за кулисами все это понимают. Но как только выходишь, как говорится, за кулисы на вот, в публик, в паблик, тут начинается виляние всеми частями тела.
1: Угу. А, кстати, Австрия, они же, там же была проблема, что они такие очень как бы пропутинские были. Сейчас там ситуация меняется или нет?
0: Ну, нет, вот там, это... нет, ну, да. там ситуация похожая на Германию. Там, естественно, крупнейшая партия – это партия Freedom Party, это партия ультраправая, пропутинская абсолютно, конечно. Она самая большая, но как бы страх перед этой партией позволил объединиться консерваторам, либералам и социал-демократам, которые сейчас имеют вот это лоскутное правительство. Оно держится, если выборы будут сегодня, оно, конечно, полетит, вот, но так как они понимают последствия сегодняшних выборов, то они держатся друг за другом. Поэтому там, ближайшие там, 2,5-3 года, в общем, они как бы пока в безопасности, ну, в относительной безопасности. А в целом ситуация, ну, там, она лучше, чем была, но, конечно, никуда не делась. Райффайзенбанк – это австрийский банк. И совершенно очевидно, что различного рода деловые, в кавычках, связи, они никуда не делись. Но при этом я там встречался с министром иностранных дел, она как раз либерал. Вот, ну, оценка достаточно объективная. Опять я повторяю, вот в разговоре, который не выходит на паблик, абсолютно объективная оценка того, что из себя представляет путинская Россия.
1: А у них есть вот это ощущение, что мы как-то чуть в стороне находимся, поэтому это немножко не совсем наша война?
0: Ну, опять, это любой политик должен оценивать как бы там свои перспективы электоральные. Как бы. И понятно, что есть тренды. Тренды, к сожалению, они очень плохие. При этом, что очень интересно, я даже твит на тему писал. А негативный рейтинг Путина чудовищный. Вот если посмотреть просто по Европе, просто чудовищный, зашкаливающий. Там просто, там вот конкретно вопросы про Путина дают там оценки там минус 80. Ну, если смотреть там плюс-минус, там, 90-10 это там нормально, 75 это 85-15, то есть огромное. Это во всех крупных странах, ну, в Австрии меньше, в Германии больше, там, ну, естественно, в Скандинавии, в Балтийских странах. Это в Латвии, кстати, меньше намного, это, например, чем меньше, в Финляндии, например. Вот. Но при этом интересно, что партии, вот эти ультраправые партии пропутинские, они, их рейтинги растут. И это связано, безусловно, с тем, что они говорят про другие темы совсем. Что очень интересно, никак немецкая коалиция правящая не может навязать разговор о России. Ровно потому что, при том, что Алиса Дейбель, она просто не скрывает того, что мы тут же наладим отношения с Путиным, придем к власти. Но за ним идет избиратель, потому что они говорят про те проблемы, про которые правящие партии говорят не хотят. В первую очередь связано с иммиграцией. Европа, ну, мы это увидим. Европа теряет идентичность во многих странах, остаются проблемы. А ведущие партии боятся эту тему поднимать. И вот и иммиграция, ну, назовем так, скажем, неассимилируемых элементов, она создает чудовищный дискомфорт. И с этим связан уровень поддержки, причем повышающийся уровень поддержки сильно правых партий. Также это связано с тем, что многие консервативные партии, они, в общем-то, в рамках политкорректности сдвинулись влево. Ну, например, там, ХДС в Германии, христианские демократы. Сейчас отчаянно они пытаются идти обратно. То есть, например, консерваторы вот эти в Европарламенте поддерживают самые жесткие миграционные правила. Но это не так просто все. Это вот там как есть общее положение, но доказать избирателю, что они, значит, после стольких лет де-факто политики открытых границ сейчас готовы, в общем, защищать интересы там местного, там немецкого, голландского, французского избирателя, это не так просто. Вот, поэтому ситуация напряженная, я бы сказал, даже критическая. И, безусловно, надежды Путина на продолжение войны, даже в этой ситуации, связаны именно с тем, что выборы скоро будут везде. Вот следующий выборный цикл 27-го года, например, может принести результаты, которые поменяют всю карту Европы и создадут, в общем-то, благоприятный фон для того, чтобы путинская война за передел вот этого мира, она принесла какие-то результаты.
1: Игорь Ильич, ну, двинем в сторону тогда событий в России, скажем так. Большое событие произошло. Украинские дроны атаковали НПЗ в Омске. Очень большой, там значительный процент нефтепродуктов там производился. И, значит, прозвучали такие тезисы. Выше будет договороспособность у... там, у Путина, скажем так. В свою очередь, Россия интенсифицирует удары просто по гражданским лицам, то есть каждый день приходят новости, сводки о большом количестве жертв в Украине. И вот сейчас Трамп продолжает опять, завел вот эту шарманку про возможность каких-то переговоров, и что все этих переговоров хотят, имеется в виду и Зеленский, и Путин. Ну, позиция не изменилась, то есть это все как бы туман, реально мы не можем ожидать каких-то содержательных переговоров.
0: Ну, для танга нужны двое, как известно. В принципе, Зеленский, ну, в силу просто понятной ситуации своей, он демонстрирует готовность к переговорам. Думаю, прекрасно понимает, что это все миф, это существует в голове Трампа все, вот, и никакие переговоры невозможны. Путин от Трампа хочет одного — капитуляции Украины, это дух анкориджа, так называемый.
1: Да.
0: Вот. Каждый день продолжения войны, он, в принципе, на самом деле создает ситуацию, которая уходит в сторону анкориджа, потому что объективно Украина добивается ощутимых результатов. Вот. Я не вижу, может быть, я не знаю, мне надо менять очки, у меня плохое зрение, не вижу ни одного признака в России, который указывал бы на то, что страна может вступить в какой-то переговорный процесс. Значит, ну, всегда должны быть какие-то признаки. Пропагандистские, экономические, там, заявления там, начальства от Путина там, до там, Лаврова, там, Пескова. Я, может быть, что-то пропустил. Но пока мы видим ровно обратный вектор. Усиление риторики. Спикером там является не какой-нибудь там, скажем, я не знаю, голубь, Кудрин. Назовем Кудрина голубем. Я не знаю, вряд ли похож на голубь. Вот. А все большую и большую роль там занимает Дугин, например. Вот, ну, вот сегодня как бы вот позиция России, вот она озвучивается там, от Путина до Дугина.
1: Путин в каком-то блиндаже там вылез в костюме.
0: Но в блиндаже вылез, ну понятно, сделали декорацию, там москвичка или какая-то. Но опять, он в камуфляже, там, я не знаю, в форме там охранника там супермаркета, я не знаю, что там. Вот. Но это, опять, это другой язык, как, ну, разговорный язык, так и, в принципе, язык жестов, язык, вот это мимика, это, в принципе, это вот антураж. Он указывает, вектор указывает на войну. Поэтому, если говорить про возможности там, эскалации дальнейшей и деэскалации, ну, не знаю, мои, как говорится, вот, моя ставка не потому, что я нравится, им хотелось, конечно, начать какие-то переговоры, как этот процесс начал бы как-то там замедляться, ну, чтобы не гибли каждый день люди, скажем, в Украине. Вот. Но то, что мы видим, указывает на то, что после проведения так называемых выборов своих, вот этого фарса, Путин, скорее всего, пойдет по каким-то крайним сценариям. То есть вот закрываются, например, границы с там, вот, железнодорожными. Финляндия, да. Эстония, Латвия. Да. Ну, это для чего делается?
1: А, кстати, скорее для чего? Вот, да.
0: Опять, ну, мы можем предполагать. Значит, ну, во-первых, в принципе, это если логику применяем. Просто. Во-первых, если говорить про, значит, про эти границы, то ну, я не знаю, насколько они открыты, я не занимался этими нюансами. Но, тем не менее, это ближайшие границы. Да. В принципе, через которые в какой-то ситуации многие люди могут попытаться уехать. Например, аэропорты все-таки имеют меньшую пропускную способность, чем дороги. Я не знаю, как эти границы функционировали, насколько как бы, они готовы были пропускать людей. Но тем не менее, если мы предположим, что Путин готовит мобилизацию в крупных городах, ну вот в Москве и в Питере, например, или, по крайней мере, в Питере, вот, то, ну как, это достаточно логично предположить. Второе предположение, тоже, на мой взгляд, логичное, значит, ну, Путину нужны деньги. Ну, а деньги обычно забираются у того, у кого они есть. Значит, вполне возможны акции, как бы, вот, акции изъятия этих средств, такая экспроприация у людей состоятельных. Может быть, даже, кстати, более вероятно, потому что у этих-то людей есть, видимо, виза, им есть куда бежать. Вот теперь бежать будет некуда. Например, то есть как бы, ну опять, ну режим переходит совершенно новую, в свою как бы, ну, в новое состояние, где вообще никакие там законы действовать не будут. Сейчас вот этот бандитский лик, он полностью как бы, он является народом. А экспроприация, там, раскулачивание, это в общем нормальные вполне себе атрибуты действия этой чекистской, советской, там, имперской, вот этой путинской власти. Поэтому можно предположить, что готовится такая акция. Кстати, может быть, я вот сейчас начинаю думать, вот разговоры, что не исключено, что как раз это больше ложится в идею закрытия этих границ. Потому что через них действительно там, эти тысячи человек могут уйти, там, сотни тысяч не уйдут, а вот несколько тысяч тех, кто попадут под раздачу, они могут попытаться уйти. Ну, не уйдут, значит, в принципе, останутся там, пока с них все не вытрясут. Опять, ну, идет же пожирание внутри самого себя. А потому что кормовая база сокращается. Соответственно, в принципе, значит, или надо кончать войну и сокращать репрессивный аппарат, тому никаких смертей нету, или надо вот это земство, которое осталось, надо трясти дальше, состригать вот этих с баранов все, что можно, или забивать каких-то там на мясо, чтобы было чего поесть. Вот, так что, скорее всего, мы вот двигаемся в эту сторону. А может быть, это будет и первое, и второе, и мобилизация в крупных городах, и это, то есть эскалация, мне кажется, носит неизбежный характер. Вот. И там триумф там, Единой России, там очередной на выборах, он, в общем, станет свидетельством того, что правильная дорога идет, товарищи.
1: Отопленный кризис, Гарри Кирилл. Сейчас вот этот министр их энергетики, этот Новак, он сначала говорил, что все нам хватает, сейчас он заявил о том, что да, есть проблемы, но мы с ними справимся. Такое ощущение, что оборот вот топливного кризиса в результате ударов в СУ в основном, видимо, он набирает обороты. Он ну, может вот, быть фактором чего-то.
0: Но вот тут мы подходим как бы, мы пока говорили про планы Путина. Да. Вот, как бы. А теперь та самая реальность, которая лезет во все дыры. А очень может быть, что вопреки всем ожиданиям, как бы в этой войне случалось постоянно. Сначала там Киев за 3 дня, мы ждали там, что все, сейчас вошли в Киев, там Путин посадил свою марионетку, Зеленский там убегает, или там они убегают, его там убивают. И Запад начинает там просто готовиться к новой реальности. Все. Все кассеты уже дали. Не получилось. Украина выстояла. И дальше вот как бы 4,5 года вот одно и то же, как бы, вот, в принципе. Ну, в длинной войне-то Украина обречена, как мы слышали сейчас. Люди солидные.
1: Да.
0: Ну да, конечно, да, конечно, да. Но вот надо наступать, в 23-м году было, значит, обязательно. Это позорное, что здесь администрация Байдена, которая подталкивает Украину к самоубийственному наступлению, не давая ей оружие. Просто суки последние. Значит, наступать, Потому что в длинной войне ничего не выйдет. Длинная война на истощение, тут, как говорится, тут понятно, что беда. Европы не хватит денег, у Америки все было так, еще раз тихо, как говорится, само остановились, подумали, вот, значит, проанализировали, что-то такое ощущение, что в этой войне, в общем, карта ложится в другую сторону. А как Трамп, у вас нет никаких карт. Ну, это, да. Ну, помните, что может этот жуликоватый просто... не буду дальше говорить, просто. У меня просто набор терминов, смесь русского и английского, там, поэтому, значит, прекращаем, как бы, вот. Но это мы все помним сцены. Оказывается, да, есть карты. Так, значит, анализируем ситуацию сейчас. Она стала резко ухудшаться. Вот я когда сегодня видел карту, там, ну, видимо, украинская, значит, оставшиеся заводы, оставшиеся НПЗ в России. И такое ощущение, что, как бы, во-первых, они все уже на карте. И показать, на самом деле, омский НПЗ это... Он большой был, да, действительно, он вроде прекратил работу, потому что там больно ударили по нему. Вот. Но он-то там в 2000 километрах границ находится.
1: 2500, по-моему.
0: В общем, он далеко очень. Он реально очень далеко от границ находится. Да. Вот. Многие находятся достаточно близко. То есть, понятно, по ним будут бить. Вот. Значит, вчера 8, по-моему, этих самых танкеров утопили в Черном море, вот, которые в Крым везли. То есть, на самом деле, в Крыму, скорее всего, горючий может кончиться. А вот здесь начинается новая ситуация. И она может, как говорится, выйти далеко за рамки планирования путинского, что означает, на мой взгляд, его попытку ускорить эскалацию. Он, конечно, хотел бы дотянуть до выборов, но не исключено, что ситуация станет критической к этому моменту уже, к сентябрю. Потому что мы-то еще в начале июля, а, в общем, удары успешно еще не идут, поэтому как выживет Крым в условиях, когда отсутствие топлива, а скорее всего с явными перебоями, а может быть и с критическим дефицитом электричества, соответственно, не работать будет. Ну, тут не только кондиционеры, как бы, мы же говорим еще о холодильнике, на всякий случай. Вот. Тут с продуктами надо будет что-то делать. Вот. А там же... Там, это все-таки же это территория удаленная, надо все это завозить. Если хранить негде, то, в общем, будут проблемы. Они будут нарастать, эти проблемы. При этом, причем Украина будет бить туда, уж там Омск далеко, а Крым близко. Вот. Поэтому ситуация может летом этим очень вероятно принять, ну, сценарий может стать вообще таким, которого никто не предполагал. Опять, мы же видим, российская власть не способна вообще ни к каким действиям. Мы же вот заявление, все эти Володины, Песковы, там, эти Шмисков, все эти министры, все трусливые, жалкие, ничтожные, которые что-то, Володин на трамвайчике переезжает, пересаживает. Ну, дебилы просто, как Лавров говорил, честно сказал. Дебилы, и дальше добавил просто необходимую, очень важную составную часть предложения. Вот. Они же просто не знают, что делать. Ну, причем, я думаю, там все понимают, что главный начальник живет там в своем виртуальном мире. Просто, абсолютно виртуальном мире, когда никакого отношения к реальности не имеет. И ничего сделать по этому поводу не могут. Вот. Поэтому лето будет жарким в прямом и переносном смысле слова. Вот. А август в России, как мы знаем, это судьбоносный месяц. Поэтому посмотрим, в общем, куда она все пойдет. Значит, поэтому я еще раз говорю, есть планы, которые они строят, совершенно очевидные планы. И есть как бы вот критическая ситуация. Что здесь на самом деле нас должно интересовать? Вот если бы существовала единая российская оппозиция, про которую поддерживаемая Западом, вот, ну куда же момент благоприятный? И что пока вот, ну, что происходит? Пока ничего не происходит. Ну, вот, ну, раскачивать лодку надо было бы сейчас. Вот он шанс исторически что-то поменять. Ну, такое ощущение, что как бы там все чем-то заняты, там, под строительством, написанием каких-то там.
1: Внутри же ничего нет. То есть,
0: планов, того, чтобы... то есть, не дай бог, оно обвалится просто. Не дай бог. Потому что это связано с украинской победой.
1: Ну вот вопрос. Наши зрители знают, что у нас в стриме принято вопросы задавать. Вопрос связан с одним из сценариев, который, может быть, произойдет, а может не произойдет. Как вы считаете, если с Путиным что-то случится, случайная смерть, ликвидация, прекратится ли война и подготовилось ли окружение в этом случае к еще более жестким репрессиям?
0: Ну, я на этот вопрос многократно отвечал, да. И по-русски, и по-английски еще раз скажу. Во-первых, для понимания сценария важно понять, как именно не станет Путин. Это не вообще он исчез. Потому что, ну, это только, я не знаю, в компьютерной игре можно что-то придумать, там, как-то, я не знаю, или в сказочных сценариях. уход Путина с вершины власти может произойти там по каким-то определенным сценариям. Итак, ну, по большому счету сценариев два. Путин умирает по воле Божьей. Вот просто такое ощущение, что маловероятный сценарий, там Бог там далеко, а врачи близко, я думаю, что там систем жизненных обеспечений хватает. Второй сценарий – это Путина убирают. Причем понятно, что там убирать будут физически, потому что его невозможно отодвинуть. Но, честно говоря, я тоже сценарий представить не могу себе, потому что, судя по всему, Путин к нему тоже готовится. То есть про потенциальную угрозу там как бы покушения, я думаю, он всегда как бы был этим озабочен. Ну а после Пригожинской истории, я думаю, что там вопросы безопасности Путина, они для него являются первоочередными. А, по-моему, недавний там очередной указ о расширении ФСО. То есть увеличиваются именно не вообще там, системы там, КГБ, там, ФСБ, там, чего там, ГРУС, СВР, а именно, как говорится, вот то, что защищает Путина, путинское тело, путинский конкретно вот там интерес, его благополучие. Поэтому оба сценария, на мой взгляд, маловероятны, но если что-то случилось, вот, в принципе, вот как бы, значит, взяли первый сценарий, там, действительно, там, я, честно говоря, верю больше в Божий промысел, чем в способность этих импотентов, про которые мы только что говорили, этих ничтожеств что-то сделать. А совершенно очевидно, мне кажется, здесь вообще вариантов не существует никаких. Война почти наверняка заканчивается. Вот почти. То есть, ну, ровно потому, что место, вот, ну, говорят, святое место пусто не бывает, но это место занять никто не сможет. Начинается борьба за власть внутри. Очевидно, влезают разные группы. Да, там будут, наверное, какие-то людоедские группы, но у них будут конкуренты. И я не исключаю, что конкуренты там окажутся посильнее, потому что как это? Что-то, да, у нас собственность тут горит. Что же вы, суки, просто хотите за наши бабки вести войну и кому не нужно? Так давайте быстренько это самое, решать вопрос. Ведь вся же эта нефтянка, вот все эти НПЗ, все эти предприятия, связанные с отраслью, вся эта военка, которая что-то производит, которая тоже что-то все попадает, но она в чьих-то руках находится. Убытки считаются миллиардами. И вот эти люди, скорее всего, у них есть имена и фамилии, у них есть связи какие-то. Я думаю, что как раз они начнут играть ключевую роль в момент, когда Путин исчезает. Опять, это не означает, что там Россия будет демократией, вообще никого не интересует. Там мнение, вот это плебса, который там сейчас молчит, никого не волнует. Но начнут разборки серьезные люди сядут. Начнут договариваться как-то, разобраться. При этом понятно, что на Западе это будет принято просто там с распростертыми объятиями. Там, в принципе. Там Трампу отвалят бабла еще просто, но на этот раз на условиях уже украинских. Пожалуйста, линия фронта, соглашаемся там, дальше разберемся, только чтобы бомбить перестать. Поэтому вот такой сценарий, на мой взгляд, там близок, там, вероятность близка к 100%. Проблема, что между этим сценарием и как бы вот исчезнанием Путина стоит вот этот вот фактор, а как это исчезновение случится. Поэтому пока я не, ну, если исключить Божий промысел, я пока, честно говоря, вариантов для такого сценария не вижу.
1: Георгий Кимович, либеральная общественность российская в эмиграции достаточно активно в последние дни обсуждала схожие заявления. Как их обозначить, я даже не знаю. Скажем так, известных гражданских активистов, я их не называю оппозиционными давно, конечно, ни в коем случае. Заявление, речь идет о том, о чем написала Юлия Галямина, Александр Кынев. Где-то я услышал определение «Галямин-гейт», но на самом деле прозвучавшее вполне себе такая шлосберговщина и мало, по сути, отличается от там позиции «Яблока» последних лет. Вы ознакомились с этой дискуссией и, скажем так, исходными текстами этих двух персонажей?
0: А вот есть некоторая здесь проблема, связанная с тем, что там текст какой-то появился, потом начали говорить, что это не совсем тот текст. А вот поэтому надо сразу, как говорится, точки над и расставить. Мы говорим про вот конкретный текст, связанный с тем, что как бы вот не надо убивать детей украинских, да. Российских. То есть вот, то есть, ну, критика, которую я услышал вот опять этого текста, потому что потом я услышал, что да, текст на самом деле был немножко другой, и вообще мы тут извиняемся. То есть, ну вот, если говорить про вот тот первый срез дискуссии, как я понял, условно Галямина, а там Шендерович сказал, что нельзя ставить знак равенства. Мне кажется, что вот даже то, что сказал Шендерович, как бы этого недостаточно. Это правильно, нельзя ставить знак равенства. Но на самом деле вот в этой фразе тоже есть элемент лукавства. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Вот это надо повторить, очень важно. Вот для всех этих Шлосбергов, Галямин и всех там, Украина могла бы завалить Москву трупами. Но так не воюет цивилизованная страна. Ну, мы же понимаем прекрасно, по многоэтажке просто, там же никто не защищает просто. По ним можно там шарахать сколько угодно, там, они могут обвалить просто там, просто все там, микрорайоны целые. Мне неизвестен ни один случай сознательной атаки. Может, там попадает как-то там случайно, может, ракета ПВО.
1: Или рыба отводит.
0: Но очевидно совершенно, что Украина не применяет. Если я не прав, укажите на ошибку. Мы будем ее разбирать. Но совершенно очевидно, что Украина воюет по цивилизованным западным стандартам. В то время как Россия сознательно бьет именно по гражданской инфраструктуре. То есть вот поэтому вообще никакого, не то что знак равенства, вообще нельзя, это разные совершенно, это средневековое варварство, я не знаю, как правильно говорить, это мракобесие, это зверство, а с другой стороны попытка в чудовищной войне, причем находясь под этим прессингом, следовать хоть каким-то правилам, ну понятно, что война, ну хоть каким-то правилам, да, кого-то там заваливает, конечно, там какие-то жертвы, но совершенно очевидно, что возможности Украины убивать российских граждан сегодня бесконечно, ровно потому, что все ПВО защищает Путина, там мост, все это открыто. Мне неизвестно ничего о действиях Украины, которые могли бы привести к массовым жертвам гражданского населения, при том, что этих возможностей у них пруд-пруди. И тут опять надо сказать, это еще одна иллюстрация того, что это страны, живущие сегодня в разных своем измерении. Поэтому вообще любой голос, который доносится оттуда вообще, о чем-то там, вот, попытка вообще даже, не надо так заткнуться просто, чтобы не слышали вас. Потому что любой человек, который сегодня в России что-то говорит, и еще на свободе, значит, это кому-то нужно. Вот звезды зажигаются, кому-то нужно. Это тотальная фашистская диктатура, убивающая все подряд, выжигающая все подряд, не имеющая никаких ограничений, ни закона, ни морали, ничего, ничего там не осталось. И при этом еще кто-то, значит, вот они пытаются по-прежнему применять какие-то вот нормы к этому. Мне кажется, нет такой темы больше. Вот. Ну, это вообще касается всей российской так называемой оппозиции. Вот. Ну,
1: кстати, Георгий Ильич, я даже в случае с этими персонажами, я предлагаю даже так называемой оппозиции, мы обычно так говорим, кавычем, просто...
0: Нет, мы говорим сейчас про тех, кто за рубежом. Нет. А. В России оппозиции быть не может по определению. Нет, это нет. Все, что находится там, к оппозиции не является никак. Потому что там не существует оппозиции в диктатуре такого уровня уже. Абсолютно, как говорится, просто она не просто диктатура, там, тоталитарная диктатура, она уже насосалась кровью, она уже вся в крови, в гное она просто, то есть она живет кровью, она живет убийством просто. И поэтому вот это все, это подыгрыш. Значит, ну опять, мне сейчас, честно говоря, не хочется даже размениваться на них, но объективно мы понимаем, все, кто это говорят, подыгрывают Путину. Просто подыгрывают этому режиму. Это тоже, это часть вот этого преступного замысла, в принципе, войны, которая ведется. Это российская война, да, российская война, да, эту войну ведет Россия. Не Путин, а Россия ведет войну. Потому что, опять, мы не видим пока никакого, можно предположить себе, там, сопротивления. Даже не сопротивления, пассивного отторжения. Да, многим она, конечно, не нравится. Но опять совершенно очевидно, что это не нравится, не связано с тем, что война плохая. А то, что войну не могут выиграть. Вот это. Ничего другого я в интернете не вижу. Критика Путина это то, что он войну проигрывает, понимаете? Бензина не хватает. А то, что убили, ну, что, если предложить сегодня населению обменять ядерный удар по Киеву на бензин, сколько там процентов сразу согласится с этим? Алло, вот эти все эти тараканы, которые там вылезают и что там пищат просто. тараканы, кстати, не пищат. Не знаю, что они делают, какие они звуки издают. Опять, сегодня российское общество поражено, я не знаю, чем там, это раковая опухоль, я не знаю, там, она, это четвертая степень просто. Совершенно очевидно, что это не лечится. Там, какая-то нужна химиотерапия, причем, а в итоге все равно надо будешь это вырезать.
1: Григорий Ильич, а у меня вот такой вопрос. А почему так триггерит вот так называемую оппозицию, которая за рубежом? Вот вы, кстати, сказали такую фразу, что это люди находятся в другом измерении. Я года, наверное, два или три был у Плющева на дебатах вот как раз против Галяминой. Она там рассказывала про выборы, про вот эти малые дела, вот мы должны сохранять там людей в форме. Но вот я просто понял, что вот этот разговор, он абсолютно в не пересекающихся каких-то плоскостях. Это как, не знаю, разговор, значит, сторонника шарообразной формы Земли с плоскоземельщиками. Ты им там рассказываешь, что вот здесь у нас север-юг, здесь Тихий океан, а тебе рассказывают, а вот Земля плоская, а там три черепахи. И я просто понял, что, ну, бессмысленно говорить. Есть определенный рекорд уже. Это не один раз и не два. Это вот и уравнивание, и много еще чего. То есть, но раз за разом российская там эмиграция всерьез расценивает как будто этих людей как своих. Почему не происходит вот этого окончательного отрыва, когда наконец скажут, слушайте, ну, прямо скажут, что там Собчак является сотрудницей как бы российской пропаганды. И вот эти люди все, такие там, как Кынев, там, не знаю, Галямина, будут определены, и будет определено то место, которое они давно, а, заняли, и, б, регулярно это фиксируют по самым разным темам. А именно занимаются тем, что продвигают нарративы как бы Кремля для определенной аудитории, вольно или невольно. Почему триггерит? Когда вот этот разрыв произойдет, когда станет понятно, что они все там вот как бы и закрыли тему?
0: Ну, что тут, в принципе, удивляться? На самом деле, нарратив Кремля многие здесь продвигали. На самом деле, трансформация российской оппозиции после краха последней попытки, ну, неудавшейся попытки что-то изменить в 2011-2012 году, трансформация шла в одну сторону. Все озвучивали нарративы Кремля, все занимались попытками, ну, не то что обеления режима, но как бы попытками как бы вот минимизировать вот эти издержки на международной арене, то есть вот отыгрывая определенную роль. Человек, который не вписывался в эту картину, был Борис Немцов. Поэтому как бы с ним разобрались очень быстро. Вот. А все остальные готовы были играть по этим правилам. И продолжали играть. И сейчас продолжают играть. На самом деле же понятно, говорить надо, то есть игра черно-белая на самом деле. Победа Украины или дальше вот то, что они делают просто. Значит, империя должна быть разрушена. Режим должен пойти под нож истории. Должны быть проведены судебные процессы. Должны быть выплачены репарации. Ну, это список вещей, про которые мы говорим много раз. Но ни один из них... Это не то, что это Крым украинский. На самом деле, надо просто понять, что это единственный способ создания чего-то функционального на территории сегодняшней России. Скорее всего, в меньшем объеме. Никто, так сказать, не готов. Значит, ну, большинство из них, если говорить про заграничных, продолжает жить в мире там, выжимания гранта. К сожалению, они имеют вот этих европейских и американских партнеров, которые тоже живут в этом мире, на самом деле. Но опять, не будем, как говорится, делить там. Есть, конечно, те, кто напрямую, как бы, вот, в принципе, связан с этим, и я не исключаю, что это, как говорится, вот, это не просто чистая коррупция, а именно а продолжение, как бы, истории с российскими нарративами. Потому что, ну, надо это не должное Путину, в общем-то. Режим-то всегда удачно инкорпорировал оппозицию в разных формах. Там уголовные дела возбуждались, потом прекращались. То есть, опять, ну, вот подвести черту можно будет одним способом. То есть, вот еще раз, предлагаем всем, кстати, российским оппозиционерам подписать простое заявление. Первый шаг новой российской власти – открытие всех архивов КГБ, всех абсолютно архивов. Вот все должно быть открыто. Любой человек, который хоть как-то сотрудничал с режимом, должен быть исключен из процесса формирования новой власти. Любой. Ну, опять, разные степени есть. Кого-то надо судить, но, скорее всего, мы говорим просто о тех, исключить просто всех, так или иначе, замазанных в отношениях с режимом. Интересно было бы сам посмотреть и послушать вот наших так называемых коллег по оппозиции. Это не отменяет того, что эту власть, вот этих всех этих Володиных, Матвиенко, тоже надо, конечно, судить. Вот тут я за экспроприацию всего. То, что они украли, все конфисковывать, на самом деле. То есть никаких, опять, здесь нет промежуточных вариантов. А они всегда искали промежуточные. Вот это, вот разница между нами и ними, что мы радикалы, мы, в общем, мы, как они говорят, безответственные. А вот есть правильный способ. Нет правильных способов. Раковая опухоль вырезается, с ней не ведут переговоры. Фашистский режим такого типа, да, ликвидируется. И Украина предлагает такой способ. На самом деле, ведь страна же сейчас явно находится вот в таком, в раскоряху. Вот сейчас бы как раз бы вот и что-то сделать на самом деле. Начать. Вот средства массовой информации. У нас что же есть какое-то влияние? Говорят, мы влияем на Россию. Мы говорим, и что вы говорите? Что вы рассказываете про то, что вот это то, что вот сегодняшние события, это шанс. Подниматься надо просто. Вести пропаганду просто. Антипутинскую. На свержение режима. На победу Украины. А что мы в ответ? Блеяние слышим в ответ. Очередное просто. К выборам они готовятся. Основная тема – выборы. Там в России просто кризис, какого не было. Выборы они там. Разбирать, ты понимаешь, вот, а вот за кого там проголосовать? Кстати, интересно, ты помнишь, да, это Илья Ремесло? Вот это вот, этот, бывший провокатор. А бывают бывшие провокаторы, кстати?
1: Нет, не бывает.
0: Вот, не бывает. Ну, я, в принципе, не могу, я их читаю просто, надо утром настроение повышать себе, вот всю эту палитру вот этих военкоров. Ремесло сейчас, читаешь его каждый день, ну, такое ощущение, что просто там дух Навального просто вернулся.
1: Умное каждый голосование? День
0: голосую за любую партию, кроме Единой России, просто тексты прямые идут, что протестное голосование, выходите голосовать, это ваш шанс. Просто, ну, вот тексты почти неотличимы вообще просто. Вот это просто умное голосование просто вот в варианте там ГБшного провокатора. Вот, ну, так, ну, фамилии меняются. Принцип остается тот же самый. Поэтому вот сегодня снова возвращаемся. Реальность, она снова просто показала, насколько они все не имеют никакого значения. Все это исторический мусор. Другое дело, что он засоряет все подряд. Понимаешь, более горизонта не видно. Много этого мусора появилось. Там горы уже просто. Вот. Ну, что делать, как бы? Тут вот нам бульдозер Трамп, может быть, что-то.
1: Да, сразу. Гарриш, последний вопрос на верхосеточку. Прежде чем я его задам, я напоминаю нашим зрителям, что хорошо бы лайк трансляции поставить, чтобы продвинуть нас в алгоритмах. Значит, мы обсуждали сценарий, связанный с Путиным, но вот вопрос про Беларусь, про Лукашенко. Гарри Кимович, как вы думаете, в мире после победы Украины будет, ну, где будет место Лукашенко? Он сядет на одну скамью подсудимый с Путиным или в очередной раз извернется и заслужит милость? Ну, Путина за скобки убираем, скорее всего, на скамью он ни на какую не сядет. Ну, вот, что с Лукой будет у нас?
0: Ну, очевидно, что его место, конечно, в скамье подсудимых. Вот, я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает перспективы, поэтому, скорее всего, какие-то там договоренности у него, наверное, с западным сообществом существуют. Ясно, что режим Лукашенко и секунды не простоит после краха режима путинского. Вот, но во что это трансформируется, сказать, ну, не знаю. Я очень надеюсь, что Беларусь станет тоже свободным европейским государством. Я полагаю, что настроение людей там более чем, как говорится, подходящее для этого. И украинская победа является просто необходимым детонатором для того, чтобы это все произошло. Очень, очень хочу видеть его скорее подсудимым. Вот со всеми этими там Володинами и прочими Патрушевыми. Вот. Но подозреваю, что Лукашенко, ну, судя по тому, как он изворачивается, он там найдет способ там спасти свою шкуру. Полагаю, что белорусская власть новая, она, в общем, будет вынуждена считаться с какими-то американскими, европейскими пожеланиями, потому что Лукашенко, например, может дать большие показания на своих российских коллег.
1: Да, вот, то есть, в том числе, опять, в части, ну, начала военной агрессии, ну, большой. Да.
0: Ну, естественно, конечно. Глядя на его действия, на его эти маневры, на это через Валдай в Пекин, в общем, батька, он понимает, что пахнет жареным. И вообще он сейчас сказал, вчера уже было в Financial Times, никакой войны, конечно, не будет, никакой, в общем, никакого. Батька, он держится на
1: позиции. Кстати, мне кажется, его не надо называть
0: батька. 30 с лишним лет. Причем, в отличие там, от этих африканских диктаторов, он же просто крутится в какой ситуации. Эти там живут там между собой все там, эти диктаторы, там десятилетия. Вот. А здесь просто же в центре там, всего европейского, там, даже мирового внимания, то есть вот вокруг него там просто там происходит столько событий, там уже и война идет сколько лет. Вот. А батька, он все время как-то находит возможность удержаться. Вот поэтому я как-то в его способность соскочить с колен подсудимых верю, потому что полагаю, что ему есть что предложить новой белорусской власти, особенно там тем на Западе, кто хотел бы, как бы разобраться уже не столько с батькой, а с Россией, с российским режимом, и с многими видными персоналями этого режима.
1: Игорь Ильич, а я вот думаю, что батька, кстати, очень комплиментарно ему для него звучит. И я знаю, что у нас достаточно много белорусов смотрит. Я думаю, что им это не понравится. Я знаю, что многие вот таракан называют, но не знаю, насколько это сейчас актуально.
0: Да. Ты сказал, я
1: понимаю, что это просто такое, знаете, как уже вот прилипло просто к языку. Как, вот,
0: ну да,
1: как правильно. Произносится, да. Вот. Да. Игорь Ильич, большое спасибо за стрим, большое спасибо нашим зрителям, что были с нами. Итоги недели.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для...
5: В Нью-Йорке 11 часов утра.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
7: В провинции Альмерия на юге Испании уже более 10 погибших.
8: Мета нарушила закон о цифровых услугах Евросоюза, продвигая вызывающий зависимость дизайн Инстаграм и Фейсбук. Это грозит штрафом в 11 миллиардов.
9: На чемпионате мира по футболу Франция обыграла Марокко со счетом.

0: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очень интересное интервью с человеком, которого я раньше не знала, потому что большая часть его творческой жизни прошла в России, в Москве, когда я была уже здесь, в Америке, и осваивала вовсю американскую культуру. Но, к счастью, вот наши пути сошлись. Максим Кравчинский, продюсер, сценарист, автор книг, коллекционер, исследователь, человек многих талантов и особенно интересный нам сегодня еще и потому, что 27 мая в Йорквилл Лайбрари, вот там, куда вы когда-то приходили на встречу со мной и со многими другими интересными людьми, так вот он появится вместе со своим новым документальным фильмом под названием «В погоне за Довлатовым». Это будет 27 мая, среда, в 5 часов вечера. Йорквилл Лайбрари находится на 79-й улице в Манхэттене, между 3-й и 2-й авеню. Это мероприятие русско-американского культурного общества. И вы можете, если вы знаете их сайт, вы можете туда пойти и там зарегистрироваться, или просто приходите, там достаточно большая комната. Я уверена, что интерес к этой работе будет очень большой, но я надеюсь, что всех сумеют разместить. Это будет 27 мая. Но пока мы поговорим с Максимом, потому что у него много другого есть интересного, еще кроме последнего фильма о Сергее Довлатове. Итак, Максим, добрый день. Где вы сейчас находитесь? Это мой классический вопрос для тех, кто с нами разговаривает по Зуму.
1: Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо за такое превью. Очень подробное, приятное. Все вот прям четко и по делу. Я нахожусь в Торонто у себя дома в рабочем кабинете.
0: Как давно вы оказались в Канаде?
1: В Канаду я приехал в 2016 году. Ну, до этого, как вы сказали, я жил в Москве, занимался разными вещами, преподавал.
0: А вот говоря как раз вот о разных вещах, вы же начинали как экономист. Вы преподавали менеджмент в экономическом университете. Что это вас повело в культуру?
1: Ну, история длинная, знаете, как все в жизни, все переплетается. Я с детских лет я начал собирать музыку, коллекционировать музыкальные записи. И больше всего меня интересовали песни не советские, а вот как раз эмигрантские. Или советские «Магнит издат», какие-то подпольные ансамбли, там «Аркадий Северный» и так далее. И это вот все началось там в 10-летнем возрасте, когда отец эмигрировал в конце 70-х годов. И эти песни, там, Вилли Токарев или других артистов, брайтонская эстрада, они были такой возможностью для советского ребенка заглянуть вот в ту жизнь, о которой мы, собственно, ничего не знали. Ну и потом жизнь развивалась, я закончил школу, поступил в экономический вуз, защитил диссертацию по экономике. А коллекция, она шла параллельно, она никуда не девалась все это время. И настал момент, когда появился интернет, я стал писать какие-то рецензии об этой музыке, статьи, и меня заметили. И в один момент я работал в банке, я был управляющим маленького банка в Москве, меня позвали работать на радио профильное. И я, в общем, стал перед выбором, но ушел в ту среду, которая меня по-настоящему интересовала, пошел на радио, потом вел программу, там было при этом радио «Шансон» телевидение, вел там программы. Ну и вот таким образом началось с этого, потом я стал писать сценарии для документальных фильмов, в основном так или иначе связанных с музыкой, о звездах прошлых лет.
0: И потом в 2007 году... И книжки, у вас ведь книжки есть, я вот даже выписал название. «Русская песня в изгнании», это 2007 год. «Песни, запрещенные в СССР», «Звезды царской эстрады», «Цыганская песня от Яра до Парижа», «Песни и развлечения эпохи НЭП». То есть каждая из этих книг может стать темой для отдельного разговора. Что теперь? Да. Какова судьба этих книг? Они переиздаются? Они имели успех в России, я так полагаю?
1: Вот вы верно заметили, в 2007 году все это как бы переплавилось, и появилась первая книга «Русской песни в изгнании». Потому что эта тема была наиболее близка. Я, ну, практически с детских лет, в 17 лет я познакомился с Мишей Гулько, и до сих пор мы общаемся. Он стал моим таким проводником в эту эстраду русского зарубежья. Открыл мне совершенно незнакомые тогда грани. Я как бы ориентировался, ну, в силу возраста на третью волну. А он мне показал, что до них были Рубашкин, Ребров, а еще раньше Вертинский, Лещенко. И вот стал таким для меня гидом в этой теме. И в 2007 году родилась первая книга. И потом появилась целая серия. Мне повезло с издательством. Мы создали серию «Русский шансонье». Выходили книги, каждый прилагался диск на форзаце. На разные темы, вот все, что вы назвали. Угу. Потому что, ну, совершенно необъятная тема. Да? Тут даже больше не песни, а людские судьбы на фоне времени.
0: Конечно.
1: Они пользовались спросом, да. Некоторые переиздавались по нескольку раз. Но вот, к сожалению, я уже не помню, по-моему, в 21-м году главный редактор издательства, где все это начиналось, он ушел из жизни. Но с 23-го года я работаю с московским издательством «Зебра Е». И мы делаем там новую серию, которая называется «Аккорды истории».
0: А вот, вот интересно, вот мне сейчас очень интересный такой момент. Поскольку вы практически всю жизнь занимаетесь этой песней, у вас есть какие-то соображения по поводу ее специфики? Чем она отличается? Что в ней было такого особенного? Ну да, понятно, это голос людей, которые оказались вне своей родины, в новом обществе и так далее. Но есть какие-то специфические вот качества. Вы как экономист можете проанализировать один, первое, второе, третье. Музыка, текст. Что отличает этот жанр?
1: Спрашивайте про эмигрантскую эстраду.
0: Эмигрантскую, конечно, эмигрантская эстрада.
1: Но был такой бард, по-моему, его была

0: Это один момент, да, совершенно иное восприятие, как бы, когда кто поет, да, откуда эта песня доносится. И второй важный момент, особенно это касается первой и второй волны эмиграции. Эти люди сохранили традицию дореволюционной эстрады. Это касается и репертуара, и фразировки, и аранжировки. То, что ушло, то есть в советской, так сказать, эпохе эти песни тоже звучали, но совершенно по-другому. И вот эта прелесть, она в эмиграции осталась. Вот, наверное, два таких фактора я бы выделил, но говорить об этом можно бесконечно, абсолютно.
1: Да, но это страшно интересная тема, которая действительно требует освещения отдельного. Но когда вы приехали сюда, в Канаду, я так понимаю, что вы вывезли свои архивы, наверное, по крайней мере, свои знания. Вы почувствовали, что вы здесь можете продолжать заниматься песней, или, судя по фильмам, которые вы стали делать, это уже немножко другой ракурс, да?
0: Но дело в том, что еще до отъезда, как я сказал, я начал сотрудничать на телевидении, я написал много довольно сценариев, там несколько десятков документальных фильмов в Москве сделал. В основном про ретро-звезд, там Вадим Козин, Петр Лещенко и так далее. Но потом все это как-то развивалось, и были фильмы уже немного на другие темы, там всякие ответвления пошли. То есть приобретался довольно большой опыт. И плюс у меня были авторские программы музыкальные там, в Москве еще. И когда я приехал в Канаду, мне просто повезло. Я познакомился с человеком, который здесь возглавляет одну из крупнейших канадских компаний телевизионных, наверное, практически единственную, которая делает контент на иностранных языках. Тут все так устроено в Канаде, что если компания большая, она там соответствует определенным требованиям, вы можете обращаться в канадский медиафонд, это государственная организация, они дают вам деньги, финансируют ваши проекты. Ну и, в общем, он знал меня по этим программам и пригласил на работу. Ну и здесь уже, в общем-то, удалось расцвести, так сказать, потому что он позволил мне заниматься вещами, которые меня, может, интересовали, но я не мог реализовать их до отъезда.
1: То
0: Я
1: есть
0: стал делать документальное кино.
1: вы делали фильмы на русском языке.
0: А я их и сейчас делаю в основном на русском языке.
1: Таким образом, они адресованы и нам, русскоязычным в Канаде и в Америке, и вообще во всем мире, и тем, которые в России. Они могут там их посмотреть, они могут на Ютубе их посмотреть, да? Где их вообще можно увидеть, эти фильмы? И
0: Ну, у
1: где
0: меня
1: вы их
0: есть канал на Ютубе,
1: показываете?
0: который называется «Максим Кравчинский про песни». Там несколько фильмов лежат. Я их, как вы заметили, я привозил их на фестивале «Русское зарубежье» в Москву. Некоторые из них, они были на других фестивалях, они где-то показывались. Я скажу честно, я не очень за фестивальной судьбой слежу и не особенно могу в ней участвовать. Просто когда вы получаете грант, вы ограничены сроками, вам за год надо проект закончить и идти дальше. То есть это такое отчасти поточное производство.
1: Понятно.
0: Но да, вот как
1: И,
0: бы
1: может быть,
0: бывают такие.
1: этим поточным производством и связан тот факт, что вы довольно много уже успели сделать, начиная с 17-го, 16-го, 17-го, 18-го годов. Я хочу, вот вы мне прислали, спасибо вам за это, трейлеры нескольких фильмов. Я бы хотела, чтобы мы, во-первых, трейлер показали, а во-вторых, чтобы вы рассказали, как вы вышли на этих персонажей. Итак, первый трейлер связан с балетом. Поехали.
2: Он действительно здесь выступал?
0: А, нет, это
1: А,
0: неверный
1: нет,
0: трейлер.
1: это
0: Это
1: начали
0: Высоцкий.
1: с Высоцкого. Ну хорошо, с
3: 19
1: Высоцкого
3: июля
1: так и Высоцкого.
3: 76-го года он был здесь с Мариной Влади.
4: Зуев посылает мяч на Олега Блохина. И удар, гол!
5: И друг перед нами Высоцкий, а второе Марина Влади.
6: Однажды друг принес мне кассету и сказал, это для тебя.
0: На карте есть обозначение, что тут когда-то было ля-студио, но что там осталось, неизвестно.
7: Была совершенно профессиональная аппаратура, микрофоны, спикеры.
8: Я совсем немного помогал ему во время записи. Не говорил, что и как надо делать.
9: Они были артисты, но прежде всего они были родственными душами.
10: На выставке Рене

0: Каньона. Нас поджидает маленькая сенсация.
1: А, вот она. Вот эта кассета. Да.
2: Я чувствую, что в этом человеке есть что-то очень созвучное моей душе.
3: Нет, нет, нет, это никакая не версия, это действительно так.
4: Наши дети и дети наших детей, несмотря на то, что они, конечно, все меняются, им когда-то в жизни попадется Высоцкий, и они смогут понять, что он поет.
5: Конечно, многие задаются вопросом, а что бы писал Высоцкий, сколько бы он еще написал, если бы прожил дольше?
6: Да, этот фильм мы начали как бы почти случайно, но на самом деле это все правильно. Поскольку вы занимались очень много песней, Максим, то естественно, что когда вы приехали в Канаду, то вы, наверное, начали как раз с вот этого песенного материала, потому что Высоцкий, конечно. И как вообще эта идея к вам пришла?
7: Действительно, знаете, подобное к подобному. Когда посылаешь какой-то запрос в ноосферу, то тоже получаешь отклик. Я когда приехал в Канаду, действительно, я стал встречать людей, которые рассказывали мне о выступлениях Высоцкого здесь, в Торонто, о его визитах в Монреаль. Вот как-то ловились отголоски. То есть, более того, я познакомился практически в первый год. В трейлере этот человек был представлен, Юрий Шетсон, который был знаком с Высоцким до эмиграции, и потом был звукорежиссером его концерта в Торонто. И вот так стали люди эти складываться. Сначала я сделал лекцию, просто выступал с ней там для узкого круга, рассказывая о приездах Высоцкого в Канаду. И потом в 22-м году вот получилась заявка, Canada Media Fund ее одобрил, к всеобщему удивлению. Вот. Но как бы вот удалось убедить канадских чиновников в величине этой фигуры. И началась работа над фильмом. Нам очень повезло в том плане, что в Канаде оказались живы практически все очевидцы тех событий. И вот Анре Пери, это владелец бывшей Ле Студио, где Высоцкий записал свою пластинку, и звукорежиссер, там, и еще какие-то люди. Некоторых с трудом, но мы разыскали. И если бы я делал такой фильм, захотел сделать такой фильм про Высоцкого в Америке, было бы уже гораздо труднее, потому что Виктора Шульмана нету много лет там, ну и так далее.
6: Да, Виктор Шульман, который привозил его, да, да, главный был импресарио тогда. Да.
7: Ну вот, как бы фильм сложился, и я его с большим волнением повез в Москву, и первым его посмотрел Валерий Янклович, это многолетний импресарио Высоцкого, который последние 10 лет с ним работал. Сейчас он работает в театре Ленком, и я привез к нему, вставил флешку, значит, в компьютер, и он сидит и смотрит, значит, от начала до конца. Но я в уголочке там притаился, и фильм кончился уже, идут титры. А он как бы сидит и смотрит, ничего не говорит. И мне в какой-то момент даже показалось, что он, может, заснул, может, это все так плохо, что ему было скучно. А там на титрах идет песня Высоцкого. И вот он, оказывается, что из уважения, пока она до последней ноты не доиграла, он только тогда оторвался от компьютера, развернулся ко мне, в общем, сказал какие-то хорошие слова и даже помог нам организовать премьеру этого фильма в день рождения Высоцкого. Она одновременно прошла в Москве и в Торонто. Угу. Вот так мы отметили, это 3 года назад, по-моему, было.
6: Да, замечательно. А теперь все-таки поговорим про балет. А у вас несколько фильмов, связанных с хореографией. И вот у нас есть трейлер фильма, который называется «Борис Волков. Отец канадского балета». «Русский отец канадского балета», да? А, угу. Прежде чем мы посмотрим этот трейлер, я, например, этого имени вообще не знала. Как вы на него вышли? И почему вы его считаете русским отцом канадского балета?
7: Знаете, я тоже этого имени совершенно не знал до приезда в Канаду. Значит, история была такая. Ну, когда вы приезжаете в новую страну, в новый город, да, вы начинаете исследовать, гулять где-то. И моя жена, она приехала за 2 года до меня в Торонто, уже город знала. И вот она в очередной раз повела меня гулять по центру города. У нас тут есть такая Янг-стрит. До недавнего времени считалась самой длинной улицей в мире. И мы идем по этой Янг-стрит. Это, как во многих городах, там старые особняки, здания сносятся активно. Строятся какие-то небоскребы. И вот мы идем, и вдруг я вижу, что среди этой стройки небоскребов стоит очень старый по североамериканским меркам особняк. Очень старый, там, не знаю, 200 лет ему, например. Я не могу понять, почему его не сносят. И когда я подхожу к нему, вот я вижу, там такая круглая табличка висит, и на ней написано: в этом здании с 29-го года располагалась балетная студия Бориса Волкова, отца канадского балета, из которой, значит, вырос Национальный балет Канады.
6: Как интересно!
7: И в этот момент у меня просто отваливается челюсть, потому что, понимаете, все-таки, ну, десятилетия исследовать... Пускай эстраду иммиграции, да, не балет, но тем не менее это смежная тема, да, так или иначе. Вы
6: искусство, конечно.
7: Да, с тем, с другим.
6: И русские на Западе, русские на Западе, что может быть важнее, интереснее, да.
7: Да, ну абсолютно, то есть, но этого имени я не слышал вот никак, вот ни под каким соусом, нигде оно не мелькало. Я очень с огромным удивлением, значит, изучаю это, лезу в интернет, очень скудная информация. Сейчас после фильма ее больше, но в целом скудная. Но оказывается, что в двух шагах там библиотека центральная Торонто, и там хранится его архив, очень скрупулезно собранный его женой. И мне показалось такой легкой прогулкой, потому что колоссальный архив, там, начиная с 20-х годов, он эмигрант первой волны. Я думаю, ну прекрасно, что вот табличка висит, отец канадского балета, вот архив, сейчас мы быстро сделаем фильм. Но оказалось все не так просто, к сожалению, потому что балетный мир, он очень жесток. И несмотря на то, что Волков умер больше 50 лет назад, какие-то обиды, интриги, они еще живы. И мы столкнулись с этим в полной мере.
6: То есть есть люди, которые не хотят, чтобы о нем говорили?
7: Ну, его имя в Национальном балете Канады на сегодня табу.
6: Еще интереснее.
7: Несмотря на то, что первая труппа Национального балета Канады на 95% состояла из его учеников.
6: Да.
7: Вот такие вещи, да.
6: Это невероятно интересно. Давайте посмотрим трейлер. Может, мы из него что-нибудь узнаем.
8: В танцевальном мире всегда, даже в наше время, присутствовали такие чувства, как ревность, зависть. Конечно, он рассчитывал получить эту позицию. И когда они вместо этого пригласили человека со стороны, это ранило его до глубины души.
9: Борис Баскаков отправляется на гастроли по Сибири, Дальнему Востоку и Китаю. Оказавшись в Китае, юные танцоры ощутили слишком острый контраст между городами Советской Сибири и буржуазным Харбином. Известно, что как минимум полдюжины танцоров решили остаться за границей. Скопив небольшой капитал, он решается двигаться дальше, где надеется в полной мере раскрыть свой талант. Борис Баскаков оказался в Торонто. Получил приглашение на должность хореографа в один из самых известных кинотеатров города – «Аптаун».
8: Борис Волков был лидером танцевального мира своего времени. Волков был человеком суровым. Он знал, как добиться результата. Если кто-то хотел научиться профессионально танцевать, то шел только к Борису Волкову. Такая у него была репутация.
10: Волков вернулся из Германии, охваченный идеей создания канадского балета.
8: Я убеждена, что именно он создал эту компанию, потому что все ведущие танцоры его студии стали основой национального балета.
10: Это совершенно очевидно. Из 27 человек труппы 21 были учениками Бориса Волкова.
8: В то время в высшем обществе Торонто существовало несколько влиятельных групп, которых кандидатура Волкова абсолютно не устраивала. Он, конечно, был большой профессионал, но при этом он же был русским.
6: А у меня вопрос. А Борис Баскаков, он потом поменял фамилию?
7: Да, он потом поменял фамилию. Баскаков – это фамилия его матери, а потом он стал, или наоборот, это фамилия отца, а потом он стал Волковым. Я не знаю, по каким причинам. Может, просто укоротил ее.
6: И он может быть, короче. Короче, проще произносить. А вот интересно, а вы дублируете английские, ну, это по русской традиции, вы дублируете голоса американцев или канадцев, говорящих на английском или там французском языке, я не знаю, а вы не делаете титров. То есть получается, что ваши фильмы, даже если они непосредственно связаны с культурой Канады, они недоступны канадскому зрителю. Вы думали об этом?
7: Мы думали об этом. Ну, сейчас технологии позволяют даже не то, что делать титры, они позволяют делать дублирование вплоть до совпадения движения губ. Просто вся та же проблема. Когда у вас, когда вы ограничены контрактом и должны закончить фильм за год, а у меня в производстве вот в этом году 3 проекта, то тут закончить бы, сдать и идти дальше. То есть, потому что ну, дубляж – это как минимум месяц работы лишней, а его просто нет. К сожалению. То есть некоторые фильмы, ну, скажем, «Волков», он висит на YouTube, если включить автоматические субтитры, они появятся английские. Может, не идеальные, но будет понятно.
6: Ага.
7: Да, иногда, когда там какие-то особые случаи, мы делаем субтитры, но в целом нет, к сожалению.
6: Да, это, конечно, очень обидно, потому что это бесценный материал, который мог бы очень помочь людям узнать куда больше. Поскольку мы уже в сфере балета, то есть смысл сказать еще об одном вашем балетном фильме, да? Имейте в виду, друзья, что про Сергея Довлатова и фильм о нем мы поговорим немножко позже. Мы просто постепенно все это идем к нашей цели. Так вот, второй балет связан с квебекским балетом и со звездой балета в Квебеке. Как вы на нее вышли?
7: Когда я сделал фильм про Бориса Волкова и, в общем, погрузился в эту тему, то, к моему удивлению, у канадского балета не только русский отец, но и русская мать. Значит, Волков организовал свой балет в Онтарио. А в Квебеке примерно в то же время активно, так сказать, развивала бурную деятельность иммигрантка второй волны Людмила Ширяева. Угу. Людмила Ширяева происходит из семьи Оцупов. Это очень известная семья до революции, там, в первые 20-е годы, представители Серебряного века. Они, может быть, не такие известные, как там, не знаю, Есенин или Цветаева, но они были все рядом. Некоторые из них писали, Николай Оцуп, скажем, да, его брат, вот отец Людмилы Ширяевой, я не помню, Александр, он писал под псевдонимом Сергей Горный. В общем, были литераторы, с кино связано и так далее, там 5 братьев было. И вот она из такой семьи, и после войны Второй мировой она оказалась в Швейцарии, а потом в Канаде. И уже имея балетное образование, которое получила в Германии, она, в общем, быстро выбилась премьершей и создала, называется, «Le Grand Ballet Canadien». Это вот главный балет в Квебеке, во французской этой провинции. И там тоже очень драматическая судьба, когда она росла девочкой, то есть родители после революции мигрировали, короткое время жили в Риге, а потом она приехала в Берлин. И она танцевала там, даже когда к власти пришли фашисты, она танцевала. Но в 1944 году кто-то написал донос, и ее арестовали, потому что...
6: Ну да, за коллаборацию. За коллаборацию.
7: Нет, нет, не за коллаборацию. Обвинив в том, что она скрыла еврейское происхождение. У нее была 1/4 еврейской крови, и ей запретили танцевать, и
6: так,
7: отправили...
6: Так что ее нацисты арестовали.
7: Да, направили на принудительные работы на военный завод под Берлином, откуда она бежала во время бомбежки. Ну, то есть, очень драматическая судьба. И когда я начинал это делать, ну, как бы многие улыбались, да, ну вот отец, вот мать русская, да, потом кто будет там двоюродный дядя. Но шутки шутками, это абсолютная правда, и... В отличие от Волкова, которого, к сожалению, ну, практически забыли, даже, можно сказать, вымороли из исторической памяти, у Ширяевой более успешная в этом плане судьба. Вот в прошлом году отмечал свое столетие очень широко, был поставлен балет Людмила, были большие торжества, показывался наш фильм, ну, было приятно. Угу. И вот для него мы как раз делали титры на французском языке специальные, и чтобы посмотрели ученики школы, которую она создала.
6: Давайте посмотрим трейлер.
7: Шикарно, слушайте, вообще, ради да. одного этого надо было ехать.
11: Слов не хватает описать все случившееся с того момента, когда я осталась одна.
12: Из досье Дестапо. Отзыв Людмила Александровна.
13: И Канада была единственная, которая их взяла.
14: Она, когда приехала сюда, она говорит: «О, француз, они танцуют!»
15: Квебек сегодня – это танцевальная провинция.
16: Мне не хотелось, чтобы это была моя личная труппа, которая, если бы что-то со мной случилось, могла исчезнуть. Балет был ее страстью и стал делом всей ее жизни.
17: Мадам Шереф была очень сильным человеком.
18: Это был такой двойной удар.
14: Она улетела, но нет, тихо.
13: Если я сейчас встретила маму, я только смогла бы сказать: «Я тебя люблю».
6: То есть я так понимаю, что у нее семья осталась, у нее остались ее потомки, да?
7: У нее совершенно нетипичная биография для балетной артистки. У нее было 5 детей.
6: Вау!
7: 3 детей от первого брака и 2 от второго. И дочери, значит, самая старшая Анастасия и самая младшая от второго брака Катя, которая живет в Нью-Йорке, они согласились принять участие в этом фильме. Не просто это было, по разным причинам, убедить семью как бы сотрудничать с нами, но все получилось.
6: Угу. А у меня есть еще несколько вопросов по этим фильмам, но нам надо уходить на рекламную паузу, после которой мы вернемся, друзья, к нашему разговору, по-моему, очень интересному, с Максимом Кравчинским, которого вы сможете увидеть вживую, уже не по Зуму, 27 мая в Йорквилл Лайбрари, Манхэттен, 79-я улица, между 2-й и 3-й авеню в 5:00 вечера. А сейчас не уходите.
19: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
20: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
21: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
22: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
23: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
19: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
24: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
25: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.

0: гостях Максим Кравчинский, который является автором множества книг на русском языке и одной, по-моему, на английском, которая посвящена вот этим песням на костях X-Ray Audio. Но Максим, кроме этого, еще снимает документальное кино. Он занимается историей иммигрантской песни, иммигрантской эстрады, цыганской музыкой. И, как мы видели по примеру, по крайней мере, двух или трех трейлеров, которые мы вам только что показали, он, живя теперь в Канаде, занимается русскими в Канаде. И тут оказалось огромное совершенно поле деятельности. И, к счастью, и у него есть помощники, которые могут ему как бы и какие-то гранты давать. Спасибо канадскому правительству. В этом отношении в Канаде жить намного легче человеку искусства, чем в Америке. Мы это знаем. И мы имеем возможность теперь некоторые из этих фильмов смотреть на Ютубе. У Максима есть свой канал. И, может быть, на каких-то фестивалях один из этих фильмов «В погоне за Довлатовым» вы сможете посмотреть 27 мая в Йорквилл Лайбрари. Это в центре Манхэттена, 79-я улица между 3-й и 2-й авеню. Это библиотека, там в подвальном зале есть довольно большое помещение, и там можно разместиться, приходите заранее. Встреча начинается в 5 часов вечера. А у меня, Максим, к вам вопрос. Вот мы смотрели трейлеры трех, по крайней мере, ваших фильмов, сделанных уже в Канаде, где вы выступаете как сценарист. А кроме этого, вы занимаетесь и продюсированием этих фильмов, вы занимаетесь режиссурой, или у вас есть люди, как говорят?
1: Люди есть, как бы есть операторы, есть монтажеры, там кто-то занимается цветокором, кто-то графикой, но почти во всех фильмах я так или иначе и в роли сценарист всегда.
0: Ну, конечно.
1: Продюсер почти всегда, потому что, смотря что вкладывать в это понятие, но если мы говорим о том, чтобы договориться с героями, найти локацию, все это на мне, потому что, как бы, гранты дают, но это не голливудские бюджеты, да, все равно приходится, конечно, многие роли брать на себя. И режиссура, да, у меня нет профильного образования, но я, что называется, такой насмотренный все-таки несколько десятилетий в ТВ-индустрии. Когда-то для меня это казалось, я не смогу, я не справлюсь. Но вот последние несколько проектов, некоторые я делал в коллаборации, вот мы потом посмотрим. В частности, Борис Волков я делал вместе с Ольгой Антимоней, такой режиссер, да, довольно известный, то есть он тоже показывал там разные фильмы в Нью-Йорке. Она мне очень, так сказать, содействовала, наставляла, помогала. Ну а дальше, по мере, так сказать, приобретения опыта, последние фильмы я уже делаю сам как режиссер. Но это громко звучит, да, это все-таки не игровое кино, документалистика, у нее своя специфика.
0: Конечно.
1: Очень важно, у меня вот очень хорошая команда операторов и монтажеров особенно, то есть он не просто сидит, двигает эти кубики по таймлайну. У нас такой очень живой процесс, вот я хочу назвать даже это Артем Бородин, человек, который можно назвать смело, знаете, как режиссер монтажа это называется.
0: Да. Да, это действительно важно, и многие вообще считают, что в современном мире эдитор, то, что они называют эдитор, то есть вот у нас называли монтажер, это редактор, это человек, который фактически делает фильм. Снимается много, отбирается мало. То, как оно отобрано, в каком оно ритме идет, влияет на качество фильма. Каков объем каждого из ваших фильмов? Телевизионный, да, не больше часа?
1: Они примерно, Борис Волков самый длинный, час 17. А обычно они по требованиям CMF, опять же, это 48 минут, то есть час телевизионный. Угу. Где-то так там, плюс-минус.
0: Угу. А вот интересно, выдавая вам грант на создание фильма, дальше эта компания занимается судьбой этого фильма?
1: Мы обязаны сделать премьеру на русскоязычном канале в Канаде. Угу. По желанию мы можем послать его на какие-то фестивали. Я сам по своей инициативе показываю его, где могу. В Канаде есть несколько русских клубов, в Монреале «Собеседник», в Торонто там студия «Н», так называемая, ну, еще целый ряд каких-то небольших таких, на 100 человек, может быть, клубов. Я делаю это, ну, вот сколько смогу показать его, там, 4-5 раз там за пару лет покажешь. Ну, и на этом, ну, на фестивале, вот, на русской зарубежье я почти всегда вожу свои проекты. А так нет, собственно, ну, на этом все.
0: Делай с ним что хочешь. Делай с ним что хочешь, но то, что это на Ютубе, они тоже не возражают.
1: Ну, я не знаю, просто это старые проекты, мне позволили их выложить, особенно меня очень просили Высоцкого выложить, потому что он немногим доступен, как бы показов нет, и вот YouTube как решение вопроса. Да. Ну, как-то так, да. Ну, они есть как при желании, они хранятся потом в Canada National Film Board, то есть каждый может прийти, там, заказать, посмотреть его, но такой широкого экрана, как раньше говорили, или первого экрана, увы. Там мы нет. Вчера как раз у нас на работе была, так сказать, встреча рабочая, мы обсуждали, как нам вырваться из этого. Нужен специальный отдел, а, как обычно, денег нет на это.
0: Ну да, нужно специально, да, заниматься пробиванием в народ, в массы. Говоря о народе и массах, мы должны сказать про фильм «В погоне за Довлатовым». Я так понимаю, что сначала была книжка.
1: Да, сначала, значит, вообще...
0: И она есть. Да, у вас собой вот книжек такая, никаких нету? Ну-ка, покажите, кстати, да.
1: Ну, это «В погоне за Довлатовым», первое издание 23-го года. Значит, рассказы об автографах писателя, их поисках и адресатах.
0: Окей.
1: Я с юных лет увлечен Довлатовым, там есть своя история, как все это получилось. Сейчас эта книжка выходит вторым изданием, потому что после съемок фильма материал прям значительно расширился. И автографы новые нашлись, и уникальные совершенно люди. В частности, мы в Торонто нашли первую любовь Довлатова, юношескую еще. Ему было 17 лет, когда он с этой дамой познакомился. Она была старше, был 21 год, и они вместе учились на подготовительных курсах перед поступлением в Ленинградский университет. И вот мы ее разыскали, и в фильме будут отрывки интервью.
0: А откуда вы знаете, что она его первая любовь? Это она это утверждает?
1: Ну, она нам это рассказала, как бы у меня нет оснований ей не доверять. В общем, мы видели какие-то письма к ней Довлатова. Ну, и плюс она дружит с Еленой Довлатовой, вдовой. Елена нам ее контакты и дала. Понятно. Я не думаю, что, в общем, как бы тут возможны какие-то придумки. Вот. Ну, вот
0: кстати говоря, будет... о придумках. Когда делаешь фильм о знаменитых людях, то это, наверное, неизбежно. Кто-то преувеличивает, кто-то преуменьшает, кто-то... у вас есть какая-то система, ну, скажем так, перекрестных проверок?
1: Вы знаете, я делал одни мемуары, не буду называть человека, вот, они вышли потом. И когда я их читал, я понимал, ну, как бы мягко сказать, что он говорит неправду о многих вещах. Но он говорил это так интересно, и читать это интересно, даже понимая, что это неправда. И когда я редактору сказал, он говорит, ну, не мешай ему врать. Вот. Поэтому тут дело такое, знаете, мемуары, они всегда самоцензурны отчасти.
0: Конечно.
1: Это неизбежно.
0: Абсолютно, да.
1: Да, поэтому, когда пишешь на какую-то серьезную тему, да, ну, журналистская практика, то есть там 2-3 независимых источника обязательно. Но я, занимаясь вот подобными вещами, скажем, вот говоря о книгах, да, вот это третьим изданием она вышла под другим названием, это «В угаре НЭПа».
0: Интересная тема. Это песни и вообще развлечения, да? Развлечения времен НЭПа, да?
1: Да, тут все, тут и кабаре, и немножко кино, как бы, ну, жанры, и цыганщины, куплеты там и так далее. И здесь тоже, понимаете, тут, ну вот если идти излагать сухие факты, уходить, например, там, от каких-то баек или легенд, но будет сухо. Моя задача все-таки здесь. Научный мир, кстати, мои публикации, они используют часто, но почти всегда без ссылок, потому что я даже не виню их, да, мы просто пишем по-разному, да, у меня нету там обилия сносок. Я понимаю, как писать научные статьи, но все-таки есть ученая степень, я много раз выступал на конференциях, у меня есть публикации, да, в каких-то журналах научных. Но работая над вот этими книгами, мне прежде всего хочется читателя заинтересовать. А сносы все эти, они сильно отвлекают и делают это изложение таким сухим несколько. Меня иногда упрекают в этом. Ну, как бы, как есть, так есть.
0: Да, но зато интересное третье издание, это я вас поздравляю, конечно, и тема очень интересная. Но давайте вернемся к Довлатову. А вы сказали, что это была давняя любовь с самого начала, и дальше? Почему вот я именно был, такой
1: я
0: ракурс?
1: Я услышал Довлатова ребенком по радио «Свобода». Еще живя в Советском Союзе, все это под одеялом я ловил эти рассказы, я совершенно не понимал, но там... Вот, я сам удивляюсь сегодня, но мне там 12-13 лет, и он рассказывает, читает свои такие незатейливые, значит, короткие рассказы. Настолько это захватывало, настолько было понятно, что я был сам удивлен. И когда в 90-м году, летом, я первый раз приехал в Нью-Йорк в гости к отцу, то я, конечно, хотел купить его книги. В Советском Союзе тогда еще ничего не издавалось. Но Нью-Йорк, 90-й год, понимаете, сейчас это трудно объяснить, но наши зрители, наверное, поймут. То есть советский подросток приезжает в 90-м году в Нью-Йорк. Я до этого в Болгарии только был. И меня этот город просто раздавил. Небоскребы, понимаете, кроссовки, запахи, люди. И я, честно говоря, забыл про Довлатова. Было очень много других впечатлений. И вот наступает 25 августа. Отец нам купил с мамой экскурсию в Вашингтон. И мы садимся на Брайтоне, ждем автобус. Сели в автобус, вперед прошли две дамы, а мы сели позади них на второй ряд. И я так у окна, в проем сиденья, вижу, как одна из них разворачивает новое русское слово и читает там огромные буквы. «Вчера в Нью-Йорке умер Сергей Довлатов».
0: Вау.
1: И я весь месяц был в Нью-Йорке, забыл про книги, забыл про Довлатова. Как бы, понятно, что это ничего бы не изменило, но, понимаете, в 17 лет все так обострено, и мне вот такое ощущение, как будто я даже не знаю, вот я был, понимаете, упущенная рыба, вот поймал, и тут же она упустила. Даже отчасти, как будто я предал его, понимаете, такое вот ощущение. И оно было настолько мощным, что я вот с того дня, еще не понимая, что это будет коллекция, там, автографы, стал собирать его книги о нем потом. И все это вот разрослось в итоге в эту книжку, в «Погоне». Я собрал все его автографы на прижизненных изданиях, почти все. И вот так получился фильм.
0: То есть как, он не мог получиться просто из книг с автографами Довлатова?
1: Нет, родилась вот эта книжка, да, и как бы она легла в основу создания фильма одноименного «В погоне за Довлатовым». Фильм, конечно, очень отличается от книги, но в первую очередь потому, что то, что хорошо на бумаге, далеко не всегда удается визуализировать.
0: Да.
1: И была масса проблем в этом плане. Я в Торонто нашел вдову импресарио Довлатова, который его дважды привозил в Торонто в 86-м и 89-м году. Она мне дала возможность поработать в архиве ее мужа. Я нашел там 5 таких листов, которые он написал в 95-м году, к годовщине смерти Довлатова, где детальнейшим образом, как он его встречал в аэропорту, как он его вез, о чем мне говорили. Все прям, там 5-7 страниц, мелким почерком все воспоминания реального очевидца, который никто никогда не знал. В книге я их смог просто опубликовать. Но что с этим делать в фильме? В общем, мы придумали реконструкцию. Я нашел актера, который был такого же высокого роста, как Довлатов. Он отрастил, он не похож, да, но он отрастил бороду, и там в определенных планах, там в 3/4 или со спины, можно было, так сказать, по крайней мере, использовать его как образ такой довлатовский. Потом мы столкнулись с проблемой, что мы сняли эти реконструкции, и даже постарались как-то обозначить то время, там, 80-е годы. Но качество сегодня съемки такое хорошее, что у нас стала обратная проблема, чтобы убить качество этой съемки.
0: Состарить, как и пленку.
1: Сделать а-ля хронику такую. Вот. И самое главное, как бы сделав все это, там, включив в этот фильм много людей, которых вообще нету в книге никак, я долгое время бился над финалом. Я совершенно не понимал, как мне закончить этот фильм. Нет финала и нету. И в итоге, я не буду, как бы подробно это все в фильме будет, и мне пришла идея. Я поделился ей с Еленой Довлатовой. Говорю, мне для окончания фильма нужно сделать декорацию. Книгу Довлатова издать со стихами. И она мне позволила тиражом 25 экземпляров сделать книгу стихов Довлатова, которые никогда под одной обложкой не публиковались.
0: Вау!
1: И это как бы финал книги. То есть смысл финала в том, что я был радиослушателем, читателем, исследователем, писателем, а стал, погоня заканчивается тем, что я стал издателем.
0: Издателем книжным.
1: Крайняя точка, да, то есть я своего Довлатова все-таки догнал. Так мне кажется.
0: Да, ну, очень вот интересная история. Очень интересная история, очень интересный фильм, конечно. И довольно много людей, с которыми вы встречались, потому что ведь не просто книга с автографом, она же у кого-то лежит.
1: Да, да. Ну, мне повезло, я еще застал, как бы был дружен, можно даже так сказать, с Константином Кузьминским. И гостил у него.
0: Легендарная фигура, да.
1: Да. И вот те книги, которые Эмма с Костей мне подарили в 2014 году, это сразу 4 книги. А у Довлатова всего 12 книг при жизни вышло. То есть такой сразу значительный корпус автографов. Mm-hmm. Ну и плюс сам Константин Кузьминский был очень яркой фигурой.
0: И его... с ним было... Вам удалось заснять его воспоминания или уже нет?
1: Мне удалось записать его воспоминания и сделать массу фотографий. Я тогда как бы в этих категориях не мыслил. Я еще даже не уезжал никуда. Это,
0: ну да, 2014 год, конечно.
1: Да.
0: Конечно.
1: Но тем не менее, то есть и Кузьминский, там, ну и некоторые другие люди. Не хочется просто раскрывать все карты.
0: Ну не будем, да? Не будем, не будем, потому что 27 мая в 5 часов... вечера в гостиной, нет, не в гостиной, это, ну, это гостиная, можно сказать, это зал в библиотеке Yorkville Library в Манхэттене, 79-я улица между 3-й и 2-й авеню. Я очень рада, что Регина Хидекель на вас вышла и вас позвала в Нью-Йорк. Мы будем с большим интересом ждать этой встречи. И вы будете рассказывать, наверное, отвечать на вопросы зрителей и покажете полностью весь этот фильм, да?
1: Будет, я тоже, вы прям предвосхитили мой комментарий. Мне тоже хотелось Регину Хидекель поблагодарить за это приглашение.
0: Конечно, пригласила, она организовала, и это абсолютно бесплатно.
1: Да, абсолютно бесплатно, но дело даже не в этом, а в том, что...
0: Нет, но это очень важно, потому что люди приедут, и они хотят получить удовольствие, не оплачивая. Это увеличивает удовольствие.
1: Абсолютно, да. Нет, ну, конечно, это спора нет. Всегда приятно получить что-то бесплатно. Но Регина молодец в том плане, что она в таких непростых условиях современных поддерживает этот огонек культурный, и мне очень приятно, что она заметила меня, пригласила. Мы с ней пытаемся делать, как-то сотрудничать и по другим проектам, ну, может быть, позднее, или когда мы увидимся с вами на премьере, я надеюсь, я вам расскажу подробнее, или она расскажет. Да, и я привезу с собой книгу, я надеюсь, там, может, экземпляров 20, так что, если кто-то захочет, я с удовольствием подпишу.
0: Книгу «В погоне за Довлатовым», да, эту или стихи?
1: Стихи мне продавать нельзя, да их всего 25 штук, их практически нету. Я, может, привезу, показать там 2-3 экземпляра, но вот эту привезу точно. И, может быть, привезу какие-то книги, которые... Вот у меня буквально в прошлое воскресенье была лекция тут в Торонто вот с этой книгой «Белогвардейский романс». Я рассказывал, читал лекцию, а мой товарищ исполнял романсы под гитару. В общем, был хороший вечер, получился. Вот эти книги у меня есть, я, может быть, тоже привезу несколько штук книг из серии «Аккорды истории». Но, кстати, я не знаю, наша программа выйдет, соответственно, до премьеры, да?
0: Да, конечно.
1: Если кто-то видит меня и захочет что-то, что я привез, вы можете мне просто на сайт написать, чтобы я точно знал, что везти в Нью-Йорк.
0: Да, потому что книг много. И, кстати, на вашем сайте, вот если вы наберете Максим Кравчинский, то через Google вы можете выйти на его сайт, и там довольно большое количество книг упомянуто в его биографии. Так что вы можете там посмотреть и выбрать то, что вам будет интересно. Я чувствую, что у вас будет много груза, Максим, по вашей поездке из Торонто в Нью-Йорк. У нас очень мало времени осталось, но я все-таки хочу, чтобы вы упомянули фильм, связанный... Сколько? 7 минут. Отлично. Фильм, связанный... Во-первых, он на сербском языке. Во-вторых, он связан с наукой, с исследованием. Никола Тесла, человек, которому мы обязаны вот этим самым электрическими автомобилями, Элоном Маском и так далее. Как эта тема возникла и почему сербский язык?
1: эти электрическими автомобилями мы ему не обязаны.
0: Не обязаны, да. Но
1: там постоянный ток, но они носят его имя. Он создал переменный, ну, как бы обуздал переменный ток, и то, что свет горит у нас с вами, вот это Тесла, да.
0: Так.
1: А как получилось? Ну, я говорил, что компания, где я работаю, она большая. Это крупнейший производитель контента на иностранных языках во всей Канаде.
0: Угу.
1: И там история такая, что мы вещаем на 22, по-моему, языках. Это означает, что на каждом из этих языков мы можем подаваться на грант. И в частности, чтобы не замыкаться только на русское общение, мы делаем фильмы, и там мои коллеги делают фильмы на украинском языке. У меня был опыт производства фильмов на японском, на португальском и на сербском языке. Но вы понимаете, да, что чем более экзотичный язык, тем труднее монтаж.
0: Он
1: просто дорогостоящий. И с японцем, конечно, была очень интересная тема, но очень мучительно все это было. С португальским проще, все-таки романский язык, вы примерно понимаете, где поставить точку. Но с сербским не скажу, что просто, но, конечно, когда уже сделал вот третий проект, у меня сейчас на сербском, а Никола Тесла, который вы упомянули, был первым. И мы столкнулись с тем, ну, во-первых, здесь на Ниагаре и с вашей американской стороны, и с нашей стоит памятник Николе Тесле. Они разные. И когда я увидел это, значит, стал интересоваться, оказалось, что здесь, в Канаде, большая сербская община, довольно большая, почти 300 тысяч. И так как сербы народ довольно небольшой, да, их всего 5 миллионов, то они очень ценят выдающихся людей, особенно высоко. И Никола Тесла, несмотря на то, что он родился на территории современной Хорватии, а тогда и вовсе Австро-Венгрии, отец его был сербским священником, и они считают его своим. И здесь существует настоящий культ Николы Теслы. Несколько обществ, музеи частные, в общем, фестиваль Николы Теслы, школы носят его имя. И мы нашли очень горячую поддержку вот у представителей общины. Просто они сделали все, чтобы этот фильм состоялся. Они договаривались, чтобы нас пускали на электростанции, в музеи. Все абсолютно бесплатно. Ну, то есть, там были сложнейшие съемки. Мы спускались к основанию водопада, который невозможно увидеть, вот, Ниагарского. Ну, то есть, всякие такие вещи. И сделали этот фильм, да. Он на сербском языке изначально, он так подавался на грант. Но мы его перевели и сделали и английские субтитры, и я его перевел на русский еще. То есть существует его русская версия. У меня просто, видимо, трейлера русского нет. Я вам послал трейлер на
0: да.
1: сербском с английскими субтитрами.
0: И вот мы его сейчас посмотрим. У нас есть еще время, поэтому я думаю, что и так все будет понятно.
1: Будет
0: поехали.
1: Понятно, да.
0: Да. Давайте.
2: Никола Тесла je bio pronalazač najvećeg reda.
3: Ja bih Teslu nazvala modernim Prometejem.
4: Nikola Tesla was an innovator.
5: It's hard to encapsulate Nikola Tesla in one word. You could say genius.

0: То есть тут те же приемы полуигрового документального фильма, но с актером, который как бы инсценирует некоторые моменты жизни Теслы.
1: Да, дело в том, что тут получилась такая история, что Тесла, ну, умер относительно недавно, да, в 43-м году. То есть технологии уже позволяли снимать видео. На данный момент не обнаружено ни единого кадра с ним.
0: Вау.
1: Что удивительно, в общем. И существует, не знаю, 30 фотографий не самого лучшего качества. И мы были вынуждены пойти по пути реконструкции. Найти актера, который не похож на него, но условно очень хорошо играл, и нашли локацию замечательную совершенно в викторианском стиле, которая позволила все это вытянуть.
0: Угу, да.
1: Ну вот сейчас этот фильм будет показываться, я в понедельник уезжаю в Оттаву, там будут большие торжества по поводу установления 85 лет юбилей сербско-канадских отношений. И в это же время, в этом году, в июле, отмечается 170 лет со дня рождения Николы Теслы. И вот там будет выступление, показ или части, или всего фильма.
0: Ну что ж, замечательно. Я вам желаю успеха во всех ваших странствиях. Увидимся в Нью-Йорке 27 мая. У нас в гостях был Максим Кравчинский. Спасибо, Максим. Удачи всем. До свидания. До новых встреч.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси,
0: Дэвидсон Радио.
5: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Авезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный радиоведущий и диджей Борис Овезов проведет его на высочайшем уровне. Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение. Профессионально подготовит сценарий вашего праздника. Всегда к вашим услугам ведущий и диджей Борис Овезов. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый воскресный всем день! Мне очень приятно то, что вы сегодня, прильнув к радиоприемникам, с 12 до часу будете наслаждаться музыкой хорошего настроения. Вы правильно делаете то, что слушаете нас, ведь мы действительно служба доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. У микрофона Борис Овезов, а у пульта профессионал, выпускающий редактор Дима Банников. Да, господа, настройтесь на нашу программу. Программу радости, любви, удачи, вдохновения. И я больше чем уверен, что после этой программы ваш день будет легким, приятным и радостным. Давайте насладимся информацией, которая звучит с волн Дэвидзон Радио, и после чего приступим, конечно, к вашим поздравлениям и к потрясающей музыке. Да, господа, вы на правильной волне.
2: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
6: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
5: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
6: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
5: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
7: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
5: Звоните 646-427-5737.
6: 646-427-5737.
5: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
8: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

конечно, господа, в путь к новым победам и радостям. И вообще слушать нашу передачу можно с бокалом любого напитка. И, может быть, с какой-нибудь вкусняшкой. Освободить для этого времени. И вы обнаружите, что это может совершить, конечно, волшебный переворот вашей души.

господа, своей программой я, конечно, пытаюсь перевернуть настроение с минуса на плюс и любой день превратить в тот самый замечательный. Позвольте себе такую роскошь, ведь чудеса случаются, если им разрешают случаться. Сегодняшний день приготовил много чудесных, добрых и теплых мгновений. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения в программе «Поздравления».

Раз утро нового дня дарит нам ощущение, что все только начинается. Ведь если оно наступило, то есть шанс заскочить в свой любимый последний вагон, сесть у окошка и смотреть на пробегающие мимо пейзажи, слушать мерный стук колес, как будто часики отсчитывают прекрасные мгновения под названием «жизнь». Можно рисовать в голове планы на, казалось бы, бесконечное количество дней, пить чай из прозрачного стакана в железном подстаканнике и вспоминать детство. И это все, конечно, музыка хорошего

Я больше чем уверен, что сегодняшняя передача наполнит вас цветами, улыбками ваших друзей. Простыми теплыми песнями, что делают весь мир светлее. Они ведь вечны.

0: Самое главное все-таки это гармония в душе. Ну а с этой музыкой мы, конечно же, вспоминаем былые времена и восстанавливаем полный баланс нашего мировосприятия. С нашей программой, господа, вы задаете тон всему дню. Да, и я больше чем уверен, что вы верите в то, что проживете этот день счастливо. Ну и напоминаю для тех, кто пытается написать или дозвониться, господа, звонить не надо. Надо просто с воскресенья по четверг писать на мой смс-портал 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения вашим родным и близким, я все это музыкально оформлю, и вы получите море удовольствия каждое воскресенье с 12 до часу программой «Поздравления».
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан с 6 по 16 октября.

И у нас уже первое поздравление. Здравствуйте, Борис. Хочу передать привет моим родным мужу Славе и дочке Диане и Лике, с которыми возвращается домой с Торонто. Арина Кутепова. Ирочка, конечно, мы передадим привет. Я очень надеюсь, что ваши близкие и родные уже добрались до дома. Следующее сообщение звучит так. Борис, приветствую. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Караськову Алексею из Филадельфии. От его жены Марины. И скажите, что я его очень люблю. И поставьте песню певицы Славы. В моей душе покоя нет. Марина Караськова. Мариночка, эта песня для вас, для всех тех, кто неравнодушен к этим красивым песням. Наслаждайтесь. В моей душе покоя нет.

Я думаю, что даже слушая и такого плана песни, на вашем счастливом лице улыбка. Да, господа, помним, что улыбка – это удивительный аксессуар, который идет всем без исключения.

0: Да, господа, воскресный день – это особенный день. Скажем, ранним подъем воскресенья. Это совсем не похоже на то, что когда поднимаешься, скажем, в понедельник перед работой. У тебя огромное количество планов, идей, ожиданий, которые постоянно шебуршат в голове. Сами не могут сидеть спокойно и тебе не дают. Так, поднимем же бокал, господа, прямо сейчас, чтобы выходные были на таком уровне. И у них были такие планы, которые поднимают с кровати лучше всякого будильника и заряжают на всю неделю. Вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Овезовым. Слушаем музыку хорошего настроения. И у нас очередное приветствие. Приветствую вас, Борис. Передаю привет моему любимому в Бруклине. И хочу сказать, что очень сильно его люблю. Он самый лучший, красивый, и его любовь во мне живет. Я тону в его глазах. Его любимая Елена Конькова. Леночка, такие трогательные слова. Это где такие тексты? Потрясающе. Лена, от души присоединяюсь к сказанному. Настроение просто великолепное. Следующее поздравление. Здравствуйте, программа поздравлений. Передаю привет из Бруклина своей семье Барановым. У них отпуск подходит к концу. Мужу Александру и дочери Регине. Благополучного вам возвращения. Ну, а ты, сынок Герман, не переживай. И мы с тобой поедем. Спасибо, Борис. Пусть прозвучит для них веселая песня. Виктор Королев сегодня в программе. Поздравления для вас, дорогие друзья. Чашечка кофе с ароматом ванили.
1: Дождь

и с этими ритмами, конечно, пусть день ваш наполняется миром, любовью, радостью и достижениями. Море энергии, вдохновения и успеха во всем, господа. Если есть возможность, танцуйте. Сейчас как раз то самое время. За окном июль.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

Ну, а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. Действительно, чувствую биение вашего сердца, хорошее настроение на вашем счастливом лице. Я вообще вам советую, что разделяйте ваши дни не на понедельник, вторник, среду, а пусть ваши дни имеют особое обозначение. И сами будут особыми. Например, день душистого чая, скажем. Или цветочные дни. Кофейно-шоколадный или коньяк с виски. Но главная особенность этих дней пусть будет в том, что все они будут счастливыми.

Ну что, дорогие мои, конечно же, приятные песни, старые, добрые, веют воспоминаниям. А я вам просто хочу, вы знаете, предложить в эти летние дни очень правильный жизненный парфюм. Он называется «Хорошее настроение». И когда вас спрашивают, что так хорошо от вас пахнет, чем вы надушились, и вы отвечаете «Хорошим настроением». Да, господа, это самое настроение наполняет вас истинным счастьем. А подлинное счастье зависит не от того, чем мы окружены, а от того, чем мы наполнены. Вы на правильной волне, оставайтесь с нами. Реклама, надеюсь, пройдет очень быстро. А впереди у нас еще много сообщений и, конечно же, потрясающей музыки. Вы на правильной волне, не забываем. С 12 до часу каждое воскресенье на Дэвидзон Радио программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и Димой Паниковым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
9: Внимание! Продается дом в Town of Guilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный радиоведущий и диджей Борис Овезов проведет его на высочайшем уровне. Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение. Профессионально подготовит сценарий вашего праздника. Всегда к вашим услугам ведущий и диджей Борис Овезов. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто только что настроился у нас на David Zone Radio. Самая популярная русскоязычная радиостанция Нью-Йорка. Предоставляет вам с 12 до часу потрясающую программу поздравления с Борисом Овезовым и Дима Банников. Сегодня являются службой доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Так будет точнее. Да, господа, конечно же, сегодняшний прекрасный июльский день, он еще приятен тем, что за окном действительно тепло. Ну, и я просто хочу вам пожелать, пусть сегодня в вашей душе и в вашем доме будет веселый праздник. Пусть день подарит радость, блеск в глазах, приносящий большую удачу. Да, разрешайте себе дышать даже в самые тяжелые времена, поэтому слушайте полезную информацию и подключайтесь на правильную волну.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом. Там.
5: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровья опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

Заряжаемся позитивом, господа. И помним, что ведь никто не вернет нам наши 30, 40, 50. Встречать рассвет и провожать закат, наслаждаться чашечкой кофе и бокалом вина. Жить каждый день, как в первый раз. Впрочем, и как

0: Ну а что у нас сегодня на десерт, господа? Да, конечно же, июль со вкусом счастья. И в конце концов, перед тем, как все-таки приступлю зачитывать ваши пожелания, ваши поздравления, хочу обратиться к вам. С воскресенья по четверг пишите на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. Господа, ну почему бы не научиться дышать чуточку глубже, улыбаться немножечко больше, радоваться даже пустякам и постоянно напоминать себе про счастье, которое живет внутри каждого из нас. Поэтому пишите 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения, а я все это музыкально оформлю.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а у нас очередное приветствие. Здравствуйте, Борис. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу и коллегу Ибрагимову Гюзель. С днем рождения. Мы на работе. Бруклин супермаркет «Фортуна». И Ибрагимову Гюзель, конечно, музыкой обязательно. Сейчас поздравим красивой песней. И следующее сообщение. Любимая передача. Передаю вам огромный привет. Также хочу огромный привет передать своему любимому мужу Паше, своим любимым детям и огромный привет подруге Наде. Шашлычок нас ждет. Лидия Сорокин, Бруклин. Господа, вы такие приятные сообщения отправляете. Ну как сегодня можно обойтись, даже если вы готовитесь к застолью, без красивых песен? Так пусть эти песни радуют ваше сердце. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения для вас. И только в программе поздравлений.

Да, господа, в нашей программе исключительно море позитива. И вообще, прожить жить можно двумя способами. Да, это жизнь. Один способ думать, что чудес не бывает, а второй думать, что все происходящее есть чудо. Поэтому, в конце концов, оставьте жизнь в покое. Позвольте ей просто быть. Радуйтесь, наслаждайтесь. Слушайте правильную музыку, общайтесь с правильными друзьями. Уходите на природу, сейчас такая погода за окном. Выезжайте куда-то в апстейт, получайте удовольствие от жизни.

Да, господа, потрясающая песня у нас в программе. А в жизни сложностей достаточно. Так давайте мы лучше о простом. Проснуться утром — уже радость. И наслаждаться этим.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И следующее поздравление или приветствие. Здравствуйте, Борис. Слушаем вас по воскресеньям. Нам очень нравится. Хотим передать привет своим любимым родителям. Семенюк Виктору и Елене. Мои любимые родители, я вас очень и очень люблю. Долгих лет вам жизни. Ваша дочь Марина, Пономарева, Нью-Джерси. Мариночка, спасибо, конечно, что именно уделяете внимание своим родителям. И следующее приветствие. Так, добрый день, Борис. А также радио слушатели. Передаю большой привет Петрову Алексею. Хорошего дня всем. Хорошо по воскресеньям слушать вас, Борис. Поставьте что-то интересное. Мы любим ваши песни. Итак, господа, красивые песни сегодня в программе поздравления для вас. Для тех, кто отмечает свой день рождения, для тех, кто уже отметил, или у кого предстоят впереди веселые праздники жизни,

0: Конечно, наболевшая тема сегодняшнего дня. Помним, девчонки, не виновата ли я? Помним, что жить – это не козырная карта в рукаве, а умение сыграть при плохой раздаче. Помните, что очень часто черная полоса в жизни – это не более чем ваш личный выбор. Концентрируйтесь на хорошем. Этот шаг, который заставит вашу полосу стать все-таки белой. Вы на правильной волне, и музыка хорошего настроения сегодня в программе «Поздравления».
1: Борис Авесов и программа «Поздравления».

0: Авизов и программа поздравлений.
1: Ну а у нас, друзья, следующее сообщение. Дорогой Борис, и программа поздравления нашему папочке 91 сегодня. Юлай Валентин, Бруклин. Здоровья крепкого и долгих лет ему. Мы тебя любим. Семья Мамзиных. Спасибо, Борис. Поставьте что-то веселое. И следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Передаю огромный привет своей любимой, единственной бабушке Софии. Я тебя очень сильно люблю. Долгих лет жизни тебе, моя хорошая. Твоя внучка Марина Бруклин. Ну, друзья мои, ваши поздравления. Хотите, чтобы прозвучала музыка и красивые речи? Пишите с воскресенья по четверг на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. А мы это все красиво оформим.

Да, друзья, летели недели. Иногда в гости заходят очень легкие дни, согласитесь. В такие моменты дела вершатся как-то играюще и словно сами собой. Находится время так просто для себя любимого, и даже к вечеру ты не чувствуешь усталости, а наоборот, хочешь встретить закат и планировать свое завтра. Так пусть же с нашими песнями. Таких денечков будет побольше, друзья. Хочется не просто дышать, а жить с каждым глоточком воздуха.

А у нас следующее поздравление в завершении нашей программы. Здравствуйте, передайте привет и удачной работы Анжеле и Свете от Олеси Файзиевой. И поставьте песню Минелли «Рам-пам-пам». Следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Хочу поздравить родителей Тестовых Сергея и Марину с годовщиной свадьбы. Спасибо, пусть прозвучит красивая песня. Друзья, я вас всех люблю. Вы даже не представляете, как мне приятно выходить в воскресенье с 12 до часу. Жизнь просто обновляется. Все для вас. Baby, I

Ну что, дорогие мои, чашечку чая или коньяка налейте и на небо, любя посмотрите каждый день. Ну, благодарите, в конце концов, ведь нам так повезло здесь жить. Ну а если, скажем, у тебя есть время, возможности, желание рассуждать о смысле жизни, то ты исключительно счастливый человек. Скажем, когда нечего есть и негде жить, думается о хлебе насущном, а вовсе не о бренности бытия. Как сказал бы кто-нибудь из великих, жиру бестись, господа, жиру. Пусть всегда будет это самая возможность подумать о высоком, означающее, что в остальном у вас все хорошо. А почему? Потому что вы спешите по воскресеньям к радиоприемникам. И с 12 до часу получаете заряд бодрости на целую неделю. Расстаюсь с вами. Надеюсь, с вами услышаться в программе «Караван» в пятницу с часу до двух и в воскресенье в программе «Поздравления». Люблю вас. Услышимся.

0: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
9: хорошо получается.
8: Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
9: Дэвидсон Радио.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.
13: She's crazy like a fool.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсхед Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
2: Ну, граждане, кто хочет поработать?
3: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
2: Кто хочет поработать?
4: Я!
2: Подождите.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Такиров. На календаре воскресенье, мы начинаем нашу программу. Приятно всех поздравить, тех, кто следят за футболом, за футбольными страданиями, тех, кто болеет, допустим, за Аргентину. Вчера с радостью вас поздравлю. Ну и тех, наверное, кто болел в данном случае за Англию. Они прошли дальше, и мы будем внимательно смотреть за тем, что происходит в этой области, вплоть до 19 числа, когда пройдет финальный матч. Ну, а сейчас я, как обычно, поблагодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. В первую очередь напомню вам сегодня о агентстве Welcome Care. Агентство дает возможность заработка, то есть работы и заработка, и построения карьеры всем тем, кто в этом нуждается, кому работа нужна, кому необходимы заработки. Поэтому, друзья, запишите номер телефона 718-232-4850. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Если вы вдруг услышали свое место проживания, вы можете обратиться в агентство Welcome Care в каждом из этих районов. У них есть свой офис, ездить далеко не надо. В районе Брайтона есть офис, есть на Ностранд офис центральный. Ну и, как я сказал выше, во всех районах нашего большого славного города Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, пройдите бесплатное, подчеркиваю, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, и говорит на вашем языке и платит при этом все бенефиты. И плюс еще и дополнительные бонусы, денежные вознаграждения. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Также, если есть программа для тех, кто не в состоянии себя самостоятельно обслуживать и должен по состоянию здоровья находиться в Nursing Home, но хотел бы оставаться дома, программа 12 плюс 12, позвоните, выясните подробности. 718-232-4850. Программа краткосрочной помощи в случае травмы, аварии, перелома, возможно, инфаркта, инсульта,

для деток-аутистов. Позвоните тоже, есть какие-то новости по этому поводу, но о них знают только в агентстве. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет, а его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Доктор – один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191. 769-7191. Доктор принимает практически все страховки, плюс Fidelis, плюс Aetna, плюс 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. Вступительные слова сделаны. Позже я сделаю анонс своей программы, которая выйдет в эфир в четверг. Вот, это будет уникальное интервью, уникальная беседа на медицинскую тему. Опять же, какая же это будет тема и с кем я встречусь в эфире Дэвидсон Радио, пока это небольшой секрет, но по дороге, по ходу программы я вам открою этот секрет, не буду это долго держать в тайне. Сегодняшний день, сегодня у нас второе воскресенье июля, так что ли? Ну да, вроде получается, что так, 12 число, второе воскресенье июля настало. А значит, во многих странах, я посмотрел в целом ряде стран, празднуют День рыбака, который я с радостью праздную. Кстати, например, в таком городе, как Мурманск, День рыбака празднуют еще посильнее, чем даже День города. А есть и другие страны, в которых празднуют День рыбака, потому что это особое. Что же такое рыбалка? Ну, для одних это интересное хобби, для других возможность побыть наедине с природой, привести в порядок мысли. Для третьих еще один повод встретиться с друзьями. Многие говорят, что рыбалка – это особая философия. Но есть и те, которые, не задумываясь, скажут, что это уже диагноз. Заядлыми рыбаками были и есть множество успешных бизнесменов и знаменитостей. И это действительно так. Это нехитрое занятие стало известно человеку еще с древних времен. С течением времени его смысл постепенно менялся от необходимого добывания пищи в старину и до приятного времяпровождения в наши дни. Значительно изменился и сам процесс, ведь теперь уже никто не ходит на рыбалку с примитивными самодельными удочками. Благодаря современным технологиям каждый уважающий себя рыбак может похвастаться удобными приспособлениями, как, например, те, что превращают обычную рыбалку в настоящее наслаждение. То, что веками было спрятано от человеческих глаз, открылось современному рыбаку. Ведь с помощью таких изобретений подводный мир перестал быть тайной. Используют камеры различные. Но мы камеры не используем, потому что если и камерой следить уже за рыбкой, то рыбалка перестает быть той рыбалкой, на которую ходят любители. А мы ходим в надежде поймать трофей. А для того, чтобы надежда сохранялась до самого последнего момента этого рыбацкого дня или рыбацких суток, конечно же, надо сидеть и ждать терпения. Сегодняшнюю программу я решил посвятить этому замечательному празднику, да не просто празднику, а вот этому вот удивительному состоянию рыбалка, пригласить, возможно, кого-то из вас на рыбалку, если вы это любите, а если никогда не пробовали, попробуйте. Рыбалка, все это совсем-совсем не просто так. Сейчас мы это узнаем.

Пусть укажет, дорогие друзья. Хорошая рыбалка всегда дарит ощущение радости, а отличный улов – чувство легкой эйфории. Очень многие подходят к процессу ловли достаточно серьезно. Они постоянно интересуются новинками рыболовного рынка, приобретая новейшие удочки, оптические приборы и снаряжение. Есть немало любителей порыбачить исключительно на берегу. Ну, а есть и такие, что не представляют рыбалки без тихих покачиваний на волнах их рыбацкого челна. Ну, и при этом, дорогие друзья, некоторые, как в профессии, уходят далеко в море, и там ловят рыбку.

рыбак в свой опасный путь. Прощай, говоришь, и нет, может, придет.

Заплачет рыбачка, упав ничком. Рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети сироты его простят.

Если спросить у рыбаков, какую рыбалку, зимнюю или летнюю, они предпочитают, то профессионалы, скорее всего, ответят, что зимнюю, а любители, наверное, дадут предпочтение летней. Все потому, что ловля рыбы в зимнюю пору требует большого мастерства. Здесь также необходимы специальные снасти и выносливость. Теплая пора года дает много возможностей отдохнуть и расслабиться, а также вникнуть в суть дела тем, кто только начинает основывать это занятие. А какая же рыбалка без увлекательных историй и даже анекдотов? Те, кто увлечен процессом и не один год, с легкостью могут рассказать их несколько десятков. Но если вы попросите заядлого рыбака раскрыть секреты своего мастерства, ну тут уж вряд ли он будет столь многословен, ведь у каждого они свои, свой опыт и даже стиль, хотя есть у всех и одно общее – непреодолимая страсть к рыбалке. Ведь недаром говорят «рыбак рыбака видит издалека».

Рыбалка была известна с самых древних времен. Наши первые предки создали первую удочку, сделав крючок из рыбьей кости и леску из жил животных, с помощью которой добывали себе рыбу. История рыбалки, она реально, реально древняя. Я бы хотел спросить, ты помнишь, как все начиналось? Сейчас и узнаем. Много лет кануло с той поры, когда там, где сейчас расположены развитые страны, первые охотники и рыболовы каждый день с трудом и риском вынуждены были добывать себе скудное пропитание, направляясь на рыбалку. Сейчас же только в немногих труднодоступных районах сохранились древние примитивные формы добычи животных и рыбалка старыми методами. Но и там уже повышается результативность охоты и рыбалки, и хотя времена первобытных охотников давно миновали, ни за одну из древних форм хозяйствования люди не держались так упорно, как за охоту и рыбалку. Самое поразительное, что движущим стимулом при этом часто является не столько добыча пропитания, сколько почти необъяснимое стремление помериться силами с существами, живущими в воде и на суше, еще раз проверить, кто хитрее, кто быстрее, кто терпеливее. Мы помним, как все начиналось.

0: Дорогие друзья, в Нью-Йорке середина часа, время прерваться на рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620 М, слушайте Дэвидсон Радио.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, мое! СК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
14: Компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
15: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Насак Мальтахиров. Сегодня 12 июля на календаре. Хочу вам напомнить о том, что в ближайший четверг в программе «Здравствуйте, доктор» со мной в эфир выйдет замечательный специалист. Повелитель боли его называют. Гальперин Марк Яковлевич. Руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Вот. Мы будем говорить на темы его профиля «Повелитель боли». Он абсолютно уникален, он много лет занимается именно этой проблемой, и многие из вас, возможно, видели его на YouTube. Очень много, более 600, по-моему, роликов с его участием и в программах на Первом канале, программах Елены Малышевой, и самостоятельных роликов, где он рассказывает и описывает процессы лечения. И это было невероятно интересно и мне тоже, поэтому он будет с нами в эфире. И вы сможете даже задать какие-то вопросы, которые касаются, возможно, многолетних ваших болевых историй или, возможно, вашего опыта, с которым никто за какое-то количество времени уже не смог справиться. Поговорите, задайте вопросы. Я уверен, что он сможет ответить практически на все, но помните, что диагнозы мы в прямом эфире не ставим. Еще раз напомню, Гальперин Марк Яковлевич в ближайший четверг, 16 числа, будет в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем тему, которая сегодня касается Дня рыбака, коим и я себя считаю с определенных относительно недавних пор. Попробуйте и вы когда-нибудь.

Рыба-слон и рыба-кит. Но еще особо важно, чтобы ты поймал однажды рыбу.

0: желать себе побольше рыбы.
1: Итак, дорогие друзья, мы говорили о том, что история рыбалки, она действительно, по сути, древняя. Это память про времена первобытных охотников и рыболовов. Это стремление заниматься охотой и рыбалкой, независимо от практических результатов, существовали еще во времена земледелия и скотоводства. Древние предания и наскальные рисунки из ранней истории человечества свидетельствуют про охоту на китов. Кстати, она и в настоящее время тоже продолжается. Китовое мясо считается деликатесом, и это, конечно, смотреть невозможно. Рыбалка с острогой и охота на бегемотов в эпоху египетских фараонов были обычными занятиями. Рыбалка на удочку была занятием элиты при китайских императорах. Не брезговали рыбалкой олимпийские боги. Император Максимилиан и его рыцари также отдавали дань рыбалке. Однако из сказанного не следует, что рыбалкой занимались только избранные. И сейчас наши газеты и журналы, друзья, пишут о рыбалке только когда речь идет про выдающихся личностей и про государственных деятелей. И ничего не сообщают про обычных людей, нас с вами, рядовых многомиллионной армии рыболовов. То есть, как я и сказал, нас с вами. А я вам расскажу про одного моряка и про одну морячку.

ростом производства тяга к рыбалке, тоска по временам наших предков, охотников и рыболовов, проявлялась с особой силой. Рыбалка стала популярна в последние десятилетия, приобрела особое значение после того, как число любителей рыбалки стало измеряться миллионами. Рыбалка стала излюбленным видом активного отдыха населения. Мне даже вспоминается такой анекдот-карикатура, где показан стенд, фотография стенда рыбацкого магазина, и там все, что вы хотите, блесенки, полублесенки, различные ниточки, различные катушки, и все это стоит баснословных денег. И внизу написано: хочешь, чтоб сын, а нет, не так, познакомь сына с рыбалкой, и у него не будет хватать денег на наркотики. Мне тогда очень сильно понравилась эта карикатура, и я обратил внимание, что действительно это целая-целая наука. А знаете ли вы, что первый трактат «Рыбалка» появился в Британии в конце 15 века, когда вышло второе издание о рыбалке «Книги святого Элбанса», содержащий раздел «Рыбалка с удочкой», составленный Барнес. В первом издании раздела «Рыбалка» не упоминалось, причем, похоже, из опасения склонить простолюдинов к праздному времяпровождению, как тогда считалось рыбалка. Рыбалка известна значительно ранее. Рыбалка уходит далеко-далеко вглубь истории.

колеса крутятся, и мы по бездорожью с тобой ползем на стареньком козле. Поля беременные наливною рожью вот-вот родят и принесут нам подоле. А нам с тобою все равно, мы едем к речке забросить удочки, целый день сидеть. Кому-то хорошо весь день лежать на печке, а нам с тобой на поплавок весь день глядеть. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка.

Боимся ни жары, ни лютой стужи. У нас всегда с собой походные 100 грамм. Да и улов как таковой нам и не нужен. Кто хочет рыбки, пусть заходит в ресторан. Процесс всегда он увлекательнее итога. Забросишь удочку и смотришь на нее. И забываешь про инфляцию немного. Про депутатов и их вечное вранье. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка. И вряд ли кто-нибудь излечит от нее. И станет удочкой в руках любая палка. Крючок и леска так преобразят ее.

помнишь, мы с тобой вдвоем сама тащили. Или он нас тащил, не помню точно я. Мы за УАЗик его крепко зацепили и доставали из реки УАЗ два дня. Всю жизнь в реке мы ловим золотую рыбку и отпускаем ее, пусть себе плывет. А что нам надо-то? И так всего в избытке. Давай, тяни, не видишь, что ли, вон клюет. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка, и вряд ли кто-нибудь излечит от нее. И станет удочкой в руках любая палка, крючок и леска так преобразят ее. У нас с тобой болезнь с названием рыбалка, и вряд ли кто-нибудь излечит от нее. И станет удочкой в руках любая палка, крючок и леска так преобразят.

Раньше, как в некоторых местах и сейчас, рыбалкой подразумевалась не только рыбалка на удочку, но другими снастями, в том числе ныне запрещенная рыбалка сетью, рыбалка на острогу, рыбалка багрилками. Не подлежит сомнению, что на первом месте среди методов рыбалки стоят различные формы рыбалки на поплавочную и донную удочку. Рыбалка спиннингом или нахлыстом. Однако и другие методы рыбалки могут быть использованы или используются в любительской рыбалке, когда идет речь про ловлю раков, крабов, креветок, кальмаров, устриц или мидий. Рыбалка с помощью гарпуна и остроги была развлечением не только египетских фараонов, она широко применялась в последующие времена. Тризубец, применявшийся древними греками на рыбалке за тунцами, является символом бога морей Посейдона. Рыбалка на острогу являлась важнейшим рыболовным снарядом и в эпоху европейского средневековья, а в наше время подводная охота с гарпуном получила официальный статус рыбалки, распространенной во всем мире. Рыбалка различными ловушками и вершами ныне запрещена. Она существует кое-где, но не может относиться к любительской рыбалке. В то же время невозможно представить ловлю раков без специальной раколовки. В старых изданиях о рыбалке даются подробные советы по установке и наживке снастей для ловли раков. По данным про рыбалку уже с 16 века, небольшой сачок, используемый в рыболовном реквизите, скорее для вытаскивания рыбы из воды, чем средств для рыбалки. Дорогие друзья, не будем останавливаться на различных формах сетей для рыбалки в виде большого сачка типа драги, протаскиваемого у дна или в толщу воды. Только лишь упомяну про тралы, имеющие форму сетчатого мешка, устье которого поддерживается в раскрытом состоянии с помощью жесткой рамы. Ну вот та буквально, о которой пел моряк своей морячке. Ну а в 1875 году вышло в свет третье издание рыбалки «Морская рыбалка» Уилнока, в которой говорится, что тралы с распространенными распорными досками особенно охотно используются яхтсменами, поскольку они удобны в транспортировке и при удалении распорок хорошо укладываются на борту.

старинных источниках из Египта рыбалка осуществлялась на удочку с катушкой, закрепленной на деревянные ручки удилища. Веревку, привязанную к гарпуну, с помощью этой катушки можно было подматывать и отматывать, но для удочек такое устройство не применялось. В Китае катушка для намотки лески известна уже по крайней мере больше 1000 лет. На картине художника Ма Юаня 12 века изображен рыболов с удочкой, оснащенной катушкой. Удочка с такой катушкой могла использоваться и при фиксированной длине лески. И как бегучая снасть, то есть по желанию можно было отпускать и подматывать шнур, проводить и подтягивать наживку, хотя, по-видимому, заброс вращающейся катушкой изначально не планировался. Само собой разумеется, такая техника предусматривает установку на удочке пропускных колец. Многие века любознательные рыболовы систематически накапливали ценные сведения о рыбалке, о жизни и повадках рыб, про изменения их поведения в зависимости от режима водоема и метеорологических условий. Вместо примитивных удочек начали появляться удочки с катушкой, спиннинг, нахлыст. Для изготовления рыболовных снастей начали применяться композитные материалы и высокие технологии. Рыбалка – это болезнь, да-да, именно болезнь. И стоит вам один раз в жизни подержать удочку в руках, как этот один раз превращается в два, потом в три, и затем вы не можете представить уже свою жизнь без рыбалки. Так произошло и со мной. Стоило мне один раз попробовать на берегу водоема с обычной удочкой, как я заболел этой рыбалкой, и вот уже на протяжении многих лет занимаюсь и развиваю это мастерство. Ну и, конечно, таким же серьезным образом к рыбалке относился и Костя. Какой Костя? Сейчас вы узнаете.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой сцене.

0: вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересень на веселой свадьбе моряка.
1: Дорогие друзья, 12 июля, поздравляю вас с праздниками, кто какие празднует. Ну, а я с вами прощаюсь, встретимся с вами уже во вторник в утренние часы с 9 до 10. Вот с вами остается Акмаль Тахиров и вся наша воскресная бригада участников эфира. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Пока-пока, ваш Михаил Братславский.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Внимание! Продается дом в Town of Guilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.

Сутки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители канала RTN. Мы приветствуем вас в программе «Мысли вслух». Прозвучала песня Леонида Вербицкого и Александра Вратарева «Натали». И исполнил композитор, автор. Это был 1974 год. Леонид Вербицкий. Почему мы начали с этой песни сегодня? Потому что в прошлый раз прозвучало немалое количество заявок на какие-то вещи, которые вас волнуют, интересуют, которые вы хотели бы вспомнить, посмотреть, услышать. И вот прозвучало имя Александра Вратарева. Он автор слов к этой песне, и я очень рада, что мы сегодня включили ее в нашу программу. И спасибо, что вы напомнили это имя, заодно и, конечно же, Леонида Вербицкого, который жил среди нас, он из Украины, и как-то мы встречались с его женой. И я думаю, что мы повторим как-нибудь этот разговор, потому что вот его творчество не отпускает людей старшего поколения, золотого возраста. Все помнят его замечательные песни. Особенно вот коллаборация, да, вот такой дуэт с поэтом Александром Вратаревым. Его имя прозвучало в прошлой программе. И начало вот этого часа мы посвящаем именно тем песням, тем произведениям, которые вы попросили. Я открываю прямую линию. Вы все хорошо знаете этот номер, но всегда я его произношу, потому что к нам всегда присоединяется другая какая-то, другой пласт. Я этому так всегда рада, и у нас иногда бывает, вот, впрочем, как и сегодня, еще мы не объявляли прямую линию, а уже люди звонят. Я надеюсь, что по этому поводу. Давайте, наверное, примем звонок. И далее наша концертная программа продолжится. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас.
1: Да. Госпожа Левинсон, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Исаак беспокоит. Я хотел бы получить ваше разрешение на... Сейчас были передачи «Очень интересные мессинги». Я могу о мессинге сказать еще что-то. Я был на его 6 сеансах. Спасибо.
0: Вау. Спасибо большое. Это очень интересная тема, очень интересная. И я слышала про Мессинга самые разные отзывы, впечатления, воспоминания. Это интересно. И я думаю, что мы как-нибудь возьмем вообще вот эту тему. Она такая очень, ну, не то что опасная, да, но... мы просто об этом поговорим, потому что... Очень большое количество людей есть, которые поклонники вот такого восприятия мира, построения своей жизни даже, вот мистического такого направления, да. Кто-то вообще ни во что не верит. Мне кажется, это очень интересно, и это очень хорошая тема. Исаак, я вас благодарю. Я напомню, что Исаак наш вот замечательный художник, который принимал участие в его работе в нашей программе. Конечно, все его хорошо знают. Спасибо, Исаак. И жене большой привет. И ждем от вас новых работ, новых картин. Давайте, дорогие друзья, произнесем еще одно имя, которое я для себя открыла. Честно говоря, в прошлый раз, когда женщина звонила и сказала, поставьте песню, где поет Гама Скупинский. Вот признаюсь, бывает такое, бывает какая-то книжка мимо тебя пройдет, какой-то писатель, что-то ты не прочитал или не услышал. Вот так у меня было с Гамой Скупинским. Но когда я набрала в интернете это имя, и мне выпала первая песня под названием «Троянда», по-английски написано «The Blooming Rose», «Цветущая роза», наверное, да? И они поют дуэтом со своей женой. Во-первых, мне приятно, что это на украинской мове. Мы стараемся все время, ну, во всяком случае, время от времени, включать в нашу программу песни в исполнении украинских артистов на родном языке. Вы знаете почему. И плюс это очень красиво. И мне кажется, что вот украинская речь, украинский язык, вот так же, как грузинский, вот режиссер говорит, спевочий. Певучий, да, по-русски. Давайте послушаем, я думаю, что вы будете со мной согласны, что вот Гамма Скупинский, песня «Троянда» – это шедевр своего времени. –

0: Вы смотрите или слушаете программу «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Могливанным. И мы сегодня вот какую-то часть нашей первой половины посвящаем вашим заявкам, тем песням, которые вы хотели услышать. Понятное дело, что можно набрать в интернете и послушать. Но вот этот эффект, когда на телеканале RTN в программе «Мысли вслух» звучит песня по вашим заявкам, мне кажется, другой совершенно эмоциональный эффект. Я повторю, это была песня «Троянда» или «The Blooming Rose». Георгина и Валерий Ляховы исполнили эту песню. Вот мы тут гадали, то ли это 70-е, конец, то ли начало 80-х, может быть, чуть попозже. Но песня давнишняя, в любом случае, это живой эфир. И люди тогда пели с хорошим музыкальным образованием, с хорошей базой. И за них было всегда не стыдно. Уж не говоря про мелодичную песню, под которую хочется танцевать, пить шампанское, влюбляться и объясняться в любви. Что ж, у нас появились телефонные звонки. Вот я, кстати, предлагаю, сегодня опять у нас такая намешанная будет программа, и предлагаю вам звонить. Конечно, мы всегда призываем поздравлять с днем рождения или с какими-то другими интересными событиями. И если у вас появляются желания услышать какую-то свою любимую песню композитора, певца, поэта-песенника, пожалуйста, звоните по номеру 718-475-3200. Давайте, наверное, примем сейчас звонки. Пожалуйста. Здравствуйте.
1: Мариночка, шалом алейхум.
0: Шалом алейхум, Дима дорогой.
1: Как дела? Поставьте для Розочки тоже песню хорошую, ту балалайку. Она очень хочет ее услышать. Она моя подружка самая хорошая.
0: Хорошо. Димочка дорогой, я записываю тум-балалайку, так же, как мамины глаза, тум-балалайка. И я думаю, что продюсер Александр тоже это запишет, тум-балалайка для Розочки. И мы обязательно это включим в очередную нашу программу. Хорошо, Дима? Спасибо, дорогой. Здоровья. Следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый день. Уважаемые господа ведущие, я вас приветствую. И, естественно, приветствую всю вашу творческую бригаду. У вас как-то не так давно была великолепная передача на вечную тему о любви. Мне очень хотелось поучаствовать, но не сложилось, не дошла очередь. Если вы позволите, сейчас о любви не очень длинно.
0: Пожалуйста, слушаем вас.
2: Мы молоды, пока жива любовь. Мы счастливы, пока с тобой вместе. Я это повторяю вновь и вновь. Я о любви,

0: летят года, ты знай, что никогда разлукой не грозят нам расстояния. Я верю, что любовь всегда права, и встречи жду, как первое свидание. Пусть на висках легли уже снега, и в облике печать пережитого. Любовь, одна любовь во все века, судья всему, и нет судьбы, судьи иного.
1: Как вас зовут?
0: Меня зовут Людмила. Это та самая Людмила, которую вы видели в дивном сне.
1: Людмила, стихи о любви. Боже, как красиво!
0: Правда?
1: Очень красиво. И
0: спасибо.
1: Очень...
0: Это бальзам на душу.
1: Не по-народному, понимаете, а вот на профессиональном, красивом, поэтическом уровне. Огромное вам спасибо. И как иллюстрация к вашим стихам о любви от человека, который, я так понимаю, прожил золотые годы и который прошел через любовь и знает, что это такое. Подтверждение – песня «Миллион алых роз», но в исполнении иранской певицы Гугуш на фарси, а потом я про нее немножко расскажу.

0: Итак, прозвучала песня «Миллион алых роз». Небольшая история, экскурс в историю, да? «Миллион алых роз», как мы знаем, написал Раймонд Паулс и Андрей Вознесенский. Но мелодию эту Раймонд Паулс сочинил гораздо раньше, чем эта песня появилась на свет. И поскольку это было в конце 60-х, на эту музыку потом были написаны стихи и на латышском языке, и кто-то еще. То есть, если мелодия появилась на свет, на нее раньше не так сильно следили за авторскими правами, претендовали многие, я имею в виду поэтов, да, и образовалась скандальная ситуация, когда певица Гугуш на фарси, язык иранский, как мы знаем, да, язык любви и поэзии, она исполнила эту песню, и пошла молва, что, дескать, Гугуш была первой исполнительницей этой песни, а Алла Борисовна Пугачева была вторична, и вообще эта песня украдена. Это неправда. Специальные комиссии занимались этим разбирательством со всех сторон и пришли к выводу, что Алла Борисовна – это премьера, это прима, это королева, и она была первой исполнительницей вот этой песни на стихи Андрея Вознесенского. Так что скандал был исчерпан. Но я воспользуюсь моментом, поблагодарю женщину, которая нам подсказала вот это имя и эту певицу Гугуш. Она национальная героиня Ирана. Не теперешнего вот религиозного, а того Тегерана, в который, если вы видели фотографии, допустим, 70-х годов, где девушки иранские в коротких юбках, кто-то курит сигарету, открытые плечи. Вот такой был Иран когда-то. И вот Гугуш – героиня этого времени. Она вообще этническая азербайджанка. И вот я сказала прям как Наташа Быстрицкая, она так произносит «Азербайджан», потому что она когда-то там жила, и она понимает этот язык фарси, этот язык любви. Так что, Наташа, тебе огромный привет. И вот Гугуш для меня открытие. Во-первых, потрясающий голос. Во-вторых, я выяснила, что настоящее ее имя – это Файге Аташин. Она родилась 5 мая 50-го года. Она не скрывает свои года. Это ее богатство, да? Она в Тегеране родилась. И в 2017-м, когда Революционный суд Ирана приговорил ее заочно к 16 годам тюрьмы, за то, что они считают, она вот такая свободная, она ходит без паранджи, она не соблюдает законы ислама и так далее и тому подобное. Ей пришлось... да, она когда-то короткая стрижка у нее была, вы видели, телезрители, да? То есть, ну, такая не исламская женщина, освобожденная женщина Востока, как мы говорили раньше. Вот, и даже стрижку ее в народе стали звать Гугуши, то есть ее стиль вот этот короткий. И когда Мухаммед Реза Пахлеви на торжествах королевской семьи захотел кого-то пригласить к себе, артиста, это была Гугуш. Вот потом в 1979-м произошла иранская печальная революция, и Гугуш была в Лос-Анджелесе. И несмотря на то, что там произошел переворот вот этот религиозный, страшный, она вернулась домой, у нее все отобрали, все конфисковали, как сказали, для народа Ирана. И в 2000 году она просто была вынуждена перебраться в Канаду. И она тогда сказала, спрашивали, почему она не поет, почему нет больших ее концертов. Она сказала: не будет концертов, пока мой народ не обретет свободу. Вот похожую фразу я слышала от Софии Ротару. Она сказала: никаких концертов, пока идет война. Вот такая история про Гугуш. Запомните это имя. Мы сейчас примем телефонные звонки, которых немало. Потом мы продолжим, просто чтобы не забыть верстку, связку. Конечно же, раз прозвучала песня Аллы Борисовны Пугачевой «Миллион алых роз», хоть и на фарси. Мы потом послушаем саму Аллу Борисовну на другую тему. Слушаем вас, пожалуйста. 718. Говорите, 475-3200. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Меня зовут Наталья Белова. Угу. Я хочу поблагодарить всю вашу программу за то, что вы делаете для нас. И это глоток воздуха для каждого человека.
0: Спасибо.
1: Я хочу попросить вас рассказать о Андре Рю, который дирижер и поет Хавы Нагива на еврейском языке. Он музыкант и дирижер. Расскажите, пожалуйста, о нем, когда у вас будет возможность. И
0: хорошо.
1: Вы украшение не только программы вашей, но и всего RTN. Поэтому пусть ваша программа и ваша команда живет долго-долго. Я Наталья Белова из Mountain View. Всего вам доброго.
0: Спасибо пусть... большое. Спасибо, Наталья. Наталья, Наташа хочет вас назвать. Потому что когда я слышу вот такую интонацию, дружескую, совершенно семейную, и мне кажется, что наша творческая бригада достигла своей цели. Спасибо, я записала. Я просто напомню, что мы практически через передачу принимаем, не принимаем, а ставим в программу исполнения этого вообще какого-то международного такого коллектива, я бы вот так сказала, потому что он делает гениальный проект, он интернациональный, несмотря на то, что база в Австрии, и они поют под открытым небом, он приглашает артистов из самых разных стран и государств, талантливых. И если он слышит интересную мелодию, они ее исполняют. Там и украинцы, и евреи, и испанцы, и итальянцы, и французы, немцы. Кого там только нет. Латинская Америка, конечно. Просто он приглашает талантливых, ярчайших исполнителей. Но это просто для начала. А вообще мы посвятим, может быть, какую-то хотя бы часть программы его творчеству. Спасибо. Вот такая наводка. Большое спасибо. Давайте, наверное, еще один звонок, или, наверное, уже не будем прерывать ваш монолог. Давайте посмотрим и послушаем рекламу, без которой мы не можем жить. Будем благодарны рекламодателям. Огромное всем спасибо. Посмотрим, запишем полезные телефоны, и затем наша программа продолжится.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин, более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

Вот так продолжается наша программа, дорогие друзья. Вот такой талантливый наш режиссер Юра Могливанный, который тут же отреагировал и поставил в эфир произведение в исполнении коллектива, ансамбля австрийского под руководством Эндрю Рью. Но мы все равно у вас в долгу, мы не забудем. Просто для поднятия настроения. Я думаю, что, Димочка, ваша розочка тоже порадовалась этой песне, правильно? Дорогие друзья, как я вам и обещала, мы сегодня исполняем, во всяком случае, вот первые несколько песен, ваши заявки, ваши желания исполняем. Вот, и как я уже сказала, что раз Гугуш спела «Миллион алых роз», песню из репертуара Аллы Пугачевой, мы, конечно же, должны вспомнить и Аллу Борисовну, и вообще надо ее ставить в каждой нашей передаче. И эта песня «Ленинград». Осип Мандельштам, правда, у него был Петербург, запись 85-го года, потому что кто-то просил песню о Ленинграде.

фонари. Я вернулась в свой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток.

до прожилок, до детских припухших желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок.

Великая Алла Борисовна Пугачева. Что ж, дорогие друзья, вот этот блок «Песен по вашим заявкам» заканчивается... Я почему смеюсь? Значит, у нас был разговор про песню про кота Изю. Путем невероятных связей и возможностей на меня вышли и сказали: есть человек, друг нашей программы, нашего телевидения и радио, Евгений Дорфман. И он сочинил песню про кота Изю. Я подозреваю, что это его кот. Я говорю, что, ну, в принципе, у нас передача уже составлена. Ну, окей, давайте тогда в конце. И человек, который со мной разговаривал, говорит: ну, а мне вот Евгению Дорфману сказать, когда будет эта песня про кота Изю? Я говорю: после Пугачевой. И там были в полном восторге, сказали: какая честь. Так вот, честь. Песня про кота Изю, и тем самым мы благодарим Евгения Дорфмана и человека, который мне позвонил, за то, что вот появилась еще одна идея рассказать... Как вы понимаете, это жители города Нью-Йорка, и сейчас вот эта песня про кота, а может быть, у кого-то есть собаки или черепашки, пожалуйста, мы тоже их покажем, даже хотя бы фотографию, и подберем какую-нибудь симпатичную песню. А пока про кота Изю.

0: Спасибо большое коту Изи. Мне кажется, замечательное имя, которое очень ему подходит. И я вспомнила про своего, который меня вот тут исцарапал, играючи все руки. Не знаю, может быть, ему что-то не понравилось. Я ему иногда глазки вытираю, он не любит. Вообще такой избалованный, но знает, что мы его обожаем. И они такие хозяева жизни. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть желание, присылайте мысли rtn@gmail.com. Вы знаете наш имейл-адрес нашей вот именно передачи «Мысли вслух». Мысли, RTN, в одно слово, мысли, rtn@gmail.com. И мы со временем покажем это для телезрителей, я для радиослушателей, ну, просто произнесу, проспелую, как мы говорим, mislirtn@gmail.com. И мы будем принимать ваши картинки и показывать время от времени это в нашей передаче. И будем наслаждаться. Что ж, как всегда, меня радует мой режиссер, что красная линия от телефонных звонков. То есть вы звоните, что-то вам интересно, на что-то вы откликнулись. Или вы с предложениями. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475-3200. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, здравствуйте, это Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс.
1: Услышал тему вашей передачи и не мог удержаться, не рассказать шутки времен моей молодости. Наверное, все помнят, была на «Маяке» передача «Полевая почта».
0: Конечно, так я вот. Очень хорошо помню, да.
1: Да, диктор зачитывает письмо Розы Абрамовны из Одессы. Дорогая редакция, мой сын Фимочка служит в вашей армии. Пожалуйста, исполните для него песню «Бери шинель, иди домой».
0: Ай, прелесть!
1: И еще одна шутка того же плана. Тоже передача по вашим письмам. Угу. Зачитывает диктор. Роза Абрамонова из Одессы пишет. Пожалуйста, исполните фугу Баха в соль минор в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Уважаемая Роза Абрамовна, в стране нет хлеба, а вы вздыхиваете. Последнее слово я из-за политкорректности изменил.
0: Ну, понятное дело, мы догадались. Алекс, спасибо.
1: Что касается моих заявок, то ваш режиссер отлично знает мои вкусы, что-нибудь из загнивающего Запада 60-х, 70-х годов. Спасибо.
0: Пишу. 80-е.
1: 60-е.
0: 60-80. Алекс, который нам неоднократно звонил, помогал и подсказывал тоже темы. Это вот прямо ваша, флю, я бы так сказала. Спасибо огромное. Жене огромный привет. И, дорогие друзья, мы принимаем звонки. И у нас очень много заготовлено песен. Но мы придумали продолжать принимать ваши заявки. И следующие темы, честно говоря, Международный день бортпроводника. То есть это стюардесса, это проводник в поезде, это стюард или стюардесса на теплоходе. Это те люди, без которых невозможен сервис. Ни на воде, ни на железных дорогах, нигде, ни в воздухе. Поэтому... Может быть, вы вспомните какие-то интересные истории у вас, связанные с самолетами, с теплоходами, как вы опоздали, не сели на тот рейс, а он, не дай бог, с ним что-то случилось. Или, наоборот, вы с кем-то познакомились и потом женились. Вот такие истории, связанные с бортпроводниками различных видов транспорта в воздухе, на земле, на воде. Звоните, мы будем с удовольствием слушать ваши истории. А пока принимаем звонок. Пожалуйста. Слушаем.
2: Алло, здравствуйте, Марина. Меня зовут Роберт.
0: Да,
2: сначала
0: Роберт, здравствуйте.
2: Я хочу прочитать вам стишок.
0: Да.
2: Держите день в своих руках, гоните из него печенье, не обратись бы в попыхах, что небеса на счастье дали. А потом заказать моих любимых грузинских певцов. Вахтанга Кикабидзе, Скворцицели и так далее. Я очень люблю грузинскую эстраду, тем более с некоторыми я был знаком. Спасибо вам за передачу, Марина. Очень большое спасибо. Я всех передачах ваших участвую, не всегда вы мне, правда, попадаю, но всегда с вас...
0: Роберт, я всегда знаю, что вы
2: пока
0: у меня вот здесь с левой стороны. Очень многие из наших радиослушателей и телезрителей в моем сердце, как бы оно ни лопнуло. И вот вы с левой стороны у меня, Роберт. Поэтому даже если мы не взяли звонок, не потому что мы не хотим, а просто не успели. Спасибо вам большое. Я записываю грузины. Тем более, что я их тоже обожаю. Грузины. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Да. Добрый день, Марина.
0: Здравствуйте. Мила.
3: Вы меня, конечно, как всегда узнаете.
0: Мила. Баку. Расскажите нам что-нибудь.
3: Очень красивые песни вы передаете, Мариночка. Я сейчас слушала иранскую певицу Гугуш.
0: Вы понимаете язык? Мила, скажите, вам язык этот близок? Вы понимаете хоть какие-то слова?
3: Не, они же в Иране разговаривают по фарси, я вообще не знаю.
0: А, это я древний.
3: Я не знаю, я не знаком, я азербайджанский помню.
0: Окей.
3: А фарси я не знаю.
0: Но Гугуша азербайджанка, у нее мама и папа азербайджанцы. Просто
3: да,
0: они...
3: я слышала, вы сказали, да.
0: Да. Угу. Да. Какая она талантливая,
3: она
0: вау.
3: Она прелестна, она красива, она обаятельная, обладает обаятельным голосом. И она, конечно, светская женщина.
0: Да.
3: Я знаю, что вот, например, вот сын бывшего шаха Реза Пехлеви, он очень хочет, чтобы Иран стал светским государством. И если бы это было бы возможно, и ему преобразовать Иран в светскую страну, то слов нет, каким бы Иран стал. Но, увы, это, конечно, нелегко.
0: Да, согласна. А потом, вы знаете, да, что, Мила, вот пользуясь вашей предложенной темой, то есть, вернее, продолжившейся, да, после Гугуш, дело в том, что если бы они все время жили вот в этом, ну, таком мракобесии, с моей точки зрения, хотя я за религии, она важна всем народам, да, но как бы не надо в фанатизм впадать и навязывать вот это вот «ты так, иначе тебя в тюрьму». Я знаю историю одного человека, по-моему, я ее рассказывала, как он позволил себе на свадьбе чуть-чуть потанцевать, причем без женщины. Он просто включил какую-то музыку и немножко потанцевал. Его бросили в тюрьму, это в Иране было. Я с ним познакомилась совершенно случайно здесь, в Нью-Йорке, в какой-то компании. И он, как политический беженец, чудом через какие-то третьи перекладные страны оказался в Америке и подал на политическое убежище. Ему, конечно, его дали. Его избивали, он говорит, я был как отбивная котлета. За то, что он позволил себе под светскую музыку просто немножко потанцевать. Нельзя танцевать. Табу.
3: Да, Мариночка, к сожалению, они это...
0: Ну, это же безумие, это, послушайте.
3: Это, к большому сожалению.
0: Отвратительно.
3: Он, если бы только разрешили этому сыну Шахова, Реза Пехлеви, превратить, преобразовать Иран в светское государство, это вообще, это было бы чудесно было бы тогда. Но это ему не дадут это сделать. Это нелегко сделать, к сожалению.
0: Да.
3: Мариночка, я вот написала за полчаса, вчера стихотворение написала.
0: Слушай, Мила.
3: Я хочу прочитать вам. Года бегут неумолимо быстро. Они проходят, их не удержать. Недавно было 48, а теперь уже все 85. Но ничего, что стукнуло немало. Но ничего, что пройдено вполне. И жизнь наша все равно прекрасна, и радуемся жизни каждый день. Когда ты просыпаешься утром, то Бога благодарить за каждый миг, за то, что светит в окна солнце, за то, что слышишь пение птиц, за то, что видишь ты родные лица и слышишь неугомонный детский смех. Да, жизнь проходит неумолимо быстро, и нашу жизнь невозможно удержать. Но просто торопить ее не надо. И наши годы – это благодать.
0: Ой, ну, Мила, как красивый все равно восточный щербет ваши стихи. Как ваша дочка в Израиле? Все у нее нормально?
3: Да, слава Богу,
0: слава
3: все
0: Богу.
3: Хорошо, слава Богу.
0: Ну, вот
3: и ладно. Собираемся туда ехать к ним в гости.
0: Хорошо, Милочка, потом расскажете нам, хорошо? чтобы все было хорошо и в вашей семье, и в Израиле, и в Америке, и везде. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте, дорогие друзья, нарушая немножко ход нашей программы, по инициативе режиссера Юры Маглеванова и по просьбе Алекса, который любит песни 60-х-80-х, мы включили в эту программу Фредди Меркьюри, который, вы знаете, имеет отношение к Ирану. Заратустра, да, поклонники огня.

Вот такой он Фредди Меркьюри, освобожденный мужчина Ближнего Востока, да? Ну, не Ближний, конечно, но Востока. Вот человек жил тоже в стесненных, можно сказать, религиозных обстоятельствах, но вырос же нормальным человеком. Может быть, потому что он вырвался в другую стихию и... не знаю. Я знаю только еще один пример, когда дочка моя ходила, наверное, в 10-й примерно класс, у них в школе учился мальчик, который жил в приемной семье. То есть, ну, даже нельзя это назвать приемная семья. Это, знаете, как вот кто-то на себя берет и у себя делает такое наподобие приюта, что ли, такого домашнего, да. Там было трое детей. А у одной девочки латиноамериканские родители. Мама с шизофренией уехала на родину, отец их бросил, она была одна, и она, значит, жила вот в этой семье. Вторая, не знаю. И вот третий был мальчик из Ирана. И он был трансвестит. И когда он признался отцу в своих нетрадиционных сексуальных каких-то мыслях, он его в метель, вот в пургу, был буран страшный. Отец здесь уже в Америке его выбросил на улицу, прямо на мороз, вот в домашней одежде, в пижаме или там в чем он был. И у него хватило сил, он добрел в эту пургу, по-моему, до полиции, до ближайшей. Его, ну, оформили ему документы, все, и вот он стал жить, значит, в этой приемной семье. Каким надо быть злодеем, чтобы так поступить со своим сыном? А от чего? От того, что вот это религиозные фанатики, мракобесие. Вот нельзя навязывать насильно и заставлять что-то делать. Мне кажется, религии своей прекрасного предназначения превращается в какого-то цербера, вот в таком случае. Но не будем о грустном. Прервемся на рекламу, и затем наша программа продолжится.

0: быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
1: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
0: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
2: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум.

0: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
1: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
2: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Все!

0: Вячеслав Добрынин и Жасмин исполнили песню Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина. На теплоходе музыка играет. Мне кажется, как нельзя кстати, эта песня к нашей дальнейшей теме. Сегодня Международный день стюарда или бортпроводника. Во-первых, мы всех, кто когда-нибудь был причастен к этой профессии, а может быть и сейчас, поздравляем, желаем от всего сердца приятных воспоминаний, так же, как и вас призываем, дорогие друзья, вспомнить, какие были у вас приключения на теплоходе, может быть, какой-нибудь роман у вас завязался, может быть, как вы долго ждали самолет с женой, с детьми. Помните, «Вылет задерживается», был такой фильм. И вообще стюардессы, проводники в поездах – это очень большие друзья на наш дальний путь. А уж про самолет я вообще не говорю. Какая тревога всегда, волнение, боязнь опоздать, не пройти таможню или не вовремя сдать свой багаж. И потом ты приходишь, садишься, и появляется красивая девушка с прекрасной фигурой, хорошо аккуратно уложенные волосы, приятно пахнущая из дьюти-фри духами, хороший маникюр, как правило, или жемчуг, или какое-то приятное такое тонкое ненавязчивое колечко в униформе. И ты успокаиваешься. Потом она приносит тебе что-нибудь попить. Я уж не говорю, если вы летите бизнес-классом, там вообще шампанское подают сразу. Короче говоря, давайте вспомним и скажем спасибо людям, которые нас успокаивают, скрашивают наше вот это вот время пребывания на небе, на воде, на железной дороге. Давайте вспоминать какие-нибудь истории. Мне было бы очень и очень интересно их услышать. Я думаю, что не только мне, всем нашим телезрителям и радиослушателям. Пожалуйста, слушаем вас, 718-475-3200. Здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста.
1: Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, я вам никогда не звонил, но меня вдохновил мой родственник, он вам только что звонил, Элекс.
0: Ой, как да. Вас зовут? Давайте я вас припишу к нему.
1: Да, это я тот самый дядя Илюша, которого он поздравлял в апреле месяце, поздравлял с днем рождения.
0: Ой, я прекрасно помню его звонок. Мы присоединяемся к апрелю месяцу, хоть мы вас и поздравляли. Да, Илья, слушаем вас. Я думаю, что Алексу понравился Фредди Меркьюри.
1: Я думаю, наверное.
0: Да.
1: Дело в том, что у него на этой неделе у него был день рождения.
0: Что же он поскромничал, нам ничего не сказал, ну?
1: Да. Так вот, я вам говорю, у него был день рождения в четверг. Да, я его поздравлял. Да.
0: Ой, мы присоединяемся от всего сердца. И RTN, и Дэвидсон Радио. Все-все-все. И наша передача «Мысли вслух». Пусть он будет здоровый, живет до 120, и будет у него все хорошо. И будет продолжаться любовь с его женой, с которой вот прям мы слышим,
1: мило,
0: они в унисон.
1: Мило, это детство, да.
0: Да.
1: Да.
0: Илья.
1: И его мама, которая 97 или 98 лет, я уже точно не помню.
0: Ой, пусть поделится секретами долголетия. Может быть, нам позвонит как-нибудь Алекс и расскажет, что она для этого делает. Скорее всего, она просто хороший человек. Наверное, она добрый, хороший, порядочный человек. Да. Вот так. Спасибо окей, вам,
1: спасибо.
0: Илья,
1: спасибо.
0: Очень вам признательна.
1: Вам
0: поздравьте еще на словах Алекса с днем рождения. И вот мы приступаем непосредственно к теме, хоть можно продолжать и ту тему, но вот к стюардам, к бортпроводникам различных видов передвижения, да, и давайте послушаем, ну, такую немножко грустную, но очень красивую, мне кажется, самодеятельную песню о любви про стюардессу. Я потом скажу, кто авторы. Послушаем.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Внимание! Продается дом в Town of Guilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома $670 000. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
5: Мелодии украинской души.
6: Сьогодні у мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Васильчику, а сама твоя перша пісня це була «Серебром дождей».
7: Так, це «Серебром дождей». До речі, ми коли знімали кліп, я пам'ятаю, це було дуже холодно, це вже якісь були перші морози. Ми знімали в павільйоні на Шклявській, Подовгенка, на кіностудії. Якраз тоді Бадоєв також допомагав, знімав Євген Тимошин. Це учень Алана Бадоєва, і це для мене був взагалі тоді перший кліп. Ми зняли дуже швидко, знімали на плівку в ЧБ, в чорно-білому. Такому. Я просто був дуже вражений, настільки Алан Бадоєв зумів так зрозуміти мене і проявити, і розкрити. Тобто дуже цікаво було з ним працювати, тому що дуже вміє тонко пояснити, і що він хоче від артиста, і що він хоче побачити в кадрі. Я отримав тоді масу задоволення. Це було так, як одна мить. Ми знімали десь близько 7 чи 8 годин, ну, достатньо швидко. Але все дуже було так, як одна хвилина.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.

Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зоу.

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090. Внимание, врачи! Хорошо оборудованный медицинский офис в центре Шипсет-Бэй, Южный Бруклин, сдается в рент на 3-5 дней в неделю. 718-864-38-46. 718-864-38-46.
15: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
16: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин, в эфире программа «Быть евреем». Всем шавуа тов, хорошей недели всем вам. Рад всех приветствовать на территории нашей программы. Сегодня наша программа, наша тема будет о реинкарнации. А есть ли жизнь после жизни? Что приходит с душой? Как знать, что я не делал в этом мире? Для чего мы тут? И многие-многие интересные вопросы, одна из самых основных идей всего иудаизма, без которой тяжело многое понимать в этой жизни. И я также хочу сегодня всем напомнить, что завтра, понедельник, у нас с вами будет большой двойной эфир. В 7 часов вечера известный нью-йоркский доктор, доктор Марика Черфас, поговорит на тему «Усталость отменена». Как возвратить себе энергию жизни? От чего идет усталость хроническая? От чего у нас не хватает энергии, какие за этим скрываются причины и как восстановить свое здоровье и свою энергию. И она будет отвечать в прямом эфире на ваши вопросы. Вы не пропустите этот очень важный эфир завтра с 7 до 8 вечера на Zoom. А в 8 вечера будет уже моя лекция, заключительная лекция курса «Язык символов». Если мы поговорим, как мы знаем с вами, что наша душа имеет язык, и она говорит с вами на языке символов, но мы раскроем словарь. Все символы на изобилие, символы на здоровье, каждый символ со своим предназначением. Об этом завтра поговорим в заключительной лекции в языке души человека. Это завтра в 7 и 8 вечера. Запись на эти два эфира по телефону 347-228-1532. И также я хочу сказать, что в ноябре месяце в Нью-Джерси будет проходить потрясающее мероприятие свадьбы. Хупа для русскоязычных пар. Равин Мордехай Канельский по указанию Любавского Рэбе начал организовать хупу для тех семей, для тех пар, которые еще не имели брака. Причем они, возможно, имели гражданский брак, но не имели хупу. А хупа – это тройной брак. Муж, жена и Всевышний Творец. Освященный брак. Так что все, кто из вас еще не имели этот освященный брак. И по указанию Любавского Рэбе Рав Канельский начал организовать уже 993 пары. Уже поженил. И в этом году, в 15 ноября, будет тысячная хупа, где это потрясающее мероприятие в Нью-Джерси, в Шеротоне, где вы освящаете свой союз с Творцом. Слово «грех» на иврите, слово «ляхти» – «пропустить». И пропустите момент возможности осветить свой союз, чтобы все ваши дети, внуки, друзья участвовали в этой великой радости. И также хочу напомнить, что 26 марта, многие меня спросили, Ребе, что с шабатоном в этом году? У нас 26 марта, 28 марта 27 года будет наш 17-й международный русскоязычный шабатон. В этом году у нас была небольшая пауза, что в следующем году он будет еще более праздничным, более мощным. Ам Исраэль Хай. Запишите себе в календари. И все, кто хочет получить информацию и по поводу свадеб, хупа 15 ноября, и по поводу шабатона для записи, и по поводу наших лекций по зуму завтра с доктором Черфос в 7 часов вечера. Усталость отменяется. И в 8 часов вечера моя лекция по зуму по кабале «Язык символов». Все по телефону. 347-228-1532. А сейчас давайте начнем нашу тему о реинкарнации. Есть ли жизнь после жизни? Сегодняшняя тема, она у нас сегодня очень интересная, очень важная. Это «Есть ли жизнь после жизни? Секрет реинкарнации по кабале». Я начну эту тему с одного анекдота. Когда ученик ешивы, он читает Талмуд, и вот он читает. Если человек имеет плохого супруга, то в этот момент человек имеет плохую жену, то это вместо ада на небе, а он искал, бедный, как попасть на рай. То есть он искал, какая формула меня приведет в рай. И вот, наконец, у него загорелись глазки, я, наконец, нашел, как попасть в рай. Я должен найти не жену, а махшейфу, как говорится, ведьму, и тогда 100% у меня будет рай на небе. Он был такой счастливый, таким восхищением. И он звонит Шатхану, свахе, говорит, мне нужна самая настоящая махшейфа, ведьма. Но самая настоящая. Не около, не почти, говорит ему сваха без проблем. Через 2 дня организует ему такую встречу. Он просто счастливый. Он уже видит, как он в раю со всеми праведниками. Он просто кайфует. Он за 2 встречи закрывает щедух. Через месяц свадьба. Все поражены такой скоростью событий. Свадьба, новобрачная ночь. Утром просыпается. Тапочки у кровати. Дорогой любимый, завтрак уже тут. Он ничего не понимает. Возвращается обратно домой вечером. Она ему одевает халат. Дорогой любимый, как все было. Он не понимает, что произошло. Он говорит, ну, подошло пару дней. Дадим ей раскрыться. Ничего не меняется. Все только хуже. То есть хуже для него. Она все только лучше с ним, милее, помогает. Он ничего не понимает. Бедный наш жених подходит к свахе. Говорит, что ты мне подставила? Обещала ведьму, получила ангела с крыльями. Что произошло? Мы же договаривались. Она говорит, не волнуйся, расслабься. Это только первый месяц. Она раскроется. Все еще впереди. Вся твоя жизнь впереди. Ждет целый месяц, бедняжка наш, и ничего не меняется. И вот в этот момент он уже не сдержался, бедный, подходит к своей жене. Это я не понимаю. Перед тем, как мы с тобой встречались, вы знаете, всегда принято, когда сваха там предлагает шидух, сделать звонки заранее, проверить у друзей, у знакомых, а характеристика человека. Я тебе проверял. А тебе говорили совершенно другие вещи, чем то, что сейчас происходит. Когда у тебя успели крылья вырасти? Что произошло? Она вот так смотрит с такой улыбкой. И говорит, ты думал, что ты за мой счет попадешь в рай? Ни за что на свете. Так что есть очень много, мои дорогие друзья, мисконцепций, непонимания, что такое рай, что такое ад, для чего мы тут, что такое жизнь. Видите, я назвал даже лекцию «Жизнь после не смерти, а жизнь после жизни». Потому что наша жизнь тут – это маленький кусочек времени для души. Душа, она вечная, она бесконечная. И на небольшой отрывок времени она находится в этом мире. 70, 80, 120 лет, и все. А душа, она вечная. И есть столько вопросов о похоронах. Что происходит с душой после смерти? Реинкарнация. Сколько раз реинкарнация? Огромная тема, без которой мы с вами... Одна секунда, извините. Без которой мы с вами не сможем понять вообще ничего в этой жизни. И чем больше ты понимаешь, насколько ты не понимаешь. Потому что мы видим иногда очень маленький отрывок этой жизни. Это, вы знаете, это как человек, думаю, показывает ему один кусок из пазля, который имеет миллион частей. Сейчас иди угадай, какая картина из этого выходит. Очень тяжело. Мы видим маленькую часть. Мы смотрим на это, почему это несправедливо, почему так происходит. Но мы не осознаем, что это связано, мы сегодня это объясним с Божьей помощью, как это связано с реинкарнацией, как это связано со всеми предыдущими нашими жизнями, с моей миссией в жизни. И, в общем, мы стараемся по одному кусочку пазля из миллиарда частей что-то понять. Но как только ты хотя бы понимаешь, сколько частей уже в этом пазле, то ты хотя бы уже расслабляешься, что ты не понимаешь. Любавческий Рэбе много раз говорил, что еврей не может быть верующим, если он не верит в реинкарнацию. Потому что только с помощью реинкарнации можно иметь веру полную, можно понимать, что происходит, или понимать, насколько ты не понимаешь. И вот хочу вспомнить историю, которая была во время Холокоста, после Холокоста точнее. Был раввин, который потерял всю свою семью в Холокосте. 11 детей. И хасид к нему приходит, говорит: «Рэбе, у вас нет вопросов к Богу?»

Почему хорошие люди страдают? Что за этим скрывается? Почему столько несправедливости в этом мире? Вместо того, чтобы вам сейчас объяснять, что Каббала раскрывает и объясняет на тему реинкарнации, на тему души, на тему ада и рая, я хочу задать вопрос, как настоящий еврей. А почему, если реинкарнация такая основная вещь в иудаизме, и был, кстати, спор мудрецов на эту тему, то почему в письменной Торе, в Тораше Бехтав, почти что ничего вообще не написано на эту тему? Вообще, я даже скажу более того, чтобы вы понимали. Теологическая часть в Торе почти вообще, письменной Торе, она почти не описана. Ад, рай, что произойдет с душой после смерти, ничего не описано. Нету этого. Это есть во всей устной Торе, то была дана также на горе Синай, устным образом. Но если письменная Тора – это указание, как жить, то, может быть, можно хотя бы пару предложений дать нам, потом более детально уже в устной Торе. Почему? Если такая важная, основательная тема, такой игнор идет, такое игнорирование. Что да, написано в письменной Торе? Есть четкий закон. Нельзя делать сеансы, нельзя разговаривать с душой. Отсюда мы понимаем, что есть душа после смерти, после жизни физической, и нельзя ее никаким образом тревожить. Есть намеки в письменной Торе и в истории с Иовом, и в самом Пятикнижии по поводу души человека. Книга Зоар на недельную главу Мишпатим объясняет, что вся недельная глава Мишпатим, которая самое большое количество законов, там именно о финансовом ущербе. Именно книга Зоар на эту главу начинает всю тему реинкарнации. Почему? Что она объясняет, почему человек приходит в реинкарнацию, потому что он остался кому-то должен. Мы сегодня объясним с вами очень важные три причины, почему есть виды реинкарнации. Из три вида реинкарнации мы это объясним с Божьей помощью. Начинает книга Зоар, что почему вся реинкарнация, когда человек не был осторожен в этих законах, остался ему должен, что-то осталось, что-то произошло. И поймите, мы сегодня объясним тему ада, постараемся дотронуться, и тему рая. Рай – это состояние, когда человек, душа, чувствует божественность без никаких преград, без никаких ограждений. Но для этого твоя душа должна быть в чистом состоянии. Она спустилась в этот мир чистый, но когда она начинает жить в эту жизнь, начинает происходить испытания, гнев, эго, гордыня, зависть, страхи и т.д. и т.п., то это как грязь, это как одеяние грязное, которое душа на себя одевает. Блокирует тебя от света Бога, блокирует тебя чувство святости, может из-за этого идти вниз. Это вся одежда. Иногда одежда, к сожалению, становится очень грубой, настолько, что ты думаешь, что это уже человек. И ничего за этим даже не можешь даже догадываться и думаешь, что-то за этим еще святое скрывается. Есть такое тоже. Ад и рай – это то состояние. Ад – это не наказание. Начну сразу же. Ад – это не наказание. А что такое ад? Ад, во-первых, что объясним, что такое ад, что там происходит. Многие думают, что там это шашлычное. Делают шашлыки на... Ну, это... Есть люди, которые думают, что там разный уровень костра огня. Объясним, что это намного глубже, что же нам кажется. Но идея она заключается в следующем. Ад – это стиральная машина. Это то, что помогает душе стереть ту приземленность, ту тягу к материальности, ту тягу к иллюзии, голограмме, что олам мир, как мы объясняли, это слово элем скрытие, к вожделениям животной души, к низменным желаниям. Да если человек не смог это все сделать при жизни, а пока душа жива, в одну секунду можно все изменить. Но как только уже нет тела, процесс становится намного сложнее, намного дольше. Ад – это может быть состояние, еще до ада есть состояние
Почему мы настолько

0: с вами молимся постоянно за поднятие души. Мы никогда не говорим евреи, пусть земля будет прахом, это не по-еврейски, пухом, это вообще не по-еврейски, против нашей религии. Мы говорим всегда лейлу нишмато, для поднятия души человека. Потому что мы боимся, у нас есть страх, чтобы душа не застряла в этом мире. Одно из самых больших наказаний душе, когда она слишком материалистичными этими удовольствиями занимается, она настолько грязна, она не может подняться туда. Она должна пройти какой-то процесс удухотворения до того, что она поднимется на следующий этап. Это может быть тоже ад, но до этого она должна пройти это тут. Называется это кафхакела. Душа остается тут, застревает. Она с одного конца света на другой конец света мечется, то есть не имеет спокойствия, не имеет своего места. И вот все, что она ставила себе как цель, как главное в жизни, не духовные элементы этой жизни, не служение Творцу, не принесение добра людям, а вот эти удовольствия, блаженство, животные вожделения, футбольные матчи, еда, все, что бы ни было, она все видит, все, что она так гонялась, все, чего она была готова жертвовать святостью. Хочется, но не может. Вот это состояние, не дай-то Бог, может длиться, говорят мудрецы, и сотни лет, потому что на небе нету времени, как у нас с вами, там другая совершенно реальность. И это одно из самых страшных мучений. Почему из-за этого мы еще придем к этому, мы с вами делаем столько цдаки для поднятия души, особенно в первый год, когда идут 11 месяцев суда над душой. Почему с вами постараемся постоянно в день Йорцайта? 11 месяцев говорим кадиш в первую очередь. Мы столько молимся, делаем руку в Тору, делаем добрые деяния, помочь душе подняться и не застрять. Так что получается, что ад — это то, что мы с вами объясним еще глубже, попозже. Это стиральная машина. Но если человек не доделал то, что он должен был сделать, тогда приходит тема реинкарнации. Потому что одно дело стирка. Стирка – это ад. Но если ты не сделал, ад не может за тебя решить эту проблему. Тут приходит вся тема реинкарнации. И сейчас я возвращаюсь с вами к моему первому вопросу. А почему, если такая основная тема реинкарнации, ад и рай, почему это не написано в письменной Торе, а только в устной? И дальше это было намного глубже, все раскрыто уже в учении Каббалы, который часть устной Торы. Ответ. Два ответа. Вы знаете, первый ответ технически, он объясняется так. В древних народов, египтяне и так далее, вы увидите очень много текстов о реинкарнации и так далее. Мы еще поговорим о индусах еще отдельно. Но как это у них записано? Египетских иероглифов. Если я не ошибаюсь, это где-то там 240 знаков иероглифов. То есть вы понимаете, чтобы человек имел доступ к этим текстам, он должен был быть профессором. Ну, то есть на самой элите, которая могла, там 240 букв, чтобы понимать, как читать эти тексты. Это было закодировано только для элиты. Простой народ не мог до этого никак понять и добраться. Это номер один. Номер два. У евреев наоборот. То есть получается, у народов мира устное было доступно всем, письменное было только для элиты. У нас же наоборот, у нас 22 буквы еврейского алфавита, не 240. И у нас все дети, у нас было всегда образование как главная цель, чтобы все дети без различия социального статуса умели читать и писать, и знали Тору, могли присоединиться к Богу. То, что было написано, было доступно всем. Из-за этого скрытая информация, которую люди могли неправильно понять, сделать неправильные выводы, передавалась всегда в устном. Из-за этого столько лет у нас была всегда устная Тора, только уже намного позже наши мудрецы, Раби Иуда Анаси, даже записывать Мишну, а потом уже Кабалу, все намного позже приходило уже в письменном, что сотнями лет это все приходило именно устным образом. Потому что это оставалось между праведниками, оставалось между именно теми людьми, которым эта информация не опасна. И правильно будет интерпретироваться, потому что поймите, если человек неправильно будет как-то, во-первых, не останется уже Тора. Устная Тора, ее секрет, что она остается именно как она есть от поколения в поколение. Именно праведникам она давалась, чтобы они могли передавать ее в четкости. И, конечно же, она может принести ущерб, искажение, то, что сказано в Торе. Из-за этого это именно передавалось в устном образом, а не в письменном. Это все было дано Моше Рабену на горе Синай, но именно вот эта скрытая часть, теологическая часть, именно была передана в устном образе. Есть еще очень интересный ответ. На этот раз он не от раввина, он не от каббалиста. Он от писателя, нерелигиозного и вообще не еврея. Был такой писатель, если вы помните, Эрнест Хемингуэй. Помните? Есть в Нью-Йорке раввин по имени раввин Бенджамин Блайх. Рав Блайх. И он рассказывает, что когда он только закончил, получил смеха ля рабанут, получил аттестат раввина, он поехал со своими двумя друзьями, кто тоже закончили на раввина, поехали в Кубу. В Кубу. Они берут водителя, гида, показывают им разные места в Кубе. И вдруг он останавливается, говорит, а тут живет великий писатель Эрнест Хемингуэй. Наши молодые раввины, говорят, а мы читали его книги, и нам было бы безумно интересно с ним пообщаться. Он посчитал это немножко наглостью. Но он говорит, я не думаю, что вам Хемингуэй будет открывать и говорить с какими-то чужими мальчиками. Но они постучали. Он нам открывает дверь. Говорит, мы раввины из Нью-Йорка. Мы очень хотели бы с вами пообщаться. Хемингуэй, первое, что он делает, он проверяет вопросы по стрейке моги. Он проверяет, настолько интеллигентные люди, если стоит вообще с ними как бы общаться. Наши молодые раввины знали хорошо текст, так что он понимает, что есть с кем поговорить. И он говорит следующую интересную вещь. Говорит, вы знаете, я изучал, говорит Хемингуэй, самые разные религии мира. Мне было безумно интересно. И я пришел к выводу, что все религии оставлены на две категории. Какие? Одна категория называется категория религия жизни и религии смерти. Есть религии, к огромному сожалению, мы сами такие знаем, где ставится акцент на умереть ради Бога, смерть освящается, главное, что там будет, что тебя там ждут и так далее. То есть суть, она, как можно попасть туда? Освящение смерти. Но есть религия, он говорит, где там освящается не смерть, а освящается жизнь. Но в Торе, это любая заповедь отменяется в эту же секунду, если ты можешь спасти жизнь человека. Жизнь – это самое главное в иудаизме. Нет ничего более важного, спасти жизнь. Все. Кто спасает одну жизнь, будет спас весь мир. И каждая минута этой жизни, состояние твоей души, твоей радости – это суть иудаизма. И говорит Хемингуэй, еврейский писатель, этим молодым раввинам, я понял, что ваша религия иудаизма – это религия жизни. Отвечает ему ученики ишивы, молодые раввины. Вы знаете, мы столько лет уже учимся в ишиве, мы закончили на раввинов, но мы еще никто так красиво не описал иудаизм, как вы это сделали. Они даже ему рассказали, сами от себя добавили, что, вы знаете, даже священник в храме, коэн, не имеет права навещать могилы своих родителей. Сегодня мы, чтобы не оскверниться, что если он осквернится, он не может хотя бы неделю служить в храме. А его суть жизни, в первую очередь, это что? Служить народу. Религия жизни. Сегодня что делаем для этого, чтобы коэн, все потомки коэнов, запрещено им заходить в кладбище, чтобы не оскверняться, то когда родители умирают, коэнов старается их хоронить у границ, то есть у забора. Так чтобы человек мог с забора снаружи подойти к могиле родителей. Настолько в иудаизме ставится это так сказать. И вот этот ответ, что иудаизм – это религия жизни, объясняет очень многое. Почему в Торе, где каждая буква имеет указание, где каждое слово где нет ничего с лишнего, и каждое слово, и запятая, и не запятая, и каждая буква в Торе, она имеет указание на сегодняшний день, на тысячелетие. Тора Цавора – указание. То есть Тора, письменная именно Тора, это путеводитель, как жить. Все, что не является четким путеводителем, заходит в устную Тору моментально. Там и мидраши, там и вся духовный механизм этого мира, называется Микабалой, и Талмуд, и все остальное. Что происходит дальше? Это интересно, безумно, и это важно. Но это не указ, как жить. Из-за этого в Торе не тратится ни одной буквы, то, что не связано с прямым указанием, как тебе жить эту жизнь. Это письменная Тора. Это у нее есть очень четкая функция. В устной Торе все остальное. Духовные механизмы, душа, вся теологическая часть, все дальнейшие детали законов – это уже устной Торе. И сейчас, поняв сейчас ситуацию, почему, давайте узнаем, а что да, в устной Торе раскрывается нам под реинкарнацией человека. Я начну со слов великого Раби Йешуаяу Лейб Хоровиц, который пишет в своей книге «Шней Лохот Абрит». Он приводит, что есть три причины, почему есть реинкарнация. Три причины. Какие? Первая причина – это исправление за грех, который ты прошел в предыдущей жизни. То есть тебя ставят опять на такое же испытание. Если было какое-то испытание в жизни, очень важное для исправления твоей души, и ты его не прошел, то, как мы объяснили, ад это не исправит. И, кстати, еще о аде два слова говорил великий Бааль Шем Тов. Что такое ад? Он говорил, что у каждой души есть земной образ и есть небесный образ. Так говорил Бааль Шем Тов. Что это означает? Небесный образ и земной. Небесный – это как Бог тебя видит. Для чего твоя душа спустилась в этот мир? Для какого исправления, для какого тикуна? Сколько ты можешь твоими силами, с твоей энергией принести света в этот мир, изменить этот мир? Учение, уроки Торы, изучение, мицвот, добрые деяния. А есть эта жизнь, называется земной образ, который очень часто, к сожалению, является блеклой копией нашего небесного образа. Что мы делаем с этим? Что мы делаем с этим в этой жизни? Наша задача, чтобы наш земной образ был хотя бы не так далек. И приближать его постоянно еще чуть-чуть, что наш небесный образ намного больше, чем что-либо бы нам казалось в этой жизни. Говорил Бааль Шем Тов, когда душа человека после 120 лет поднимается на небо и показывает, вот кем ты мог стать, вот что ты сделал с этой жизнью. Вот в эту секунду, что это происходит, нет тела, нету как исправить, нету ног, нету рук. И вот этот стыд изнутри, а исправить невозможно. Нет второго шанса. Оно съедает человека изнутри. Вот это и есть огонь, о котором перед Бааль Шем Тов говорили, когда говорят о аде и так далее. Вот этот огонь стыда. Так что ад, мы объяснили, это очистка, стиральная машина. И, кстати говоря, то, что говорил Бааль Шем Тов, тоже важный момент. Перед тем, как мы перейдем сейчас на все три категории реинкарнации, очень важный момент понять. Сегодня есть 9 миллионов свидетельств клинической смерти. Более 9 миллионов. Есть потрясающие книги научные на эту тему и на тему реинкарнации. Мы еще поговорим о доказательствах науки по реинкарнации. Но все люди описывают один процесс приблизительно. В разные истории, разные нации, разные географии. Люди, есть люди, которые были вообще слепые, не могли видеть, и когда была клиническая смерть, они видели. Но все рассказывают приблизительно тот же этап. Этап следующий. Это душа поднимается, они видят сверху все, что происходит. Если они были слепые, они уже видят. Они проходят через трамплин света, через коридор света, чувствуют блаженство. Они видят своих родственников. Каббала объясняет, ты видишь тех родственников, кто на уровне твоей души. Это важный момент. И потом они все рассказывают, как они видят всю свою жизнь с начала до конца. 300 лет еще до этого великий Бальшем, тут уже было все описано, даже хоть одна клиническая смерть, он уже объяснял, что вот показываем всю его жизнь, показываем весь его небесный образ, они чувствуют чувство стыда, эти люди тоже рассказывали, и по какой-то причине они возвращаются обратно. Но если человек не закончил свою миссию, то есть три, как мы сказали, три причины, почему он спускается в душу на реинкарнацию. Первая причина – это было испытание предыдущей жизни, он его не прошел, и он спускается опять в этот мир, чтобы в такое же испытание стоять, и на этот раз мы надеемся, что он его пройдет. Как говорил Бальшем, то человек может 70-80 лет жить в этой жизни, только чтобы он одну вещь кому-то что-то сделал правильно. Сейчас, где мы видим в Торе пример именно такого вида реинкарнации? Это будет, дорогие друзья, вообще хочу вам сказать, когда ты читаешь всю Тората Гильгулим, учение реинкарнации, Шара Гильгулим, и ты понимаешь совершенно по-новому все истории Торы. Можем с вами часами, много лекций понимать каждую историю отдельно. Но вот я дам вам одну маленькую историю. Объясняется, что Моше Рабену, он был реинкарнацией Ноаха, Ноя. Так приводится. Сейчас. Моше Рабену сколько лет жил? 120 лет. Ноах жил намного больше, больше 900 лет. Ноах был реинкарнацией, именно это был осколок души Ноаха с тех 120 лет, кто он строил ковчег. То есть Ноах 120 лет строил ковчег, Моше Рабену жил 120 лет. Ноах пишется, если был, он был праведный бедорота в своем поколении. Вот мудрецы, жил бы он во время Авраама, жил бы он во время Моше Рабену, он бы не считался бы праведником. Почему такая дискриминация? Ноах на секундочку говорил сам с Богом. Мы все сегодня люди на этом мире спасены живы благодаря Ноаху. Почему такое снижение? Говорят мудрецы, потому что когда Ноаху сказал Всевышний, что я уничтожу мир, он не старался уговорить Бога помиловать мир, поменять свое решение. Он не старался людей уговорить, сделайте раскаяние. Аврааму, когда Бог сказал, начал торговаться. Когда, помните, Содом и Гоморра, может, 50 праведник, может, 40, может быть, 30, может быть, 20. На 10 он остановился. Моше Рабену сказал Всевышнему. Когда он сказал ему после Золотого Тельца и уничтожил еврейский народ, Моше Рабену сказал, сотри меня с твоей книги. Все, Всевышний предложил ему потрясающую вещь. Он я сотру еврейский народ, и ты станешь первым и единственным працем всего народа. Ты же новый отец народа. Я от них уже устал, ты начнешь новый еврейский народ. Моше Рабену сказал, если не будет еврейского народа, не только то, что я не хочу стать отцом своего народа, нового народа, даже мое имя пусть не останется в Торе. То если их нету, мне нечего-то делать. И Моше Рабену добивается второго шанса, прощения еврейского народа, получает вторые скрижали, и день, когда были получены эти вторые скрижали, это и есть Йом-Кипур, самый святой день еврейского народа. Так говорится, Ноах не делал эти действия Моше, Ноах не делал действия Авраама, он не старался защитить. Вот мудрецы, почему? И Раши говорит очень интересную вещь. Ноах ктан эмуна. У него было мало веры. Вы понимаете, если у Ноаха было мало веры, человек, который спас весь мир от потопа, который говорил с Богом лицо к лицу, что нам осталось? И Раби Левицер из Бердичева дает потрясающий ответ. Он продолжает слова Раши. Говорит, Ноах ктан эмуна. Ноаха было мало веры, и продолжает в себя. Понимаете? Мало веры, но в кого? В Бога он верил. Многие люди говорят, я верю в Бога. Конечно, я верю. А ты веришь, что ты можешь это сделать? Нет, это я никогда не смогу. Если, поймите, одна из основ иудаизма, Бог никогда, запомните это хорошо, Бог никогда не ставит человека просто так куда-то и никогда не ставит его в испытание, то не дает ему силы его пройти. Если Бог тебя поставил в это испытание, значит, Бог тебя верит, у тебя и все силы его пройти. Именно с этих слов мы начинаем наше утреннее благословение. Моде ани лефанеха, благодарю тебя Всевышний, шехезарта би нишмати, возвратил мою душу обратно, бехемла раба эмунатеха. В старых молитвенниках был перевод «Велика моя вера в тебя». Но в новых молитвенниках, в Тейилат Ашем и в других, уже переведено «Велика твоя вера в меня». Что раба эмунатеха, эмуна шельхаби, теха, велика твоя вера в меня. Мы, если я проснулся сегодня, ведь сколько людей мы знаем с вами, они умирают в кавычках, то, что считается легкой смертью, смертью праведника, во сне. Но в момент, что человек умирает, это значит, Бог больше в него уже не верит. Как бы Бог больше не верит, что он еще должен пройти какое-то испытание. Он закончил. Пока мы тут, мы открыли глаза, это уже подпись Творца, я в тебя верю. Что если он бы меня бы не верил, я бы не открыл глаза. Если у меня еще не было бы миссии, что же я не закончил и должен закончить, Бог дает мне эти силы, я бы не открыл глаза. Если я открыл, это уже Бог говорит, я в тебя верю. Великий Большомтов говорил, день, когда человек родился, это день, когда Бог сказал, без тебя я не могу. А каждый день, что мы открываем глаза, говорит, я в тебя верю, и ты мне нужен. Понимаете? Получается, из-за этого Ноах, он был человек праведный. Он верил в Бога. Но он имел одну ошибку. Он говорил, я маленький человечек, он говорил Ноах. Кто я такой? Изменить решение Творца. Бог сказал мне, я уничтожу мир. Так что Бог, наверное, знает все детали и принимает решение правильно. Я ему расскажу, а ты знаешь, Всевышний, ты все-таки не прав, ты не видел этого Моисея, как он тебя вел. Он все знает. Что мне объяснять Богу, как делать и что делать? Евреи молятся Богу, и там я болею. Что, Бог не знает? Бог знает. Бог в курсе. Я говорю, ну, Бог уже и так знает. Что мне ему объяснять? Если он решил, кто я такой, менять его мнение. И кто я такой, чтобы меня люди услышали? Они сядут такие грешные, так пошли. Я могу что-то поменять. То, что я скажу, что-то поменяют. Я маленький человек. Я солдат Творца. Бог сказал мне строить, я строю. 120 лет, 100, сколько надо? Но менять, говорить, кто я такой? Моше Рабену, Авраама Вину, подход был совершенно другой. Подход был... Бог, скажите мне, пожалуйста, мог бы, вот во время Золотого Тельца, мог бы уничтожить бы весь народ, не сказав слова Моше Рабену? Сделали грех, уничтожил. Что, Бог должен получать разрешение от праведника? Нет, Бог может моментально. Было нужно получить, рассказать Моше Рабену. Бог мог это сделать, не рассказав Моше Рабену. Мудрецы говорят, мог бы спокойно. И многие вещи происходят в этой жизни, когда Бог делает, не предупреждая. И может было так же, то же самое произойти тут. Но тот факт, говорит Моше Рабену, что Бог мне это сказал, что я это увидел, значит, Бог верит именно в меня, что именно я могу изменить эту ситуацию. Что если бы Бог в меня бы не верил, он бы это бы не сказал, не показал. Если вы видите страдания человека, значит, Бог верит, что именно вы можете ему как-то помочь. По-другому вы бы не видели бы это страдание. Словом, делом, это уже другой вопрос, как. Но есть причина, почему мы видим вещи. Почему мы именно в этой ситуации. Это вера в Бога, это важная идея. Ведь не просто верить, что есть Бог, а верить, что он в тебя верит. И я хочу вам сказать, что если еврей не верит, что Бог в него верит, этот мудрец не верит в Бога. Это так важно, чтобы люди это понимали. Получается, объясни все это. В ту секунду, что Моше Рабен, кто был реинкарнацией Ноах, который не верил, что Бог в него верит, и его главное было испытание, которое он не прошел, что он не старался уговорить Бога поменять свое решение, он не старался людей изменить, то Бог его ставит в такое же испытание золотым тельцом. И на этот раз он уже говорит, «Мехени нам из сифриха, я готов погибнуть, потому что у меня даже удалили из книги, но только чтобы они остались». Он добивается прощения, он добивается шанса, еврейскому народу, он верит, что Бог к нему верит. Вот в эту секунду, объясняют мудрецы, он исправляет реинкарнацию души Ноаха. То есть Бог наставит в такое же испытание, кто наставил уже предыдущую жизнь. Отсюда иногда у людей есть даже чувство дежаву, то, что называется у нас, что я уже был в этом месте. И это первая категория. Понятно? Доступно? Вторая категория очень интересная. Это если человек не соблюдает... Поймите еще очень важную вещь. У нас с вами 613 заповедей. 613 заповедей состоит из двух категорий. 248 заповедей «Асэ» делай, и 365 «Не делай». Объясняют мудрецы, что почему, вообще есть большой вопрос, почему так важно. На 5 минут я зажгла субботние свечи до захода солнца, я исполнила великую митцву. Если женщина зажгла 5 минут после захода солнца, это страшный грех. Казалось бы, 5 минут сюда, 5 минут туда, в чем как бы большая разница, объясняет Каббала, что надо понять, что все эти заповеди, 248 заповедей делай, это как органы человека, 248 органов, и 365 заповедей не делай, это 365 сухожилий человека. Я помню историю, когда Любавческий Ребе, седьмой Любавческий Ребе, он перед тем, как он еще стал Ребе, он был зятем шестого, он был женат на дочери шестого. И его начали, седьмого Любавческого Ребе, в тот момент был только зятем шестого, начали его хасиды, пожилые, критиковать, что он слишком толерантен, слишком приближает евреев несоблюдающих. И он говорит, надо как-то объяснить более строго, чтобы они понимали, что это не окей быть несоблюдающим, а то они подумают, что это все хорошо. И он подошел к шестому Любавскому Ребе спросить его, правильно ли это или не так. Отвечает ему шестой следующий ответ. Если мама и папа, родители имеют ребенка, они его безумно любят. Больше, чем что-либо на свете. Рождается у них второй ребенок, они будут его любить так же. 3 ребенка, 10 детей, 15, и даже 18, одинаково всех любят. Но есть одно исключение. Если, не дай-то Бог, рождается ребенок с отставанием развития, с инвалидностью, то родители будут должны этому ребенку давать больше внимания и больше любви. И тогда, получается, он уже не будет неравноценным. И говорит ему шестой Любавский Ребе, Ребе Раяц, Всевышний любит всех детей одинаково. Мы все дети Творца, он всех любит одинаково. Но есть дети, кто они инвалиды. У них не хватает ноги, руки. А еврей, кто еще не соблюдающий, у него есть еще духовная неполноценность. Этих детей, говорит Ребе, Бог любит еще больше. Что им нужно больше любви, нужно больше теплоты. И говорит ему Всевышний, и говорит ему тогда Шестовский Ребе своему зятю, люби их, этих детей, этих евреев, кто еще не соблюдает, так же, как Бог. Ни больше, ни меньше. А Бог этих любит еще больше. То есть дает им еще больше любви в этом смысле, чтобы они смогли прийти к своему настоящему, правильному, полноценному. Когда еврей не одевает филин, ему не хватает рука. Когда еврей не ходит в синагогу, не хватает ему нога. У него не хватают органы. Каждая заповедь – это орган. Суббота, кашрут – все это орган. Сейчас, почему я вам делаю такое большое вступление? Получается, если еврей не сделал заповедь в этом мире, который должен был сделать, никакой ад, никакая чистка, никакая стиральная машина не поможет. Единственный способ, чтобы восстановить этот нехватающий орган, это спуститься опять в этот мир и исполнить эту заповедь. И это объясняет, взять мудрецы, приводится мудрецами, что умер ребенок-младенец в раннем возрасте. Во-первых, хочу сказать, что те люди, объясняет Каббала, кто умирает в раннем возрасте, мы верим, мы это объясним с вами скоро, что реинкарнация не у всех одинакова. То есть более то, что называется старые души, Есть более молодые души. Получается, что те люди, которые умирают рано, мы верим, что это более старые души, кто были в этом мире намного больше раз, у них что-то очень специфическое, что они не доделали в своей жизни, и как только они его доделывают, их душа уходит. Для нас это страшная боль, для нас это никогда не понять и никогда не будет доступно, но мы знаем, что для них, и это важный момент, помните всегда, мы оплакиваем смерть человека. Люди думают, что мы оплакиваем его смерть, но это не точно. Это я сказал бы, даже не очень правильно. Мы оплакиваем только первые 7 дней. Потому что 7 дней душа еще метится между своим домом и между своей могилой. И она не имеет своей, она не может подняться. Она еще в мучении. И вот мы синхронизируемся с мучением души, чем что мы сидим шива, сидим дома и сидим трау. Но сама смерть, как это сейчас не будет звучить, тяжело осознать, для души это освобождение, для души это поднятие, для души, только значит, она закончила свою миссию тут, и она может подняться и быть без боли и без волнения на небе. Так что мы не оплакиваем саму смерть, мы оплакиваем то страдание, которое она проходит в начальные этапы. Это во-первых. К чему я это все привожу? Люди думают, знаете, реинкарнация – это не приз. Это не приз. Реинкарнация – это значит, если ты не доделал, тебе дается еще один шанс. Не обязательно такой простой. Испущение для души в этот мир, он болезненный, он тяжелый. Кто-то когда-то видел младенца, который в момент рождения, он радуется и смеется. Душе больно, но с такой высоты она упала в этот приземленный мир. С этим злом, с огрублением. Ей больно душе. Душе больно. И люди рождаются с плачем и с зажатыми кулаками. Думают, что мы все захватим в этом мире. Умираем все с открытыми руками, как вы знаете. Если это говорится в Торе, делай цдаку, ты в то, как бы, дважды открой свою руку. Открой эту свою руку в этой жизни, все равно в конце концов ее откроешь. Лучше сейчас, чем... Вы понимаете. Но, возвращаемся обратно. Получается, что для души изначально спуститься сюда, это не пикник, это не подарок. Потому что если она бы все бы закончила, она была в райском саду и получила самое большое блаженство. Спустил сюда опять, значит, не доделал. И как только душа поднимается на небо, это сигнал, что она закончила свою миссию, и у нее сейчас может быть подъем, в котором мы молимся и делаем все, что мы можем. Это объясняет Талмуд, что есть история, когда младенец рождался и умирал месяц после своего рождения, неделя после своего рождения. Говорят мудрецы, а что, младенец сделал плохого в этом мире? Почему такое страдание? Почему ребенок умирает в таком раннем возрасте? Говорят мудрецы, потому что это была душа там праведника, который там не было сделано ей обрезание, там не было сделано выкуп первенца. Это очень важная заповедь, что сделался именно первенцу на 30-й день. И он жил, он думал, что родители ему сделали этот выкуп первенца, и никогда этого не было сделано. Или был ребенок, который 2 годика он умер, никто не мог понять, объясняют мудрецы, это была душа великого нееврея, ты сделал гиюр. Кстати, объясним тоже сегодня причину гиюра по кабале реинкарнации. Постараемся успеть. И когда он сделал гиюр, он поднялся на очень высокий уровень. Но он спустился в этот мир опять, чтобы родиться в теле еврейском. На 2 года. Нам этого не понять. Но мы понимаем, что человек спускается в этот мир для этого определенного. Как только он это делает, все. Сейчас у меня иногда люди заходят в страх, слыша это. Говорят, я буду бояться сделать заповеди. Как только я сделаю все, я закончу свою вещь, вы не волнуйтесь. Это редко, когда у нас есть такие старые души. У нас обычно очень большой лист, и он много, потому что надо много-много делать. Живите долго и делайте много. Это во-первых. Но это нам объясняет очень важную вещь, что человек, именно сколько важный мицвот, заповеди, Человек скажет, когда эти люди любят откладывать, я потом начну соблюдать субботу, я потом. Первое, мы не понимаем, какой мы вред в душе приносим страшный. И как мы не даем нашей душе сделать тот тикун, получить ту энергию, тот духовный орган восстановить, кто она пришла в этот мир. Приводится, например, каждое мое слово, одно слово сказано неправильно, может быть, причина реинкарнации. Дам вам пример. Был великий пророк Ирмия. У него была очень трагическая история в том, что его миссия в жизни была быть посланником Творца, быть пророком еврейского народа. И он жил в очень сложное время, время изгнания евреев из Израиля, разрушения храма. И он старался донести зов Бога этим людям, народу. Настолько народ упал низко, что они говорили, что почему Ирмия нас пугает, что нам будет плохо, будем изгнаны. Не потому, что он посланник Бога и что-то видит, а потому, что его купили наши враги, и он пришел нас пугать, чтобы мы боялись. И настолько они пошли глубоко с этой спекуляцией, что они его поставили в тюрьму, великого праведника, за то, что он пошел предателем с врагами. И вот этот момент трагический, когда Ирмия сидит в тюрьме, и он рыдает, он плачет. Говорит, если я не могу свою миссию в жизни, что Бог меня спустил, донести, а не настолько народ ко мне и глух. И он говорит такие слова, я бы желал бы, чтобы моя мама осталась беременна на веки веков, я бы не родился. Такие слова он говорит. В общем, он ничего плохого о своей маме не сказал. Он сказал, что лучше бы не родился. Но говорят мудрецы, так он сказал такую вещь, связанную с его мамой, он реинкарнировался позже в душе великого праведника Раби Тарфона, у которого мама очень болела, не могла ходить, и Раби Тарфон на четвереньки стоял, она ставила свои ноги, не могла ставить их на пол, ставила его на его спину, чтобы она могла спуститься, а потом он ее нес на руках, потому что она не могла ходить. И говорится, что настолько одно слово неправильное, предложение правильное, может быть причиной прийти в этот мир опять. Мы должны быть осторожны, то, что мы делаем, то, что мы говорим. Но есть еще очень важная причина. Даже если человек сделал все, что он должен сделать, пьет, но он кому-то не простил, то ему обязан долг. Кто ему что-то сделал. Ты придешь в этот мир опять. Не потому, что ты что-то не сделал. Ты все сделал. Но потому, что он должен тебе отдать долг. А как он тебе отдаст в следующей жизни? Что вы должны опять прийти в этот мир как инкарнация. И на этот раз, кстати, можете прийти уже как инкарнация. Простите. Муж и жена. Отец и мать и сын. Мать и дочь. И т.д. и т.п. Из-за этого я всегда говорю людям. Из-за этого, кстати, мы говорим каждую ночь. Есть молитва очень важная перед сном. «Харейни мухэ лехоль мишех исвэк нитути». Я прошаю всех, кто меня обидел. «Хэн бегильгуль зэ, о бегильгуль ахэ». И в этой реинкарнации, или даже в какой-либо предыдущей реинкарнации, я прощаю. И ничего, ни один человек, ни одно мероприятие просто так, случайно не бывает. Если вы тут, в этой ситуации, значит, Бог вас верит, что именно вы с вашей душой в этой реинкарнации можете это все исправить. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире. У нас сегодня прозвучала очень важная тема, тема реинкарнации, о жизни после жизни. Но главное, наш фокус в этой жизни – нести свет, помогать людям и не пропускать возможности, которые Бог нам дает каждую секунду. Я всем напоминаю, что завтра понедельник у нас двойной большой эфир на Зуме в 7 часов вечера с известным врачом и специалистом по холистической медицине доктор МД Марика Черфас на тему «Усталость отменяется». И он будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на Зуме. А в 8 вечера моя лекция по Каббале из курса «Язык символов», на каком языке наша душа с нами общается, в 8 часов вечера. Запись на наш двойной эфир завтра по телефону 347
1: 228-15-32. Всем благословения, всем шавуатовым вурах. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть и я».
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
3: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен-Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99. Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-41-74. 646-894-41-74. 74. Посредники могут не беспокоить.
4: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Олбани Каунти, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
6: Физкульт, физкульт, физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый-предобрый вечер. С вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Я, естественно, начинаю с Кубка мира по футболу. Я хочу остановиться немножко на выступлении сборной Соединенных Штатов. Мы с вами говорили, по-моему, еще и до начала чемпионата, что с такими вратарями, как нынешние вратари американской команды, этой команде мало что светит. То, что она добралась до 1/8 финала, это, конечно, прекрасно. Но дальше случилось то, что не могло не случиться. Соперник был Бельгия. Причем Бельгия выступала не в сильнейшем составе. Они заранее знали, что они смогут победить. Я полагаю, что американцы заранее знали, что могут проиграть. В чем дело? Дело, конечно, в вратарях. Значит, нынешний вратарь американской сборной, основной вратарь, потому что у нас есть 3 вратаря, основной, это основной вратарь у нас сейчас мистер Фриц, Мэтт Фриц, Ну, он, на мой взгляд, худший вратарь среди всех команд, которые участвовали в чемпионате мира. И я напомню, дамы и господа, что когда мы обращаемся к участию сборной Соединенных Штатов в мировых первенствах, я веду этот отчет, конечно, отчет можно вести с 1950 года, неважно, я веду с 1994 года, когда первенство мира состоялось в Соединенных Штатах. С тех пор в американских командах лучшими игроками были вратари. Ну, первый чемпионат, помним, 94 год, Тони Миола. Совершенно прекрасный вратарь, был, безусловно, лучшим игроком в американской сборной в 94 году. Причем у него небольшой опыт, но у него был и опыт выступления в Англии. Но в основном это вратарь американский, который играл на американских футбольных полях. И когда родилась главная лига сокер, он, естественно, был в составе Нью-Йоркской команды. Это Миола. Он выступал в сборной по 2002 год. Кто его сменил? За ним следовали три совершенно блестящих вратаря. Вслед за Миолой был Кейси Келлер. Это вратарь с колоссальным европейским опытом. За какие только он английские команды не играл. Он играл в Лестер-Сити, он играл в Тоттенхэме. Совершенно блестящий вратарь. Он выступал в командах Германии, выступал в командах Испании. В чемпионате мира он играл сборной Соединенных Штатов с 98 по 206 год. Совершенно блестящий вратарь, и он, естественно, был лучшим игроком американской команды. Есть знаменитая песня, конечно, мы все с вами знаем, хоккейная, великолепная пятерка и вратарь. Ну, в хоккее вратарь – это игрок номер один. То же самое мы можем сказать и о футболе. Великолепная десятка и вратарь. Если у вас вратарь плохой, вам не о чем задумываться даже. Итак, Кейси Келлер ушел в отставку. Кто его сменил? Брэд Фрейдл. Брэд Фрейдл – футболист, игрок с фантастическим опытом выступления в английских командах. Он играл в Блэкберн Деверс, в Астон Вилла, он играл в Ливерпуле, он играл в Тоттенхэме. В 2002 году на чемпионате мира Соединенные Штаты дошли до четвертьфинала, потому что у них был такой вратарь. Мы помним, в четвертьфинале американцы уступили Германии. Это был вратарь Фрейдл. Ну, а потом ему на смену пришел, это уже абсолютно на памяти всех, Тим Ховард. Сегодня мы Ховарда видим постоянно. Он комментатор, он комментирует матчи премьер-лиги. Также тот из вас может читать его комментарии на сайте DailyMail.UK. Прекрасный футбольный комментарий. Меня не очень устраивает его, скажем, политическая ориентация, но это уже дело другое. Что касается футбольной, ну, совершенно блестящий вратарь. И в нашей памяти, конечно же, матч со сборной Бельгии в 2014 году. Помните этот матч? Бельгия выиграла. Выиграла 2-1. В этом матче Ховард установил рекорд чемпионатов мира, который не побит до сих пор. Он парировал мячи 15 раз. 15 раз. Потому что там Бельгия сидела на наших воротах. Вообще мы с трудом переступали центральный круг. Это Ховард. Ну и, наконец, его сменил далеко не лучший вратарь. Совсем не очень даже хороший. Он был запасным вратарем. Это Мэтт Торнер. Он играл, кстати, один сезон в лондонском Арсенале. Он был запасным в Арсенале. Он был запасным в Кристал Палас. Он был запасным в Лионе. Ну и он сейчас выступает в главной лиге сокера. Он был не очень хороший вратарь. Ну, на смену этому не очень хорошему вратарю, он, кстати, был включен в число трех вратарей на нынешнем чемпионате мира. И ежели он не стал первым вратарем, то он еще хуже вратаря Мэтта Фриза. Окей. Если говорить о перспективах сборной Соединенных Штатов, то до тех пор, пока в нашей команде не появится классный вратарь, А он должен быть где-то сейчас на виду. Ему надо уже, чтобы ему было лет 18, 19, может быть, 20. Есть ли такие вратари у американцев нашей страны? Я не знаю. Но с такими вратарями, как нынешние, ну, абсолютно ничего не светит. Теперь, разбирая выступления сборной Соединенных Штатов на чемпионате мира, самые разные комментарии, самые разные. Кого-то хвалят, кого-то ругают. Пулисик не сыграл не в свою силу. Да? Масса очень хороших комментариев. Но я до сих пор не наткнулся ни на один комментарий, в котором было бы сказано, что с такими вратарями, как нынешние американские вратари, нам абсолютно ничего не светит. И я думаю, кстати, мы живем в мире политической корректности, и особенно это касается тренеров. Тренеры проигравших команд не любят говорить: этот сыграл плохо, этот сыграл плохо. Тренер, как правило, берет вину, если команда выступала, неважно, берет на себя, и он отказывается от прямой критики вратаря. Это абсолютное большинство тренеров, но это политически корректные тренеры, ну, футбольно корректные тренеры. Именно поэтому тренер американской команды, сеньор Пичичино, он абсолютно ничего не говорил об уровне вратарей в американской команде. Если бы он сказал, ну, может быть, он кого бы обидел, но сказать это нужно, во всяком случае, в комментариях. Комментарии пока что обходят стороной катастрофическую ситуацию с футбольными вратарями в Соединенных Штатах Америки. На подходе никого нет. Во всяком случае, никто не пишет, что на подходе есть какой-то пацан, выступает в молодежной сборной, творит чудеса. Мы ничего об этом не знаем. И мой прогноз, увы, грустный. Да, Соединенные Штаты могут добиваться каких-то успехов.

дистанции на 1/8 финала. Вот это и есть сила. Это и есть сила группы CONCACAF, которая, повторяю, объединяет Северную Америку с Центральной Америкой и со странами бассейна Карибского моря. Эти три команды, Канада, Мексика, Соединенные Штаты, лучше других, на мой взгляд, выглядела среди этой троицы сборная Мексики. Но опять-таки, когда мексиканцы играли на своем стадионе, на знаменитом стадионе «Ацтека», 100 тысяч глоток болеют. И как они умеют болеть? Они играли весь второй тайм, ну не весь там, большинство второго тайма, в десятером. И в десятером они не сумели сломать оборону американской команды. И непонятно почему. Сборной, нынешней сборной Мексики, один или два игрока выступают в сильнейших европейских клубах. Я их фамилии не помню, один или два. Все играют в мексиканской лиге, играют в главной лиге сокер, еще где-то. Ну и когда против вас выступает, как сборная Англии, команда, состоящая из звезд премьер-лиги, ну, вам остается надеяться на чудо. Чудо не произошло. Не могло произойти чудо в матче Канада-Марокко, потому что Марокко – одна из сильнейших команд в Африке, во всяком случае, одна из сильнейших вместе с Сенегалом. Ну, что могла противостоять Канада, Марокко? Абсолютно ничего. Шансы американской сборной против Бельгии? Ну да, ну говорят, не бывает нулевых шансов, это были не нулевые шансы. Ну окей, 5 шансов из 100, ну конечно, у американцев были. Все. Это у нас американская команда, и грустно. Я, конечно, не могу удержаться от разговора о судействе. Судейство, опять-таки судейство. На каждом чемпионате мира масса плохих, масса матчей, испорченных судьями. Это, ну, я не могу вспомнить все, но на каждом чемпионате мира. Нынешний чемпионат, ну, наверное, он бьет своего рода рекорды. Во-первых, гол не засчитанный. Ворота Аргентины в матче с Египтом, ну, это судейское преступление просто-напросто. Ну, абсолютно, о чем можно вообще говорить, когда не засчитывается такой гол? Теперь красная карточка футболисту Швейцарии во вчерашнем матче с Аргентиной, ну, это абсолютное позорище. Ну, это абсолютное позорище. Более того, нам сегодня показывают во всех социальных сетях, когда заканчивался второй тайм, первый тайм матча Аргентина-Швейцария, то сеньор Месси подошел к главному судье и, грозя ему пальчиком, сказал: «А ты меня не уважаешь, Вася, Вася, ты меня не уважаешь». Ну и начался второй тайм, и судейская бригада показала, что они очень здорово уважают мистера Месси. Абсолютный дезастер вчерашний матч, полный дезастер. Ну и, конечно, нельзя не сказать о матче между Англией и Норвегии. Сегодня интересные есть заголовки в английских газетах, что в 86 году Диего Марадона помогла рука, Божья рука, когда он рукой забивал гол, это Божья рука. Кто помог сборной Англии? Значит, я болел за англичан, но я журналист, дамы и господа, за какую бы команду я ни болел, я пытаюсь быть, стараюсь быть объективным. Ну, гол, который забили англичане в ответ, мы сейчас все нам это показали в замедленных съемках во всем. Вратарь сборной Норвегии выбивал мяч, послал мяч в небеса. Мяч наткнулся на провод, по которому идет съемка. Наткнувшись на этот провод, мяч упал на поле. Мяч подхватил полузащитник английской команды Андерсон, сделал хороший пас, и после этого паса нас 10-й номер, блестящий игрок, который играет в мадридском Реале, он забил гол и сравнял счет. Значит, я должен честно признаться, я сначала этого не видел, прямо должен вам сказать, но я видел реакцию, во-первых, вратаря сборной
Норвегии, который сразу же пошел и стал показывать рукой на

0: наверх. Я не понял, почему он показывает рукой наверх. Потом показали реакцию тренера сборной Норвегии. Он просто рвал и метал, он там все, что у него попадалось под руку, все эти баночки из-под Кока-Колы, он метал. Окей. Но когда игра закончилась, в дополнительное время Англия победила, ну, естественно, уже через 5-10 минут нам все показывали, как ударился мяч. Теперь реакция Международной Федерации Футбола. Они сказали, мы это знаем, в каждом мяче есть микрочипс. Микрочипс. Ну, такая штучка, которую никто не видит, которая не мешает, естественно, играть в футбол. Но эта штучка, микрочипс, должна фиксировать всякие нелады, которые могли случиться. Значит, если мяч попадает где-то высоко в поднебесье, в какой-то провод, то этот микрочипс должен каким-то образом реагировать. То ли он не реагировал, то ли он реагировал, но Международная Федерация Футбола решила не обращать внимания на реакцию. Тем не менее, гол был забит, который, ну, по идее, нельзя было засчитывать, потому что все, что произошло. Ну и, конечно, вообще футбольное судейство – катастрофа. Что будет в предстоящих матчах, осталось... Два полуфинальных матча и матч за третье место. Кстати, игра за третье место, она абсолютно ничего не решает. Настроение у футболистов, которые проиграли полуфинальные матчи, я думаю, не очень хорошее. Бороться, в принципе, не за что, но, тем не менее, по расписанию есть матч за третье место. Ну, естественно, есть финальный матч. Значит, мои прогнозы. Прогнозы такие. Значит, то, что я видел до сих пор, Франция, безусловно, на мой взгляд, лучшая команда. Поэтому матч Франции-Испания я ставлю, в общем-то, на Францию. Хотя испанцы прекрасная команда. Ну и за весь предыдущий, все их предыдущие игры они пропустили всего один гол. Очень хорошая испанская команда, но французская команда, на мой взгляд, лучше. Кстати, в испанской прессе, да и не только в прессе, бывший премьер-министр Испании, я не помню его фамилии, это не важно, он объявляет, во Франции это играют не французы, там играют только африканцы. И об этом, кстати, пишет аргентинская пресса, все что угодно. Значит, какой-то аргентинский деятель, я не помню какой, сказал, что если Франция завоюет Кубок мира, то французская федерация футбола должна передать Кубок мира Африканской футбольной ассоциации. Ну, значит, опять-таки я почерпнул сведения. Значит, в нынешней сборной Франции 26 игроков. 23 игрока родились во Франции. Только трое родилось не во Франции, но приняли французское гражданство. Значит, для нас с вами людей, которые живут в Соединенных Штатах Америки, ну, для нас вообще нет, как бы мы до такой степени привыкли, что в наших командах могут выступать люди, получившие американское гражданство, не обязательно родившиеся в Соединенных Штатах. Значит, для Америки как бы это стало, у нас более того, ты можешь родиться в Соединенных Штатах, вот это... Китайская девочка, которая завоевывает золотые медали на зимних играх, но она родилась в Соединенных Штатах, выступает за сборную Китайской Народной Республики. Мы можем этим возмущаться сколько угодно, но что есть, то есть. Поэтому лично меня присутствие в сборной Франции, в основном ребят с африканскими корнями, меня абсолютно не волнует, абсолютно. Но других стран есть, которых это волнует, и они выступают с нашей точки зрения абсолютно с российскими заявлениями. Итак, в матче Франция-Испания я ставлю на Францию. В матче Англия-Аргентина, ну, Англия моя команда, более того, я вижу, как играет Аргентина, как Аргентине подсуживают, как Аргентина побеждает в дополнительное время. Я предполагаю, во-первых, Англия играла с Норвегии, ну, это был худший, на мой взгляд, ну, один из худших матчей англичан в нынешнем чемпионате. Значит, два провальных матча. Такой с Норвегией был плохой матч, но они все заслужились, мы, по моему мнению, 3 с плюсом, ну, кроме 10-го номера, который забил 2 гола. 3 с плюсом, 4 с минусом. Два таких матча англичане играть не будут, естественно, они сыграют лучше, и они выиграют у Аргентины. Кто победит, Франция или Англия, на мой взгляд? Англия – единственная команда на этом турнире, которая может остановить Францию. Это не значит, что англичане остановят Францию, но, на мой взгляд, они могут остановить. Мы будем с вами следить за тем, что происходит на футбольных полях. Будем сокрушаться судейством. Окей. Причем, кто будет судить матч Англия-Аргентина? Кому подойдет Месси, так пальчиком перед носом скажет: «Вася, ты меня не уважаешь». В матче с Англией это пройдет или нет? А может быть, пройдет. Ну, дамы и господа, Международная федерация футбола уже отвергает теории заговора. Никаких заговоров нет уж. Никто не договаривался помогать Аргентине. Не надо никаких заговоров. Нужно просто быть нормальным футбольным арбитром, которого пригласили на этот турнир, и в голове которого прекрасно все известно. Ему ничего не нужно говорить. Он знает, что успех международного турнира, любого, и футбольного в том числе, зависит от телевизионного рейтинга. Ну и он, каждый из них знает, кто судит матчи с участием Аргентины, что чем дольше будет Месси играть в футбол на чемпионате мира, будет, значит, гарантированные высокие телевизионные рейтинги. Никакого заговора нет, просто эти матчи судят умные судьи, которые хотят, чтобы когда будут международные турниры в следующий раз, их тоже бы приглашали на эти турниры. А чтобы их приглашали на эти турниры, они должны быть башковитыми, они должны знать, как судить безо всякой подсказки. И даже сеньору Месси совсем не обязательно подходить к судье и говорить: «Вася, ты меня не уважаешь». Васю Месси в футбольном мире уважают. Это мои короткие замечания по поводу чемпионата мира. И будут у вас, конечно, комментарии. У меня еще есть несколько минут до перерыва. После перерыва я хотел бы прекратить вести монолог и соединиться в разговоре с вами. Несколько потусторонних, нефутбольных событий. Ну, завершился Уимблдонский турнир. Мы с вами прекрасно это знаем. Вчера был женский финал. В финале играли две чешские девочки. Одной 21 год. Здоровая такая тетенька. 21 год. Ее рост, по-моему, 180 сантиметров. Ей 21 год. Линда Носкова, она играла с соотечественницей, которой уже 29 лет. Это Каролина Мущева. Окей. Каролина, у нее более был высокий рейтинг. У нее 12 номер посева был. Тем не менее, она тоже высокая девочка, 178 сантиметров. По арифметике Пупкина с картинками 5 футов 10 дюймов. Ну и молоденькая Носкова выиграла в трех сетах, причем третий сет она выиграла убедительно. Это счет 6-3. Поздравим чешских теннисисток, они на коне. На уимблдонском коне. Ну и сегодня был мужской турнир, никаких неожиданностей не произошло, не могло произойти. Итальянец Яник Синер сейчас первый номер мирового рейтинга. Ну и Александр Зверев, Герр Зверев, он германский гражданин, Герр Зверев. Он выиграл первый сет, но потом все встало на свои места. Зверев второй сет проиграл на тайбрейке, ну уже третий, четвертый он уже проиграл, так сказать, по ходу дела 6-3, 6-4. Ничего неожиданного нет. Что касается бейсбольных полей, ну, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. На полном подходит к экватору. Скоро будет матч всех звезд. Матч звезд сборной национальной лиги, американской лиги. Это всегда интересно, потому что все остальные матчи звезд национальной хоккейной лиги, национальной баскетбольной ассоциации, национальной футбольной лиги, все это очень-очень далеко от спорта. к спорту не имеет никакого отношения. А вот матч звезд бейсбольных лиг, он имеет непосредственное отношение к спорту, и это, конечно, всегда интересно. Тем более, что победитель, если побеждает национальная лига, то чемпион национальной лиги во всемирной серии будет иметь преимущество своего стадиона. То же самое, если побеждает сборная американской лиги, будет иметь преимущество во всемирной серии чемпион американской лиги. Поэтому бейсбольный матч All Stars имеет значение. Но в регулярном чемпионате что сегодня произошло? Янкис выиграли в Вашингтоне 5-3 Tampa Bay, которая пока что на первом месте на востоке американской лиги. Впереди Янкис, она играла дома с Сиэтлом. И Сиэтл победил со счетом 8-2. Филадельфия выиграла в Детройте. Атланта выиграла в Цинциннате. Эти команды сражаются за первое место в восточной группе национальной лиги. Но моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, который занимает безнадежное пятое место на востоке национальной лиги, принимала сегодня Бостон Ред Сакс, ну и Бостон выиграл со счетом 3-2. Вот такие у нас, дамы и господа, дела на спортивном горизонте. На этом я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
16: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: О, еще раз добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами Алексей Орлов. И я надеюсь, что через одну минуту вы подключитесь к разговору со мной. Телефон для связи обычный 718-303-90-90. Но тот, кто хочет вступить со мной в переписку, должен знать мой интернетский адрес, емейльный адрес. Адрес такой, цифра 1, ставить обязательно. Маша Орлов, M-A-S-H-A-O-R-L-O-V, Gmails. собаченцы@gmail.com, mashaorlov@gmail.com. У меня уже есть желающие пообщаться. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
8: Алексей, добрый день.
0: Добрый день.
8: Вы говорите, что Франция, она фаворит, но вы пропустили, может, вы не знаете или не следили. А там же травма у самого главного игрока. Он травмирован, okay. Они говорят, он не будет стопроцентный. Вы знаете, о ком я говорю?
0: Вы знаете, я сейчас перебью, я вам скажу одну штуку. Это я в эти травмы ведущих игроков перед ответственными матчами я не очень верю. Это очень часто, это хороший стратегический и, ну, именно стратегический ход тренеров и руководителей, менеджеров таких команд.
8: Я извиняюсь, что я перебиваю вас, но в прошлой игре его сняли последние там 10 или 15 минут, я не помню время.
0: Окей, я видел, да, его сняли, дали лед, положили на ногу лед. Ну и что?
8: Ну, посмотрим. Посмотрим.
0: Значит, Всего хорошего. Всего хорошего. Я повторю еще раз. Я в эти стратегические дела не верю. И они давным-давно используются всюду. Я еще помню, в советские времена про международный соревнование. Это очень хороший ход. Наш лучший игрок болен. Вы видели, журналисты, вы пришли на тренировку? Вы видели нашего лучшего игрока? Нет. Он болен. А завтра он будет играть? Мы не знаем. А в это время лучший игрок где-то, я не знаю, попивает пиво там, не знаю, с чем-то. Я в эти дела не верю. Спасибо большое. Добрый день, Алекс, я вас слушаю.
9: Здравствуйте, дядя Леша. Несколько мыслей. Во-первых, я все-таки не совсем согласен вот с тем, что вы говорите, что тренеры не ругают конкретных игроков, потому что политическая корректность. Тренер – это генерал. Если армия проигрывает, отвечает командир, а не 100 тысяч солдат сразу. Во-вторых, Мэтт Фриз – неплохой вратарь, просто он вспомнил о своей фамилии и превратился в снеговика. Мы с вами обсуждали когда-то вообще, вот кто, по-вашему, был лучшим американским вратарем, и вы говорили, да, Тим Ховард. Это замечательно, что Ховард поставил рекорд чемпионата мира по числу отбитых ударов, но мне кажется, что лучший вратарь – это тот, которому не приходится делать столько эффектных сейвов, а за которым защита играет спокойно, и ему не так часто приходится вступать в игру. Вот, например, про Рената Досаева отмечали, что он не особо часто делал какие-то эффектные там броски или еще что-то, просто при нем партнеры играли достаточно спокойно. Вообще бывают случаи, когда сильная команда обходится без особо сильных вратарей, но для этого надо быть Бразилией. Говорят, что вот я вырос как бы с презумпцией, что у Бразилии классического времени, там 60-х годов, были не особо сильные вратари. А вопрос у меня к вам сегодня главный такой. По-вашему, Лев Яшин действительно лучший вратарь в истории футбола? Я слушаю вас.
0: Я сразу же отвечаю на этот вопрос. Лев Яшин – великий вратарь. Он получил, если мне не изменяет память, по крайней мере, один раз титул лучшего игрока Европы. Каждый год присуждается титул. Кто лучший вратарь или кто худший? Опять-таки, сравнивать вратарей вообще – футболистов, баскетболистов, хоккеистов, людей разного поколения мы просто-напросто не можем. Мне, например, спор, кто лучше, Пеле или Марадона или Месси, какой-то имеет. Они все это люди из трех различных эпох, спортивных эпох. Когда играл Яшин, то не было тотального футбола. Как мы сможем сравнивать вратаря, который играл до тотального футбола, с вратарями, которые играют при тотальном футболе? Это совершенно разные ситуации. Сегодня мы видим, вратари делают точные пасы со своей штрафной площадки в середину поля противника. Естественно, Яшин этим не занимался, ему совершенно не нужно было это делать. Но если сегодня вратарь не в состоянии это делать, он плохой вратарь. Сегодня вратарь в тотальном футболе, вратарь часто почти что полевой игрок. Поэтому, да, Яшин был великим вратарем в свое время. Самый ли он великий? Но это весьма и весьма... Вообще, такое ставить нельзя. Кто лучший баскетболист в истории? Боб Коузи разыгрывающий или современный разыгрывающий? Джулиус Ирвинг или... Не, это нельзя, это абсолютно не имеет разговора, кто лучший вратарь, лучший футболист эпохи. Это очень сложно. Поэтому я, так сказать, от таких прогнозов вообще я в них не участвую. Добрый день, Илья, вы на проводе.
12: Здравствуйте, Алексей. Я вот что хочу сказать. Значит, в Соединенных Штатах проживает 333 миллиона человек. Ну так, в общем, лиги, да. Футбол, сокер этот, футбол европейский в Соединенных Штатах существует больше 100 лет. 100 лет люди здесь гоняют мяч. И, как мы видим, не в коня корм, Алексей. Значит, я от вас требую ответа. В чем дело? Значит, не только в Соединенных Штатах, но, скажем, в Индии, в Китае. Там голов столько, в смысле голов человеческих, что просто можно миллион команд создать. Но почему-то ни Китай, ни Индия не играют в футбол. Ну, на этом уровне. В чем дело, я вас хочу спросить. И по поводу Узбекистана. Вы мне тогда договорить-то не дали, Алексей. Я считаю, что, извините за выражение, наши среднеазиатские товарищи опозорились дважды. Во-первых, как команда, она показала себя типичный российский дворовый футбол. И по поводу судьи из Узбекистана, если его сравнить, значит, с азербайджанцем Тофиком Бахрамовым, например, но это же небо и земля. То есть, если Тофик Бахрамов был непререкаемым авторитетом, то этот судья, наверное, больше вообще не выйдет никогда на поле. Так ответьте на вопрос, в чем дело? Почему в Америке нет футбола? Спасибо.
0: Окей, я сразу же скажу о судьях. Тофик Бахрамов судил, когда был Союз Советских Социалистических Республик. И все вратари той эпохи, вне зависимости от того, были ли они грузинами, таджиками, узбеками, они судили европейские турниры. Сегодняшние судьи из тех стран европейские турниры не судят, поэтому их квалификация ниже, чем у европейских судей. Что касается вашего вопроса, не имеет ровным счетом никакого значения, сколько людей живет в той и другой стране. Я приведу конкретный пример. Югославия. Ну, сейчас это не Югославия, была Югославия. Там это сборная команда Югославии по водному поло, уотерполо, была одной из сильнейших в мире. Я не помню, завоевывала ли она золотые медали, но это была одной из сильнейших команд мира. В то самое время на всю Югославию играли водное поло, там человек 100 или 150. Значит, дело не имеет никакого отношения к населению страны. В Соединенных Штатах Америки конкретно европейский футбол, сакер, занимает место после американского футбола, после бейсбола, после баскетбола, после хоккея и после многих других видов спорта, после тенниса, после легкой атлетики, бог знает после чего. Совершенно естественно, что есть страны, в которых футбол идут лучше. Например, в Англии считается почетно выступать вообще в футбольных командах, в детских, я не знаю, в юношеских, в каких угодно. В Соединенных Штатах это обычное дело. То же самое Китай. Китай знаменит чем угодно. Его спортсмены Китая, я не знаю, настольный теннис, там плавание, ну все, что хотите, так сказать. Для них футбол в Китае, при их там 1,5 миллиарда населения, это не первый вид спорта. В Японии главный вид спорта – бейсбол. Бейсбол номер один в Японии. Естественно, если у вас есть таланты, спортивные таланты, и у вас есть выбор между футболом и бейсболом, вы идите в бейсбол. Поэтому не имеет ровным счетом никакого значения численность населения страны. Это все вторично. Главное, лучшие должны идти в тот вид спорта, в данном случае футбол, про который мы говорим. Большое спасибо за вопрос. Добрый вечер, Наум. Вы на проводе. Я вас слушаю. Наум. Добрый вечер. Добрый вечер.
17: Добрый вечер. Ну, в какой-то веке, Алексей, я с вами во многом не согласен. Во-первых, сборная США не проиграла из-за вратаря. Мы видели гораздо более грубые ошибки лучшая команда, хотя вспомним вчерашний матч. Норвежцы пропустили гол, который забил Беллингем. Второй гол из-за ошибки вратаря. Мы вспомним ошибку вратаря сборной.
0: Наум, нам мешает. Наум, у вас радио включено? У вас радио включено, Наум?
17: Нет, у меня выключено радио.
0: Окей, я вас слушаю.
17: Потом вратарь Бельгии, который заменил Куртуа, когда он получил травму. Это вратарь Манчестер Юнайтед, между прочим.
18: Алло.
17: Да.
0: Кто-то вмешивается в наш разговор.
17: Сборная США не проиграла из-за вратарей. Теперь красная карточка швейцарцев. Значит, там явно не было желтой карточки американцу. У этого швейцарца уже была желтая карточка. И как только стало понятно, что они идут проверять Варе желтую карточку, которую дали аргентинцу, я сразу сказал, сейчас швейцарца удалят, потому что за симуляцию во все времена дают желтую карточку. Поэтому красную карточку он получил абсолютно по делам. Абсолютно по делам. Теперь гол сборной Англии в ворота сборной, вернее, гол сборной Египта, который отменили в ворота сборной Англии. Значит, там был явный фол. И дело в том, что из-за этого фола эта атака была, как бы сказать, in one motion. Из-за этого англичане пропустили гол. Там было два паса и гол. Да, это было как бы через больше, чем через полполя. Поэтому гол отменили абсолютно правильно. Теперь сборная Аргентины, она действительно не впечатляет. Я не могу сказать, что есть подслуживает или как-то, но во всяком случае команда терпит и выигрывает. Во всяком случае, голы, которые забила сборная Аргентины, это не заслуги судей, это заслуги игроков сборной Аргентины. Насчет полуфинала, я согласен, наверное, у Англии больше шансов выиграть полуфинал, тем более, что я за нее болею. Но в финале я надеюсь, что она остановит французский. Как-то так.
0: Окей, спасибо, Наум. В наш разговор все время вмешивался кто-то, я не знаю, так сказать, каким-то образом. Наум, я должен сказать о красной карточке швейцарцу. Формально, да, конечно, у него уже было желтое картье, он нырнул, за ныряние дается желтое картье, а два желтых картья в сумме дают красные. Это формально, но судить формально, матчи такого уровня, ну, просто-напросто, с моей точки зрения, абсолютно нельзя. Особенно матч уже идет на вылет. Если бы это была игра группового турнира, в которой результат не имел никакого значения, ну, судите формально. А судить формально в такой ситуации абсолютно нельзя. Более того, после того, что мы видели, после первого тайма, когда Месси подошел к судье и грозил ему пальчиком, то в принципе уже чуть ли не любой свисток против Швейцарии можно было сказать подозрительным. Это мое мнение. Окей, то, что можно со мной не соглашаться. Я никогда не навязываю свою точку зрения. Более того, мне нравится, когда мои собеседники со мной с чем-то не согласны. Я не царь и бог, который знает ответы на все вопросы. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый день, добрый вечер, я вас слушаю.
19: Я вас слушаю, Алексей. Да, я хотел бы сначала высказать ответ дать на вопрос Ильи, почему не во всех странах добиваются такого прогресса, в частности, в Китае футболы. А футбол, в отличие, например, от того же баскетбола или бейсбола, он требует, ну не то, что требует, а очень много в Европе он поставлен на профессиональный уровень. И в Европе детей с малого возраста начинают учить в футбольных школах, специализированных. Там им ставят все. Потому что футбол – это очень разносторонний вид спорта. Там и удары, и в одно касание, и там, я не знаю, приемы мяча.
0: Подождите, подождите, секундочку. Сейчас футбольные школы есть абсолютно всюду. В Китайской Народной Республике, можете не сомневаться, уж там-то футбольные, спортивные интернаты, в которых есть и футболисты, есть всюду. Поэтому объяснять сейчас... Футбольные школы, академии есть всюду. В Южной Америке, во всех странах. В Соединенных Штатах есть. Поэтому дело не в том, что с детства учат. Дело,
19: а в таком количестве, я считаю. Я считаю, не в таком количестве. И только этим.
0: С моей точки зрения, те самые талантливые китайцы с детства, которые подают надежду на хороший спорт, это последние, кто идет в футбол. Они выбирают среди массы других видов спорта. Окей, ну, продолжайте.
19: Ну, кстати, фигурное катание тоже к этому относится. Вот примерно, или теннис большой. Там нужна именно подготовка большая. Нельзя вот в баскетболе, там можно шлифовать навыки на асфальте. И этим занимается наша нью-йоркская, американская детвора в больших городах. А что я хотел сказать, что когда вы про Месси, вот очень трудно футбольному арбитру, одному, находящемуся на расстоянии футбольного поля 100 метров порядка шириной, и он не может, мяч метается с одного, может быть...
0: Окей.
19: Арбитр просто не успевает, Алексей, арбитр просто физически...
0: Я вас выключил. Квалифицированный футбольный арбитр всегда находится неподалеку от мяча. Квалифицированный, а не на другом стороне поля. Речь идет о квалификации судей. Окей? Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Не хотите, не надо. Добрый вечер.
20: Добрый вечер, Алексей. Первый раз к вам дозвонился, наконец-то. Меня зовут Олег. Я, в общем-то, с вами не согласен с точки зрения получения карточки швейцарцу. Почему? Потому что я согласен с одним из звонящих. Он картинно падал, и при этом он пытался ногу правую отбросить так, чтобы зацепиться. Но вместо зацепа он его даже ударил по ноге. Можете посмотреть это в повторах. Так что карточку он получил желтую, а так как у него совместно было уже две, то получил красную. И тому отменили защитнику красную карточку. Насчет Месси, я не согласен с вами опять. Он великий профессионал. Он не играет это как бы судьями. Если он делал какое-то замечание, то он делал это как капитан и как профессионал. Почему? Потому что этот судья... Он несколько раз стоял на пути паса мяча в районе штрафной площадки или возле штрафной швейцарцев. Теперь еще один момент. Я бы, например, выдал еще красную карточку за симуляцию, за самозванство Мише, Михаилу. Вашему любимому, Мишеньке, как вы его называете. И я вам объясню, почему.
0: Слушай, мне не нужно... Окей, я вас отключил. Меньше всего мне нужно, чтобы в моих передачах вы кого-то там ругали из моих радиослушателей. Можете не соглашаться, но ругать совершенно не обязательно. Добрый вечер, я вас слушаю.
21: Алло?
0: Я вас слушаю. Ну, если вы не хотите говорить, я вас отключаю. Добрый вечер.
22: Добрый вечер, Алексей.
1: Добрый вечер. Я полностью с вами согласен, что американская сборная особенно в последнем матче в Бельгии, есть очень большая вина вратаря. И особенно последним он выскочил вообще непонятно куда, оставил пустые ворота. Это было вообще непонятно, что за действие он делал. Алло, вы меня слышите?
0: Я слушаю, да.
1: Да, то есть это было большущая ошибка его. Ну и, конечно, защита тоже играла не лучшим способом, и нападение, конечно, но, конечно, вот этот гол, это вообще было просто ненормальность. Не знаю, неопытность или не знаю, как даже назвать. Вот. А у меня еще есть к вам такой вопрос. Я, конечно, знаю, что это правилами разрешается, но вот в некоторых, и даже вот, по-моему, это было в игре англичан с Норвегией, кажется, а там игрок ставится стенка, когда пробивается свободный штрафной удар, и игрок ложится за этой стенкой. А для чего? А что он это, что это дает?
0: Окей. Я сейчас сразу же вам скажу. Значит, человек, который пробивает штрафной, может пробить верхом через стенку, а может пробить низом. Особенно сейчас, когда люди любят делать крученную через стенку, то стенка прыгает, преграждая путь мячу. Но игрок пробивающий прекрасно понимает, и люди, особенно защитники понимают, что пробивающий может, он разбегается, они прыгают вверх, а он в это время посылает мяч низом в ворота. Человек всегда... Защитник, который лежит за стенкой, это уже принято на моей памяти, но я думаю, уже много лет это практикуется. Ничего в этом нового нету. То есть человек, который... Это вы видите в чемпионатах Бундеслиги, Премьер-лиги, это давным-давно принято. Так что это совершенно нормально, и удивляться этому мы не должны. Окей, дамы и господа, мое время подошло, к сожалению, к концу, я понимаю. Во-первых, я благодарю всех, кто звонит, и слава богу, не согласны со мной, я не претендую на роль человека, который на все вопросы отвечает правильно. Я высказываю свою точку зрения, и совершенно естественно, с моей точки зрения можно не соглашаться по любым вопросам, в том числе не только по спортивным, но и по политическим, как угодно. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами, мне, как всегда, помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
21: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
22: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
23: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
24: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова, в час дня программа Михаила Братславского «До и после», затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух», в 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины», в 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем» и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси,
0: Дэвидсон Радио.
5: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный радиоведущий и диджей Борис Овезов проведет его на высочайшем уровне. Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение. Профессионально подготовит сценарий вашего праздника. Всегда к вашим услугам ведущий и диджей Борис Овезов. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый воскресный всем день! Мне очень приятно то, что вы сегодня, прильнув к радиоприемникам с 12 до часу, будете наслаждаться музыкой хорошего настроения. Вы правильно делаете то, что слушаете нас, ведь мы действительно служба доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. У микрофона Борис Овезов, а у пульта профессионал, выпускающий редактор Тима Банников. Да, господа, настройтесь на нашу программу. Программу радости, любви, удачи, вдохновения. И я больше чем уверен, что после этой программы ваш день будет легким, приятным и радостным. Давайте насладимся информацией, которая звучит с волн Дэвидзон Радио, и после чего приступим, конечно, к вашим поздравлениям и к потрясающей музыке. Да, господа, вы на правильной волне.
2: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
5: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
6: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
5: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
6: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
5: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
7: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
5: Звоните 646-427-5737.
6: 646-427-5737.
5: Вся подробная информация на сайте www.borisoveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
8: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

конечно, господа, в путь к новым победам и радостям. И вообще слушать нашу передачу можно с бокалом любого напитка. И, может быть, с какой-нибудь вкусняшкой. Освободите для этого времени. И вы обнаружите, что это может совершить, конечно, волшебный переворот вашей души.

господа, своей программой я, конечно, пытаюсь перевернуть настроение с минуса на плюс и любой день превратить в тот самый замечательный. Позвольте себе такую роскошь. Ведь чудеса случаются, если им разрешают случаться. Сегодняшний день приготовил много чудесных, добрых и теплых мгновений. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения в программе «Поздравления».

Каждый раз утро нового дня дарит нам ощущение, что все только начинается. Ведь если оно наступило, то есть шанс заскочить в свой любимый последний вагон, сесть у окошка и смотреть на пробегающие мимо пейзажи, слушать мерный стук колес, как будто часики отсчитывают прекрасные мгновения под названием «Жизнь». Можно рисовать в голове планы на, казалось бы, бесконечное количество дней, пить чай из прозрачного стакана в железном подстаканнике и вспоминать детство. И это все, конечно, музыка.

Я больше чем уверен, что сегодняшняя передача наполнит вас цветами, улыбками ваших друзей. Простыми теплыми песнями, что делают весь мир светлее. Они ведь вечные.

Самое главное все-таки это гармония в душе. Ну а с этой музыкой мы, конечно же, вспоминаем былые времена и восстанавливаем полный баланс нашего мировосприятия. С нашей программой, господа, вы задаете тон всему дню. Да, я больше чем уверен, что вы верите в то, что проживете этот день счастливо. Ну и напоминаю для тех, кто пытается написать или дозвониться, господа, звонить не надо. Надо просто с воскресенья по четверг писать на мой смс-портал 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения вашим родным и близким, я все это

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И у нас уже первое поздравление. Здравствуйте, Борис. Хочу передать привет моим родным мужу Славе и дочке Диане и Лике, с которыми возвращается домой из Торонто. Арина Кутепова. Ирочка, конечно, мы передадим привет. Я очень надеюсь, что ваши близкие и родные уже добрались до дома. Следующее сообщение звучит так. Борис, приветствую. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Караськову Алексею из Филадельфии. От его жены Марины. И скажите, что я его очень люблю. И поставьте песню певицы Славы «В моей душе покоя нет». Марина Караськова. Мариночка, эта песня для вас, для всех тех, кто неравнодушен к этим красивым песням. Наслаждайтесь. «В моей душе покоя нет».

Я думаю, что даже слушая и такого плана песни, на вашем счастливом лице улыбка. Да, господа, помним, что улыбка – это удивительный аксессуар, который идет всем без исключения.

0: день.
1: Да, господа, воскресный день – это особенный день. Скажем, ранним подъем в воскресенье – это совсем не похоже на то, что когда поднимаешься, скажем, в понедельник перед работой. У тебя огромное количество планов, идей, ожиданий, которые постоянно шебуршат в голове. Сами не могут сидеть спокойно и тебе не дают. Так, поднимем же бокал, господа, прямо сейчас, чтобы выходные были на таком уровне. И у них были такие планы, которые поднимались.

С кровати лучше всякого будильника и заряжает на всю неделю. Вы на правильной волне. Программа поздравлений с Борисом Овезовым. Слушаем музыку хорошего настроения. И у нас очередное приветствие. Приветствую вас, Борис. Передаю привет моему любимому в Бруклине. И хочу сказать, что очень сильно его люблю. Он самый лучший, красивый, и его любовь во мне живет. Я тону в его глазах. Его любимая Елена Конькова. Леночка, такие трогательные слова. Это где такие тексты? Потрясающе. Лена, от души присоединяюсь к сказанному. Настроение просто великолепное. Следующее поздравление. Здравствуйте, программа поздравлений. Передаю привет из Бруклина своей семье Барановым. У них отпуск подходит к концу. Мужу Александру и дочери Регине. Благополучного вам возвращения. Ну, а ты, сынок Герман, не переживай. И мы с тобой поедем. Спасибо, Борис. Пусть прозвучит для них веселая песня. Виктор Королев сегодня в программе. Поздравления для вас, дорогие друзья. Чашечка кофе с ароматом ванили. Дождь за

и с этими ритмами, конечно, пусть день ваш наполняется миром, любовью, радостью и достижениями. Море энергии, вдохновения и успеха во всем, господа. Если есть возможность, танцуйте. Сейчас как раз то самое время. Ведь за окном июль.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

Ну а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. Действительно, чувствую биение вашего сердца, хорошее настроение на вашем счастливом лице. И я вообще вам советую, что разделяйте ваши дни не на понедельник, вторник, среду, а пусть ваши дни имеют особое обозначение. Сами будут особыми. Например, день душистого чая, скажем. Или цветочные дни. Кофейно-шоколадный или коньяк с виски. Но главная особенность этих дней пусть будет в том, что все они будут счастливыми.

Ну что, дорогие мои, конечно же, приятные песни, старые, добрые, веют воспоминаниям. А я вам просто хочу, вы знаете, предложить в эти летние дни очень правильный жизненный парфюм. Он называется «Хорошее настроение». И когда вас спрашивают, что так хорошо от вас пахнет, чем вы надушились, и вы отвечаете «Хорошим настроением». Да, господа, это самое настроение наполняет вас истинным счастьем. А подлинное счастье зависит не от того, чем мы окружены, а от того, чем мы наполнены. Вы на правильной волне, оставайтесь с нами. Реклама, надеюсь, пройдет очень быстро. А впереди у нас еще много сообщений и, конечно же, потрясающей музыки. Вы на правильной волне, не забываем. С 12 до часу каждое воскресенье на Дэвидзон Радио программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и Димой Паниковым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
9: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный радиоведущий и диджей Борис Овезов проведет его на высочайшем уровне. Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение. Профессионально подготовит сценарий вашего праздника. Всегда к вашим услугам ведущий и диджей Борис Овезов. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто только что настроился у нас на Davidson Radio. Самая популярная русскоязычная радиостанция Нью-Йорка. Предоставляет вам с 12 до часу потрясающую программу поздравления с Борисом Овезовым и Дима Банников. Сегодня являются службой доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца. Так будет точнее. Да, господа, конечно же, сегодняшний прекрасный июльский день, он еще приятен тем, что за окном действительно тепло. Ну, и я просто хочу вам пожелать, пусть сегодня в вашей душе и в вашем доме будет веселый праздник. Пусть день подарит радость, блеск в глазах, приносящий большую удачу. Да, разрешайте себе дышать даже в самые тяжелые времена, поэтому слушайте полезную информацию и подключайтесь на правильную волну.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
5: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

Заряжаемся позитивом, господа. И помним, что ведь никто не вернет нам наши 30, 40, 50. Встречать рассветы и провожать закаты, наслаждаться чашечкой кофе и бокалом вина. Жить каждый день, как в первый раз, впрочем, и как в последний тоже, я думаю.

0: Ну а что у нас сегодня на десерт, господа? Да, конечно же, июль со вкусом счастья. И в конце концов, перед тем, как все-таки приступлю зачитывать ваши пожелания, ваши поздравления, хочу обратиться к вам. С воскресенья по четверг пишите на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. Господа, ну почему бы не научиться дышать чуточку глубже? Улыбаться немножечко больше, радоваться даже пустякам. И постоянно напоминать себе про счастье, которое живет внутри каждого из нас. Поэтому пишите 646-427-5737. Оставляйте свои сообщения, а я все это музыкально оформлю.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну, а у нас очередное приветствие. Здравствуйте, Борис. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу и коллегу Ибрагимову Гюзель. С днем рождения. Мы на работе. Бруклин супермаркет «Фортуна». Ибрагимов Гюзель, конечно, музыкой обязательно. Сейчас поздравим красивой песней. И следующее сообщение. Любимая передача. Передаю вам огромный привет. Также хочу огромный привет передать своему любимому мужу Паше, своим любимым детям и огромный привет подруге Наде. Шашлычок нас ждет. Лидия Сорокин, Бруклин. Господа, вы такие приятные сообщения отправляете. Ну как сегодня можно обойтись, даже если вы готовитесь к застолью, без красивых песен? Так пусть эти песни радуют ваше сердце. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения для вас. И только в программе поздравлений.

Да, господа, в нашей программе исключительно море позитива. И вообще, прожить жить можно двумя способами. Да, это жизнь. Один способ думать, что чудес не бывает, а второй думать, что все происходящее есть чудо. Поэтому, в конце концов, оставьте жизнь в покое. Позвольте ей просто быть. Радуйтесь, наслаждайтесь. Слушайте правильную музыку, общайтесь с правильными друзьями. Уходите на природу, сейчас такая погода за окном. Выезжайте куда-то в апстейт, получайте удовольствие от жизни.

Да, господа, потрясающая песня у нас в программе. А в жизни сложностей достаточно. Так давайте мы лучше о простом. Проснуться утром — уже радость. И наслаждаться этим.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

И следующее поздравление или приветствие. Здравствуйте, Борис. Слушаем вас по воскресеньям. Нам очень нравится. Хотим передать привет своим любимым родителям. Семенюк Виктору и Елене. Мои любимые родители, я вас очень и очень люблю. Долгих лет вам жизни. Ваша дочь Марина, Пономарева, Нью-Джерси. Мариночка, спасибо, конечно, что именно уделяете внимание своим родителям. И следующее приветствие. Так, добрый день, Борис. А также радиослушатели. Передаю большой привет Петрову Алексею. Хорошего дня всем. Хорошо по воскресеньям слушать вас, Борис. Поставьте что-то интересное. Мы любим ваши песни. Итак, господа, красивые песни сегодня в программе «Поздравления для вас». Для тех, кто отмечает свой день рождения, для тех, кто уже отметил, или у кого предстоят впереди веселые праздники жизни, получаем удовольствие.

0: Конечно, наболевшая тема сегодняшнего дня. Помним, девчонки, не виновата ли я? Помним, что жить — это не козырная карта в рукаве, а умение сыграть при плохой раздаче. Помните, что очень часто черная полоса в жизни — это не более чем ваш личный выбор. Концентрируйтесь на хорошем. Этот шаг, который заставит вашу полосу стать все-таки белой. Вы на правильной волне, и музыка хорошего настроения сегодня в программе «Поздравления».
1: Борис Авесов и программа «Поздравления».

0: Авизов и программа поздравлений.
1: Ну а у нас, друзья, следующее сообщение. Дорогой Борис, и программа поздравления нашему папочке 91 сегодня. Юлай Валентин, Бруклин. Здоровья крепкого и долгих лет ему. Мы тебя любим, семья Мамзиных. Спасибо, Борис, поставьте что-то веселое. И следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Передаю огромный привет своей любимой, единственной бабушке Софии. Я тебя очень сильно люблю. Долгих лет жизни тебе, моя хорошая. Твоя внучка Марина Бруклин. Ну, друзья мои, ваши поздравления. Хотите, чтобы прозвучала музыка и красивые речи? Пишите с воскресенья по четверг на мой смс-портал 646-427-5737. 646-427-5737. А мы это все красиво оформим.

Да, друзья, летели недели. Иногда в гости заходят очень легкие дни, согласитесь. В такие моменты дела вершатся как-то играюще и словно сами собой. Находится время так просто для себя любимого, и даже к вечеру ты не чувствуешь усталости, а наоборот, хочешь встретить закат и планировать свое завтра. Так пусть же с нашими песнями. Таких денечков будет побольше, друзья. Хочется не просто дышать, а жить с каждым глоточком воздуха.

Ну, а у нас следующее поздравление в завершении нашей программы. Здравствуйте, передайте привет и удачной работы Анжеле и Свете от Олеси Файзиевой. И поставьте песню Минелли «Рам-пам-пам». Следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Хочу поздравить родителей Тестовых Сергея и Марину с годовщиной свадьбы. Спасибо, пусть прозвучит красивая песня. Друзья, я вас всех люблю. Вы даже не представляете, как мне приятно выходить в воскресенье с 12 до часу. Жизнь просто обновляется. Все для вас.

Ну что, дорогие мои, чашечку чая или коньяка налейте и на небо, любя, посмотрите каждый день. Ну, благодарите, в конце концов, ведь нам так повезло здесь жить. Ну а если, скажем, у тебя есть время, возможности, желание рассуждать о смысле жизни, то ты исключительно счастливый человек. Скажем, когда нечего есть и негде жить, думается о хлебе насущном, а вовсе не о бренности бытия. Как сказал бы кто-нибудь из великих, жиру бейтесь, господа, жиру. Пусть всегда будет это самая возможность подумать о высоком, означающее, что в остальном у вас все хорошо. А почему? Потому что вы спешите по воскресеньям к радиоприемникам. С 12 до часу получаете заряд бодрости на целую неделю. Расстаюсь с вами. Надеюсь, с вами услышать в программе «Караван» в пятницу с часу до двух и в воскресенье в программе «Поздравления». Люблю вас.

0: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам...
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
9: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, актуальные темы, которые произошли, события произошли на прошедшей, проходящей неделе. Я хочу сразу представить гостей нашей программы. С нами на связи Александр Гагун, историк. Александр находится в Берлине. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И со мной в студии Давид Гай, журналист, писатель. Давид, приветствую.
2: Добрый день.
0: Да, мы находимся в Нью-Йорке, Александр находится в Берлине. Трансатлантическая передача, трансатлантическая связь. Ну что, давайте, собственно, и начнем с союза Североатлантического альянса. На этой неделе два дня проходил саммит стран НАТО. И затем была опубликована декларация прошедшего саммита, в которой есть любопытные вещи. Там, опять-таки, приверженность пятой статье устава Североатлантического альянса. Пятая статья говорит о том, что при нападении на одну страну альянса все остальные будут ее защищать. Ну и так далее. Там говорится об Украине, там ряд интересных моментов. Хотелось бы, Александр, вам дать прежде всего слово, как историку, что бы вы выделили, говоря об этой декларации, ну и об этом саммите. Там мы потом дальше уже, я хочу отдельно сразу предупредить, что и тему встречи Трампа с Зеленским, и там такая очень на полях саммита, собственно, передача F-35 Соединенными Штатами Турции потенциальная. Это мы давайте выделим отдельные темы. А сейчас, в общем, как вы охарактеризуете этот саммит, ну и какие-то отдельные моменты выделите?
1: Я бы охарактеризовал саммит это как сдержанное здравомыслие. Как и ожидалось, это был довольно вот, короткий документ 6 пунктов.
0: Ну, как и в Гааге на предыдущем саммите.
1: Да. И самое главное, пожалуй, для Украины, что если раньше НАТО заявляло о том, что Украину мы очень хотим включить в свой состав, то сейчас они в общем и целом такую более обтекаемую формулировку дали, что мы с ней сотрудничаем, мы будем ее поддерживать. Этого не стоит ни в коем случае пугаться. Я бы, в принципе, наверное, тоже выступал за то, чтобы Украина была в НАТО. Но НАТО создавалось для того, чтобы противодействовать агрессии Кремля, агрессии Советского Союза. В нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована Российской Федерацией, и деоккупация технически почти невозможна, у Украины очень мало сил, это признают также украинцы, и именно поэтому уже несколько лет подряд просто настаивают открыто, что мы будем по линии с боевого соприкосновения перемирие устраивать, так называемый корейский вариант. Ну так вот, когда